0: Что?
1: Знаете ли вы, что для улучшения результата любого труда необходимо пробежать трусцой 5 километров и сразу лечь спать?
2: Диафильмы для взрослых.
3: Здравствуйте, здравствуйте, наши дорогие слушатели, зрители. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе, на Фоменко Фейк Радио. И у нас в гостях Бронислав Кукун, режиссер, продюсер и владелец сети Диатят. А для детей что-нибудь есть у вас? Скажем?
4: Вы знаете, нет.
3: Пока нет.
4: Пока мы не работали над детьми, потому что у нас категория диафильмы для взрослых. Угу. Вот. Для детей мы пока что нет. Посмотрим,
3: как будет. Ну, задумываетесь уже.
4: Ну, посмотрим, как будет, так сказать, развиваться. Угу. Может быть, дети уже так быстро будут тащить акселерация, как говорится.
3: Это да, это да.
4: Вот, поэтому вот такая у нас, значит, обстановка.
3: А скажите, а в мобильном приложении будет это как-то?
4: Нет.
3: Нет. Категорически нет.
4: Категорически нет. Вы опять меня толкаете к ускорению. Толкаете к ускорению. Зачем это? Ускорение-то есть уже в порно, эротика, кино.
3: Все что угодно, пожалуйста. Да, пожалуйста.
4: Быстро.
3: Компьютерные игры, конечно. Я вообще уже не говорю. Вообще. Смешно даже.
4: Да?
3: Да. Да. Да. Поэтому, как сказать, плавно, не быстро.
4: Да.
3: С ручкой обязательно. И вот это ваше все.
4: Я считаю так.
3: Не спешите.
4: Если мы вернемся к этому темпу,
3: да,
4: тогда не спешите. Рождаемость будет повышаться на большой скорости прямо семимильными шагами.
3: Прогрессировать так.
4: Естественно. И мне кажется, это и будет тогда. Во-первых, ну что еще может увлечь простого человека? Только диафильмы для взрослых.
3: Абсолютно согласна с вами. А скажите, а предполагается какой-то вот вот в этих вот диакинотеатрах, да?
4: Угу.
3: Вот когда приходит много людей,
4: угу,
3: вот как сказать, но все-таки это такая немножечко интимная сфера.
4: Я хочу вам сказать.
3: А вот что же происходит,
4: я
3: когда 100 зальные там...
4: 100 зальные, ну, во-первых, у нас больше 120 мест и нету.
3: Угу.
4: Они все сдвоены.
3: Ага.
4: Они все сдвоены.
3: Так.
4: Значит, я могу сказать... На большом экране у нас в это время стоит только заставка.
3: Ага.
4: А у каждого свой небольшой экран, у каждой пары. Вот. Плюс к этому есть еще уединенные кабины.
3: А скажите, вот в чем все-таки преимущество кинотеатра? Потому что, в общем, предполагается, что пара, ну почему бы не прийти домой и...
4: Я вам скажу, чтобы не было никаких подозрений. Вы приходите...
3: Да.
4: Вы приходите в диатеатр,
3: да,
4: который называется «Скажи целлулоиду да». Угу. Вы приходите, это понятно, что вы приходите смотреть диафильм для взрослых. Вы,
3: да,
4: приходите вдвоем.
3: Да.
4: Это уже акция открытого признания.
3: А-а-а.
4: Понимаете, да?
3: Что это, так
4: это
3: сказать,
4: вот мы.
3: Мы.
4: Мы. Это ты, это я, это мы
3: и
4: пара.
3: И мы не скрываем.
4: Мы
3: это.
4: Пара и не скрываем этого.
3: Да.
4: Вот.
3: Да. И мы и хотим таких. То есть это обязательно огорожено там и какие-то там есть и кабинки вот это.
4: Можно
3: вот
4: отдельно уединиться, а можно и вместе со всеми, чтобы, так сказать, как бы, ну, быть в общности.
3: Ну, а знаете, мне кажется, я поняла.
4: Mm-hmm.
3: Я поняла, потому что вот эта вот общность, да, она, как сказать, еще, ну, как сказать, провоцирует на какую-то, ну, не знаю, какие-то новые шаги, на какую-то смелость, на какую-то, да, на какую-то силу, на какую-то, да, правильно? И вот, как сказать, вот это вот повышение рождаемости,
4: mm-hmm,
3: оно, как сказать, вот если одно дело, когда ты вдвоем,
4: mm-hmm,
3: а когда ты уже, так сказать, ощущаешь, что ты не один,
4: mm-hmm,
3: а еще человек 150,
4: да,
3: и все они, как,
4: да,
3: сказать...
4: Вот это другая, другой, вы понимаете, это другой уровень желания.
3: Атмосфера другая.
4: Да, все атмосфера другая.
3: Пронизана, так сказать.
4: Пронизана. Во-первых, это наэлектризовано все.
3: Да,
4: поверьте,
3: да, да,
4: так хорошо, так интересно. Во-первых, вы наблюдаете за тем, как вообще ваши собратья... Конечно, рождаемость повышается.
3: И мало того, я еще хочу сказать, что мне кажется, что когда вот такое вот общество, каждый может подойти и помочь как-то.
4: Да! Поучаствовать,
3: да,
4: в вопросе.
3: Поучаствовать в вопросе.
4: Конечно.
3: Сказать,
4: конечно,
3: что вот извините, но
4: и
3: здесь...
4: на это есть время, потому что когда идет кадры
3: пока
4: в кино,
3: кадр стоит,
4: летит,
3: да,
4: все.
3: Да.
4: А у вас-то кадр стоит.
3: Вы
4: спокойно можете подойти и посоветовать.
3: Извини, друг, но у тебя немножечко вот не получается, потому что...
4: И да,
3: да,
4: просто, да. Опять же сказать, левее.
3: Левее,
4: ну,
3: или правее.
4: Ну, вы понимаете.
3: Да, и забирай
4: выше,
3: право.
4: Выше,
3: там,
4: ниже.
3: Выше,
4: ну,
3: ниже. Простые
4: вещи.
3: Простые вещи.
4: Простые вещи.
3: А как они, так сказать, способствуют, опять-таки, вот укреплению каких-то товарищеских отношений?
4: Ой,
3: да?
4: Ну, во-первых, смотрите, прежде всего, когда люди, так сказать, вот так близко друг к другу,
3: да,
4: вот так вот смотрят
3: вместе. И вроде
4: вместе,
3: они ничем не защищены.
4: И вроде ничем они не защищены, с одной стороны.
3: Нет, а уже другой... рангов, нету ничего.
4: Да, да, и они, как говорят...

0: говорится, ну...
1: Тут слесарь рядом с директором, можно сказать.
0: Да, потому что в бане, как говорится, да, все одинаково.
1: Вот.
0: Это важнейший аспект, который, конечно же, нельзя сбрасывать со счета.
1: Я думаю, что это вскоре заменит все-таки общественные бани.
0: Вот видите как.
1: Вот мне так вот уже видите. Сейчас как.
0: Мы идем, мы шагаем.
1: Шагаем. Ну что ж, огромное вам спасибо, Бронислав, за эту чудесную беседу. Напоминаю вам, что с нами был Бронислав Кукун, который, так сказать, директор сети диатеатров, который вносит в нашу жизнь новое. Скажи целлулоиду «да». Да?
0: Да.
1: Да. Да и да. Вот на
0: диафильмы для взрослых.
1: Ура! На этой прекрасной ноте мы заканчиваем нашу программу.
0: Спасибо.
1: Спасибо и до свидания.
0: Спасибо.
2: До свидания. Диафильмы для взрослых.
3: Флора и фауна родной планеты.
4: Кудрявый пеликан, баба-птица. Горловой мешок светло-желтый, в брачный период красновато-оранжевый, ноги серые. У молодых пеликанов курчавость гривы развита слабо. Голос кудрявого пеликана – низкие, глухие, ворчащие, рычащие и хрюкающие звуки, которые можно слышать в гнездовой колонии. Остальное время он молчалив.
5: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
2: Удаляем зазнобу. Фоменко.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Международные новости. МИД может принять конвенцию по защите прав народов среднесурковых областей. Соответствующую ноту эти народы направили в адрес ведомства в 18 веке. Среднесурковые давно являются нашими партнерами, и пора привести их в соответствие, подчеркнуто в заявлении МИДа. Финансы. Центробанк сообщил о своем решении урезать. Это повлияет на кривую Смита и может расширить возможности для спекуляций в секторах FB и Lambda, полагают эксперты. Мы дозвонились до нашего специалиста по бумагам.
1: Решение беспрецедентное. Если так пойдет и дальше, прогнозировать сложно. Но динамика есть, это уже сигнал.
0: Наука. Экспедиция Беспятова, уже 86 месяцев находящаяся на раскопках кургана «Малый Клёпотов» в Ильменской автономии, сделала уникальное открытие. Отрядом были обнаружены уникальные уйгурийские сикли, считавшиеся безвозвратно утерянными.
2: «Они оказались живыми, а для нас это уникальная возможность»,
0: — сказал Беспятов. Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
4: Мой седину, предупреждай старость. Фоменко Фейк Радио.
5: Путь огурца.
6: Здравствуйте, дорогие друзья! Я ведущий Влад Жульпацкий. Рад приветствовать у нас в гостях сегодня замзава прямых клинико-амбулаторных инфузий, корреспондента Академии Флоры, автора в соавторстве 16 работ Станиславу Ивановну Агапину. Здравствуйте!
7: Здравствуйте!
6: Здравствуйте! Здравствуйте, Станислав Иванович! Я вот хочу спросить. Да. Вы сегодня все-таки пришли не одна.
7: Не одна, конечно. Я вообще одна уже не хожу никогда. Угу. Я только с друзьями с вами хожу. Вот, вот это вот Ками.
6: Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вы знаете, я хочу сказать, его так и зовут Ками.
7: Ками.
6: Ками. Ками. Понятно. А вот что, мне еще такой у меня вопрос. Скажите, а вот, ну, он же не один сегодня пришел к нам в гости? Здравствуйте, Ками.
7: Он говорит привет. Вы еще просто не привыкли, не видите, а я-то вижу и слышу.
6: Удивительно.
7: Да, да.
6: А вот это?
7: А вот это вот? А вот это Бутса. Как они рады друг другу.
6: Ками и Бутс.
7: Ками и Бутс.
6: Ками и Бутс. Удивительные имена. Я вот что хочу спросить. Как они были доставлены сюда, к нам, на нашу планету? Это же наши прародители, по факту.
7: Конечно. Понимаете, как? Вот понять еще, как они были доставлены, я не могу.
6: Пока.
7: Да, но факт в том, что доставляют их просто в магазины. Понимаете? Вот они просто лежат в магазинах. И мы-то все думаем, что вот это вот, вот ну, как бы упаковка. Друзья, это скафандр.
6: Ой-ой-ой-ой.
7: То, что ребята из космоса прилетели, понимаете?
6: Ой-ой-ой.
7: И чтобы как-то им дышать, они же должны быть как-то, ну, как сказать, защищены от вот этого страшного космического пространства.
6: Господи.
7: От космических кочек.
6: Удивительно.
7: То, что космические кочки – это страшное дело.
6: Наши практически прародители... Да. Да. Прибывают к нам в скафандрах, и мы только сейчас начинаем это понимать.
7: Да. И вот их сразу в магазин суют, понимаете?
6: А мы давай их жрать.
7: А мы давай их жрать.
6: Ребят, как нам быть теперь?
7: Ну что нам как быть? Надо как-то искупать, надо как-то искупить.
6: Я вот что хочу спросить. Да. Почему они, вы уже с ними, так сказать, с Ками и с Бутсом, вы говорили? О том, почему они выбрали Землю?
7: Вы знаете самое печальное, что я вам хочу сказать? Их никто не спрашивал.
6: Ой-ой-ой-ой-ой.
7: Вот видите, как это, вот, вот такие вот, понимаете, как сказать, беспомощные существа. Их никто не спрашивал. Их, значит, куда-то там, я еще не выяснила, буду выяснять, сейчас это целая работа по существам. Сажают, вот они летят, прилетают, а их пятерочка, вообще, короче говоря.
8: Ой-ой-ой-ой-ой.
7: Да-да-да-да-да, вот понимаете, а они летят, чтобы рассказать, понимаете?
8: А вы знаете, ведь и может, мне кажется, здесь слух может пойти по галактике буквально.
7: Конечно.
8: Что мы здесь огурцееды, изверги.
7: Конечно, изверги,
8: звери. К нам прилетают, так сказать, с посланием, а мы, так сказать... Наши родоначальники, можно сказать.
7: Поэтому, понимаете, очень сложно налаживать связь. Потому что они такие запуганные ребята. Поэтому я никак не могу выяснить, как они, собственно, почему к нам. Они пока еще об этом не говорят. Ну, какие-то простые вещи там. Ну, какие-то совсем, вот знаете, вот как... Ну, совсем простые. Еще мы можем поговорить.
8: Встань, садись, ляг.
7: Да. Какая, как хорошо, что солнце, или плохо, что дождь, или наоборот, хорошо. Вот какие-то такие простые. А вот более серьезные вещи, они пока пугаются.
8: Ой-ой-ой-ой-ой-ой, вот они, скафандры, вот они. Казалось бы, нужно бы изучать уже, браться, да?
7: Конечно.
8: Уже, казалось бы, может быть, государственную даже программу можно завести.
7: Ну, конечно, спасение огурцов.
8: Что мы так себя ведем?
7: Ну, я вот не знаю.
8: Я потрясен.
7: Я поэтому пришла как на быть? Передачу, чтобы, может быть, кто-то нас услышал. Кто-нибудь услышит нас, в конце концов. Ребят, ну, посмотрите, какие хорошие.
8: Ками, Буц.
7: Ну, это же нехорошо.
8: Станислава,
7: да.
8: Я снимаю шляпу перед тем, как вы кладете свою жизнь на то, чтобы просветить наше отсталое серое человечество.
7: Да.
8: Все-таки удивительная вещь. Все люди, получается, произошли от огурца. А мы... Радость там, я вижу, да?
7: Да-да-да.
8: Там радость. Ой, как прекрасно. Они веселые.
7: Они хорошие.
8: Вот откуда у нас юмор-то у людей.
7: Да.
8: От огурцов.
7: От огурцов, конечно.
8: От огурцов. В принципе, огуречный. Я ведь помню еще, всегда у нас, помню, было. Чуть что сразу. И рассол.
7: Да.
8: Помогает. Правильно ведь?
7: А извините. А вот это вот здоров, как огурец или что?
8: Вот,
7: у нас?
8: Конечно. Будь здоров.
7: Да.
8: Как огурчик.
7: Как огурчик будет,
8: как
7: да.
8: У тебя дела? Как огурчик.
7: Как огурчик, ну, это вот. Что? Вот откуда это,
8: вот
7: понимаете?
8: Откуда вот. Это, вот оно.
7: Еще с Гималаев, небось, пошел.
8: Боже ты мой. Ну, то есть около 6000 лет среди нас находятся инопланетяне,
7: да?
8: Инопланетные существа.
7: Да.
8: В частности, и Ким, и Буц.
7: Ким и Буц.
8: Уже, наверное, в 12-м, 13-м, 14-м поколении.
7: Да, конечно.
8: Ой, боже
7: конечно,
8: ты мой.
7: Конечно.
8: Вы знаете, Станислава.
7: Да.
8: Станислава, я... Благодарен вам, потому что, ну, вы знаете, ну, вы так приоткрыли сегодня. Вы так приподняли.
7: Ну, я хотела приоткрыть, вот, хотела приподнять, вот, хотела сдернуть, я бы
8: вот,
7: сказала.
8: Вот, сдернули сегодня эту завесу. И я скажу вам, мы, все работники Фоменко Фейк Радио,
7: да,
8: будем помогать вам в том, чтобы Ким и Буц обрели, наконец, нормальное существование на нашей Земле. Наконец, чтобы мы доказали нашим инопланетным прародителям, что мы благодарны им, как говорится, по гроб жизни. Дорогие друзья, это Фоменко Фейк Радио. Сегодня в программе «Путь огурца». У нас была замзав прямых клиника амбулаторных инфузий, корреспондент Академии Флоры, автор в соавторстве 16 работ Агапина Станислава Ивановна. Спасибо вам, Станислава Ивановна, за то, что вы были сегодня с нами.
7: Ким и Буц.
8: Ким и Буц. Спасибо и вам. Спасибо и вам, дорогие
7: спасибо,
8: вы наши.
7: Спасибо.
5: Путь огурца.
0: Знаете ли вы, что?
9: Знаете ли вы, что автобус без водителя смотрится намного эффектнее, если движется со скоростью 80 км в час?

0: Radio1.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
1: Виктор Желанный Эсквайр. Фоменко Фейк Радио.

0: идут. И вот, наконец, мы в студии вновь. Мы в программе «Зрелые идут». И действительно, пластический хирург Вениамин Точин, который напротив меня, он действительно дал понять о том, что зрелость – это не порог. Абсолютно.
1: Какой же порог? Вы
0: это
1: что?
0: Наоборот.
1: Это счастье. Любой это молодой счастье. Человек да, сейчас... Да. Знаете, какие очереди из молодежи?
0: Правда?
1: Молодежь стоит, мужчины, молодые мужчины да, стоят да. в очереди, чтобы только состариться.
0: Только состариться.
1: Конечно. Нейропластика. Во-первых, пластика мозга, как
0: да,
1: я говорил.
0: Говорили,
1: да,
0: с вами.
1: Точечная, бесшовая.
0: Бесшовая пластика. Бесшовая,
1: закладывание новых интеллектуальных возможностей
0: да,
1: прямо
0: да,
1: в
0: да.
1: мозг.
0: Ну, прямо блоки такие.
1: Блоки
0: вот.
1: Прям, конечно.
0: Так...
1: И книги, и литература, и искусство, и все.
0: Живопись.
1: И юмор.
0: Боже мой.
1: Юмор, конечно, все туда вкладывается. Представляете, такой молодой человек, ему 22, а в голова у него и тело у него на 130.
0: На 130.
1: Конечно, девушки сходят с ума.
0: Девушки рвут на себе все.
1: Да, конечно. Девушки сходят с ума. Вот
0: я понимаю,
1: все.
0: Я понимаю.
1: Ну, вот, например, я переведу вам пример. Вот,
0: ну, пожалуйста, да. Кто-то из
1: он
0: вас...
1: Он остается не только да. в полном сознании, наш клиент.
0: Да.
1: Он еще и готов к воспроизведению потомства.
0: Вот это очень
1: представьте
0: важно.
1: Представьте.
0: Вот как
1: ну,
0: это
1: вот
0: происходит?
1: Пример приведу. Вот, пожалуйста, Влад у нас был такой пациент. Мы его состарили, ему сделали 134 года.
0: Так, так, так. И он?
1: Женился на 21-летней Светлане.
0: Боже мой.
1: Владу до операции
0: да.
1: было 23 года.
0: Так.
1: Светлане до операции
0: да.
1: было 57.
0: Ах, вот.
1: Да. Попытались. В результате он, Влад, состарился до 134,
0: так, а
1: она, Светлана,
0: да.
1: омолодилась до 21.
0: Вот, вот.
1: И, соответственно, они поженились. Что сейчас? Какой результат?
0: Какой?
1: Тройня.
0: Тройня.
1: Тройня.
0: О, боже мой.
1: Без
0: от...
1: всяких, так сказать, эко и всего остального. Без
0: боже,
1: всяких посадок.
0: Боже.
1: Живым, нормальным человеком. Вот вам результат
0: тройня.
1: Нашей работы. Тройня.
0: Нет, вы
1: старикам
0: знаете,
1: везде у нас почет,
0: почет.
1: Понимаете?
0: Да, да,
1: вот.
0: Да, да, да.
1: Это ну, мы открыли
0: круто.
1: Точку Z, не забывайте.
0: Да, вот расскажите поподробнее,
1: да, точка Z,
0: что это
1: вы знаете,
0: за
1: что
0: точка?
1: У девушек,
0: да.
1: у женщин
0: что
1: есть точка
0: за...
1: G.
0: G, конечно, все
1: а
0: знают.
1: У мужчин есть точка Z.
0: Вот что это?
1: Мы ее открыли.
0: Ну как это?
1: Она находится в мозгу.
0: А-а-а.
1: Да, мы бесшовно, как я уже говорил, делаем бесшовую операцию.
0: Так.
1: Точечно.
0: Так.
1: Активируем эту точку.
0: Так.
1: И любой превращается в умудренного опытом самца.
0: То есть благодаря точке Z вы дарите
1: да.
0: мужчинам целую
1: да.
0: палитру.
1: Конечно.
0: Палитра.
1: Во-первых, молодые да. мужчины в прошлом.
0: В прошлом.
1: А ныне состаренные. При помощи нашей пластической
0: умудренный,
1: умудренный опыт,
0: опытом,
1: они, конечно, пользуются огромным успехом у женщин.
0: У женщин.
1: У женщин огромным. Нет отбоя.
0: Нет отбоя.
1: Нет отбоя. И это, конечно, самое главное, потому что мы думаем о демократическом взрыве.
0: Демографическом.
1: Мы демографическом, да.
0: да.
1: Мы думаем
0: да.
1: о демографическом взрыве.
0: Да, да.
1: Мы думаем о том, чтобы наша страна, так сказать, максимально
0: ну, сколько?
1: Была, занималась производством.
0: Как вы думаете, насколько мы можем продвинуться? Ну...
1: 74 миллиона.
0: 74 миллиона?
1: 74 миллиона уже посчитано.
0: Уже свыше?
1: Да.
0: 74 свыше?
1: Да.
0: Боже мой.
1: Да. За полтора
0: это
1: года.
0: Это только успевай, как говорится.
1: Конечно, конечно,
0: да,
1: конечно.
0: Боже мой, это потрясающе.
1: Ну, конечно.
0: И умудренные опытом мужи...
1: Все встает сразу.
0: Вступают как бы наоборот, как бы в этого удивительное...
1: После операции все встает сразу, все работает.
0: Все работает, все встает. В 134
1: сразу.
0: Года.
1: Да.
0: Все стоит.
1: Да.
0: Как у молодого...
1: О чем вы?
0: Жеребца.
1: О чем вы сейчас?
0: Что я, о чем мы говорим?
1: Вы сейчас о чем говорите?
0: Не, я вас говорю о том, что удивительные сочетания.
1: Все встает на другие рельсы.
0: Все встает. Ну, конечно, я об этом.
1: Что вы себе
0: говорю.
1: Позволяете?
0: Нет, вы не волнуйтесь.
1: Ну и все.
0: Нет, давайте, давайте.
1: Вот так.
0: Вы понимаете, ведь демографическая проблема, она очень
1: конечно,
0: остро стоит.
1: Конечно.
0: А для этого
1: она
0: все.
1: Она как стояла, так и стоит.
0: Вот, вот, вот.
1: Ну и
0: вот,
1: все.
0: Вот. Она должна...
1: Вот и все.
0: Она должна, да. Она должна решаться. Благодарим вас, дорогой мой Вениамин, потому что только вас, так сказать, благодарить. Вас за вами целая смена
1: ну,
0: да, учеников.
1: Да. Я, кстати, хочу вам сказать,
0: да.
1: что, в принципе, с вами я тоже мог бы поработать.
0: Отлично, дорогой мой Вениамин. Мы прощаемся с вами. Будущее за вами. Спасибо.
2: Зрелые идут!
3: Просто они не блюли друг друга. Фоменков и Крадио.
4: Флора и фауна родной планеты.
5: Дикуша. Тетеревинная. Тактика спасения. Затаивание. У коренных таежных жителей существует традиция не убивать при встрече эту птицу, оставляя ее как резерв для ослабевшего путника, неспособного охотиться на другую дичь. Мясо птицы, питающейся по большой части хвоей, горчит.

0: Здравствуйте, здравствуйте, наши дорогие радиослушатели и зрители. С вами я, Ирина Рыбладзе, и у нас сегодня на Фоменко Фейк Радио передача «Покорители». Покорители. Напоминаю вам, что наши передачи вы можете посмотреть и послушать во всех социальных сетях. Набирайте Фоменко FM и наслаждайтесь. Итак, у нас в гостях сегодня уважаемый Артур. А как ваше отчество, простите?
1: Артур Евлампьевич.
0: Артур Евлампьевич Презин, создатель универсальной жидкости Нано 8. Правильно я все сказала?
1: Нано 8.
0: Да. Вот вы, как всем нам известно, автор правительственной программы Нано. Во-первых, что такое название? Нано.
1: Нано. Ну, прежде всего, нано, это ведь, это вообще как бы на само нано,
0: да.
1: мы как бы натягиваем некую такую, такую специальную вуаль.
0: На нано. А скажите, вот цифра 8, да. Она ведь не случайна. Значит, нет, было еще предыдущих 7 на нано.
1: Было 7, но дело
0: на-на-на
1: не в этом.
0: На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на
1: да. если положить ее горизонтально.
0: Не, ну, естественно, это бесконечность, это мы все знаем. А вот все-таки, что было не так? А, просто доходили слухи, что нет, там что-то нет, было на... не очень с запахом.
1: Нет, нет, там был и запах не тот, там были... повалило лес.
0: Повалило лес просто?
1: Да, повалило лес. Ну, да. то есть это не до такой степени, как было при Тунгусском, ага, вы помните?
0: Да, да, да, да, да.
1: Метеорит знаменитый, да. когда повалило в тайгу. Да. Вот. Но, тем не менее, немножечко все-таки
0: ущерб был.
1: Повалило.
0: А чего больше? Нанана 2 или Нанана 3 повалило?
1: Больше и Нанана 2, и 3, и 4.
0: Да.
1: Все валило.
0: Да.
1: Все валило лес.
0: Да.
1: Лес ужасно просто страдал. Ну, нам пришлось как бы восстанавливать потом, конечно, леса.
0: Восстановительные работы, то есть, шли.
1: Восстановительные
0: да.
1: работы, это очень...
0: Потом на Нано 5 была какая-то тоже странная история.
1: На Нано 5, там это... Она была...
0: Там,
1: это,
0: по-моему,
1: это...
0: да, даже кто-то умер, мне кажется.
1: Ну, в общем, да, запутался в собственных, как бы вот...
0: Частицах.
1: Частицах, да. Ну,
0: человек.
1: А что делать? Что делать? Вы понимаете... Да. Это ведь жидкость.
0: Ну, потому что, как известно, у кого-то есть части тела, а у кого-то частицы.
1: А у кого частицы, да.
0: да.
1: Он просто развалился на атомы.
0: На атомы.
1: На атомы.
0: Запутался,
1: да. Да.
0: Это и... на Нано 5. Это... На Нано 6 да. тоже своя история очень драматичная.
1: Ну, это все знают.
0: Да.
1: Это был в отчете.
0: В отчете, да.
1: Чучеткина.
0: Чучеткина, да-да-да-да-да. Была опубликована статья
1: да.
0: в Вестнике, да.
1: Чучеткин рассказывал да. о том, как ему все это, так сказать, как это, этот провал.
0: Провал, да. Провал Чучеткина, так
1: провал
0: назовут.
1: Чучеткина, провал так Чучеткина, так называлось это в газетах.
0: Да.
1: Так вот, я занимался уже жидкостью «Нано-8».
0: А, подождите, на, а к Нанано 6 вы разве не имеете отношения?
1: На Нано 6 там Чучеткин больше этим занимался.
0: Опять Чучеткин. То есть, да. вот несмотря на вот этот провал,
1: да.
0: Провал Чучеткина, да, да, его да. допустили и к 6 все равно.
1: Его допустили к 6.
0: А к 7?
1: Нет, к 7 там работал компьютер.
0: Да, только... и Фрязин, по-моему.
1: Фрязин.
0: Да.
1: Фрязин и компьютер.
0: Фрязин и компьютер. И уже с 8 Нанано вот. Вы вот вступаете, так сказать, вы.
1: Не случайно, да. вы знаете, что мы получили премию.
0: Да.
1: Премию.
0: Вы, да.
1: Премия
0: Я сейчас
1: Гальков.
0: Скажу.
1: Да, да, ну, скажите,
0: да
1: скажите,
0: скажу, да. что Артур Евлампич да. Презин, да, да, да, вот своей программой Нанано 8 да, получил да. премию за яркий прорыв. Да. Премию Галько.
1: Галько.
0: Ну, кто такой Галько, мы не будем вам рассказывать,
1: конечно.
0: Потому что все это знают. Сейчас конечно. Прервемся ненадолго, чтобы продолжить наш разговор.
1: С удовольствием.
2: Покорители! Для того, чтобы полететь в космос, не надо лезть в космический корабль. Просто найди в интернете Фоменко Фейк Радио. Поэзии.
3: Отрывок из поэмы «Моя земля», автор Ждан Зуев. Терема сгустелись по обрывам, тучи грядками на елках прилегли. Вдруг Прижмись, как дитя, порывом. Затяну я песню пустельги, пустельга. Простая вроде птица, два крыла и хвост, как самолет. Почему тогда она мне снится? Почему хочу я с ней в полет? Потому что жизнь, она простая. Потому что жизнь, она же миг. Ну, а люди — это просто стая. Стая пустельгиная, старик.
4: Прекрасно.
2: Минутка поэзии. Знаете ли вы что?
5: Знаете ли вы, что гречку, рис и макароны нельзя противопоставлять картошке, если только вы не хотите расстроить тушеную капусту?
6: На газу готовим вместе.
1: А мы вновь вернулись к вам с программы «На газу», а с нами удивительный человек Геннадий Гамак. Это повар и владелец сети ресторанов, лакшери ресторанов, которые называются «Губы осьминога». А эта сеть ресторанов окружила весь город наш, весь мегаполис насыщен этими. И вот мы сейчас возвращаемся к поимке, как я так называю, поимка осьминога. Как его ловят три осьминога лова? Вот возвращаемся к этому вопросу. Да.
7: Мы прервались на том, где третий осьминога.
1: Третий осьминога стоит с лопатой.
7: Бьет осьминога.
1: Он на берегу,
7: Он как бы по колено.
1: По колено. Он стоит по колено.
7: Он должен по колено быть.
1: Он как-то одет специально.
7: Он поколенчески.
1: Поколенчески, да. Но он одет специально.
7: Он одет в отвлекающий.
1: Осьминога нельзя же. Да, его надо отвлечь.
7: Конечно.
1: Потому что он уже поднимает. Насаженный.
7: А внутри него второй.
1: Второй.
7: И здесь самое главное, что, дорогой Юрий?
1: Вовремя дать
7: по голове. Но не осьминоголову,
1: а
7: осьминогу.
1: Которого
7: второй.
1: То есть тут они настолько друг с другом срослись, что здесь надо не промахнуться. И вот поэтому у него самая сложная и ответственная задача дать по голове, но попасть точно по осьминогу.
7: Да.
1: После этого момента что происходит?
7: Осьминог отваливается.
1: Отключается.
7: Он отваливается.
1: То есть он соскакивает с насадки.
7: Такой звук чпок.
1: Так, вот так вот. Да, даже вот так вот.
7: Да.
1: Как интересно.
7: И попадает в сеть.
1: В сеть. Дальше.
7: Расставленную сеть.
1: Ну, естественно, там уже расставлена.
7: Которая захлопывается.
1: Так.
7: И его везут.
1: Дальше доставляют.
7: Транспортировка, логистика.
1: Дальше уже идет чистая логистика. Чистая логистика. Это нормально. И вот он приходит к вам, привозит его. Удивительно. Это же с пылу с жару.
7: Практически.
1: Вы же готовите с пылу с жару.
7: Буквально час назад.
1: Он, его только плеска, сняли.
7: Он
1: с осьминоголовы его сняли буквально.
7: Да, плескался.
1: И он плескался.
7: Да.
1: И вот со своими щупальцами, вот с этими удивительными губами, которые вы готовите. Как вообще вы пришли к тому, что именно губы самые вкусные? Ведь на это идут все ваши пациенты. Хотел сказать. Как их назвать? Когда они настолько... Это гурманы, действительно гурманы. Это ваши пациенты, это ваши клиенты.
7: Кроме того, вы практически угадали. Потому что
1: губы
7: обладают целебными свойствами.
1: Боже.
7: Верхняя губа.
1: Так.
7: Помогает от радикулита.
1: То есть вы готовите лишь верхнюю и нижнюю.
7: И
1: в меню так написано.
7: Конечно.
1: Верхняя и нижняя.
7: Верхняя чуть толще.
1: Чуть толще, конечно.
7: А у осьминогов старше 25 лет, нижняя губа чуть тоньше.
1: Чуть тоньше.
7: Она помогает.
1: То есть он как бы причмокивая, верхняя губа всасывает.
7: Да, конечно.
1: О, замечательно.
7: И как бы поглаживает.
1: Значит, вот вы приготовили верхнюю. Кого больше, скажите, у вас все-таки вот ваших пациентов, как я уже, мы теперь с вами договорились, ваши клиенты, что больше все-таки предпочитать, верхнюю или нижнюю?
7: Зависит от возраста. Здесь возрастной порог. Те, кто...
1: Вот какой?
7: У нас, как всегда, 18+.
1: 18+, ну, естественно, конечно.
7: Потому что губы употреблять до 18.
1: Нельзя. Это даже, это очень...
7: Росреестр, это все.
1: Да-да-да, это очень...
4: очень трудно, естественно. Конечно. Тем более с кинзой вы же пробуете, да?
8: Да, ну что, только крюшон.
4: Только крюшон.
1: Боже мой!
8: Соевый крюшон.
1: Держите еще раз. 5-5, да, мы так хорошо дотрагиваемся друг до друга с Геннадием. Да.
4: Удивительно же, что все-таки только крюшон.
8: Только.
4: Он как бы осаживает чуть-чуть, да?
8: Он немножко расширяет.
4: Расширяет.
8: Смазывает.
4: Смазывает.
8: И изнутри массирует.
4: И массирует. То есть получается, что губы приходят прямо
8: в лоно.
4: В лоно. Боже. Губы приходят в лоно. Вот на этой удивительной сентенции мы как бы делаем легкую паузу и возвращаемся в студию через мгновение.
6: На газу готовим вместе.
9: Флора и фауна родной планеты.
10: Прибайкальский, черношапочный, сурок. Беличий подвид с неопределенным статусом. Семейно-колониальный, норный, зимоспящий зверь. По данным Всероссийского учета сурков 1984 года, общие запасы подвида составляли 8500 особей. Но достоверность этой оценки сомнительна.
11: 101.ru.
12: Колеблем непоколебимое. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Если вдруг захочешь пива
3: или водки в тот же миг,
2: ты, дружок, не будь ленивым.

0: наказываем тягомотиной. Фоменко Фейк Радио.
1: Всегда свободен.
2: Ну, хорошо, а как вы следите-то за собой? Скажите мне, вот вы перфекционист.
3: Меня расчесывает Агнешка. Ну, я ее Агнет-то зову, но вообще она Агнешка. Вот, она со мной вместе.
2: Ну, хорошо, а как вы бреетесь, например? Вот это горячая вода, где все это вы берете?
3: Горячую воду Агнешка греет. Вот, она греет ее своим телом.
2: Скажите мне, подождите, ну, не до тела сейчас, я просто хочу спросить.
3: Ну, я понимаю, да.
2: Ну, так сказать, вы спрямляете ведь углы. Перфекционисты — это люди, которые, ну, ищут идеал во всем.
3: Во всем.
2: Я хочу спросить. Ну, если... ну, почему же вы тогда бомжуете? Вам же нужно, собственно, найти тогда, наверное, квартиру, как-то заработать деньги.
3: Нет, в том-то и дело, свобода. Свобода. Всегда свобода. Всегда свободен. Я всегда свободен. В любой момент. Меня спросят, который час? Я не знаю. Мне не интересно, который час. Мне интересно, чтобы я был выбрит гладко, отглажен. Я беру на элитных, так сказать, я захожу на элитный, вот мне сейчас звонят, у меня даже есть телефон. Да. Я
2: вы
3: взял
2: редкий
3: его
2: бомж-то.
3: В отхожих местах. Я взял его в отхожих местах. Сейчас, извините, ради бога, я как перфекционист, я должен подойти к телефону. Да. Алло, алло. Да, пожалуйста. Я слушаю. Сейчас, извините, ради бога, да. Просто это... Да, да.
2: Рекламный звонок?
3: Да, это рекламный звонок, но дело в том, что нас, бомжей-перфекционистов, иногда привлекают и в рекламу.
2: Ах,
3: вы спрашиваете,
2: вот
3: откуда такой лоск? Понимаете?
2: То есть вы, в общем-то, да, по сути, и не
3: спасибо
2: бомж.
3: Спасибо вам большое, деточка. Я позвоню Агнешке. Да, да, да. Ну вот, значит, вы понимаете, в чем дело? Конечно, это все из отхожих мест. Все это. Я это все, все приобрел там.
2: То есть, получается, чем быстрее развивается наше общество, тем мы, ну, наше общество потребления, тем большее количество, так сказать, новых, абсолютно потрясающих вещей оказывается
3: конечно
2: на помойке, люди выбрасывают.
3: Конечно.
2: А вы следите за этим.
3: А я просто
2: в отличие,
3: слежу.
2: Я понимаю так, что в отличие от всех остальных,
3: да,
2: ну, людей без определенного,
3: да,
2: места жительства, без бомжей,
3: да,
2: да, вы, как говорится, в общем-то, ну, очень, ну, обладая изысканным вкусом, я понимаю так, да, вы, ну, что ли, не берете абы что.
3: Да, да? Конечно.
2: Ну, то есть, если вы видите, например, выбросили стейк в упаковке.
3: Да нет, ну что, да нет,
2: то вы его подбираете, а без упаковки не подбираете.
3: Нет, конечно, естественно. Нет. Только в упаковке.
2: Вакуум.
3: Причем в вакуумной упаковке, причем там должна быть дата.
2: Не берете даже просроченное?
3: Нет, никогда. Никогда. Просроченное — это не ко мне. Это, это может быть, этот Филат или кто-то.
2: Ну, понятно,
3: есть.
2: Это ваши какие-то.
3: Это
2: да,
3: наши,
2: ну, скажите,
3: друзья.
2: А ваши отношения
3: у
2: с...
3: У нас есть друзья, у нас же есть друзья.
2: Бомжовая команда, вот скажите.
3: Ну, пожалуйста, неправда, вы не так вы назвали. Это мои, как я их называю, мои спутники.
2: Соратники?
3: Соратники где-то. Ну, вообще, я веду за собой их, вы понимаете?
2: Ага.
3: Быть бомжом-перфекционистом – это тяжелый труд. Угу. Это, вы знаете, это надо за собой.
2: Скажите, а вот давайте все-таки поговорим сейчас, да, о, да, природе кого. Почему вы вдруг решили стать человеком без определенного места жительства?
3: Ну, как-то я выступал один раз на броневике. Вот я залез на броневик и начал выступать.
2: Это образно?
3: Нет, нет, нет, нет. У нас в парке театр, ну, короче, неважно где, это театр армии, назовем так, вот, недалеко. Там находится парк, и там стоит техника, она как бы вроде бы ее, ну, как бы она красится, ее красят периодически, она уже старая техника, ну, и там стоял броневик. Я вдруг залез на него. Вот мне почему-то захотелось, меня потянуло как-то, и я стал...
1: Всегда свободен!
0: Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что носки втайне мечтают о карьере перчаток и для осуществления этой мечты часто превращаются в варежки?

0: 刷刷。101 Are you? Are you?
1: Саша, не приплясывай. Фоменко Фейк Радио.
2: Попутчики!
3: Друзья, программа «Попутчики» на Фоменко Фейк Радио. Это профессиональная компания в лице Иосифа Крючкова-Захарова. Профессиональная компания всегда вместе. Да. И профессиональные попутчики. ВВ и ПП.
2: ВВ и ПП.
3: Да. Ну, Иосиф Крючков-Захаров, скажите, пожалуйста, вы профессиональный попутчик. Мы сейчас говорим о тарифах.
2: Да.
3: Сколько стоит нанять попутчика, профессионального попутчика, на велосипеде? Вы сказали 14 рублей
2: 14
3: километр.
2: 14 зажигательных, как мы называем.
3: Ну, да.
2: Потому что, ну... Потому что
3: да,
2: вы
3: да.
2: Где-то...
3: Мотоцикл дороже или дешевле?
2: Дороже.
3: Мотоцикл дороже. Дороже. Почему?
2: Ну, я вам объясню. Это бензин.
3: Поезд.
2: Поезд. Это еще подороже.
3: Значит, а сколько?
2: Поезд 18.
3: Поезд 18. Есть ли подразделение купе, СВ?
2: Конечно. Плацкарт 18. Значит, ну, сидячий 18. 17. Плацкарт 18, купе 20, СВ 25.
3: 25 рублей километр?
2: Да, да, да, да, да.
3: То есть получается, что попутчика нанять, проехать с ним, предположим, 1000 километров,
2: ну, да,
3: это 25 тысяч рублей.
2: Да, это да, как вы хотите, извините. В условия, так сказать, контракта входит все. Интим. Mm-hmm. Интим с пристрастием, mm-hmm. интим с отторжением. Mm-hmm. Это все разные вещи. Mm-hmm. Это все по-разному
3: да
2: оценивается.
3: Бывает всякое. Попутчик может быть драка.
2: Драка.
3: То есть мы можем, в принципе...
2: А после драки перемирие, mm-hmm. секс, mm-hmm. все может быть. Понимаете?
3: А мы можем все это в договоре все это сразу записывать.
2: Все это прописывается обязательно. Mm-hmm.
3: Рассказ попутчика.
2: Рассказ попутчика.
3: Поддержание беседы.
2: Поддержание беседы. Легкий сон.
3: Заинтересованность.
2: Заинтересованность. Угу. Внимание.
3: Чаевничать.
2: Чаевничание. Угу. Потом балычок.
3: Покупка
2: отдельно.
3: На платформе.
2: Покупка на платформе яиц. Угу. Причем яйца разные. Угу. Если гусиные, это одно, угу. так сказать, утки это другое. Угу. Куриное третье.
3: Понимаю.
2: Человеческое.
3: Ну и теперь приближаемся
2: четвертое.
3: К самому главному,
2: да,
3: к самому пожалуйста. Современному,
2: да,
3: к самому высшему эшелону.
2: Ну,
3: самолет.
2: Ох, я вам скажу. Ну, тут я профи, просто профи-профи, я mm-hmm. бы сказал.
3: Как известно, это экономический бизнес.
2: Это экономический, это бизнес, это первый класс. Ну, и понимаете...
3: Суперджет, так, естественно.
2: Суперджет, конечно, конечно.
3: Ну, расскажите, пожалуйста, сколько стоит попутчик в экономическом классе?
2: В экономическом классе? Ну, что я вам скажу. Это где-то 38 mm-hmm. рублей.
3: Километр.
2: Километр, да.
3: И вот такой у меня прямой вопрос к вам.
2: Да, пожалуйста.
3: Много ли заказов?
2: Много. На самолет много.
3: Mm-hmm.
2: Очень,
3: много.
2: Очень.
3: Я вот что хочу у вас спросить.
2: Да, да, да.
3: Значит, заказывая себе попутчик,
2: да.
3: оформляем с ним договор полный.
2: Да.
3: Правильно?
2: Ну, естественно. Конечно.
3: Полный договор.
2: Все на земле, на берегу.
3: Да.
2: Все на берегу. Да, да.
3: И в этом, значит, договоре вы прописываете все детали.
2: Да, да. да
3: все
2: да.
3: детали.
2: Все, абсолютно. Каждый шажок.
3: Mm-hmm.
2: Каждый
3: mm-hmm.
2: шажок.
3: Количество слов в минуту.
2: Да. Естественно. А потом наречие, вводные слова. Вот особенно здесь нужно быть осторожным с вводными словами.
3: Так.
2: Иногда так введешь.
3: И то есть попутчик получается...
2: Когда заказчица.
3: Попутчик-халтурщик.
2: Да, не бывает.
3: Может как бы, вот, да, позволять себе. Как бы вы знаете, я, может быть, как бы, ну, знаете, может быть, это уже... А время заполняется, а слова идут, не поддерживает беседу.
2: Все. А счетчик тикает.
3: Да.
2: Попутчик-халтурщик.
3: Штрафные санкции.
2: Это штраф.
3: Так.
2: С последующим забвением.
3: Угу, угу.
2: А забвение...
3: Ну, хуже забвения попутчика нету.
2: Ничего нет, абсолютно. Все. Он не устроится больше никуда.
3: Всем, кому нужны попутчики,
2: да.
3: должны обращаться в вашу профессиональную компанию.
2: Вот скажите, пожалуйста,
3: всегда
2: на правах
3: вместе
2: рекламы.
3: Профессиональный попутчик.
2: Да, да, да.
3: да. Соответственно, дополнительные услуги попутчика тоже в этой программе есть.
2: В этой, да.
3: Дорогие друзья, мы прощаемся с вами на этой высокой ноте. Сегодня разговаривали с профессиональным попутчиком Иосифом Крючковым-Захаровым. Спасибо вам большое. До свидания.
2: Попутчики!
1: присовокупим искомое к жизни.

0: Адамова голова, башмачок известняковый, Венерин башмачок желтый, кукушкины сапожки, Марьин башмачок, петушки.
1: Нагально, улюлюльдой полетя, но фурабасуши цамбан, да пыла были гасить. Йо амсварет, черманов сильдярдян, но хады ты бишо, драка, спунялась.

0: Потрись о славу. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru.
2: Ромбы. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня на Фоменко Фейк Радио во всех социальных сетях программа «Ромбы». Сегодня у меня, Владислава Жульпацкого, в гостях председатель жюри ресторанного каталога «Рубиновые ромбы» Карина Цейс. Здравствуйте, Карина!
3: Здравствуйте!
2: Вот что я хотел вас спросить, Кариночка. Вы ведь внучка великого, уникального человека по имени Карл Цейс.
3: Да.
2: Вы, так сказать, потомственные должны были быть потомственным, ну, оптиком.
3: Но не вышло.
2: Не стали, да, все-таки?
3: Все-таки не стало.
2: Ну, давайте сразу.
3: С детства была увлечена едой.
2: Ага. Ну, что передалось вам от деда?
3: Взгляд сверху.
2: Вот оно что, да. Взгляд сверху.
3: Да.
2: Ну, давайте сразу уже возьмем, так сказать, быка за...

0: Его незамысловатые прямые рога. Да. Я хочу узнать у вас, Кариночка, скажите, как вам пришло в голову создать вот этот каталог? В чем дело? Что это вообще за каталог? Как он, так сказать, работает? К чему он?
1: Ну, понимаете, потому что, как сказать, исследуя путешествия по миру очень много и побывав во многих очень ресторанах, где вот здесь то столько-то звезд мишленовских, здесь там столько-то, но на самом деле, как сказать, достаточно пресловутая пища. Пресловутая, банальная. Поэтому, так как именно я вот от деда унаследовала вот этот взгляд сверху, на еду в том числе, поэтому я могла рассмотреть даже креветку чуть по другим углом.
0: То есть, в принципе, получается, что вы решили заменить мишленовский каталог, все эти мишленовские звезды, на наш отечественный.
1: Просто странно, а что он может понимать в этом, этот Мишлен? Ну, шины я понимаю. Причем здесь блюда?
0: То есть покрышкам нет?
1: Нет.
0: То есть вы в покрышках, так сказать, нет?
1: Нет, в покрышках я не знаток, я не лезу в покрышки.
0: И то есть у вас как бы возникает вопрос, что же, если мы не лезем в покрышки, то что же покрышки лезут в нашу еду?
1: Да.
0: Правильно я понимаю?
1: Да.
0: Что же покрышки лезут в нашу еду?
1: Да.
0: Что же этот Мишлен?
1: Мишлен,
0: так, кстати,
1: что
0: это у нас еда с запахом покрышек получается?
1: Да, вообще что на себе думает?
0: Мне кажется, это
1: с легким бензиновым привкусом. Все эти звезды.
0: Вся мишленовская действительно получается.
1: Дизельком подтягивает.
0: Да, подтягивает дизельком. Резиночкой.
1: Да.
0: Удивительное, точное. Вот как вот никому до этого не приходило в голову, вы понимаете? Только ведь вам, Карина.
1: Ну, поэтому я говорю взгляд сверху, понимаете?
0: Вот он взгляд сверху. Вот оно все-таки потомственность.
1: Да.
0: Вот она. Карл Цейс все-таки передал вам какие-то вещи. И получается, что глядя сверху на эти все, так сказать, упражнения вот этих вот мишленовских рестораторов.
1: Да, неудачные.
0: Да, вы понимаете, что, в принципе, надо что-то менять.
1: Понимаете, потому что это такая область интересная, кулинария. Такая, как сказать, охватывающая, я бы даже сказала. Меняющая, так сказать, настроение человека, порой даже жизнь. А не случайно многие важные встречи проходят где? В ресторане.
0: Понимаю вас. На этой высокой ноте мы прервемся буквально на одну минуту и вернемся к вам, дорогие друзья, очень скоро.
2: Ромбы. Не время ягозить и маяться, пальпируя мышь. Отшвырни ретро и ощупай свое будущее. Мой офис. Теперь можно все. ООО. Мой офис. Операционные системы 22 века.
3: Классика в эфире.
4: Олег Бузин. Ненависть. Он предложил поднести ее сумку. Сумка оказалась довольно тяжелой. Дождавшись зеленого сигнала светофора, они пересекли дорогу. Там женщина попросила проводить ее до квартиры. Я живу вот в этом доме, совсем рядом. А сейчас скользко. Он не посмел отказать. Он даже не понял, как получилось, что он вошел в квартиру. Старушка, открыв дверь, сразу юркнула внутрь. Ему пришлось войти следом, чтобы отдать сумку или хотя бы поставить ее на пол. Еще на лестничной площадке в ноздри ему ударил едкий запах аммиака. Он поморщился, но все равно шагнул в приоткрывшуюся перед ним темноту. Старуха уже стояла в комнате в окружении стаи разномастных мяукающих кошек. Разговаривала с ними ласково, как с детьми. «Ну что, мяу-мяу, а я поесть вам принесла». Он попытался уйти, но женщина задержала его. «Нет, ну что вы, молодой человек, я не могу вас отпустить, не напоив чаем». Скрипя сердце, он согласился. Она открыла термос, У меня чай с шиповником, с травами, любите? Налила ему полную кружку темной, приятной, непонятными запахами жидкости. Пока он пил, скупо отвечал на вопросы старушки. Зовут меня, живу здесь, неподалеку. Допив чай, он отставил кружку и, собираясь уйти, хотел было извиниться, но вдруг почувствовал, что не может говорить. В то же мгновение мышцы живота свело в спазме. Он согнулся пополам, застонал. Ему пришлось опуститься сначала на корточки, а затем он потерял сознание и, упав на бок, прямо на загаженный кошками дощатый пол, умер.
3: Классика в эфире.
2: Знаете ли вы что?
5: Знаете ли вы, что варенье из лепестков одуванчика можно подавать под видом варенья из лепестков роз, если добавить в него немного розового акрила?

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Здесь Владислав Жульпацкий на Фоменко Фейк Радио. Мы рады вновь видеться и услышаться с вами. И сообщаем вам, что сегодня в программе «Низкая гравитация». На эта программа острая, она посвящена, как вы понимаете, нашим космическим достижениям. Сегодня у нас первый космонавт с пониженной гравитацией Виктор Лядов. Здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Здравствуйте, Виктор. Вижу, действительно, гравитация пониженная. Ну, давайте все-таки попробуем. Вы же умеете чуть, может быть, ускориться для
1: давайте.
0: Того, чтобы... Спасибо. Значит, давайте сразу быка за рога, и я как бы, ну, что ли, задаю первый вопрос. Как это случилось?
1: Что из случившегося вас интересует конкретно?
0: Ну, я имею в виду, как выяснилось, да. Что у вас понижена гравитация.
1: А, мать поняла это. Мать поняла это в родах.
0: Ага.
1: Акушерка уронила меня. Мать меня поймала. И вот пока я падал ровно 4.5 минуты.
0: Это может сойти с ума.
1: Да.
0: То есть вы падали 4.5 минуты.
1: Минуты. Вот когда
0: это время,
1: акушерка,
0: видимо...
1: меня уронила, что-то проносится у меня в памяти, но эта память, вы понимаете, на каком уровне?
0: На вегетативной.
1: Вегетативная память. И как бы я вот чувствую, как я отталкиваюсь, как будто от обшивки корабля. Хотя...
0: Ну, подождите, да. Я хотел спросить. И вы говорите, что вот многое стало ясно.
1: Да, многое. Ну, что именно?
0: Да, что именно стало ясно, скажите.
1: Да, вот. Вот многое стало ясно. Вот, во-первых, стало ясно, что таким медработником, как вот эта акушерка, я назову ее фамилию. Не буду называть ее фамилию даже, потому что настолько она мне опротивила.
0: Я вас понимаю.
1: Не место им таким в родильных домах. Им нигде не место.
0: Я вот что хотел сказать. Ведь удивительно.
1: Слава Богу, подождите. Слава Богу, что я падал 4.5 минуты. Мать родная успела за 4.5 минуты.
0: Понимаю вас.
1: Понимаете?
0: Понимаю,
1: вот
0: ведь так. Если бы вы упали, мы могли бы вас лишиться.
1: Конечно.
0: И таким образом наша космонавтика, она бы не могла шагать вперед.
1: Да больше я вам скажу, она бы пошла назад.
0: Вот. И скажите теперь вот что. Как вы поняли, что космонавтика стала вот это вот ваше все?
1: Ну я объясню. Вообще, когда вот я услышал, когда я услышал рев двигателей. Я осознал в этот момент, как тяжело ракете подниматься, вот когда кабель-мачта отходит, и она пытается... Вы понимаете, как тяжело ракете...
0: Преодолевать гравитацию.
1: И на этот случай я... Космонавт с пониженной гравитацией. Видите, мне даже тяжело иногда. Низкая гравитация начинает срабатывать, и я говорю.
0: То есть природа наградила вас, а в вашем лице и нашу страну вот таким удивительным, да, вот удивительным качеством, как низкая гравитация.
1: Да.
0: И это, конечно. Ну, что дает нам это сегодня в экономике в Роскосмос?
1: Нашему космическому
0: производству.
1: Это снижает абсолютно. Снижает вес корабля.
0: Вот.
1: То есть его...
0: Его отрывную составляющую.
1: Отрывную составляющую. Это экономит...
0: Вот они решения.
1: Это экономия 12 Пи на 4 А, У, И и С.
0: Вот оно же.
1: Конечно.
0: Я могу вам
1: особенно
0: сказать...
1: С в формате 8.
0: Понимаю.
1: Конечно.
0: Я вот что хотел сказать. Ну, таким образом получается, что мы благодаря вам, космонавту с пониженной гравитацией, начинаем выигрывать вот эту космическую гонку.
1: Естественно. С первого же момента. Во-первых, я уже в космосе был 90 раз.
0: Вот просто сегодня же юбилей
1: этом,
0: получается.
1: Конечно, да никто же не скажет об этом. Естественно, об этом не говорится. Тысин, я сейчас назову эту фамилию. Академик Тысин. Конструктор главный нового корабля. Называется он Черева.
0: Чарева?
1: Чарева.
0: Ага, новый корабль.
1: Это наш новый корабль, который
0: можно
1: преодолевает.
0: Спросить, да, этот пожалуйста. Наш корабль, он, это, кстати, он уже, он и как бы и людоперевозчик? Или только грузоперевозчик?
1: Нет, я на нем выходил в космос, в открытый даже.
0: То есть он людоперевозчик?
1: Конечно.
0: Людоперевозчик.
1: Он людоперевозчик.
0: Чарева называется.
1: Чарева.
0: Чарева.
1: Чарева.

0: и люби свой край.
1: Флора и фауна.
2: Барбатушка. Ареал барбатушки охватывает практически всю территорию России. Обитает барбатушка на заросших лесами лугах, опушках, в мелколесье. Кладка северной барбатушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной барбатушки начинается в августе.
3: С нами хорошо. 101 рубль.

0: Hey, Кевит, Вилли!
1: Новости на Фоменко Фейк Радио.
2: Внешняя политика.
3: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
2: Внутренняя политика.
3: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
2: Финансы.
3: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
2: Культура.
3: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
1: Фоменко Фейк Радио. Новости.
4: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
5: Кастрируем мощь. Фоменко Фейк Радио.
6: Лабиринт Леонардо.
7: Здравствуйте, наши дорогие слушатели, зрители. С вами я, Ирина Рыбладзе, на Фоменко Фейк Радио. И сегодня мы наконец-то знаем ответ на животрепещущий вопрос, как же все-таки убедить Шипздика. И на этот вопрос нам обещал ответить Виталий Поплазень-Гуцко.
8: Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте. Приятно у вас присутствовать. Обратили внимание на наше, так сказать, скромное дело, которое мы занимаемся?
7: Уже просто не было никакой возможности. Вы же автор уже нескольких методичек, да? Убедить, да, Шипздика. Расскажите, с чего вообще зародилось вот это интерес?
8: Вы же понимаете, мы мир опутан Шипздиками. Шипздиков огромное количество в мире. И никто, как говорится, не систематизировал, не занимался, не думал, не делал агломерации, что ли. Никто не занимался, понимаете? Наш научно-исследовательский институт выделил в подотдел, потом лабораторию, я ее возглавил, потому что мне по жизни много раз приходилось, сталкиваться, и все время наблюдать, потому что шипздики, конечно, это целый пласт, целое явление, огромная страна, если хотите. Вот так. Что мы делаем? Мы выявляем, конечно.
7: Как? Расскажите, посмотрите, технологию.
8: Это же просто. Как узнать, шипздик это или не шипздик?
7: Обычный человек, совершенно никакой не исследователь, мог это сделать.
8: Во-первых, обычному человеку, конечно, лучше не соваться в это дело.
7: Опасно,
8: Мы выявляем шипздика. Выявляем его разными способами. Шипздик, смотрите. Шипздик это очень быстрое движение. Ага. Очень быстрое движение и очень мгновенные реакции на все.
7: Мгновенные
8: реакции на все. Ну, как проверить шипзика? Вот представьте себе, идет, например, ну, какой-то, предположим, человек какой-то идет. Человек
7: по улице. Может быть, нормальный.
8: Нормальный абсолютно человек. Он должен быть не крупный, конечно, шипзик не крупный. Шипзик крупным не бывает.
7: Ах, вот, ну вот это
8: прежде
7: вот уже,
8: всего,
7: вот это уже очень важно. То есть он мелковат.
8: Мелковат. Шипзик крупным не бывает.
7: Мелковат.
8: Значит, вы видите такого некрупного человека и уже начинаете как-то, ну, я профессиональным глазом уже понимаю, где шипзик, где нет.
7: Да.
8: Но вот вы берете, например, ну, скажем, возьмем, например.
7: Например, да.
8: Например, глядя на шипзика. Например, бросим в его сторону, не в него, а в его сторону, бросим, ну, что-нибудь.
7: Какой-то предмет, яблоко.
8: Ну, вот.
7: Например,
8: можно яблоко бросить, можно
7: грушу.
8: Грушу, например, бросить. Да. Что-то такое, на грушу хорошо реагирует.
7: Хорошо
8: идет, груша хорошо. Значит, бросаем грушу.
7: Бросаем грушу,
8: немножко вправее или левее от него. И посмотрите, если человек настоящий шипзик,
7: он,
8: конечно, метнется за этой грушей.
7: Метнется просто сразу.
8: Мгновенно. Даже не успеет она упасть, груша.
7: Перехватит.
8: Он уже схватит эту грушу и все.
7: Он может даже уйдет в кувырок какой-то, да?
8: Может и в кувырок уйти, конечно. Но если он ушел уже в кувырок, то это уже, так сказать, шипзик, как говорится, уже со стажем.
7: На пике, так сказать.
8: На пике, так сказать, своей энергетической формы.
7: Да.
8: Ну и мы, значит, после этого мы берем его, систематизируем шипзика. Вот. После этого, так сказать, начинаем с ним работать.
7: Конечно. Скажите, а вот какова проблема шипзика вот в этот переходный период?
8: Вот вы понимаете, там,
7: когда
8: вы
7: его уже шипзик, отловили, да.
8: Вы понимаете, отловили шипзика.
7: Отловили.
8: Шипзика
7: на
8: отловили.
7: На грушу поймали, да.
8: На грушу поймали его. И как этого шипзика, понимаете, как бы его умять в систему. Умять в систему. Вот в этот переходный период, пока он еще как бы с воли, он как бы на воле, внутренне, но уже не на воле, потому что мы его уже как бы взяли.
7: Он уже у вас в лаборатории, получается.
8: Ну, уже в лаборатории, да.
7: А он там живет, скажите, там?
8: Ну, вы знаете, я хочу вам сказать, конечно, он у нас живет.
7: Живет.
8: Но не в самой лаборатории, у нас при лаборатории есть специальный, так сказать, боксы.
7: Шипздюшник,
8: да. Назовем его шипздюшник.
7: Вот мы продолжим буквально через несколько минут и узнаем все подробности.
6: Лабиринт Леонардо.
1: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что среднемесячная высота снежного покрова в феврале напрямую влияет на количество яиц в кладке отдельно взятого грача?

0: Онлайн-радио 101 РО.
1: Уважаем Румынию. Фоменко Фейк Радио.
2: Назад в семью.
3: Назад в семью. У нас сегодня в гостях Эльвира Томина из компании «Верну любого». Значит, по-любому возвращаете, как говорится. Вот что хочу спросить. Да. Когда вы знакомитесь с этим гуленой,
4: да,
3: который решил от своей жены гульнуть на сторону,
4: да.
3: Он ведь таким образом начинает жить двойной жизнью.
4: Ну, пытается, понимаете. Ну, да. Ну, конечно, потому что здесь гнездо, там основное, а здесь получается другое. Сначала его это будоражит. Сначала это какой-то, понимаете, авантюрный дух, как-то адреналин, видимо, впрыскивается. Ну, это заканчивается быстро, часа через два, наверное.
3: Ну, вот, конечно, отсутствие удивительно. Мотивация в отсутствии секса, он как бы добивается вас, видимо, в семье, да?
4: Да.
3: Но ничего не получается
4: ничего
3: у него. Чаще всего не получается.
4: Ну, понимаете, ну, самое главное, понимаете, ну, как бы замани и обмани. Ну, ведь все время это происходит. Как бы все обещается. А вместо обещаний врыло, а вместо обещаний и так далее.
3: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
4: И все.
3: И многие даже заболевают, запущены.
4: Многие заболевают, да? Понимаете. Ну, и нет, не бывают переломы, конечно.
3: Бывают
4: переломы. Но, и когда я говорю «отползает», это же не образно.
3: Ах, вот оно.
4: Ну,
3: что.
4: А что вы?
3: Ах,
4: ну,
3: вот
4: он должен
3: быть
4: чуть-чуть
3: что
4: наказан,
3: он
4: понимаете?
3: Начинает понимать в какой-то момент, что его родная жена настоящая.
4: Да.
3: Это
4: но она хотя бы не бьет.
3: Святыня.
4: Ну, просто не бьет.
3: Понимаете? Ах, вот оно.
4: Просто не бьет.
3: И он возвращается в семью, да?
4: Ну, просто там безопасно, понимаете? Потому что со мной-то это сплошная...
3: Ну, давайте поговорим о ценах немножечко.
4: Давайте.
3: Ну, я хочу вот что спросить. Значит, мужчина решил гульнуть.
4: Да.
3: Жена обращается к вам.
4: Да.
3: А иногда вы работаете, как мы уже говорили, с опережением.
4: Да.
3: Жена еще к вам не обратилась, а вы уже.
4: Рассылочка уже пошла.
3: Да. Прямо даже до свадьбы было.
4: До свадьбы начинаем, конечно.
3: Ой-ой-ешеньки.
4: До свадьбы надо делать.
3: Рассылочку до свадьбы. Ваш муж гулёна. Предлагаем диспансеризацию.
4: Да.
3: Отлично. Вот какой вопрос у меня.
4: Да.
3: Скажите, пожалуйста, ну и вот, значит, он гулять.
4: Он, да.
3: Пойман вами.
4: Пойман мною, да.
3: Отмучен, как говорится.
4: Отмучен по полной. Да.
3: Отползает домой. Отползает домой, вы его возвращаете как бы домой.
4: Да.
3: И в этот момент настает, так сказать, час расплаты. Кто платит, жена или муж?
4: Ну, конечно, муж.
3: Муж.
4: Ну, конечно, муж.
3: Удивительно.
4: Ну, конечно,
3: он сам еще и платит за
4: он
3: то, что...
4: Он сам еще и платит. Понимаете, прелесть в том, что жена, так сказать, в накладе не остается. Потому
3: погуляли.
4: Чтобы от меня уйти, он должен мне отступных какие-то дать.
3: Ох.
4: Я же так просто не отпускаю, я вам говорю.
3: Ой-ой-ой-ой-ой.
4: Он согласен.
3: А какие значит... объемы, ну, финансовые объемы, я хочу сказать.
4: Ну, понимаете, ну вот тут вот, как сказать, тут вариативно.
3: Вариативно.
4: А, в зависимости от того, что он уже наполучал от меня. И насколько он хочет уйти.
3: Ну, то есть обеды посчитаны, квартира, все.
4: Какие обедов нет?
3: Ой-ой-ой.
4: Какие обеды?
3: Голодовка.
4: Ему бы поесть день, понимаете? Он готов любые деньги заплатить, лишь бы я его отпустила.
3: И Надя также ваша партнерша действует?
4: Надя, конечно. Надя тоже. Ну, тут, я говорю, она вот все-таки поменьше может обслужить за день людей, чем я. Потому что нет такого навыка.
3: Я вот что хочу спросить. Скажите, пожалуйста, ваши дорогие услуги, которые оплачивают мужья сами
4: да,
3: попадают
4: сами
3: в историю, сами, так сказать,
4: да.
3: За сколько времени получается вернуть мужа назад, домой?
4: От недели до года.
3: От недели до года?
4: Ну, год, это я, конечно, преувеличивал, потому что, ну, год вообще, я не знаю, еще не встречал такого мужчины.
3: Не было такого.
4: Который год выдержал.
3: Год бы выдержал, да?
4: Нет, таких нет.
3: Такого терпилы?
4: Такого терпилы нет, да.
3: Чтобы вас выдержать.
4: Да. А мужчины же, они, как называется, они же, ну, достаточно слабые создания.
3: Понимаю.
4: Чуть что там, мне вовремя не пообедал, ах. Чуть там что-нибудь грязный, какой-нибудь там носок, ох. И вот это ах-ох, нет, год не выдержит. Нет.
3: Ах и ох он год не выдержит. На этой ноте мы остановимся и вернемся к вам через минуту, дорогие друзья.

0: валим любое. Фоменко Фейк Радио.
1: Флора и фауна родной планеты.
2: Северный кожанок. Редкий вид кожанов. Крыло сравнительно узкое, ухо тонкокожее, загнутый вперед козелок. Полет быстрый, с частыми взмахами крыльев, резкими бросками и крутыми поворотами. Зимует поодиночке.

0: до плинтуса и обратно. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами легко.
2: Онлайн-радио. 101 ру.
3: На газу готовим вместе.
4: Итак, сегодня в программе «На газу», дорогие друзья, как обычно, мы приглашаем только выдающихся поваров, которые являются лидерами в своей поварской отрасли. И сегодня у нас, как это ни удивительно, я бы сказал, это династия. Ну и из этой династии сегодня у нас повара, работающие шеф-поварами. Ну, это мы сейчас подробно узнаем, кто шеф, кто су-шеф. Вот, это семейная пара из ресторана «Суматра». Ресторан «Суматра». Это повара Виталий и Жанна Скобода.
5: Да.
4: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Вот что я сегодня хотел вас спросить. Ну, как обычно, наша студия, как вы знаете, она приспособлена к подготовку. И всегда у нас здесь и газ, и электрические плиты. Но хоть это было и сложно, я хочу вам сказать, но тем не менее, сейчас мы попросим вас, конечно.
6: Просто
4: готовить.
5: Виталий, ну увидись, я тебя прошу.
4: Значит, муж и жена Виталий и Жанна, сегодня Скобода, семья Скобода у нас здесь. Вот, они, я напомню, являются в ресторане «Суматра» поварами главными. А кто из вас, вот я, конечно, Виталий, я первый вопрос хочу задать. Я первый вопрос хочу все-таки задать сейчас, ну, Жанне, потому что она все-таки девушка.
5: Даме вопрос. Виталий, сиди тихо.
4: Господи, какие у вас отношения прекрасные. Все-таки муж и жена.
5: Задорные.
4: Она сатана.
5: Виталий.
4: Она. Ну, так вот, я хочу спросить у Жанны. Жанночка, что... Ну, во-первых, скажите, вы шеф или су-шеф?
5: А вы как думаете?
4: Ну, я сейчас вот так смотрю на вас и понимаю.
5: Ну, конечно.
4: Вы шеф.
5: Ну, конечно. Но не Виталий же.
4: Ну, да. Видимо, я не буду... Это я бы в процессе узнаю. Скажите, пожалуйста, сегодня у нас блюдо, которое является коронным блюдом ресторана «Суматра».
6: Да.
4: Сегодня мы обсуждаем, делаем, конечно же, здесь, на газу, в программе «На газу». Мы готовим буйвола.
6: Да.
5: Буйвола, да, будем готовить, да.
4: Я вот что хочу спросить. Ну, ведь есть два подхода, да, в готовке буйвола, правильно?
5: Ну, в общем,
6: два,
5: да.
6: Два
5: традиционных, а еще один нетрадиционный.
6: Ну, это Жанна делает.
5: Ну, я люблю новое.
6: Любит, любит.
4: А я все-таки спрошу сейчас у Виталия Скободы, который, ну, так сказать, со своей женой работает в ресторане «Суматра». Вот, с чего начинается готовка буйвола?
5: Виталий.
6: Нет, ну действительно, да я каждый раз, Жанночку, я так ее просто... И я вам скажу, что, в чем основная, так сказать...
4: С чего начинается?
6: Да, буйвола надо приманить.
4: Ну
6: приманить.
4: И вот сразу у меня вопрос. Я знаю, что хорошие повара, они, конечно, закупают все сами.
6: Да.
5: Ну, конечно, закупают.
4: На рынках у них свои поставщики, естественно.
5: Да, но приманивает.
4: Да, вот.
5: Только Виталий.
4: Да.
3: На газу готовим вместе.
0: Хруст наста, свежесть дыхания, блеск полозьев, мохнатость животных, уют ледяных стоянок. Консервы на любой вкус. С нами любые боты будут впору. О-о-о, войлок и боты. Для настоящих героев. Пешие экскурсии по земле Франца Иосифа.

0: Классика в эфире.
1: В этот день дружили все. Тени машин и кошек, тени телевизоров и футбольных мячей, тени газетных киосков и мусорных баков, даже тени людей с тенями автобусных остановок. В мире царила идиллия. И в этой идиллии существовали мы. Те, кто все время, обливаясь слюнями, смотрели на счастливую жизнь испечных людей. Завтра весь мир проснется, ну а пока тень капельницы из районной больницы прогуливается вместе с тенью пихты. Они парят над парком, в котором мирным сном спят фонтаны, и где царит тишина. Машины не выплескивают зловонный дым, а тихо мчат в надежде завтра вновь обрести свободу. Но они не хотят осознавать, что тихий мир, созданный, наполненный ими этим холодным зимним утром, завтра вновь заполнится суетой. И кто-то поведет детей в школу, кто-то потеряет сознание и пойдет на рельсы, кому-то будет суждено услышать первый плач долгожданного дитя. А кто-то придет в офис, охлажденный кондиционером, купленным на грязные деньги, и погрузится в мир иллюзий, зависти, подлости, лжи. Для кого-то чистоты, но лишь единицам.
2: Вы прослушали отрывок из повести Марины Пряхиной «Врачи». Читала Ирина Рыбладзе.
0: Классика в эфире.

0: что? Знаете ли вы, что стрижка волос может приводить грибника к грибным местам, а рыбака к месту клёва?
1: Не отступай!
2: Здравствуйте, дорогие радио- и видеослушатели! С вами, как обычно, я, Ирина Рыбладзе, и у нас передача «Не отступай». У нас в гостях кандидат наук, который трудится уже много лет в институте Ганина, Борис Бо. Разговор пойдет о теме, которая волнует большинство наших слушателей и зрителей. Разговор пойдет о затхлости.
3: Да.
2: Потому что, как известно, в стране у нас уже 247 миллионов затхлых, и, к сожалению, эта цифра только увеличивается. С каждым
3: уже
2: днем.
3: Уже 248.
2: Уже?
3: Да.
2: Да вы что?
3: Да.
2: Какой кошмар. Борис, вот скажите, хотела спросить вас тут же, а правда ли, что ваш интерес вот к этой проблеме возник еще буквально в начальных классах школы, когда вы обнаружили двух затхлых учителей? По-моему, это был учитель биологии и химии, если я не ошибаюсь, нет?
3: Ну, это был, да, это был, был, так сказать, у... Да бог с ним. Как-то я не знаю.
2: Мне просто интересно понять, откуда все пошло.
3: У них был просто гербарий какой-то. И они собирали постоянно гербарий. Я не знаю, что это за учитель был. Я не помню, что это был.
2: Ну, гербарий, наверное, это ботаника какая-то.
3: Ботаник. Это был ботаник. Абсолютный такой ботаник.
2: Да. И вот он страдал, да?
3: И он страдал. Страдал вот этими гербариями. Он весь истрадался.
2: Да.
3: У него не было женской ласки.
2: Да. Личной жизни, да.
3: Личной жизни никакой.
2: То есть это влияет, да?
3: Это очень влияет, особенно на ботаника.
2: На ботаника влияет.
3: Это повлияло очень сильно.
2: Да, скажите, на затхлость...
3: И он, кстати, у него запах стал затхлый.
2: Затхлый. То есть вы по запаху, собственно, и обнаружили?
3: По запаху, естественно.
2: Тогда просто еще так бубурно не развивалась эта история.
3: Нет, этой истории нет. Это были единичные случаи. Ботаник...
2: Что любопытно, что вы еще мальчиком... Мальчишкой, я бы даже сказала. Обнаружили, уже вас взволновала вот эта вот тема, вы уже обнаружили затхлого, так сказать, человека.
3: А я просто почувствовал, что их много.
2: Много
3: в целом.
2: А среди ваших одноклассников, кстати, не было? Вот среди маленьких детей встречаются затхлые?
3: Ну...
2: Бывают затхлые дети?
3: Нет.
2: Не бывает, да?
3: Нет, дети не бывают. Взрослые, да.
2: С какого возраста нужно опасаться затхлости, скажи?
3: Ну, думаю, что с 22.
2: С 22, да?
3: Да, с 22. Да? Уже где-то уже первые признаки затхлости появляются.
2: Затхлости уже могут обнаружить.
3: Да. Я вам скажу, что вы хотели спросить.
2: Влияет ли образ жизни на затхлость? Образ жизни, да.
3: Образ жизни, ну, конечно. Я же вам почему и сказал про этого ботаника тогда.
2: Да.
3: Это был учитель ботаники Зёфин. Его фамилия Зёфин была так. Вот, звали его и даже не помню, на И.
2: Ираклий, вы
3: Ираклий,
2: даже воспоминания
3: Господи,
2: писали.
3: Я все время забываю. Ираклий Зёфин.
2: Да.
3: Ну вот я говорю, повлияло все. С одной стороны, отсутствие личной жизни.
2: Жизни, да.
3: С другой стороны, какие-то, ну скажем так, увлечения любой пыльцой.
2: Пыльцой, да.
3: Да,
2: пыльцой,
3: он увлекался пыльцой. Но эта пыльца-то его и
2: сгубила.
3: В результате сгубила.
2: Погубила
3: он
2: пыльца.
3: Весь покрылся этой пыльцой.
2: Пыльцой, да.
3: И вот эта затхлость и запах,
2: затхлость
3: и эта пыльца.
2: Пошла, да.
3: В общем, жуткая картина, страшная. Вот. Ну, вы меня хотели спросить.
2: Я хотела спросить. Я вот про образ жизни, хотела узнать, застрахован ли человек, который ведет активный образ жизни, который занимается спортом, который следит за своей питанием, осанкой. Это как-то и может предохранить от затхлости или нет?
3: Это вообще предохраняет.
2: Или она может напасть на любого буквально?
3: Ну, не думаю. Нет. Я думаю, что, так сказать, здесь надо держать себя в тонусе.
2: В тонусе.
3: И больше я скажу, скажу, что это как бы вопрос индивидуальный.
2: Прекрасно. Главным вопросом мы обратимся в следующем нашей встрече.

0: свой край.
1: Флора и фауна.
2: Быстряк с фанговой. Жук длиной 6-7,2 миллиметра. Более или менее одноцветно-бронзовый, медно-красный или черно-бронзовый, с совершенно округленными задними углами передней спинки, которая сзади сужена сильнее, чем спереди, и с хорошо развитыми ямками на третьем промежутке над крыльей. Обитатель преимущественно с фанговых верховных болот. Отмечен в мае-августе, личинка развивается летом, зимует жук.
3: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
2: Лида, не сей сумятицу. Фоменко Фейк Радио.
4: Hei, olet soittanut Suomen suosituimmalle lahjalinjalle. Puhu pukille. Voit kertoa hurimmatkin toiveesi piipin jälkeen.
5: No niin, tässä on Marraa, kun soittelee. Kyllä sä varmaan minut muistat, mä oon ollut joskus aikanaan presidenttikin. Joo, Eeva haluaa semmosen sähköhammasharja, millä voi samalla kutkuttaa kainalolta tai rapsuttaa sattuu kutisemaan ja... Markolle voisi tuoda jonkun semmosen kivaan patterilla toimivaan auton tai jotain kaukosäätimellä tai semmosella kauko-ohjattavan vieksi. Kyllä sä tiedät, kun sä skarppaat. Ja mä voisin ihan itselle toivoa tämmöstä optiota tähän ensi joulunkin. Noniin.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша спасательная.

0: белого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
1: Общественно-политические новости.
0: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5 против 7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
2: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Проведи ладонью по плоскому. Просто проведи. Господи, как плоско. Площадь. Некуда. Магазины бытовой техники «Площадь Плоского».
4: 9 ноября 1946 года. Содействуем в сумасшествии. Фоменко Фейк Радио.
5: Деревянная диета.
6: Здравствуйте, дорогие слушатели. В эфире Фоменко Фейк Радио. С вами я, Ирина Рыбладзе. Сегодня у нас в гостях Амин Пыжин, автор метода похудения. А вернемся все-таки к пуповине.
7: К пуповине.
6: Значит, где она? Где
7: пуповина
6: она
7: находится? Вот там, где вот этот срез. Когда мы делаем срез, вот у любого дерева,
6: да.
7: Вы знаете, это есть определенный уровень,
6: да.
7: над уровнем моря. Это все как бы мы рассчитываем.
6: Да.
7: Мы пляшем от уровня моря.
6: Да, я знаю, что вы от уровня моря, и фазы луны, и все у вас.
7: Фазы луны, обязательно, да. Конечно. Ну, как сок осины без фазы луны. Ну,
6: никак, я думаю, просто никак.
7: Никак, конечно. Так вот. Значит,
6: на растущей луне срез.
7: Да. Так вот, я вспомнил, просто мы его называем Симон, потому что он весело припукивая добивается результат.
6: Невиданных результатов. Да.
7: Вот, и поэтому мы его так Симон говорим. Симон!
6: Так вот, значит, вот в этом срезе самое серьезное.
7: В этом срезе, где мы видим кольца. Это кольца роста. Это как растет дерево.
6: Вот самое центральное кольцо и будет пуповина.
7: Самое центральное кольцо вот это вот. Оно как бы немножко сужено.
6: Да.
7: Чуть-чуть сужено кольцо. Чуть-чуть.
6: И вот оно и идет на прожарку.
7: Вот это оно идет на прожарку, на варку, потому что мы его и называем, это образно, но это наш термин уже, пуповина.
6: Пуповина.
7: Вот это основная пуповина. Да.
6: Но ведь жареное вредно.
7: Вы понимаете, это другая совершенно, получается, как бы другое существо, другое вещество. Это не жаркое. Вы понимаете, это не бифстроганов?
6: Вы смотрите, жарко предполагает какое-то масло.
7: Никакого масла, ни в коем случае.
6: Ну, подождите, а осиновое масло?
7: Нет. Ну что вы, нет. Из осины мы не делаем масло. Скажем так, осина, она очень, такая терпкая. Терпкая осина.
6: Терпкая осиновое масло.
7: Вот вы если попробовали, вот вы сейчас, если хотите, я потом вас угощу.
6: Хорошо. Значит, жарим. На жарку идет пуповина.
7: Да, вы знаете...
6: На жарку же. А на чем жарим так? Если не на осиновом масле, то на чем?
7: На углях. Ага. Да, на простых углях. Вот представьте
6: себе. Осиновых, наверное.
7: Конечно, осиновых, естественно.
6: Конечно.
7: Осиновые угли и, соответственно, жарим осиновую...
6: Пуповину. А потом и таким же образом можно варить.
7: И варить так же, абсолютно.
6: Понятно.
7: Получается, так сказать, но единственное, что, вы знаете, скажем так, это... Уж я вам просто рекомендую, но одновременно всем вашим зрителям. Всем вашим, кто вас смотрит, кто вас слушает и так далее. Значит, зайдите в приложение. Приложение так и называется «Сок осины».
6: «Сок осины»?
7: Конечно, «Сок осины». «Сок осины» только без пробела.
6: Без пробела. Скажите, но ведь у вас, есть где-то стационар. а где люди проходят вот эту осиновую деревянную диету.
7: Осиновую деревянную диету, да. Естественно, да. Есть стационар.
6: Да, вот. И у вас
7: Но она, собственно говоря, и клиника, она называется «Деревянная диета».

0: Это амида пыжина.
1: А, ну я, да. Вот и там косметические процедуры есть. Да, да. Я знаю, спа-салон.
0: Ну, сокращенная деревянная диета амида пыжина — это ДДАП.
1: ДДАП. Но ведь там, я говорю, косметические тоже процедуры присутствуют.
0: Там есть и как косметические. Там есть...
1: Купание в деревянной...
0: Купание в деревянной жиже. Купание в деревянной жиже, конечно, естественно. Вот, оборачивание листочками.
1: Оборачивание. Вот и листочки пригодились.
0: Ну, конечно.
1: Вот да. И листочки.
0: Стягание ветками.
1: Ветками, да.
0: Обязательно.
1: Да.
0: Я бы даже не сказал, мы не называем это стягание, но называем это подстегивание.
1: Подстегивание.
0: Чуть-чуть как бы мы подстегиваем вот эти вот чресла. Вы
1: да.
0: понимаете?
1: Но я знаю, что у вас там еще есть как бы такая история, что ваши, значит, клиенты, они занимаются резьбой.
0: Резьбой по осине.
1: По осине, да.
0: Ну, как вам сказать? В принципе, да. Хотя, конечно, мы, в общем, сначала мы были против, потому что, вы понимаете, осина дает сок. И вырезая что-то по дереву, то есть по осине, вы как бы нарушаете вот это вот состояние первозданности.
1: Ну да, ну поэтому у вас есть специалисты, которые могут резать, не нарушая.
0: Вот, резать, не нарушая.
1: Да.
0: У нас есть два специалиста.
1: Ну-ка, назовите этих людей.
0: Два специалиста, это...
1: Эжен.
0: Но это мы... Вы понимаете, мы все время как-то по-французски.
1: Ну, как-то все равно в романтику какую-то вас тянет.
0: Да, как-то по-французски как-то все время. И как-то хочется немножечко... Его зовут Женя.
1: Ну, Женя. Просто да.
0: Но для нас он Эжен.
1: Ага.
0: Эжен.
1: Это один, а второй?
0: А второй – Поль.
1: Пашка, что ли?
0: Паша.
1: Паня.
0: Это Паша. Паня. Для своих он Паня.
1: Значит,
0: но мы
1: Женя...
0: его там говорим Поль.
2: Деревянная диета. Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что бобры могут видеть во сне енотов, если опустить температуру в бобровой хатке ниже нуля?

0: Taidat olla impotentti, voi kun tulis Pepsodentti-pentti. Alkaa Ulla Marina, näin päättyy tarina. Nyt päättyy tarina.
1: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
2: Не тереби старость. Фоменко Фейк Радио.
3: Медики.
4: Скажите, а чтобы, например, из регистратуры, то есть с Конева 6, попасть на Бокова 37, какой-то один маршрут или могут быть какие-то разнообразия?
3: Вы знаете, конечно, разнообразия в маршрутах могут быть.
4: Могут быть.
3: Но они разнятся 200-300 метров.
4: 200-300 метров.
3: Это
4: незначительно. Я правильно понимаю, что, особые условия созданы именно на этом маршруте?
3: Конечно.
4: Конечно. Визуальные.
3: Конечно.
4: Так сказать,
3: конечно.
4: Обонятельные.
3: Конечно.
4: Какие-то, да? Вот
3: конечно.
4: Все способствует тому,
3: высажены
4: чтобы лимфа...
3: Высажены дерева.
4: Да,
3: высажены
4: вот я и хотел.
3: Дерева.
4: Можжевеловая аллея.
3: Разные. Да. Ну, во-первых, с можжевельником мы работаем только между, ну, если уж говорить откровенно...
4: Да.
3: Между Тучкова 9
4: да.
3: и Конева 6.
4: И Конева 6.
3: Когда человек после того, как побывал у меня на приеме,
4: да.
3: и получил рецепт,
4: рецепт.
3: Диагноз
4: да.
3: и рецепт, либо назальный,
4: да.
3: либо оральный,
4: он
3: отправляется
4: опять в прямиком
3: в регистратуру, которая находится на Конева 6.
4: На Конева 6, да.
3: А там уже
4: угу.
3: его направляют в аптечный киоск.
4: В аптечный киоск.
3: Да, в аптечный
4: Слушайте,
3: киоск.
4: Значит, сука, то есть все эти отрезки, где-то значит, можжевеловая история, где-то грибная там поляна.
3: Ну, да. смотрите, с грибной пока не решено
4: не
3: до
4: решено,
3: конца,
4: да.
3: потому что, ну, во-первых, это связано с назальными, так сказать,
4: да,
3: проблемами.
4: Да, да, да, да.
3: Потому что грибные все-таки, ну, споры, они вызывают, так сказать, ну,
4: да.
3: мы еще не все здесь не проработали.
4: Все. Да, да, да.
3: Вот, поэтому, так сказать, ну, опасность существует. Мы, так сказать, охраняем
4: да.
3: наших
4: да.
3: пациентов от этого,
4: да.
3: Так сказать, споровмешательства.
4: Споровмешательства.
3: Споровмешательства. А так, конечно, по большому счету, ну, если сейчас мы все это разовьем,
4: угу.
3: то, мне кажется, да, да, и будут и грибные, так сказать, аллеи,
4: да.
3: можжевелы,
4: да.
3: вот, ну, через которые в дыхательные пути,
4: да.
3: как говорится,
4: да, да, да.
3: Вот этим, так
4: назально
3: сказать.
4: Назально опять.
3: Это, вообще, назально это основная, так сказать, наша терапевтическая профилактика.
4: Профилактика.
3: Ну, я просто скажу вам, что, во-первых, это огромное удешевление для государства. Огромное.
4: Что важно?
3: Что важно?
4: Что важно?
3: Мы беспокоимся, так сказать, о бюджете,
4: да,
3: обо всем.
4: Страны.
3: Конечно, конечно.
4: А, совершенно верно.
3: Вот.
4: Вот еще такой вот напоследок хотела вам задать
3: mm-hmm.
4: такой вопрос.
3: Mm-hmm.
4: Вот вы сами врач, вы сами доктор, да? Ну вот, а скажите, ведь с вами тоже, наверное, случаются недомогания какие-то. Вот что вы делаете, когда это происходит с вами?
3: Ну,
4: неужели идете в регистратуру?
3: Я могу вам сказать, я, ну, во-первых,
4: да.
3: болеющий врач
4: да.
3: это не врач.
4: Это не врач.
3: Это не врач.
4: Ну, случается.
3: Нет, это неуважение к своим пациентам. Что это такое?
4: Ну, вот я видела, вы сейчас утираете что-то все время. Может, у вас насморк. Значит, вы чуть-чуть перехворали, может быть, нет?
3: Я не могу позволить себе.
4: Или вы прочищаете пазухи просто.
3: Не могу себе этого позволить. Не могу. Потому что, во-первых, я все время в движении.
4: Да.
3: Как я болею. Я таким образом и доказываю свою безболезненность.
4: Безболезненность.
3: Вы понимаете?
4: Но
3: конечно,
4: лимфа чистится я... постоянно, поэтому вам
3: конечно.
4: Приходится утираться.
3: Ну, конечно, она иногда просто выходит немного у меня лимфа носом, но, так сказать, это ничего. Ничего такого.
4: Конечно.
3: Вот. Кстати, это описано в моей последней работе. Ну, она популярная, она, так сказать,
4: ее
3: в журнале...
4: можно приобрести в магазине.
3: Ну, я печатаю в журнале «Медики и мы».
4: «Медики и мы».
3: «Медики и мы». Там, значит, я как раз и писал о том, что подтекание лимфы, это, так сказать, ну...
4: Нормальный процесс.
3: Нормальный,
4: нормальный процесс.
3: Вот, собственно, и все. Ну, одним словом, дорогие друзья...
4: Да-да-да, вот скажите что-нибудь на нашем...
3: Улучшая каждый день качество лечения, каждый раз тратя свое сердце на каждого пациента, мы ведем нас всех вместе в будущее. К 30-му году вы не узнаете себя.
4: боже мой, спасибо большое. Спасибо, дорогой Камиль. С вами была я, Ирина Рыбладзе, передача «Медики». У нас в гостях был грандиозный Камиль Пазухов. Не болейте, друзья.
3: Спасибо.
2: Осмечиваем коду. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
5: Барматушка. Ареал Барматушки охватывает практически всю территорию России. Обитает Барматушка на заросших кустами лугах, опушках, в мелколесье. Кладка северной Барматушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной Барматушки начинается в августе.
6: 처음엔 나도 그러지 않았다. 점점 변해가는 모습에 나도 모르게 그만!

0: Помпея! Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в программе у Владислава Жульпацкого, это я, на Фоменко Фейк-радио, потрясающие люди. Режиссер, продюсер, сценарист Радий Соляк и актриса Валентина Мазота. Здравствуйте!
1: Здравствуйте.
0: Ну, прежде всего, дорогие друзья, ну, конечно, вас не нужно представлять нашим слушателям, потому что вы потрясающий, удивительный, известный, я бы даже сказал, знаменитый. Итак, прежде всего, хочу поздравить вас с премьерой, дорогие друзья.
2: Спасибо. Она только завтра.
0: Ну, я просто хочу сказать, вы волнуетесь?
2: Нет. А что волноваться? Нет, уже поздно.
1: Мы не волнуемся.
2: Уже поздно.
0: В смысле поздно? Поздно выходит в эфир ваш сериал, так сказать, или поздно что-то менять?
2: Да нет, просто поздно и все.
0: Ах, вот оно.
2: Да.
0: Ну, первый вопрос к Радию. Валентина, если позволите.
1: Да, пожалуйста.
0: Радий, скажите, вот это же ваш первый фильм ужас.
2: Второй.
0: Да. Значит, второй. Я вот что хочу вспомнить. После успеха «Муженька» фильм «Ужас» — это полная неожиданность.
2: Да.
0: «Ужас» так и называется. Неожиданность.
2: Неожиданность. Она называется неожиданность.
0: Да, но то, что вы снимаете фильм «Ужас» после такого фильма, как «Муженек».
2: Ну так, не «Муженька», а «Муженька 2». Вот. «Муженька 2». Первый снимал не я.
0: Ага.
2: Первый «Муженька»
0: снимал,
2: не вы.
0: Да, ну, конечно, это уже и не важно, потому что успех «Муженька 2», он, конечно, потрясающий.
2: Захлестнул.
0: Да. Ну, в общем, сейчас мы немножко вспомним про «Муженька 2». Вот, скажите, пожалуйста, опыт работы с Валентиной, Радий. Вы работали с ней вместе в «Муженьке 2». Он как-то повлиял на ваш выбор?
2: Конечно.
0: Вы, так сказать, после этого пригласили фильм «Ужас».
2: Несомненно. Вообще, все, что связано с ужасом, с какой-то атараксией, с какой-то компрессией, я бы даже сказал. Я использую иногда эти слова.
0: Да, понимаю вас, понимаю.
2: Понимаете, вот все это квалечки.
0: Я вот что хочу сказать. Валентина, у меня такой к вам вопрос. Скажите, пожалуйста.
2: Да.
0: Вы, когда попали в картину «Муженек 2», вы же уже понимали, что это как бы продолжение фильма «Муженек»?
1: Да нет, а что, я не пока, мне разница.
0: Вы не смотрели, простите, вы не смотрели фильм «Муженек»? Вот как я хочу сказать, как работает актриса сегодня? Как работает сегодня Валентина Мазота, столь любимая публикой?
1: Я не смотрела «Муженек», а нафига мне его смотреть? Нет, меня просто позвал Ради и все, и позвал на девушку сына главного героя, и нормально все, я сыграла. А зачем мне смотреть для этого «Муженька»?
0: Вы играли, значит, «Муженек 2», все зрители помнят, вы играли в «Муженьке 2», играли...
1: Девушку сына главного героя.
2: Девушку сына. Да, так уж повелось.
0: Девушку сына.
2: Она все время играет...
0: Да. И вот я хочу спросить.
2: Да.
0: Значит, вы в фильме «Муженек 2», который снимал Радий, играете девушку сына, а сына, в свою очередь, играет артист...
2: Павел.
0: Ну да. Павел Латуков, да?
1: Павел Латуков.
2: Да.
0: И у вас с Павлом, у вас, Валентина, с Павлом, ну, это вопрос, как говорится, задаю не я, это задают наши... зрители, радиослушатели.
1: А какое им дело вообще?
0: Не, ну это важно. Это же видно на экране, они волнуются.
1: Это мы играли, понимаете?
0: Вы играли. То есть это те эротические сцены, которые две, вот эти большие сцены.
2: Ну давайте я на секунду. Валю.
1: Чего?
2: Валюшечка.
1: Чего?
2: Я почему? Эротика Валечке дается на раз. На раз. И она... купается в этом. Она.
0: Эпопея!

0: Ласково. Во всех аптеках для дальнобойщиков. Минутка поэзии.
1: Я спросила у ручья: так теперь же чья я? Чья? Я спросила у рябины, та ушла в свои глубины. Ветер мне не отвечает, месяц в небе он качает, снег молчит и дождь молчит, на щеке слеза горчит. Вся любовь моя как рана, полюбила слишком рано, без оглядки, без прикрас, отдала любви запас. Вы прослушали стихотворение из цикла «Кладовая любви» Дианы Шульц.
0: Знаете ли вы что?
2: Знаете ли вы, что Горбуша еще в 19 веке подала прошение о выходе из семейства лососевых, но оно было утеряно Почтой России?

0: мы вновь в студии. В студии я, Ирина Рыбладзе, Фоменко Фейк Радио. И у нас передача «Собачья работа». У нас в гостях правнук собаки Баскервилей, док Тризор Баскервилей. Здравствуйте еще раз, дорогой Тризор. Тризор нам уже много чего рассказал о том, что его, оказывается, это был вовсе не прадедушка. Вот та самая собака Баскервилей, это была прабабушка. Звали ее Джоанна.
1: Джоанна Баскервилей, да.
0: Так вот скажите, что же случилось на Гринпинской трясине? Все-таки убили, получается, убили, да? Вот вашу
1: убили бабушку мою!
0: Убили?
1: Суки!
0: Убили?
1: Убили!
0: Тризор. Убили, потому что была какая-то версия, что потом все-таки ее видели или не видели. В общем, что она то ли утонула, то ли что-то случилось.
1: Это был призрак Джоанны. Он до сих пор ходит по Гринпинским трясинам.
0: И вы его видели?
1: Я видел
0: его. Вы разговаривали с призраком прабабушки, скажите?
1: Конечно, разговаривал.
0: И что она сказала?
1: Она сказала: «Я сука! Я, сука, Баскервилей, утонула, потому что меня утопил Стэплтон».
0: Вот так вот.
1: Да.
0: Вот до чего докатился этот человек.
1: А вот до чего
0: это
1: докатился.
0: Чудовищно.
1: Он начинал с бабочек, а закончил тем, что утопил мою прабабушку.
0: Кошмар.
1: Это, вы знаете что? Там кто присутствовал на этих?
0: Ну, конечно, кто присутствовал? Все знают, кто присутствовал.
1: Да.
0: Присутствовал.
1: Кто?
0: Ну как, кто? И доктор Ватсон там присутствовал.
1: Доктор Ватсон.
0: И Шерлок Холмс там, присутствовал.
1: Шерлок Холмс,
0: да.
1: Стрелял,
0: да.
1: Стэплтона.
0: Да.
1: Но не попал.
0: Он вообще стрелял в вашу прабабушку.
1: Он хотел сначала попасть в Стэплтона.
0: Да.
1: И стрелял в Стэплтона. Но он отвлекся, потому что Ватсон,
0: да,
1: поскользнулся и копчиком ушел в тину.
0: Да вы что, просто,
1: да,
0: вот так вот, просто вот и ушел.
1: Ушел копчиком в тину.
0: Ну его вытащили же потом оттуда.
1: Конечно, его взяли прямо за копчик и вытащили.
0: Боже мой, это после этого он стал хромать, правильно?
1: Он стал хромать и недолюбливать, я вам скажу, сок апельсинов. Недолюбливать
0: стал. А значит, какая связь, скажите?
1: Объясню вам. Привкус сока, когда вы уходите в тину,
0: да,
1: у вас ощущение, что вы обопились апельсинового сока.
0: Ах, вот.
1: Привкус апельсинового сока преследовал его очень долго.
0: Очень долго.
1: Да.
0: Боже.
1: Это рассказывал мой дядя. Дядя Баскервилей.
0: Дядя Баскервилей.
1: Сэр Честный Баскервилей.
0: Баскервилей.
1: Да.
0: А скажите, а как у вас отношения вот с апельсиновым соком? Это как-то передалось вам?
1: Нет, это не передалось.
0: Да-да.
1: Я хочу поймать этого натураста Стэплтона.
0: Ну подождите, но он давно уже умер. Он давно
1: уже все умер. Равно хочу поймать его. Хотя бы за эти его кусить его.
0: Ну может быть, у него же была семья.
1: Него есть семья.
0: Да.
1: У него выросли маленькие такие плюгавенькие мальчуганчики.
0: И они таким же образом, так сказать, ужасны в отношении животных?
1: Они ужасно себя ведут. Я слежу за ними. И когда-нибудь, когда они вырастут, я быстро их схвачу за эти прямо.
0: Это понятно. Никто в этом не сомневается.
1: Да.
0: А скажите, вы ведь очень породистый пес.
1: Да.
0: Вот вы бываете на выставках.
1: Я часто бываю на выставках, я делаю презентации.
0: Да.
1: Презентации так и называются «На клыке».
0: «На клыке». Вы,
1: да,
0: ведете всякие, я знаю, и корпоративные вечеринки,
1: конечно,
0: и концерты,
1: конечно,
0: да?
1: Конечно. Я скажу вам, я очень открыт для всех.
0: У вас же есть своя музыкальная группа.
1: И музыкальная группа своя.
0: Да. Может быть, вы что-нибудь напоете нам?
1: Конечно, с удовольствием.
0: Давайте.
1: А песня?
0: Да.
1: Кумбас-кумбас-кумбал, корупси-гумба, кумбас-кумба.
0: Класс какой, боже мой, просто браво. У вас сейчас будет выходить новый сборник, да, я слышала?
1: Новый сборник, да. Будет называться...
0: Гринпинские
1: трясины. Гринпинские трясины 2.
0: То есть гринпенская трясина 1 уже была?
1: Конечно, гринпенская трясина 1, а это гринпенская трясина 2.
0: Да, и у вас до этого был еще сборник, который назывался «Зараза», вот этот Джек Стэплтон, да?
1: Да, «Зараза», так я назывался, «Зараза», «Зараза». Да.
0: Ну вот видите, понимаете, как сказать, может быть, его предкам, они, может, уже и как бы не, и вообще и ведут себя хорошо, а вы все равно, так сказать, не забывайте.
1: Нет, я никогда это не забуду.
0: Да.
1: И как только вырастут эти плюгавенькие отпрыски Стэплтона,
0: да,
1: я с ними сделаю такое. Вот что я сделал.
0: Скажите, вот многие слушатели интересуются, а можно ли каким-то образом приобрести ваше, ну так сказать, потомство? А как вот у вас с щенками сейчас дело обстоит?
1: У меня очень большое потомство.
0: А вот есть свежий, так сказать, помет?
1: Свежий помет только что буквально недавно.
0: Да.
1: От,
0: сколько там? Сколько
1: от
0: там?
1: Линды. Да. От Линды.
0: Это ваша супруга?
1: Супруга Линда.
0: Да.
1: Родила сразу много интересных мальчиков и девочек.
0: А так сколько мальчиков, сколько девочек?
1: 8 мальчиков, 7 девочек.
0: Да вы что?
1: Да.
0: 15
1: да.
0: штук. Боже мой.
1: Линда Гамильтон.
0: Да.
1: Ее знают многие.
0: Да, конечно.
1: Потому
0: да.
1: что она выпускает в свет все новых и новых
0: да,
1: щенков.
0: Да, да.
1: Их приобретают. Даже...
0: То есть она Линда Гамильтон недавно ощенилась, получается.
1: Ощенил. Линда,
0: да.
1: ну вы знаете, вы видели это.
0: Ну, конечно,
1: в газетах.
0: Да, конечно, конечно.
1: Линда
0: да.
1: Гамильтон ощенилась.
0: Так скажите, да. ну вот каким образом можно ли получить, естественно, не получить не бесплатно, но,
1: ну,
0: может быть, приобрести щенка. Каким образом?
1: Ну, это можно связаться по сети.
0: С вашим директором, да?
1: В интернете Линда Гамильтон, сука, упс. Точка
0: орг.
1: Да, да, да,
0: да. Да, и можно будет приобрести щенка.
1: Да, можно приобрести щеночка.
0: То есть вы их, как сказать, и продаете в другие страны?
1: И в другие страны, это везде, везде, везде, везде. Уже везде щенки Линды Гамильтон и вашего покорного слуги.
0: Прекрасно, прекрасно.
1: И Трезора Баскервиль.
0: Отлично. Спасибо огромное, дорогой Трезор, за нашу беседу. Последний вопрос, который задают очень многие. Какой корм все-таки вы предпочитаете? Вот натуралка или все-таки...
1: Нет, нет, нет, еще раз нет.
0: Да.
1: Это корм Satisfaction.
0: Да. Знаете, у нас пока еще нет его, нет пока еще.
1: Это потрясающий корм, он всасывается,
0: какой?
1: Он прямо всасывается вам прямо в ваше нутро. Вы можете кушать его сколько хотите, вы не,
0: и не
1: будете толстеть.
0: Угу.
1: Вы не будете толстым, вы будете подтянутым, как
0: да.
1: сэр Баскервилль.
0: Ну, вы просто пример, пример отличный, да. Да. Мы запомним это название. Скажите еще раз нам.
1: Satisfaction.
0: Да. Спасибо большое, да. Трезор, дорогой Трезор. Спасибо вам, дорогие наши
1: Не
0: слушатели и зрители.
1: Всегда приятно.
0: Да, до свидания.
1: Очень
0: до свидания.
1: Приятно. Всегда
0: пока.
1: Приятно.
0: Пока.
1: До свидания.

0: Флора и фауна.
1: Аляпка – единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка – резкая «дзит». Пение – громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются, весной возвращаются на свои прошлогодние территории, охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.
2: 101.ru

0: порошок Байт. Тает так быстро.
1: Как быстро он тает, это зависит от доз. Стирает грани,
0: омолаживает швы,
1: укрепляет нитки.
0: Не тяните с покупкой
1: стирального порошка Байт.
2: Лицензия номер 312-52-89-67-38-17-84-94-88-17-84-87-42-11-96-80.
3: Почуем вычурной снедью. Фоменко Фрик Радио.
0: Мы снова вернулись в студию. Сексуальная революция.
4: Любовный пунш. Напомню, дорогие друзья, что сейчас у нас в гостях в студии «Сексуальной революции» Параскева Витальевна Калоева.
5: Калединая, пожалуйста.
4: Рекламирует продукцию, которая называется «Любовный пунш».
5: Точно.
4: Да. Сегодня по акции это 814 рублей за 3-литровую банку.
5: Ребята, покупайте, ребят.
4: Напомню, дорогие друзья, для чего нам нужен сегодня любовный пунш. Во-первых, он напрочь убирает мужское и женское рукоблудие.
5: Абсолютно. Да. В момент, просто моментально, да.
4: Далее. Да. Напрочь уничтожает эректильную дисфункцию мужчин.
5: Совершенно.
4: Теперь у меня такой вот еще вопрос.
5: Давайте.
4: Улучшает ли он отношения мужа и жены после 11 лет брака?
5: Вот это очень интересный вопрос. Вот благодарю просто вас за этот вопрос. Дело в том, что, понимаете, говорить о вот этом 11-летнем рубеже вообще просто непросто. Потому что это, как известно, 11 в нумерологии, например, это очень сложное число. Оно как бы сакральное, понимаете, число. Один сложное число. И один сложное число. А тут два. Один, один. Понимаете? Вот и из-за этого. Что такое 11 лет? Это ведь стальная свадьба.
4: Стальная свадьба.
5: Да, и я, вы знаете, хотела бы даже вот по поводу стальной свадьбы. Вот посмотрите, какие строки написаны. Поздравляем со свадьбой стальной. В 11 лет неразлучны, много прожитого за спиной, но сердца, как и прежде, созвучны.
4: Потрясающе! Да.
5: Спасибо. И вот, знаете, я иногда...
4: Я просто хочу спросить вас. Вот 11 лет прошло, и вот этот рубеж, на этом рубеже стальной, то есть любовный пунш.
5: Да.
4: Скажем, выпитый есть. Ты выпил и макнул, так сказать, в любовный пунш.
5: Отлил, потом макнул.
4: Да. Это естественно. И вдруг вы выпиваете, и уже у вас 11-летний рубеж стальной. И он становится у мужчины. Скажем прямо, я правильно вас понимаю, или
5: так,
4: нет?
5: Так, да, что?
4: Он становится стальным при помощи любовного пунша, стальным не случайно. 11 лет стальная свадьба, и при помощи любовного пунша он становится стальным.
5: Просто
4: это главный детородный орган.
5: Понимаете, зрите в корень.
4: Да.
5: Вот
4: да.
5: Что я могу сказать? Зрите в корень. Положили мне на лопатки.
4: Работа
5: сдаюсь, такая. Сдаюсь.
4: Работа такая у нас, вот видите? Всего 814 рублей.
5: Да, всего.
4: А во время стальной свадьбы, вот во время стальной свадьбы, 11 лет, уже получается, что, как говорится...
5: Как говорится...
4: Везде сталь.
5: Жизнь только начинается,
4: ребят. А вот теперь я хочу спросить о привыкании.
5: Привыкании? Конечно, есть. Привыкание друг к другу.
4: Ага, к любовному пуншу.
5: Нет, совершенно нет никакого привыкания, абсолютно нет. Вы просто начинаете его пить, отливать. Засовывать,
4: ну да.
5: Потом пить, отливать, засовывать, пить. Ну и просто, понимаете, появляется какая-то привычка вот к этим вот физическим действиям.
4: А вот такой неприятный вопрос.
5: Я готова,
4: Параскева.
5: Неприятный вопрос. Давайте, я готова, мне не страшно. Да.
4: Давайте, пожалуйста, ответьте. А вот если вы говорите, привыкания нету.
5: Нету.
4: Но человек перестает покупать неожиданно любовный пунш. И что?
5: Да ничего. Нормально все. Значит, он на огороде вырастил топинамбур. Вот и все. Понимаете, очень сложно постичь технологию. Это практически невозможно. Но есть единицы, которые уникальны. уникальные единицы, которые путем интуитивного вот этого мышления, они как-то проникают
4: А если я просто хочу спросить вот вас, если я перестану напрочь употреблять, отливать, засовывать, пить, и просто буду, я вообще перестану заниматься,
5: знаете,
4: и остальное вообще забуду про это.
5: Знаете, я вам скажу?
4: Что?
5: Скучно жить будет, по-моему.
4: А здесь согласен.
6: Вот, Боря.
4: А согласен здесь.
6: Вот, Боря.
4: А здесь я согласен.
6: Да, Боря.
0: Сексуальная. Сексуальная. Сексуальная. Сексуальная. Революция.
4: А вот еще что. Да. А если я макал руки, и руки мы соединяли, как мы уже говорили.
5: Да не макать кучу. Надо, макать другое надо.
4: И перестанем это делать. И вдруг вернется ли рукоблудие?
5: Нет, это все. Это раз и навсегда.
4: Понимаете,
5: раз и навсегда.
4: То есть как ампутация?
5: Да, конечно, просто даже какое-то отвращение, понимаете, у вас к этому будет. Прямо, ну, как сказать, подташнивать будет, да, даже если это будете начинать делать.
6: Ах, вот оно все.
5: Тошнота. Кому в постели тошнота нужна? Скажите, никому?
4: Нет, никому.
5: Мутить, понимаете, начнут.
6: Много опять сейчас пишут.
4: То есть, скажем так, если вас мутит,
5: да,
4: когда вы ложитесь в постель,
5: все понятно.
4: Предложите себе и своей супруге на 11-м году жизни во время стальной свадьбы.
5: Любовный пунш.
4: Любовный пунш. Вот, и все. А ведь сегодня он вместо 832 рублей на 18 рублей дешевле. Таким образом, получается, сегодня по акции у нас здесь Параскева Витальевна Колодина, которая, предлагает
6: Каледина.
4: Нам...
5: Каледина,
4: господи, любовный пунш.
6: Любовный пунш. Сами пробовали?
5: Что? Я без него не живу.
6: Вот я хотел спросить.
5: Что? А вы почему думаете, я такая хорошенькая?
6: Хорошенькая.
5: Да, конечно, любовный пунш.
4: Да.
5: А ручки.
6: Я вижу, какие
4: ручки. Фантастика.
6: Они у вас мохнатые прям какие-то. О, боже мой, как приятно.
4: А я знаю.
5: Он о чем говорит вот этот человек?
4: Я не знаю, о чем говорит этот человек. Вообще здесь никого, кроме меня, с вами нету. Нас просто двое. А дает ли галлюцинации любовный пуш?
5: Очень правильные галлюцинации дает. Галлюцинации, но очень правильные.
4: То есть, в принципе, получается так, что вдруг не на 11-м году в стальной свадьбе я немножко принял, чуть-чуть макнул, чуть-чуть выпил, чуть-чуть руки опустил, рукоблудие закончилось, и вдруг я смотрю, раз, и рядом со мной, какая-нибудь Лопес.
5: Да.
4: Ну, какая-нибудь Лопес. Или какая-нибудь...
6: Джоли.
5: Например?
4: Джоли не подходит. Какая-нибудь Монро.
5: Вы знаете, вот в том-то и прелесть, что никакая Лопес, никакая Жоли, никакая вот это вот все, вот это вам вообще становится не нужно. Потому что, наконец-то, вы вот в этой вот женщине, которая рядом с вами, я извиняюсь, прожила уже 11 лет, между прочим.
4: Так.
5: Вы начинаете, вы вдруг видите настоящее, что никаким образом не сравнится ни с Лопес, ни с Жоли, ни вот это вот все, Понимаете? Вы вдруг увидите то, чего никогда не видели. У вас даже глаза прям, знаете, расширятся, откроются, и скажешь...
4: Ну, а теперь скажите самое главное. Получается, у нас делаем короткий вывод. Любовный пунш.
5: Да. Расстроили меня вот просто сейчас Лопес. Вот это, понимаете, какая-то вот эта мужская вот эта психология. Какая-то, вот все-таки какая-то прямо вот потребление какое-то. Дай. Что это такое? Лопес. Да ну, я не знаю, прям не хочу.
6: Ну, не расстраивайтесь,
5: Не знаю. Вот это, понимаете, больной вопрос. Вы просто еще пунши не пробовали, вот и все. Вы сами купите, между прочим.
6: Мы не пробовали, да.
4: А мы, если попробуем пунш, то получается, что мы, и в общем-то... А не будет ли мужчина набрасываться?
5: На жену.
4: Только?
6: Только.
5: Кто? Конечно, ребят.
4: А вот я такой вопрос сейчас задам. Неожиданный.
5: Да, давайте.
4: С кем, получается, руки засунул?
5: О, это сложно.
4: С тем и остался, правильно? Потому что если я принял любовный пунш, ну, то есть я отлил, выпил, но руки не макал, получается, я могу наброситься на кого хочу.
5: Слушайте, вы знаете, вы такие страшные вопросы сейчас задаете.
4: Ну, прямые.
5: Прямые, ну...
4: Демократическое государство.
5: Я ожидал, понимаете, ну, ребят, но ведь от вас...
6: Боря,
4: свобода.
5: Ребят, да. Ну вы абы с кем макать, отливать-то не будете, надеюсь,
4: да,
5: понимаете?
4: Не будем. Не, ну как мы узнаем, абы с кем? Вот мы сейчас смотрим, нам нравится, блин, особь. Особь нравится, я раз макнул... Вернее, отлил. потом макну.
6: Да,
5: да, да, потом технологию макну, не забывайте.
4: А руки, как я ее буду убеждать, макнуть руки вместе со мной?
5: Ребят, это для брачующихся, понимаете? Это брачная технология.
4: Ах, это институт брак.
5: Ну, конечно. Это, ну, что?
4: Сначала поженились.
5: Все, поженись, потом получили.
4: Потом получили любовный пунш.
5: Конечно.
4: Купили,
5: нет, это,
4: правильно?
5: А то всем давайте раздавать. У нас очень мало топинамбуров, понимаете? А то это попробуй вырасти.
6: Ну, да, да.
4: Итак, дорогие друзья, наш общий вывод сегодня в программе «Сексуальная революция». Любовный пунш – уникальный напиток. Он же намазыватель, он же мазь, он же раствор, он же экстракт, он же сразу все для, только для супружеских пар.
5: Только, ребят, только.
4: А ну, ведь слоган вашего, так сказать, вашей компании – это «Прощай, хандра и привыкаемость».
5: Конечно, да. Да здравствует веселье.
6: Да здравствует веселье.
5: Да, мы не умрем от скуки, да, да, да.
4: Конечно. Потрясающе. Итак, сегодня в программе «Сексуальная революция» со своим уникальным любовным пуншем по 814 рублей по акции за банку трех.
5: Да, не забудьте.
4: Да,
5: делайте
4: была
5: заказы.
4: Пара Скева Витальна
5: Каледина.
4: Очень приятно.
5: Мне тоже очень приятно, ребят.
6: Спасибо.
4: До свидания.
5: Да, да, пока-пока, дорогие.
6: Сейчас прямо окуну, я прям...
5: Кунайте.
0: Сексуальная. Революция. Знаете ли вы, что игра на балалайке может вызывать чувство любви к родине у перелетных птиц? Турботай. Что значит «потанцуй» на празднике сбора несладкого маиса с моей сестрой, друг?

0: Tämä on aivan tosi tapahtuma. Sattui omalle isoisälleni Orimattilan pitäjässä lähellä Lahtea 70-luvun alussa isovanhempieni maatilalla, jossa vietin varhaislapsuuteni, joka ei ollut helppo, se oli vaikea. Olin vaikea lapsi, oli traumaattinen lapsi, itkin usein, en saanut helposti unta, minulla oli ihottumaa, minulla oli saivareita, sain niitä lehmistä, jotka olivat saastaisia. Se johtui siitä, että isoäitini, joka oli 114 senttimetriä pitkä, oli hyvin laiska ja myöskin täysi hirviö, ja isoisässäkään ei pahemmin ollut hurraamista, joten...
1: Nuppi, nuppi, lipputangon nuppi, juhlatunnelma pilasi. Nuppi, nuppi, nuppi, nuppi, nuppi, nuppi, nuppi.
2: 101, are you? Во всем виноват лососиный мус. Фоменко Фейк Радио.
3: Лабиринт Леонардо.
4: С вами снова я, Ирина Рыбладзе, передача «Лабиринт Леонардо», и у нас с вами в гостях Виталий Поплотень Гуцко, который, да, наконец рассказывает все тайны общения и переработки, да, шипзиков.
5: Да. Да.
4: Итак, значит, мы выяснили, что у вас в лаборатории шипзика насильно накрывают одеялом, и поэтому, да, он не может
5: набросить. Вы знаете так, нет, да, ну не совсем, мы шипзика самого не накрываем одеялом.
4: А каким одеялом вы накрываете, ну, ватным или пуховым?
5: Ну, давайте так.
4: Давайте это имеет так значение вообще?
5: Во-первых, просто... это огромное значение. Огромное. Во-вторых, я хочу сказать.
4: Да.
5: Мы не накрываем шипздика никоим образом самого.
4: Так.
5: Мы накрываем бокс.
4: Бокс, целый бокс.
5: Огромным одеялом, конечно. Одеяло верблюжье.
4: Верблюжье только.
5: Каждый бокс накрывается одеялом.
4: Верблюжьим одеялом.
5: Дело в том, что шипздик,
4: да,
5: когда засыпает,
4: да,
5: он, если он не под одеялом, шипздик уснуть не может.
4: Не может.
5: Он спит без одеяла.
4: Да.
5: И поэтому он, ну, если он, как говорится.
4: Да.
5: Но мы во время, так сказать, его сна,
4: да,
5: укутываем бокс
4: верблюжьим одеялом.
5: Верблюжьим одеялом.
4: А почему именно верблюжьим, извините?
5: Ну, во-первых, верблюжье одеяло вообще не пропускает шипздючную энергию.
4: Ах, вот оно что.
5: Вообще ни грамма. Пуховое до 30%.
4: Да.
5: Ватная до 70.
4: До 70. А верблюжье вообще?
5: Просто стена.
4: Я быстро скажу.
5: Свинцовый, да, саркофаг.
4: Свинцовый саркофаг. Женщины, которые вышли, собственно, по ошибке замуж за шипзика, приобретайте, пожалуйста, верблюжье одеяло. Это вас спасет, просто спасет.
5: Да, да. Ну, но все равно, женщины, которые находятся замужем за шипзиками, да, должны обратиться к нам в лабораторию.
4: И на какое-то время все-таки сдать своего мужа.
5: Ну и себя, так сказать, подвергнуть осмотру нашему.
4: Да, да.
5: Потому что мы с удовольствием и женщин
4: риск заражения, да. Риск, ну, заражения велик, да, велик.
5: Ну, конечно, да.
4: Да. Скажите, вот у вас же скоро будет какая-то слет и какая-то там фестиваль или что-то, что как-то называется.
5: Ну, помню, вы знаете, да, мы сейчас, да, пробуем сделать фестиваль, так сказать, вылеченные шипздики.
4: Вылеченные шипздики.
5: Вылеченные шипздики.
4: Они же очень интересные люди.
5: Они прекрасные.
4: Прекрасные.
5: Великолепные
4: люди.
5: Шипздики, великолепные люди. Понимаете? Ну, если вы читали мою статью, так сказать, в Science.
4: Я чуть-чуть.
5: Если вы готовились,
4: конечно,
5: к эфиру,
4: да,
5: так сказать,
4: конечно,
5: да. Но, да, моя статья, в которой, так сказать, она,
4: да,
5: называется «Этиловые атаки шипздика».
4: Этиловые атаки шипздика. Да-да-да.
5: Там, так сказать, многие почему-то считают, что эта статья полностью отрицает реабилитацию шипздика как такового.
4: Да.
5: А я скажу вам, нет.
4: Нет.
5: Нет.
4: И нет.
5: И нет, и еще раз нет. Понимаете?
4: Да.
5: То-то и оно.
4: Угу. А почему вот этиловые атаки? Это как-то связано с алкоголем?
5: Ну, конечно. Конечно. Глоток алкоголя пагубно действует на шипзика. Шипзик утраивается.
4: То есть энергия его утраивается?
5: Конечно. Энергия шипзика, да, утраивается.
4: Да.
5: И шипзик становится просто, ну, не то, что он неуемен, вы понимаете.
4: Mm-hmm.
5: Сам шипзик уже, мы уже и, так сказать, невооруженным глазом,
4: да,
5: шипзика уже и не видим после того, как он принимает, так сказать, вовнутрь организма буквально, может быть, ну, 100 грамм этилового спирта в том или ином виде.
4: Да его, как сказать, и кувырки, и все остальное, оно просто становится каким-то неконтролируемым.
5: Ну, вы знаете, ну, вы можете себе представить это, так сказать, ну, Это Шипздик, это, ну, это чужой компонент на планете, просто, понимаете?
4: Но какой-то процент все-таки должен быть у нас?
5: Нет, шипзиков у нас должно быть, конечно, определенное количество. Я предполагаю, до 0,8%.
4: До 0,8%?
5: На планете.
4: То есть совершенно их убирать просто не,
5: ну,
4: нельзя?
5: Ну, слушайте, это все равно, что убрать воробьев.
4: Да,
5: понимаете?
4: Да, да.
5: Уже
4: да.
5: Одна же убирать.
4: Да, да, да, да.
5: Ну вот, дорогие друзья, вот, да. Собственно, вот такой вот вся проблема сегодня была рассказана вам.
4: Да.
5: О том, что шипздики, конечно. И я хочу вот что сказать.
4: Вот скажите, да. Да,
5: значит, шипздики... вообще, мне кажется, мне бы было легче работать, если бы шипздики действительно объединялись между собой.
4: Объединялись.
5: Ну, просто старинный лозунг. Шипздики, объединяйтесь.
4: Шипздики, объединяйтесь. Спасибо огромное, Виталий. Спасибо огромное. У нас в гостях был специалист по шипздикам, по их украшению, по их систематизированию. Виталий Поплазень-Гудско. Спасибо вам огромное.
5: Спасибо, до свидания.
4: До свидания.
3: Лабиринт Леонардо.
2: Самостоятельно подносим ко рту. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
4: Клюворыл. Клюворыл может вырасти до 7-8 метров, а его вес может достигать до 2-3 тонн. Конкретные места его обитания узнать не удается. Их можно определить только по случаям выбрасывания и обсыхания клюворыла на берегу. Сроки спаривания клюворылов очень растянуты и длятся практически весь год. Неволи не переносят.

0: с тыльной стороной. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru.
2: Высокие технологии. Высокие технологии.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Владислав Жульпанский снова в студии Фоменко Фейк Радио. Рад приветствовать вас. Итак, сегодня у нас в гостях пилот-машинист первой категории Алевтин Вячеславович Смыслов. Вот вагон-самолет.
4: Да.
3: Легок или тяжел в управлении? Ну, когда раскрываются крылья? В каком месте, так сказать?
4: Ну, вы какой хитрый. Вы хотите сразу все.
3: Между Новопоповской и сразу перед Новосеменовской. Вот это место вылета где?
4: Ну, во-первых, там разные линии. Разные линии. У нас ведь по-другому, другая дифференциация цветовая.
3: То есть я правильно понимаю, что заходя на круг, на кольцевой круг, вы начнете вращаться.
4: И только в конце, в самый последний момент взмываем.
3: То есть это 4 круга по кольцевой.
4: Сначала 4 круга по кольцевой, но это проходит очень быстро. Пассажиры не замечают.
3: Все быстрее и быстрее.
4: Естественно. Это же закон центрифуги.
3: Да, но в этом момент остановки не выполняются.
4: Нет, ни в коем случае. Нет, люди не смогут. Да они и не смогут выйти.
3: Понимаю.
4: В этот момент.
3: Вы раскручиваете. И потом стрелка.
4: Тут же открывается шлюз. Мы называем это шлюз. Вы понимаете? И шлюз, и дополнительный там идет вакуум. Отсасывается воздух для того, чтобы как... Понимаете? Это вот я вам дал сейчас...
3: По сути, это ведь физическая энергия плевка.
4: Да, это фу, не фу, это мы проверяли. Фу, фу, фу. Это очень-очень низкое небо.
3: Фу, вот.
4: Вот он.
3: Вот как работает.
4: И вы вылетели, вас вынесло.
3: Так, теперь скажи мне.
4: Да.
3: Вагон вылетает вверх с пассажирами.
4: Под углом 44 градуса.
3: 44.
4: Почему 44? Объясню. 45 начинает тошнить.
3: Сразу. Ах, вот оно.
4: Мы проверяли на манекенах. Даже тошнило манекена. Но вот это ужасно, конечно. А вы знаете, я вам скажу. Скорость огромная. А я-то по знаку Сойка.
3: Ах,
4: понимаете?
3: Вот оно.
4: Конечно. Поэтому мне-то легче.
3: Но я хочу спросить,
4: Да.
3: Я понимаю, что вы, так сказать, мощь машинист и пилот-машинист.
4: Да.
3: Я понимаю. Но!
4: Нас пока мало
3: Сойка,
4: еще, да.
3: И, так сказать, ну, и ваш природный знак Сойка помогает.
4: Естественно.
3: Конечно же, и вас, так сказать, я понимаю, что вы физически в нормальной форме. Потому что кто будет вести, когда наши пассажиры...
4: Это перегрузка. Перегрузки же постоянно.
3: Но! Я хочу задать вопрос.
4: Да.
3: Вот этот вагон, когда он, так сказать, находится на...
4: Вот.
3: На взлете?
4: Да.
3: Я хочу сказать, в какой момент открываются ли у него крылья? Это первое.
4: Так.
3: Второе, появляется ли у него хвост?
4: Ага. Ну, смотрите, там такая ситуация. Сначала он должен как бы рассечь. То есть сначала у него появляется нос. Мы его называем клювик. Ну, это мы, профессионалы. Появляется маленький клювик, который как бы вот и ввинчивается в пространство. Понимаете?
3: Ага, понимаю.
4: И вот это, да. Когда...
3: Есть ли, так сказать, случай, сейчас уже система начинается.

0: Это работать, да, я,
1: да,
0: правильно,
1: да,
0: понимаю?
1: Да, ну понятно.
0: Значит, ну вот я понял правильно, что между Новопоповской и Новостепановской.
1: Нет, не Новостепановской, а Новосизова.
0: На, Новосизова.
1: Да, Новосизова.
0: Новосизова. Сразу после Новопоповской. Вылет.
1: После Новопоповской.
0: Место,
1: да,
0: вылет.
1: Да, да, да.
0: И вот этот место вылет, это как бы ведь, я понимаю, у вас тут вы, ну, вы дали мне проспект, и в нем написано.
1: В нем указаны шлюзы.
0: Да, указаны шлюзы, но.
1: Место вылетов.
0: Место,
1: да,
0: вылетов.
1: Да, да,
0: и,
1: да,
0: важный, важный аспект. Я вот что хочу спросить. Вот, да, это такой вот этот прыжок, как так называемый.
1: Ну, да, да, может так.
0: Скорость,
1: сказать,
0: ведь,
1: да,
0: достигает практически 11 махов.
1: 11 махов, и там. Ну, за 24 же там практически. 24 же.
0: Вот, да, но я хочу спросить вот что. Вы ведь находитесь в атмосфере, летите в атмосфере,
1: да,
0: с пассажирами,
1: да, да, конечно,
0: с багажом. По сути, это обычный вагон метро.
1: Это вам кажется.
0: Ага.
1: И вот это обманчиво. Как бы мы говорим вагон-самолет, и всем кажется, ну что это вагон, вагон-ресторан, вагон... Нет, нет, нет, нет. Это ёмкое такое название... Это как бы стрела. Вы понимаете? Это
0: горит
1: тетива.
0: Горит ли атмосфера вокруг летящего
1: горит
0: с 11 махами вагона самолета?
1: Мы пробовали. Первые пробные вылеты были в тропосферу. Конечно, а-а-а, конечно. Но это было не рассчитали. И, слава богу, там были манекены. Их тошнило. Но, естественно, мы решили этот процесс, отрегулировали. Больше в тропосферу мы, конечно, не отправляемся. Это естественно.
2: Высокие технологии.
0: Здравствуйте, дорогие друзья! Естественно, здесь и сейчас по-прежнему неунывающая Фоменко Фейк Радио и я, Владислав Жульпацкий. Хочу сказать, во всех социальных сетях, дорогие друзья, во всех социальных сетях набирайте просто Фоменко FM, и вам открывается несбывное. Вы видите все, что мы и делаем. Итак, Фоменко FM во всех социальных сетях.
3: Минутка

0: мужчины, заварю покрепче лебеду, заварю, и в поле я уйду. Брось меня тревожить, старый лес, был мужчина, а теперь исчез. Не нужны теперь твои осины, из болотной я напьюсь трясины, лягу я на мох, глаза закрою, не с тобою больше, не с тобою.
1: Изабелла Чудская из сборника «Люблю». Знаете ли вы, что?
2: Знаете ли вы, что докторская колбаса помогает сосредоточиться на проблеме, если это проблема глобального масштаба?
1: Кто следующий? Касса здоровья.
3: Мы вновь в студии Фоменко Фейк Радио. С вами Юрий Бурзон и со мной Алевтина Павловна Зоб. Да. Это главный врач, анестезиолог, который принадлежит сеть клиник «Не больно». И мы раскрыли уже этот секрет, в чем, так сказать, «Не больно» действительно. И вот мы заговорили о том, что вот иногда к врачу, которому записывается, да, он иногда может даже отказать. Вот тут расскажите.
4: Ну, видите, мужчина, есть людям, которым показано, чтобы чуть-чуть все-таки больно было.
3: Ага.
4: Да, для их пользы. Причем не важно, какая будет операция, что. Ну, просто чуть-чуть боли нужно привнести в их жизнь.
3: Ну, а почему все-таки вот смертельный укус? Откуда это вот появился, вот это вот словосочетание?
4: Ну, потому что любой пациент, даже сдавая кровь, он идет с ощущением, что будет какой-то смертельный укус, смертельный случай, что это сдача крови будет последней.
3: И в результате он наталкивается как бы на вашу клинику и понимает, что ему не больно абсолютно.
4: Да, совершенно.
3: Ему хочется еще и еще раз приходить.
4: Еще раз.
3: Ну, вот видите, как здорово. Скажите, пожалуйста, иногда к вам же приходят и такие немножечко издерганные люди, да?
4: Издерганные люди в основном приходят. Это вот наша клиентура, это издерганные люди, конечно.
3: Вот скажите, во-первых, чем, ну, так сказать, ну, вот чем их дергают, как бы?
4: Их дергают просто постоянно. Дергают дома, их дергают на работе. Они издерганы просто перманентно, понимаете, издерганы.
3: Как вы с ними работаете?
4: Ну, во-первых, у нас очень хорошая мебель стоит. Во-первых, мы сажаем их в мягкое кресло обязательно. Обязательно просто.
3: Да.
4: И не просто в кресло, чтобы можно было ноги положить тоже на мягкое. То есть приглушаем свет.
3: Так.
4: Включаем определенную музыку.
3: Вот, это вот интересно, какую музыку, какого плана?
4: Ну, как какой? Вообще, это звуки природы в основном. Может быть, шум дождя, но вы знаете, даже стук дятла. Как выяснилось, очень способствует успокоению, общему расслаблению.
3: Это
4: человека.
3: Когда дятел стучит постоянно.
4: Стучит, выдергивая себе добычу.
3: Ну да, естественно, добычка.
4: Вот эти звуки, ну много всяких звуков.
3: Да, это интересно.
4: Это подбор осуществляется отдельно. И вот человек в мягком кресле с приглушенным светом, с этой музыкой сидит. И на какой-то второй-третьей минуте он вдруг понимает, что его не будут дергать.
3: Вот я к этому хотел, вы знаете, наши дорогие радиослушатели, что человек начинает понимать, что его не будут кусать, его не будут дергать, в него не будут залезать грязными руками.
4: Да, нет, у нас к стерильности вообще отдельная.
3: Это отдельная тема, естественно.
4: Все стерильно. И то кресло, про которое я говорю, пуфик и так далее, абсолютная стерильность. Это
3: и даже, очень серьезно. И даже по желанию вы предлагаете какие-то куклы. Да?
4: Ну, куклы есть, они тоже абсолютно стерильные. Куклы, это ростовые куклы.
3: Ростовые, вот чуть поподробнее расскажите.
4: Ростовые куклы-врачи.
3: Врачи.
4: Меховые, плюшевые куклы-врачи.
3: То есть они как бы находятся рядом с пациентом?
4: Они находятся рядом, они в хирургических халатах, но мягких, знаете, таких
3: мягких,
4: мохнатых.
3: То есть пациент может потрогать.
4: Потрогать, и таким образом он ощущает, что врач это не страшно.
3: Не укусит.
4: Меховые шприцы, меховые скальпели.
3: Все меховое,
4: абсолютно. абсолютно в этом смысле продезинфицировано. Это да, вот да, к этому да, мы относимся да, да, очень серьезно. Да.
3: А вот с каким вы пациентом иногда, ну, скажем так, вы вторгаетесь, не то чтобы вторгаетесь, но да. вы используете немножечко такой как бы эффект доминирования.
4: Эффект доминирования?
3: Да,
4: ну.
3: Да. Но я не... извините, ради бога, сейчас, пока вы сосредоточитесь для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы с вами прервемся для того, чтобы вновь вернуться в нашу студию.
1: Кто следующий? Касса здоровья. Знай и люби свой край.
2: Флора и фауна.
1: Равнозубая буразубка. Внешне очень похожа на обыкновенную буразубку, но с ярко пигментированным пятым верхним промежуточным зубом. Очень быстро остывают на холоде, имеют неприятный запах, поэтому большинство хищников их не ест.
5: С нами хорошо. 101.ru.
1: Парим росомаху, выгибаем выхухоль, мнем лоботряса. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Международные новости. МИД может принять конвенцию по защите прав народов среднесурковых областей. Соответствующую ноту эти народы направили в адрес ведомства в 18 веке. Среднесурковые давно являются нашими партнерами, и пора привести их в соответствие, подчеркнуто в заявлении МИДа.
1: Финансы.
0: Центробанк сообщил о своем решении урезать. Это повлияет на кривую Смита и может расширить возможности для спекуляций в секторах FB и Lambda, полагают эксперты. Мы дозвонились до нашего специалиста по бумагам.
2: Решение беспрецедентное. Если так пойдет и дальше, прогнозировать сложно. Но динамика есть, это уже сигнал.
1: Наука.
0: Экспедиция Беспятова, уже 86 месяцев находящаяся на раскопках кургана «Малый Клёпотов» в Ильменской автономии, сделала уникальное открытие. Отрядом были обнаружены уникальные уйгурийские сикли, считавшиеся безвозвратно утерянными.
3: «Они оказались живыми, а для нас это уникальная возможность»,
0: — сказал Беспятов. Фоменко Фейк Радио. Новости.
4: Тренажеры Метлер.
5: Как реагирует попугай на пряное и кисломолочное?
6: Он будет повторять ваши движения до

0: Когда получено разрешение?
1: 8-го.
0: Спасибо.
2: Обслуживаем попугаев. Фоменко Фейк Радио.
3: Обуздаватель.
4: Итак, дорогие друзья, сегодня в программе «Обуздыватель» на Фоменко Фейк Радио. Здесь и сейчас Владислав Жульпацкий. У него в гостях, у этого Владислава Жульпацкого, это я, Владислав Жульпацкий. Сегодня у нас в гостях смельчак. Человек с большой буквы «О». О, человек! Человек, который сделал так много всего. Это уникальный человек, человек уникальной профессии. Зовут его Кирилл, фамилия его Гайский, и он является обуздывателем. Обуздыватель Кирилл Гайский.
5: Здравствуйте.
4: Кирилл, очень приятно. Во-первых, сразу начнем, сразу перейдем к делу. Обуздыватель – это такая редкая профессия сегодня.
5: Очень. Она не
4: часто встречается, и я хотел узнать вас. Вот вы, как я посмотрел, так, кстати, в Википедии, вы обуздыватель... Четвертой категории.
5: Да.
4: А сколько всего категорий обуздывателей бывает?
5: Четыре категории.
4: Угу. Ну, то есть четвертая это самая...
5: Это высшая. Высшая категория.
4: Угу.
5: И затем мы отправимся с вами. Но чуть позже. Позже мы поговорим.
4: Я хочу вас узнать. Давайте, да. Потому что, ну, все-таки наши радиослушатели, они абсолютно, мне кажется, не готовы к такому, ну, не знаю, что такое обуздыватель и куда, и с этим обуздывателем, как говорится, куда его пихать, пристраивать. Чем занимается обуздыватель в принципе? Я понимаю, что он обуздывает.
5: Да, естественно, прежде всего я обуздываю.
4: Угу.
5: И я вам больше вам скажу. Если вас интересует, как это началось.
4: Да.
5: Первый раз.
4: Да.
5: 17 апреля 1973 года в 10 часов 48 минут.
4: Удивительно.
5: Я обуздал в первый раз.
4: Вы в первый раз обуздали в 10.48 17 апреля 1973 года.
5: Я сделал это.
4: Вы это сделали. Удивительно. Удивительно.
5: Я это почувствовал по всем, кто окружал меня в тот момент, кто стоял.
4: Скажите, это внезапно произошло?
5: Это внезапно.
4: Обуздание произошло? Внезапно
5: обуздали? Да, это я обуздал внезапно.
4: Внезапно.
5: И они как стояли, как вкопанные, так и стоят. Они даже, кто-то по пояс стоял уже в земле. А потому что с этим связано все. С обузданием. Когда обуздываешь, человек как бы в землю входит прям.
4: Ну как бы, не на самом деле.
5: Ну как бы, естественно. Но у них было полное ощущение. Они мне говорили об этом. У нас, говорит, полное ощущение было, что мы по пояс стояли в земле.
4: Ну я понимаю, так что в 73-м году вы же были еще и ребенком.
5: Отчасти.
4: Ну, я имею в виду по возрасту.
5: По возрасту, да, но так отчасти.
4: То есть вы уже были ребенком, но как бы и не ребенком.
5: Я уже охотился.
4: Охотились куда? На что?
5: Я охотился на зверя, на птицу, на рыбу, на ягненка.
4: Я просто хочу спросить у вас. Получается, вы сирота?
5: Нет, не совсем. Отчасти.
4: Я хочу узнать, как вообще все произошло?
5: Ну да, я понимаю.
4: Я понимаю так. Ну, во-первых, вы владеете компанией Абуз-Д.
5: Да, я владелец компании Абуз-Д. Да, пожалуйста, я прошу вас это запомнить.
4: Я узнать, знаете, что хочу? Вот еще что. Вот это вот Абуз-ТВ на 34-м канале.
5: О, нет, что?
4: К вам не имеет отношения?
5: Это смешной разговор. И они постоянно что-то пытаются там какие-то эти логотипы пускать. Ну что это несерьезно.
4: Абуз-ТВ?
5: Конечно. Я прежде всего родоначальник. Я обуздыватель, так скажем, в первом поколении. И после того, как Гайский начал это движение... Я могу вам привести пример.
4: Великолепно.
5: Да,
4: вы знаете,
5: пожалуйста.
4: Сейчас буквально, дорогие друзья, мы вернемся к нашему гостю, обуздывателю Кириллу Гайскому, смельчаку, буквально через несколько мгновений, когда небольшая пауза произойдет у нас. Спасибо.
6: Знаете ли вы что?
7: Знаете ли вы, что у обычного велосипеда всего два колеса, поскольку от остальных он отказался по эстетическим соображениям?

0: hakkas puukon lehpää, kun nimismies tuli palkupyörällä ja kaatui suoraan puukkoon. Nyt kun olisi tuomio oikeuden mukainen...
1: Online Radio 101. Stoetin roo.
2: Умело играем помпонами. Фоменко Фрик Радио. В эфире программа «Назад во Вселенную». Back to the Universe.
3: Итак, у нас в гостях на Фоменко Фейк Радио инопланетянин Зор Зок. Да, состоялось неудачное приземление, он не был никем захвачен, потому что абсолютно похрену. И ему похрену, и нам похрену, приземлился он или нет. Корабль неудачно упал где-то у нас, но это никак не повлияло ни на что. Мы выяснили, что сейчас у нас Зор Зок в гостях, что он одновременно и самец, одновременно и самка. Вот я хочу узнать, как называется ваша планета?
4: Планета называется 4H89751608. По-вашему.
3: А по-вашему?
4: А по-вашему Ожон.
3: Ожон?
4: Ожно.
3: Ожно. Угу.
4: Что?
3: Ожно, планета Ожно в созвездии Зана?
4: Ожно в созвездии Зана.
3: Вы меня хорошо слышите? Ага, ага. Вы меня хорошо слышите?
4: Я хорошо вас слышу.
3: Спасибо, Зор. Вот что я хочу спросить. Вы сказали, что ваш грузовик шел за Борием. А Борий ведь, как я знаю, на планете Турн?
4: Борий на планете Турн.
3: Угу.
4: Мы пользуемся Борием 2000 лет, по-вашему.
3: Ага. Скажите, пожалуйста, Борий – это такое топливо, правильно? Это
4: универсальное топливо.
3: Универсальное топливо. Угу. Зор, скажите, пожалуйста, я сейчас задам вам такой очень острый вопрос.
4: Шашлычок?
3: Нет, никакого шашлычка. Я просто хочу спросить вас. Скажите, вы присмыкаетесь?
4: В щелочной среде, да.
3: Угу. То есть вы присмыкаетесь в щелочной среде, присмыкаетесь. А вне щелочной среды, скажем, в кислотной, не присмыкаетесь.
4: Вне щелочной среде мне похрену.
3: Ага, вам похрену. Удивительно. Все-таки как вы выучили наш родной язык?
4: Мне нравится ваш язык.
3: Спасибо, Зор. Зор, вы потрясающий, потрясающий. Несмотря на то, что я не могу определить, самец вы или самка.
4: Сейчас самец.
3: Сейчас самец, понимаю вас. Ну что ж, все равно вы прекрасно, прекрасно, вы прекрасно. Скажите, у меня есть к вам острый вопрос. Вы периодами становитесь самцами, а периоды самки. Периодами самки, правильно?
4: Эти периоды зависят от нашего спутника, Увра.
3: Ага, у планеты Ожно есть спутник Увра?
4: Увра.
3: Увра. Угу. То есть, когда он ближе, вы самки.
4: Да.
3: Когда он дальше, вы самцы. А те, кто на... У вас планета же круглая?
4: Круглая.
3: А те, кто с другой стороны?
4: Им похрену.
3: Ага, потрясающе. Такой вопрос тоже, как бы интимный, но у нас он интимный, а у вас-то, может, он и не интимный вовсе. Скажите, пожалуйста, вы размножаетесь-то каким образом?
4: Я сегодня не буду говорить об этом.
3: Даже так? А завтра к нам придете?
4: Ошибка. Я буду говорить об этом.
3: Говорите.
4: Мы любим петь.
3: Так.
4: Когда мы поем, мы размножаемся.
3: Ага.
4: Но песни совсем другие. Не такие, как на Земле.
3: Понимаю вас. Итак, дорогие друзья, сейчас у нас в гостях инопланетянин Зор Зок. Это программа «Назад во Вселенную». Мы вернемся к вам через минуту.
1: Back to the universe.

крутимся волчком. Забегаем вперед, трёмся на краю. По сути, мы кегли. Фоменко, Фейк Радио.

0: Флора и фауна.
1: Коромысло рыжеватое.
2: Да небольшая разнокрылая стрекоза, тело коричневое, глаза зеленые, населяет влажные места с густой растительностью. Летает с мая по август. В отличие от других стрекоз рода, чьи самцы постоянно кружат из конца в конец своих охотничьих участков, самец зеленоглазой стрекозы время от времени отдыхает, приземлившись на какое-нибудь растение.

0: Кто тяжело работает, тот тяжело отдыхает. Фоменко Фейк-радио.
1: С нами легко.
2: Онлайн-радио. 101.ру.
0: Чья спецовка?
3: Я вот что еще хотел спросить. Если вдруг я захотел стать дубасером, почувствовал это призвание, куда вообще?
4: У вас рука, рука сильная у вас.
3: Ну, это я не о себе, у меня рука слабая.
4: А если кто-то, ну да.
3: Если кто-то, просто вот наши слушатели сейчас думают: ух ты, как здорово, Матвей Стешков все-таки человечище, пойду-ка и я дубасером стану.
4: Ну, например, я не знаю, ну есть, ну пусть ко мне придут, запишутся. Вот мне сейчас звонят, кстати, вот сейчас прям мне звонят и... Это нормально, так сказать, абсолютно. Алло, да, сейчас, секундочку, я отвечу. Это алло, это я просто сейчас
3: напоминаю,
4: работаю.
3: Напоминаю, дорогие друзья, у нас сегодня, да, у нас сегодня в гостях Матвей Стешко, он дубасер, профессиональный дубасер. Да, он, на минуточку, занимает пятое место среди дубасеров на планете. Не просто так.
4: Если вы хотите ко мне записаться.
3: И вот какой сейчас вопрос звучит. Вопрос звучит сейчас. Как можно стать дубасером? Спрашиваем мы у Матвея. Матвей, будьте добры. Будьте добры, Матвей. Матвей, вы ошалели, что ли? Матвей, вы прямо в эфире разговариваете по телефону. Ну что это?
4: Хорошо, это
3: ну
4: приятно.
3: Что, все.
4: Спасибо, я
3: спасибо. Ну, давайте ответьте на вопрос.
4: Вам. Спасибо.
3: Ответьте на вопрос. Вас. Как стать дубасером?
4: Да, это удивительные люди. Мне сейчас звонили, это от Саудовского принца, так сказать. И они мне просто спросили, конечно, что они хотят поблагодарить какую-то официальную какую-то карту там, специально, знаете, карта, которая там...
3: Почетного гостя.
4: Почетного гостя.
3: Да, понимаю.
4: Они у себя, так сказать, хотят, чтобы я приехал, расписался им, так сказать, все это. Но вот я сейчас еще раз скажу.
3: Так как
4: вам,
3: стать таким дубасером?
4: Дубасером надо сильные руки, а иметь очень сильные руки.
3: Но зал не поможет
4: спортивный?
3: Жму.
4: Да боюсь, что нет, не совсем даже может.
3: Генетика?
4: Генетика, да. Генетика деды.
3: А сколько, что вы жмете? Жмете от груди?
4: 200.
3: Да ладно? Обалдеть. 200 от груди. 200 от груди. Вот такой дубасер настоящий,
4: вот
3: да?
4: Вот это, да. А как иначе?
1: Чья спецовка?
0: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
5: Классика в эфире.
6: Я помогаю людям в их незнании, но им мало надо из того, что я могу дать. Их больше интересуют приворотные зелья, предсказания и амулеты, то, что пригодится лишь в этой жизни. Им не интересна вечность. Я развожу рукою облака, слишком пасмурно. Если вокруг будет больше света, он проникнет и в меня и разбавит серую муть, плещущуюся в моей душе. Люди совершенно забыли свою древнюю связь с миром, проекцию извне в их души и тела. Я пишу книгу воспоминаний о том, как творить волшебство. Нет, это не мои воспоминания. Я недостаточно опытен для этого. Давно ушедшие души приходят ко мне и диктуют слова. Много слов, которые сами складываются в таинственные узоры учений. Недавно одна из них заглянула в рукопись. Вся качнулась, как потревоженное ветром дымное облако, и сказала: «Нет, не так». После чего смахнула рукавом написанное, и осталась непотревоженная белизна листа.

0: Вы прослушали отрывок из повести Ксении Пахновой «Волшебство памяти».
1: Классика в эфире.
2: Знаете ли вы что?
3: Знаете ли вы, что пустая трата времени и денег способствует повышению уровня восторга от

0: На Фоменко Фейк Радио снова Владислав Жульпацкий в программе «Ветер перемен». В этот прекрасный солнечный день я защищаюсь очками от двух наших гостей, которых зовут Артур и Виктория. Это прекрасные друзья, не муж и жена. Это два человека, два упыря. Некоторые называют их нелюди, но это не так. Сейчас мы здесь убеждаемся, что упыри – это прекрасное, тонкое, удивительное явление нашей жизни. Итак, вот что задают здесь вопросы. Мне в монитор приходит большое количество вопросов. Звучат они так. Вот существует такое мнение, что упыри очень порядочны.
1: Да, конечно.
2: Это правда.
0: Порядочность упыря. Да, это миф, да, или правда?
1: Абсолютная правда. Я вам скажу так. Упырь никогда не солжет.
0: Вот оно что! Вот оно что! Скажите, ну, а вот это бытующее мнение, что упырь все высасывает, забирает энергию, вот это бесконечно.
2: Это предрассудки, не так, да? Предрассудки и наговоры.
0: Предрассудки и наговоры. Ну, и теперь мы переходим к самому главному, а это ведь у нас сегодня вопрос будущего.
1: Да.
0: Наступает эпоха роботов. Как вы знаете, роботы наши, они, так сказать, по всему миру шагают. Скоро люди совсем не будут работать, потому что будут работать только роботы. Вот. Я хочу спросить, действительно ли вы считаете, что будущее за роботами?
2: Ни в коем случае.
0: Нет.
2: Ни в коем случае. Это страшный финал бы был у Вселенной, если было так. Просто чудовищный.
1: Они беспомощны. Роботы, по сути своей, они беспомощны.
2: И ломки.
1: Ломки, и они лгут.
0: Ломки роботов.
1: Ломки роботов.
0: Мы, конечно, это прекрасная тема, и я хочу сказать, мы ее поднимем в следующих наших программах. Нет. Ломки роботов, это удивительно.
2: Это
0: удивительно.
2: Серьезно.
1: А
2: это
1: с
2: серьезно.
1: Этого надо было и начинать, с ломки роботов, естественно.
0: Да, понимаю вас. Значит, вы говорите о том, что будущее за упырями.
1: Конечно.
0: Ну, дорогие друзья, что мы поняли сегодня для себя из нашей программы «Ветер перемен»? Мы поняли, что это каста упырей, удивительно тонких, удивительно нежных, удивительно добрых, не являются кровососущими.
2: Абсолютно.
0: Но мы выяснили, что они просто являются сосущими. Да?
1: Да.
0: Они просто потихонечку высасывают, так сказать, энергию. Для того, чтобы стать упырем, нужно эту энергию.
2: Очень аккуратно.
0: Очень аккуратно, понимаю. Буквально, может быть, даже десятилетиями можете высасывать из человека.
2: Конечно. Да, у нас же времени ограничено.
0: Я понимаю, неограниченность во времени – это прекрасно. Бессмертие упырей, как бессмертие нации. Итак, дорогие друзья, сегодня у нас в гостях, в программе «Ветер перемен» были потрясающие. Артур, Виктория – это люди-упыри, которые раскрыли нам историю человечества, потому что живут они более 2000 лет. Они нам рассказали о том, что вялые западные зомби малообразованы, плохо воспитаны, пустое, как говорится, место. Итак, спасибо вам, дорогой Артур, дорогая Виктория, за то, что вы побывали сегодня у нас в программе. Ну и ждем от вас новых встреч.
2: Зовите еще.
1: А вы зовите нас.
0: Спасибо. Спасибо, дорогие друзья. Мы прощаемся с вами. Это Фоменко Фейк Радио и Владислав Жульпацкий. Обнимаем вас.

0: Флора и фауна родной планеты.
1: Шилохвость. У шилохвости стройное, изящное телосложение и вытянутая шея наряду с длинным игловидным хвостом самца только подчеркивает это обстоятельство. Шилохвость быстро летает, легко поднимается с воды без длительного разбега. Хорошо держится на воде, но почти никогда полностью не заныривает. Корм добывает на поверхности и на мелководье со дна водоемов, опрокидываясь вниз головой.
2: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
0: Не чураемся заброшенных скважин. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Реклама на Фоменко Фейк Радио. Стало понятно. Люди не герметичны. Фоменко Фейк Радио.
2: За и против.
3: Дорогие друзья, это дебаты между одутловатыми и сухими. Одутловатых представляет Сергей Груздев, а сухих – Любовь Потанова. Перед уходом на паузу мы выяснили, что жидкость – это в организме одутловатого – это инфекция.
4: Ну вот, а я противопоставляю этому. Что такое иссушенность? Это же что такое?
5: Нет, вы сначала про инфекцию ответьте.
4: А про инфекцию?
5: Будьте добры.
4: Да пожалуйста. Прямо я не знаю.
5: Вот видите, что происходит с человеком. Он себя не контролирует просто. Просто не контролирует. Он даже не понимает, что перед ним дама.
4: Она все время боится.
5: Она
4: боится своим тоненьким язычком, этим жалом она пытается ужалить меня.
5: Все время переходит через черту. Постоянно переходит через черту.
4: Ты перешла черту тогда, когда иссушила себя. И ты превратилась в корку. В корку абрикоса.
5: Вот вы спрашивали о семейной жизни, спросите, женат ли он. Спросите.
3: Я хочу спросить у вас, Сергей, вы женаты?
4: Да, 4 раза.
5: А и сейчас? Все неудачно, да?
4: Все удачно. 4 раза было удачно.
3: Но сейчас вы не женаты, правильно?
4: И сейчас будет 5-й. Я уже готовлюсь к этому.
3: Мне просто ваша избранница тоже одутловатая.
4: Избранница немножко одутловата, чуть-чуть, слегка, но мы исправим это, она будет еще более одутловата. Кроме заднего.
3: А вот я хочу спросить, да, у вас, пожалуйста. Это такой прямой вопрос. Скажите, одутловатые женятся на одутловатых, а сухие любовь, я понимаю так, сухие на сухих.
4: Это не же...
3: бывает такого брака, чтобы, например, сухая вышла замуж за одутловатого.
5: Вы знаете, бывает все. Но в основном, если сухая выходит замуж за одутловатого, то одутловатый перестает быть одутловатым.
4: Ты заморозишь любого, ты заставишь его, собака!
5: Что с ним?
3: Я попросил бы вас все-таки.
5: Ой, поаккуратнее!
4: Образы, собака это...
3: Ну хорошо, давайте предположим так. Если вы считаете, что если сухая вышла замуж за одутловатого, то одутловатый становится сухим.
5: Обязательно,
3: по-другому. А теперь у меня такой вопрос. А вот если, например, одутловатая...
5: Да.
3: вышла замуж за сухого.
5: Становится сухой.
3: А дутловатая становится сухой.
5: Да.
3: То есть выхода нет. А дутловатые в связи с сухими всегда становятся
5: побеждают
3: сухими.
5: Побеждают сухие.
3: Всегда. То есть если 2 поделить на 0, то будет 0.
5: Обязательно.
3: И никак по-другому.
5: Никак по-другому.
4: Вылучится.
5: Статистика, статистика. Обратитесь к статистике. Недавно были проведены исследования.
4: Исследования.
5: Против цифры. Против цифры не допрешь. Владислав, я прошу урезонить этого человека.
3: Я пытаюсь урезонить, но это непросто.
5: Есть цифры. Есть цифры.
4: Все.
5: Проведен опрос единожды, и сухие всегда побеждают в браках. Все одутловатые становятся сухими. Дети сухие. Слава тебе, Господи!
3: Никаких инфекций.
5: Никаких инфекций, никакой влажности. Повышенные потоотделение, слюноотделение. Вот эти вот ноги.
4: Не дает говорить.
3: Я просто хочу спросить, Сергей, все-таки мы приближаемся к тому, что статистика вот как раз говорит о том, что сухие делают из одутловатых сухих.
4: Нет, перечитайте Зуммера. У него все написано. У Зуммера.
5: Это Вольфа
4: Зуммера? Вольф Зуммер, конечно. Ну, не Ханс Циммер,
3: да.
4: А Вольф Зуммер.
5: Так это же писатель-фантаст. Ну о чем вы говорите? Фантаст!
4: Слушайте.
5: А нам нужны реалии, нам нужны документы.
4: Она меня веселит. Ну я же скажу. Она
5: наденьте
4: все время,
5: на него
4: она...
5: маску.
4: Тихо.
5: Маску наденьте. Он все время чихает.
3: Сейчас, Любонька, мы сделаем небольшой перерыв, наденем на него маску и вернемся к вам снова в студию, дорогие друзья.
2: За и против.
0: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что лягушачья икра будет блестеть на солнце более привлекательно, если оттенить ее осиной?

0: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
1: Ни слова для гопников. Фоменко Фейк Радио.
2: Лабиринт Леонардо.
3: А сейчас мы продолжаем нашу программу.
4: Ой, такая прекрасная.
3: Понравилось?
4: Вот, отлично.
3: Понравилось.
4: Да, очень хорошая. А вы можете мне записать?
3: Да, я запишу с удовольствием.
4: Мне внуки подарили, это как называется?
3: Плеер называется.
4: Нет, да.
3: А что это?
4: Это не важно. Короче, могу теперь слушать это.
3: Да,
4: все,
3: будете
4: все,
3: слушать.
4: Красоту, да.
3: А вот
4: с
3: скажите,
4: тяпкой пойдешь, музыку включишь и хорошо.
3: И вот скажите, а вот предположим, вот у вас пугало есть, например, стоит в огороде? Пугало.
4: Есть, конечно.
3: Есть пугало. Да? И вот представь себе, вы можете хотя бы на пугале разыграть, хотя бы на пугале так представить, что это вот Софья Григорьевна, например, не она, Софья Григорьевна сама, а пугало у вас просит тяпку. Что ответите?
4: Зачем?
3: Ну как, вы подумайте. Вот представь себе, пугало, оно же у вас с протянутыми руками стоит. Ну, руки
4: нет,
3: у него есть?
4: Нет, зачем протянутые? Они в стороны разные протянуты. Где видно, что пугало вперед руки протягивает?
3: Ну, да.
4: Оно в сторону протягивает руки.
3: В сторону.
4: Потому что что это за вперед протянутые
3: руки? Ну, да, это пугало.
4: Что говорить такое?
3: Чудище, да, это пугало чудище, естественно. Так вот, а оно у вас просит тяпку, вот представьте себе.
4: Да это ужас какой-то. Да это страшно просто.
3: Страшно? Бывает, снится такое иногда.
4: Да.
3: Ну так, по-честному, что снится? Вот про тяпку сны были у вас, интересно?
4: Ну, снился, конечно.
3: Ну, расскажите,
4: что приятно. Ну, снилось, что отбирали, снилось, что отнимали, снилось, что теряли.
3: Господи.
4: Снилось, что...
3: Ой, боже мой.
4: Снилось, что...
3: И муж Софья Григорьевна... Ну, ладно, расскажите. Ну, не надо. Ой, Галочка. Галочка Засеева у нас сегодня просто в ударе.
4: Ну, на самом деле, Таева просто дает.
3: Ну, уж извините. Все, больше не буду. И вот представьте себе, пожалуйста, как трудно, дорогие у нас радиозрители, как мы вас называем и любя так говорим, как трудно уступить тяпку Галине.

0: Это же, это вся жизнь с этим связана.
1: Девочки, не давайте.
0: Не давайте никому. Девочки, не давайте. Так и хочется все время сказать. Девочки, не давайте. Понимаете, это в душе должно быть, в сердце. Девочки,
1: бывало,
0: не
1: знаете,
0: давайте.
1: Вот я хочу сказать.
0: Да, Галин.
1: Вот бывало, как. Бывало, и муж какой-то недобрый, неласковый,
0: ну, да,
1: придет.
0: Ну да.
1: А ты возьмешь тяпку?
0: И
1: тепло.
0: Во, от тяпки.
1: Тяпка, она, понимаете, она тепло дает.
0: Опа. И вновь звучит музыка.
2: Лабиринт Леонардо.
3: Делаем рубище мягче. Фоменко Фейк Радио.
4: Флора и фауна родной планеты.
5: Речной бобр. Грызун. Ввиду скудных кормовых ресурсов и ограниченности оптимальных мест обитания, насыщенность угодий бобрами наступает быстро, что определяет относительную стабильность популяции для определенного комплекса условий существования. Первоочередную задачу составляет разработка государственной стратегии восстановления тувинского бобра.
6: Рай. Хей, Велет, кипись ван!

0: питаем геранью. Фоменко Фрик Радио. 101 рок. Сексуальное.
1: Сексуальное.
0: Сексуальное.
1: Сексуальное.
0: Революция.
2: Дорогие друзья, сегодня в программе «Сексуальная революция» инженер-конструктор, конструктор искусственных вагин Игорь Пусин. Да. Я хочу спросить, Игорь, да, скажите, пожалуйста, вы вот решили сделать вагину, да?
3: Ну да.
2: Нового вида.
3: Да, да.
2: Нового вида,
3: ну, например,
2: нового врага. Вы берете, так сказать, несколько прототипов или конкретно останавливаетесь на одном?
3: Ну, как правило, 2-3 прототипа мы берем за основу.
2: Из них слагаете?
3: Из них слагаемое. Почему я говорю это средоточие? Вагина — это средоточие, куда мы прикладываем все усилия свои, когда мы хотим использовать вагину, использовать ее по назначению. Иногда не по назначению мы даже. Даже для этого иногда бывает у нас упрямая гортань. Именно поэтому.
2: Понимаю, да. Понимаю. Да. А вот у меня возникает к вам вопрос сейчас.
3: Да.
2: Ну, такой вот неожиданный.
3: Да.
2: Скажите, пожалуйста, если я решился, да, на приобретение вот этой вот искусственной вагины. Может ли она, эта искусственная вагина, заменить мне вообще глобально личную жизнь?
3: Конечно. У нас много людей, опять же, в ком в горле, вы знаете, так сказать, этот сайт, общаются с прототипами, все время разговаривают, задают вопрос. А вот, например, у нас есть Игнат. Он начинал вообще с 3 женщинами. И он отказался от них.
2: Полностью.
3: Полностью отказался.
2: То есть получается, что вполне, так сказать, возможно.
3: Вполне.
2: Это, конечно, не доказано сегодня.
3: Ну, да, да,
2: да. Но получается, что искусственная вагина,
3: да,
2: может заменить личную жизнь.
3: Заменила ему и мать, и сестру, ну и бабку.
2: Угу.
3: Ну, это у
2: всех
3: него
2: заменила.
3: Своя история. Всех заменила.
2: Понимаю.
3: Да.
2: Но понимаете что? Выходит, что приобретя единожды, приобретая искусственную вагину, вы как бы отсекаете полностью все проблемы.
3: Конечно, конечно.
2: У вас исчезает потребность оплачивать, так сказать, совместную жизнь с человеком,
3: да,
2: с женщиной, например.
3: Более того, оплачивать услуги сомнительных проводниц.
2: Да, вообще мы не говорим.
3: Вы это знаете.
2: Про это мы вообще не говорим.
3: У меня Игнат как раз опять писал о том, что он говорит, вы знаете, я хотел обратиться к проводнице, но потом я понял, а зачем? Если у меня есть, если у меня с собой в чемоданчике, он возит с собой чемоданчик небольшой, и там у него лежит.
2: И вот я задаю какой вопрос.
3: Да.
2: Сегодня становится понятно, что искусственные вагины приходят на смену старой, как говорится, деревянной, ну,
3: лошади,
2: обычной,
3: как
2: лошадки,
3: мы говорим,
2: да,
3: лошадки.
2: Ну, называем это нашей обычной
3: мы
2: жизнь,
3: профессионалы,
2: да?
3: Называем
2: то
3: это лошадкой.
2: В принципе, можно и не жениться.
3: Нет, конечно.
2: Скажите, вы как инженер.
3: Я не женат.
2: Игорь.
3: Да.
2: Ну, понятно, да, я понимаю, что вы не женаты, естественно.
3: Да, естественно.
2: Я хочу задать вот какой вам вопрос. Я слышал, ну вы уж простите, что я открываю, так сказать, может быть, какие-то тайны.
3: Нет, нет, пожалуйста.
2: Я слышал, дорогие друзья, Игорь Пусин работает сейчас над искусственным интеллектом вагины.
3: Да, конечно.
2: И таким образом, вполне возможно, искусственные вагины будут не только заменять нам, так сказать, плотское наше,
3: ну, да,
2: но
3: да,
2: и
3: да,
2: приведут
3: да.
2: нас к тому, что от искусственных вагин будут рождаться дети.
3: Естественно.
2: Мы идем к этому?
3: Мы идем к этому.
2: Мы идем к этому.
3: Причем мы идем поступью, прямо такой лихой поступью мы идем.
2: Вот, и я понимаю, что сегодня Игорь Пусин своей работой может полностью поменять состояние отношений на Земле.
3: Вот, это уже мы всю планету берем, всю планету. Извините, ради бога, мне звонит Игнат, я сейчас перезвоню ему. Да-да-да. Игнатик, я перезвоню тебе. Я сейчас в эфире. У меня Владислава пригласил меня. Я перезвоню тебе, Игнатик. Вот. Что хочется сказать? Игнат все время волнуется.
2: Подождите про Игната.
3: Ну, хорошо.
2: Подождите. Я сейчас сделаю небольшую паузу. Мы прервемся буквально. Мы прерываемся. Это программа «Сексуальная революция» на Фоменко Фейк Радио. Вернемся через минуту.
0: Сексуальная. Сексуальная. Сексуальная.
1: Сексуальная.
0: Революция.
1: Колокольчики,
0: бубенчики,
1: еловые принадлежности.
0: Для тебя.
1: И, может быть,
0: для него.
1: О-о-о, все о еле.
4: 31-312-657-2, Минздрава. Здраво.
5: Классика в эфире.
6: Дарган потянулся до хруста в костях. Он стряхнул с себя остатки ночной дурноты вместе с концовкой боя. Тогда все закончилось большими потерями станичников. Несмотря на то, что пехотный подполковник вовремя выдвинул батальон на подмогу Панкрату, обложенному абреками со всех сторон, и постарался оттянуть на себя главные силы горцев. Одного не догадался сделать командир батальона, упредить нападение врага на оставленную им в засаде целую роту пехотинцев. Многих из них горцы порубили, словно капусту на огородных грядках. А потом их банды без следа распылились по окрестным аулам, чтобы по первому зову снова собраться злыми осами и начать жалить непрошенных гостей из ненасытной России. Стоя на крыльце, Дарган долго вбирал в себя заряную прохладу, насквозь пропитанную мощью мироздания, наполнявшую и его силой нового дня. Затем прислушался к звукам, доносившимся из хаты. Первыми отозвались на солнечный восход маленькие внуки. Их голоса приятно прокатились по натянутым нервам. За ними забормотала полусонная Алёнушка, вслед за которой добродушным сурком зафырчал Панкрат. И пошло, поехало по всем комнатам, будто скользившие по стенам солнечные зайчики пощекотали каждого из жильцов в отдельности. Перемявшись с ноги на ногу, полковник со спокойной душой пошел облачаться в свою казачью форму. Просторную горницу уже заполняли сытые запахи. Пора уже было подсаживаться к столу.
7: Вы прослушали отрывок из повести Валерия Куля «Боль неясыти».
5: Классика в эфире.
8: Знаете ли вы что?
9: Знаете ли вы, что прыжки в сторону не бывали олимпийским видом спорта и не будут им никогда?
10: В гостях у нас сегодня Юрий Бызлов. Юрий Бызлов – это эксперт-ниточник. Как стать таким вот ученым, как вы? Жизненную нить, так сказать, выводя. Вы же видите, так сказать, человека. Вот вы видите, сразу как бы сканируете, и вы понимаете, здесь жизненная нить плохо. Да, здесь да, жизненная нить хорошо. Да. Здесь не хватает линии достатка. Нить достатка утеряна. А здесь нити любви не хватает.
11: Да, вы, да. Вы видите, мы же сканируем.
10: Вы же сканируете и мужчин, и женщин. И женщин. Понимаю вас.
11: Справа мужчин, слева женщин.
10: Ах, вот.
11: Конечно. Вот. Ну что, перед тем, как в барокамеру голеньким зайти, мы сканируем сначала мужчин и женщин. И здесь. И после этого вот здесь подставляем датчик. И
10: И чек. Вот и все.
11: Вдруг оказывается... И он видит...
10: И никаких, так сказать, медикаментозных,
11: да не дай бог. Да ни в коем случае. Никаких медикаментозных. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не
10: Просто одно здоровье. Просто
3: вот так,
10: на прямом человеческом, так сказать, вот прямом контакте.
11: Да, да. Это должно быть.
10: А с иностранцами вы работаете?
11: Конечно. Но там у нас отдельное есть ответвление. Это называется иностранная подпушь.
10: Ох!
11: Да. То есть мы должны найти у человека подпушь. Перед тем, как ему расстаться с ниткой со своей, вот этой вот ниткой, которая уже вытянула его, мешает.
10: То есть он уже психанул, но он еще не псих. Вот скажите, у кого больше шансов? У психа, который еще не психанул?
11: Да.
10: Или у того, кто психанул, но еще не псих?
11: Больше шансов, я думаю, и у того, и у другого.
10: Вот так.
11: Конечно.
10: Уравниваем их.
11: Мы уравниваем.
10: Неожиданно.
11: Единственное, только мы щупаем как бы вот мужчина и женщина. Вот в этом разница. Здесь, конечно, мы расчерчиваем это.
10: Ну, проводим линию.
11: Мы проводим.
10: То есть мужчина – это мужчина,
11: женщина – это женщина. То есть когда женщина психанула – это одно. Мужчина психанул – совсем другое. Вы понимаете?
10: Удивительно.
11: Женщина-псих, мужчина-псих. Да. Разные вещи.
10: Да, разные.
11: Мы называем их вещами.
10: Или еще не псих, еще не псих.
11: Да, еще не псих, еще не псих. И это стихи.
10: И я, кстати,
11: я написал книгу. Да, так и называется «Еще не псих, еще не псих».
10: Ох,
11: конечно.
10: Это
11: вы не читали?
10: Нет, я не читал.
11: Но обязательно. Вы можете полистать переводику, там есть.
10: Ой, поразительно.
11: Конечно, там написано
10: еще
11: прямо
10: не псих,
11: Юрий
10: еще
11: Бызлов,
10: не псих.
11: «Еще не псих, еще не псих». Это потрясающие. Это какие-то такие-то капельки дождя. Это роса.
10: То есть еще не псих, еще не псих. Нам будет наплевать на них.
11: На них.
10: Когда уйдет от нас тоска.
11: Тоска. Мы брызнем рядом у соска. Сосок жизни. Вот что, конечно.
10: Вот оно что.
11: Да.
10: А я уже напугался, мы в эфире
11: сосок
10: говорить.
11: Сосок жизни. Ну, вы поняли. Но есть нить жизни. Есть сосок жизни.
10: В конце концов. Вот оно
11: что. Есть стремя жизни.
10: Ну, есть, наверное, еще, так сказать, не дай бог.
11: Ну уж мы не будем про это
10: сейчас
11: говорить. Да, да, да. Но и с этим нам приходится тоже работать именно в наших барокамерах.
10: Ну, то есть вы сначала определяете...
11: То есть жизнь, я к чему, извините. Жизнь нити видна. Мы пытаемся человека как бы только настроить его вот на это вот ощущение.
10: И вы как бы вот к вам приходит, например, человек, да?
11: Да, да.
10: Вы на него смотрите и как бы уже как бы понимаете, этот еще не психанул.
11: Еще не псих.
10: Но уже псих.
11: Уже психанул.
10: Уже психанул.
11: Да, но еще
10: а бывает так, а вы смотрите на него и говорите, еще не психанул, но уже псих.
11: Да.
10: И можете
11: вот,
10: видеть и так.
11: И вот и так может быть. И я вам скажу, подчас это даже с этим легче работать, когда уже психанул. Он уже эмоционально выплеснут.
10: Ага.
11: Понимаете? Но еще не псих.
10: Но еще не псих.
11: Понимаете? Это надо уловить.
10: И никаких медикаментозных...
11: Вот эта ниточка. Вот эта ниточка, за которую мы и вытягиваем.
10: Потрясающе.
11: Ну, конечно.
10: Потрясающе.
11: А как с женщиной приятно работать? Ну, что вы, боже.
10: Ну, что я могу сказать?
11: Да, пожалуйста.
10: Дорогие друзья,
11: да.
10: Сегодня у нас в гостях был потрясающий. Удивительный.
11: Вы меня перехвалите просто.
10: Психотехнологический эксперт, психолог по человеческим нитям.
11: Да.
10: Человек, который сделал открытие, что люди делятся на две категории. Психанул, но еще не псих. И псих, но еще не психанул.
11: Да.
10: Вот такая вот как бы, да?
11: Конечно.
10: Спасибо вам. Сегодня у нас в гостях на Фоменко Фейк Радио в программе у Влада Жульпацкого был удивительный Юрий Бызлов, эксперт-ниточник. Спасибо вам, дорогой наш человек.
11: Целую.
12: Как потерять нить.
13: Флора и фауна родной планеты.
14: Сусак зонтичный. Толстые, богатые крахмалом корневища сусака зонтичного издавна разными народами употреблялись в пищу, а у якутов до знакомства с русским хлебом служили главным источником растительной пищи. Корневища сушат, мелят в муку и пекут хлеб. Едят также в пареном и печеном виде, например, с салом. В народной медицине употребляют как отхаркивающее и мягчительное.
15: 101.ru
16: Как устоять на постоянном дворе? Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Надорви уголок.
4: Потяни язычок.
3: Глотни и скомкай.
4: Рима задин.
3: Озноб уйдет. Не является лекарственным препаратом.
4: ООО «Одно здоровье».
5: Лицензия 313-347-984-590. Минздравом можно.
6: Подчас устаем прятать. Фоменко Фейк Радио.
7: Быть или не быть? Вопросы мужской беременности.
8: Быть или не быть в эфире? Очень важный вопрос. Не боитесь ли вы послеродовой депрессии?
9: Нет, там я мужчина, да. А я нет. Я вам объясню. Вот
10: Гриша, нет, я да.
9: Саша, потому что вот даже когда в морской бой мы играли, когда маленькие были, Саша всегда выигрывал. А я проигрывал, но я... Это стратегия вынашивать, вы понимаете?
8: То есть мужчинам, которые сейчас нас слушают, да, в эфире, да, надо сказать, не бояться.
9: Не бояться.
8: Конечно. После родовой депрессии.
10: Абсолютно. Вообще просто не бояться.
9: Абсолютно.
10: Надо спасать родину, надо увеличивать рождаемость.
9: Да.
10: Конечно, помочь женщине. Понимаете? И вынашивать вот все, что приходится вот под руку. Можно вынашивать все, ну, кроме металла, как
8: скажите,
10: я говорю.
8: Скажите, а вы женаты?
9: Кроме металла.
8: Александр, вы женаты?
10: Зачем это?
8: А вы?
9: Нет, ни в коем случае. 9 раз у меня я пробовал, ничего не получилось.
8: Просто я думал, что вы помогаете своим, так сказать, женщинам.
10: Мы помогаем стране,
8: чтобы
10: за человек. Потом мы вынашиваем, как я еще раз подчеркну, вы как будто Алла меня не слышите.
8: Я слышу
10: я
8: все.
10: Я вот и тоже нашим слушателям хочу сказать.
9: Да.
10: Мужчина, который однояйцевый, он может вынашивать что угодно, он может вынашивать и целые, даже, я бы сказал, даже целые промышленные, можно сказать, комплекс
9: промышленных масштабов, Саша,
10: это даже можно
9: говорит.
10: Лучше, чем 3D-принтер.
9: Я вам скажу. скажу. Однояйцевые, они в них залог. Когда два яйца, они начинают тянуть за собой все. Понимаете? Двуяйцевые, они...
10: А одно яйцо, оно и в Африке одно.
8: Оно, вот. Это
10: и вокруг него все.
8: Да, вокруг него все. Да. А, вопрос.
9: Да.
8: Скажите, пожалуйста, а как происходит, собственно, процесс рождения ребенка? Если учесть, что детородные органы мужчины, то есть у вас, Александр, и у вас, Григорий, не, как сказать, не приспособлены...
10: Поймите!
9: Да. Саша говорит.
10: Тело яма!
9: Конечно.
10: Тело яма. Тело мужчины яма. В нем все. В нем все. Может, что вы туда набросаете, то там и прорастет, понимаете?
9: Конечно.
8: Ну, то есть вы имеете... Как...
10: Вы видели, какие мужчины сейчас объемные?
8: Мужчины,
10: какие
8: да.
10: Передние у них части объемные.
9: Да.
8: Ага, так.
10: Эти объемные части позволяют туда впихнуть что хотите.
9: Абсолютно.
10: Любым способом. Контактным, бесконтактным.
8: А выпихнуть?
10: В методе Иволгина, так. Если бы вы подготовились, Алла, к программе...
9: Вы читали Иволгину?
10: Если бы вы читали Иволгину...
8: Да, Иволгину. Ну, Веронику Иволгину.
9: Нет, вы Зова. Лично. Я чувствую, вы
10: Минуточку.
9: Зова читали.
10: Вы же знаете, да. Что теперь по методу Вероники Иволгиной
8: да.
10: Есть специальная молния вместе с липучкой.
9: Конечно.
10: Закрывающая переднюю часть живота мужчины.
9: У так. мужчины все сделано абсолютно на липучках. То есть все спокойно, совершенно происходит своим путем. И это нормальный путь, я вам скажу.
10: Чередом.
8: Роды на липах.
9: Роды на липах.
10: Да. Роды на липах.
9: Да?
10: Конечно.
8: Понятно.
10: Вот однояйцевые роды на липах.
9: Однояйцевые роды на липах.
7: Быть или не быть.
0: Знаете ли вы что?
5: Знаете ли вы, что пчелы волнуются во сне в новолуние, а в полнолуние гадают на рекламных объявлениях?

0: Берем за срочность. Фоменко, фейк радио.
1: Разлинуй лист.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в программе «Разлинуй лист» у Влада Джульпацкого гость весьма известный. Представляю с большим удовольствием продюсера Money BMG GmbH Studio Сергей Пупыш. В общем, одним словом, я понимаю так, что в клипе с Долиной...
3: Да, то есть
2: во время записи с Долиной... Запись с Долиной во время записи с Долиной. Звучало ли вот это вот «не давай мне, не давай». Давайте, значит, подождем. Значит, смотрите, на этот вопрос нужно, значит, набирать номер. Да. Ответ такой, для того, чтобы выиграть запись с Долиной. Да. Если вы поете, конечно. Если вы не поете, можете нам даже не звонить.
3: Слушайте.
2: Значит, смотрите, чтобы выиграть запись Долиной, нужно позвонить 8-800-24-61-72-86-15, угу. Потом 237, потом 40, потом плюс.
3: Угу.
2: Если вы, например, да, считаете, что нет таких слов «не давай мне, не давай»
3: в клипе с Долиной,
2: в клипе с Долиной, угу, то вы звоните 8-800-24-46-11-17-24-19-43-562 минус.
3: Угу.
2: Вот. Ну что, мы ждем звонка.
3: Давайте ждем звонка.
2: Ждем звонка.
3: Ну, пока давайте вопрос.
2: Вот, ну, давайте я вас

0: спрошу сейчас.
1: Давайте, давайте.
0: Да,
1: давайте.
0: Я вас спрошу сейчас.
2: Алло.
0: Ой, не успел спросить. Вот уже здравствуйте. Ой. Здравствуйте.
2: Алло, я дозвонилась.
1: Да.
0: Да.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Как вас зовут? Представьтесь.
2: Меня зовут Ника.
0: Ника.
2: Волоцкая. Да.
1: Волоцкая.
2: Поволоцкая.
0: Поволоцкая.
1: Очень приятно. Здрасте, здрасте.
0: Да.
1: А вы поете? Я слышу, какой голос. У вас голос обалденный.
2: Спасибо. Спасибо. Спасибо, Сергей.
1: Вы шепеляете, что ли?
2: Влад. Да. Я хотела ответить на вопрос.
1: Давайте, давайте.
0: Но вы отвечаете на вопрос только в том случае, если вы поете.
1: Вы поете?
2: Ну, я, конечно, пытаюсь, я не чужда пение.
1: Прекрасно. У вас есть записи? У вас записи есть? Записи?
2: Ну, вы знаете, у меня только такие пока любительские записи есть.
1: Ну, понятно.
2: Но я собираю записи моих любимых исполнителей.
1: Хорошо.
2: И звоню, хотела ответить на вопрос.
0: Отвечайте.
2: Очень хочу... Запись Долины.
1: Запись Долины, да. Хотите?
0: Ну, давайте, Ника, давайте, Никочка.
2: На мой взгляд, в клипе с Долиной нету слов «не давай мне», «не давай мне», «не давай». На мой взгляд, нет.
0: Абсолютно правильный
1: молодец.
0: Ответ. Вот удивительно.
1: Боже.
0: Второй звонок и второй.
1: Как сегодня.
0: Я поздравляю вас. Вы будете записываться вместе, делать запись Долиной, да?
1: Вы будете делать
0: запись Долиной.
1: Вы будете делать запись Долиной.
0: Запись Долиной.
1: Запись Долиной.
0: Вот. А потом будете, соответственно, куда? Если сделаете запись, потом уже будете в клипе.
1: А потом в клипе с Долиной уже вас покажут.
0: Сначала запись Долиной.
1: Представьте себе, запись Долиной, а потом в клипе с Долиной. Представляете?
2: Спасибо,
0: Никочка,
2: Сергей,
0: Никочка,
2: спасибо,
0: не,
2: Влад,
0: не вешайте, пожалуйста, трубочку, не вешайте, пожалуйста, трубочку.
2: Мне надо оставить, да?
0: Да, контакты наш редактор возьмет у вас контакты.
1: Пойте,
0: спасибо
1: большое. Пойте, больше пойте.
2: Я готова дать контакты.
1: Давайте.
0: Сейчас будем брать ваши контакты, сейчас. Итак, дорогие друзья, слава богу. Слава богу.
1: Да.
0: Итак, дорогие друзья, Мони Би МЖГ МХ Студио, Сергей Пупыш сегодня представляет удивительную возможность для наших фантастических людей. Сегодня, кто нас слушал, и сегодня сразу дозвонилась первым номером у нас Ника Потоцкая.
1: Да.
0: Она...
1: Поволоцкая.
0: Прошу прощения, Поволоцкая. Ника Поволоцкая.
1: А где ты
0: ее видел? И она выиграла запись с Долиной. Запись с Долиной, и, соответственно, потом она будет в клипе с Долиной. В клипе с Долиной. Запись с Долиной, и потом в клипе с Долиной. Но теперь же у нас следующий. Давайте все-таки Сергей,
1: ну,
0: а потом...
1: поговорим, да.
0: Что... Нет, не поговорим, а давайте все-таки о чем нам с вами говорить.
1: Ой,
0: давайте,
1: Господи,
0: подумаем.
1: Ну, Владик.
0: Все-таки.
1: Ну.
0: Я хотел сказать вот что. Давайте все-таки попробуем сделать так, да?
1: Так.
0: Чтобы на следующую передачу перенести запись с Дюны и в клипе с Дюны.
1: А, давайте, давайте.
0: Потому что сегодня уже много вот этого в клипе с Дюны и в клипе с запись с Дюны.
1: Да, да, да, уже много, много, много. Давайте.
0: Поэтому хотелось
1: запись
0: бы...
1: Дюны будет,
0: да, запись с Дюны будет в следующей программе.
1: А вот давайте так и сделаем.
0: А в клипе с Дюной тоже. В клипе с Дюной.
1: В клипе с Дюной.
0: В клипе с Дюной будет следующей программе. Вот, а в клипе с Долиной будет в этой.
1: В этой.
0: Ну и все.
1: Вот так и решили.
0: И все. Мы вас поздравляем, дорогие друзья. Все, кто выиграл 10 тысяч рублей и запись с Долиной.
1: Да,
0: вот,
1: да.
0: И, ну и, соответственно, теперь вы окажетесь прямо в клипе с Дюной.
1: Ну.
0: Ой, то есть, простите, в клипе с Долиной.
1: В клипе с Долиной.
0: Что
1: в клипе с Дюной
0: вещи.
1: Потом.
0: Где?
1: В клипе с Дюной,
0: да,
1: на следующий.
0: Да, да. А в клипе с Долиной,
1: а конечно. В клипе с Долиной сейчас.
0: В клипе с Долиной. Да. Ну вот.
1: Хорошо.
0: И на этой высокой ноте мы заканчиваем нашу программу.
1: Спасибо,
0: обнимаем
1: спасибо.
0: Вам. Спасибо.
1: Целую,
0: напомню,
1: целую,
0: что целую. В студии сегодня был Мони Би МЖГ МХ Студио, Сергей Пупыш, главный продюсер. Всем привет. Пока-пока.
1: Спасибо, сладкие.
3: Разлинной лист. Выводим камни с любовью. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
4: Крапчатый суслик. В пределах ареала общий тон окраски светлеет и тускнеет по направлению к югу. Из-за обширной распашки степей крапчатый суслик оказался вытеснен на неудобье. Склоны сухих балок, межи, окраины лесополос. Зимой впадают в спячку. Спит суслик в очень характерной позе, сидя на задних лапах, подогнув голову к брюху и прикрыв ее сверху хвостом.

0: Исправляем ошибки Рудольфа. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru.
2: Парапет времени.
3: Мы продолжаем программу. С удовольствием представлю наших гостей, которые уже, знаете, в этой студии, пожалуй, что и не гости, наверное, а хозяева, потому что я даже не успеваю говорить. Мы по-прежнему разбираем отношения между Виталием Бубновым и Региной... Простите, ради бога. Регина Михайловна. Регина Михайловна, продюсер, запустила картину, взяла деньги, но деньги не отдает, картину не запускает. Мы хотим понять, почему зрители ее так ждут, а ведь это продолжение. И ответьте нам.
4: Она тычет постоянно меня. И зачем? Я вас прошу, еще раз. Давайте попробуем.
5: Как вы себя ведете? Угомонитесь.
4: Тихо. Давайте.
5: Нет, пожалуйста,
3: мы в демократическом государстве.
5: Мне не надо.
4: Если Кристина просит Дилера помочь найти жениха, почему он говорит ей об анониме? Потому что он говорит, потому что у него душа. Душа у него. А меценаты — это тоже люди. Вы знаете, что меценаты — люди. Они ходят по земле, как мы.
5: Вы мне ответьте, зачем скинхед Ира приходит к Кристине? И если они хотят через нее выйти на Максима, зачем ее убивать или что?
4: На лестнице.
5: Когда слепая Кристина встречает Максима на лестнице?
4: На лестнице?
5: Разве когда? Она не узнает его по шагам?
4: Разве
5: по
4: да?
5: Запаху?
4: Да, по запаху.
5: Думаю, что как раз она должна встрепенуться.
4: И что вы делаете?
5: Конечно.
4: Дайте мне сказать.
5: Да. Конечно, в связи... У вас есть хороший момент?
4: У меня есть.
5: В связи с его измененным психическим состоянием...
4: Так надо дать мне.
5: Поймите, может и походка, и запах поменяться.
4: Запах? Знаете?
5: Ну что-то ведь осталось.
4: Надо понюхать.
5: И если он тоже как-то почувствует, то это может дать ему первую вспышку возвращения к себе.
4: Что? Развращение?
5: Поймите.
4: Вы развращаете людей.
5: Как можно разговаривать, он ничего не понимает.
4: Смотрите внимательно.
3: А вы сами ведь ему заказывали сценарий.
5: Я заказывала.
3: Да, но вы
5: ну,
3: как заказывали? Вы с ним не встречались, когда заказывали сценарий?
5: Ну, будьте добры, откажитесь от этих линий.
4: Нет лимона, нет...
5: Данте, да, прохождение кругов. Там нет такой концентрации пороков. Ну, зачем они вам? Вам зачем? А украсть байкерами пса можно найти массу других способов.
4: У какого пса? Не надо про
5: поймите,
4: пса сразу.
5: Поймите, хорошо с казино у вас. Но дальше опять лимон. Ну, поймите, нет лимона.
4: Что нет лимона?
5: Нет Литвы. И мамаша, да не нужны эти линии. Не нужны. И тем более, нет гроба, зарытого в землю, из которого Кристина
3: вот
5: в следующей серии, поймите, выбирается, как в
4: Убедила.
5: Ну, понимаете, Тарантино — это замечательно. Ну, полагаю,
4: в Убедила.
5: Смешивать его кино с жанром нашего сериала не вполне эстетически корректно.
4: Раз.
5: Убить
4: Билла. Стой, говорю. В «Убить Билла» когда-нибудь? 1, 2, 3, 4. Можно ли... Сколько надо их? Сколько надо посмотреть, чтобы в «Убить Билла» один раз?
5: Да, «Убить Билла».
4: Чтобы в «Убить Билла». Это же, смотрит.
5: Это не...
4: Надо видеть это.
5: Это не корректно.
4: Своими глазами в «Убить Билла». Кто в «Убить Билла»? Когда в «Убить Билла»?
6: Это дискуссия в программе «Парапет времени». Как я уже говорил, общаются между собой и спорят две творческих единицы. Продюсер Регина и сценарист Виталий здесь на ваших глазах обсуждают новый 12-серийный боевик под названием «Неспящие».
2: «Парапет времени».
3: И вот мы подводим итоги нашей сегодняшней дискуссии. Мне кажется, она прошла прекрасно. Она прошла очень остро. Но, тем не менее, остались открытыми места. Вот то, что касается спускаемых в унитаз отрубленных рук. Ну, зачем скинхед и Ирод приходят к Кристине, здесь вопрос. Вот у меня, например, остался.
5: Ой, много вопросов.
3: Я не знаю, как. Ну, разве она не узнает по шагам Максима? Вот Кристина, кстати, слепая. А по запаху? Она же нюхает, в конце концов.
5: Ну, конечно.
3: С другой стороны, у меня возникал вопрос: как вы будете это передавать, это, кстати, на пленке, что она нюхает? Как мы будем это показывать? Как актриса будет играть? Как Кристина будет нюхать? Слепая Кристина.
5: Да, это очень, вот это очень интересно.
3: Понимаете? Мне кажется, Виталий совершенно неправомерно.
5: Понимаете, у нас
3: заносчив.
5: Вот заносчив.
4: Смотри-ка.
5: Понимаете, у нас фильм.
4: Ты видишь? Ну извините. Да.
5: У нас фильм. Он связан в первую очередь с чем?
4: С чем?
5: За взаимоотношения.
4: Ничего подобного.
5: Кристины и Максима.
4: Ничего подобного.
5: С обретением их себя.
4: Ничего подобного. Где? Где скинхед, где Ира?
5: Я думаю, понимаете, что...
4: Где Ира?
5: Я думаю, что Кристина, она...
4: Почему?
5: Так не должна видеть.
4: А
5: не должна
4: происходить
5: никакого
4: сами?
5: Природного чуда.
4: Подглядывали?
5: Потому что произошло.
4: Вы...
5: Природное чудо.
4: Стойте.
5: Она должна вместе
4: Бобика.
5: видеть. Она должна...
4: Бобика. Остановите ее. Вы его, Бобика, говорю, остановите. Тарасика, увези, врача зови. Ой, выноси ее.
7: А ноги?
4: Да просто неси.
7: А ноги?
2: Парапет времени.
6: Я
7: закрываю счет двумя пальцами, мизинцем и безымянным. Тариф безымянный. Положи себе сам. Занеси максимум. Банк твой.
8: Классика в эфире.
9: Она быстро пробежала глазами строчки и, раскрасневшись, побежала перечитывать их в укромное место. Она вчитывалась, и сердце вторило ее мыслям бешеным перестуком. А как же иначе, если некогда ранее в своем дневнике она написала о нем: «Удивительные сочетания уравновешенности и агрессии, миролюбия и разочарованности в нем же, жизнерадостности и замкнутости, строгости и доброты, коварства и открытости, расчетливости и самопожертвования, порока и чистоты». Да, это был определенно тот мужчина, который способен тронуть сердце снежной королевы. Они казались друг другу идеальными, а большим никто из них и не мечтал. Именно поэтому он хотел поскорей назвать ее женой. Она хотела этого не меньше. Но строгое родительское воспитание не позволяло ей ни сказать «да», ни раствориться в его объятиях всецело, даря огонь своей страсти до окончания его первого брака. Вы прослушали отрывок из произведения Светланы Кракиной «История про».
8: Классика в эфире.
9: Знаете ли вы что?
10: Знаете ли вы, что весна наступит быстрее, если вы будете ежедневно наказывать валенки на ночь?

0: защиты детей.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! По-прежнему здесь программа «День защиты детей». В гостях у нас мать Лидия Гусакова и ее сын Сашенька. Удивительная вещь. Сашеньке уже 47 лет. Он по-прежнему находится на грудном вскармливании, но при этом Александр обладает всеми, так сказать, достоинствами мужчины, взрослого человека. Но при этом не отрывается от матери.
2: Совершенно не отрывается. Вы знаете, что совершенно не нужно, вот самое главное, понимаете, вот та, тактильность вот эта, не спускать, можно сказать, ребенка с рук, не отпускать, он же у меня еще не ходит.
1: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
2: Еще пока не пошел, пока не решаюсь еще отпустить никого.
1: Ага.
2: Ну, а может, я не отпущу?
1: Я вот что хотел спросить вас, вот я заметил, когда его сюда вносили, так сказать, трое, да, вот он же уже все-таки 47
2: лет. Чужие руки он иногда дается. Но только своим друзьям, да?
1: Почему он у вас в щитках, скажите?
2: Ну, потому что ведь не ходит. Поэтому если вдруг случайно упадет, чтобы защищены были коленочки, локоточки.
1: Вот оно что.
2: Да, шлемик у нас дома есть.
1: Мать-защитница.
2: Да, шлемик дома есть.
1: Мать-защитница, это потрясающе. Я вот что хочу спросить. Скажите, пожалуйста. Я так понимаю, мать и сын вместе навсегда.
2: Да!
1: Вместе навсегда. Да. Это ваш лозунг.
2: Да, вместе навсегда. Как сказать, и уйдем вместе.
1: Ах, вот оно что!
2: Я так, да, думаю.
1: То есть...
2: Саш!
1: Ну, я так понимаю, что Александр...
3: Да.
2: Хочет курить.
1: А, Сашка курит.
2: Саша курит, да. С 20 лет где-то, да.
1: Ага.
2: Сашунь, ну здесь в студии нельзя курить. Саша, нельзя.
3: Ну, ладно.
2: Сейчас уж на улицу вынесут тебя и покуришь там.
1: Хотел спросить. Вижу, что он ведь вас Саш, вы же слушаете свою маму.
3: Да, я слушаю, конечно.
1: Потрясающе. У меня вот какой вопрос. Если, так сказать, ребенка все время держать на руках, не давать ему возможности развиваться, он, в принципе, вырастает дармоедом.
2: Нет, что вы. Саша много что делать сам умеет.
1: Да?
2: Конечно.
1: Например.
2: Конечно. Если его поднести к раковине, он посуду помоет. Он любит играться с посудой, да, Саша?
3: Да, конечно.
1: Удивительно.
2: Да.
1: Удивительно.
2: Бельишко там постирать, когда в ванну я запускаю его, да, Саша? Да?
1: А вот у меня, Лидия, к вам вопрос. Скажите, Лидия, вы как мать-одиночка.
2: Да.
1: Да, вы, так сказать...
2: Я уж даже не мать-одиночка.
1: Ой.
2: А потому что я не чувствую себя одиночкой.
1: Ой-ой-ой.
2: Рядом с Сашенькой-то.
1: Ай-яй-яй.
2: Ну что?
1: Все-таки 47 лет ему уже.
2: Конечно.
1: Я вот что хотел у вас спросить. А вы не думали о внуках, может быть?
2: О внуках? Саш, ты как? Да? Да? Ну, мы с Сашей говорили.
1: А-а-а!
2: Не спускай свой.
1: То есть вы хотите, чтобы Сашенька все-таки, смог как-то заделать вам внуков?
2: Под присмотром моим, не спуская с рук, говорю.
1: То есть на руках прямо у вас. Очень интересные практики.
2: Да.
1: Какие интересные практики.
2: А Саша не против, да, Саша?
1: А вот это на все. Вот она тактильность.
2: Да.
1: Вот оно грудное вскармливание. И вот поперек вот этих вот мнений, что надо, конечно же, уже прекратить грудное вскармливание, вы кормите грудью до сих пор.
2: И вот что я решила, меня и на внука хватит.
1: Ой-ой-ой, молоко не убывает.
2: Нет.
1: Удивительные какие чудеса. Какие все-таки чудеса. И об этих чудесах мы поговорим буквально через одну минуту, когда вернемся к нам в студию.
0: День защиты детей.
4: Флора и фауна родной планеты.
5: Мякотница однолистная. Геофит. Многолетнее травянистое растение. Корневище с псевдобульбой. Рекомендуется посадка в слой листового и хвойного опада. Клубни-луковица может поражаться слизнями. В качестве защиты от слизней рекомендуется производить вокруг растений отсыпку хвоей.
6: хорошо. 101.ru
1: Трогаем все. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Побалуй себя. Теплый воздух из твоего фена так и струится.

0: Спа-галерея «Воздух», Кинешмы. Позволь себе еще чуть-чуть.
1: Лицензия номер 312-564-657-38 УКД ЖЛУ ЦММБ ДЛМЗ 9 мая 47 года.
0: Нёба в меду, рука в рыбе. Фоменко Фейк Радио. Веселые сапожата.
2: На Фоменко Фейк Радио «Веселые сапожата». Программа, посвященная малому бизнесу. Здравствуйте, дорогие друзья. Сейчас на Фоменко Фейк Радио. Здесь и сейчас присутствует Юрий Бурзон, Влад Жульпацкий. И, естественно, и у нас гости. Сегодня
3: очень
2: в гостях.
3: Приятно.
2: Сегодня у нас в гостях удивительная женщина. Лидия Евгеньевна Хвостова. Руководитель, основатель, создатель компании. Они называют, компания ее называется «Твои соседи».
3: Соседи, да.
2: Ну,
3: да.
2: Здравствуйте, Лидия Евгеньевна.
4: Вы здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Скажите,
3: здравствуйте.
2: Как вам пришло в голову стать вот профессиональной соседкой? И вообще, что это такое?
4: Не, ну вы знаете, у меня как бы и выбора особо не было, потому что это, ну как сказать, история такая наследственная, можно сказать, потомственная где-то.
2: Вот она что,
4: потомственная, да. Но как ни странно, это не от родителей пошло, от моего дяди. Он был потомственным соседом, алкоголиком очень много лет. Да.
3: А он много работал,
4: естественно. Он очень много работал, да, приходилось очень много работать. Знаете, как...
2: То есть для того, чтобы поддерживать вот этот имидж алкоголика.
4: Конечно,
2: ему все время приходилось пить, естественно.
4: Да.
2: И дебоши устраивать.
4: Конечно, да, это входило в его обязанности. Это оплачивалось отдельно, поэтому, конечно.
2: Ну, расскажи, как это течение вообще зародилось? Как оно вообще?
4: Вы знаете, вот не знаю. Мне дядя много всяких историй рассказывал, но в основном рассказывал, что когда люди стали заниматься уже какими-то психологическими вопросами, да, как продлить жизнь, да, и стали понимать, что очень многое от эмоционального состояния человека зависит, тогда вот стали уже прибегать вот к услугам вот этих вот замечательных соседей. Потому
2: то
4: что,
2: есть получается, да. что сосед в нашей жизни является очень, так сказать, важным куском.
4: Да. Ну что, бро, просто необходимо.
2: Просто нашей частью, вот нашего
4: часть,
2: практически организма.
4: Часть
2: да?
4: нашей да. жизни.
2: Вот
4: да.
2: так вы въезжаете в квартиру, а там уже сосед.
4: Да, понимаете? И я хочу сказать, что вы знаете, очень у многих есть заблуждение, что хороши соседи только добрая бабушка с обедом или приятная девушка. Нет, совсем нет. Кому-то может бабушка с обедом хороша, а кому-то нужен пьющий алкоголик, электрик, понимаете?
3: Ну то есть да? пьющий постоянно,
4: да,
3: то есть
4: да,
3: на
4: да,
3: это
4: да.
3: на постоянной
4: да,
3: основе.
2: То есть у вас, я
3: да.
2: понимаю, в компании, у вас да. в компании, ты, кстати, по которой занимается... Еще раз объясню для наших слушателей. Дело в том, что сегодня у нас Лидия Евгеньевна, она Хвостова, она сегодня руководитель, владелец, основатель компании, профессиональной компании «Твои соседи». То есть получается, с ваших слов,
4: да?
2: я понимаю так, что многие люди выбирают себе соседей, правильно?
4: Не совсем так, понимаете?
2: Так.
4: Если можно было выбрать, мы уже, понимаете, пошли чуть-чуть вперед, потому что, понимаете, человек может сам и не понимать, что ему надо. Поэтому у нас работает компания, как бы целая компания психологов, которые сначала делают психогеометрию личности. И таким образом выясняют, какой же сосед будет нужен именно в данном случае. То есть это серьезная работа. Поэтому мы уже даже из малого чуть-чуть, наверное, в среднее будем переходить.
2: А вот
3: я хочу тут один вопросик. А вот у вас же вот была вот эта акция «Рассели соседей». Вот это вот, да?
4: Да, вы правы, да.
3: Вы же начинали с коммуналок. Вы, да?
4: Начинали с коммуналок.
3: Вот расскажите, так интересно.
4: Вы знаете, вот удивительное дело.
3: Да.
4: Вот мы начинали с коммуналок. Вроде как расселяли. А потом мы поняли, что люди, которые расселились, совершенно, понимаете, возникают какие-то проблемы. И на физическом уровне, и на эмоциональном уровне. На всех уровнях возникают проблемы, и проблемы возникают. А почему? Потому что им не хватает, понимаете, не хватает вот этого общения на кухне. Им не хватает каких-то, понимаете, ссор таких бытовых, мелких.
2: Может, гораздо... большой драки.
4: Конечно.
2: Да.
4: И потом...
2: Тем более, что
4: да.
2: сейчас по закону, как вы знаете, бытовая драка, это ведь и не уголовное преступление.
3: Да, естественно,
2: конечно. Если не сломал, избил, да. кстати, ну, ничего страшного.
3: Просто
2: это же бывает иногда полезно.
3: Отдых.
2: Это сосед соседа избивает.
4: И вот представляете, что мы стали делать? Мы вот в эту кухню, которая отдельно, которая прекрасная, мы должны были незаметно проникнуть, там, значит, какие-то трусы повесить, чтобы с них капли шли именно неприятно.
3: Суп, значит, в смысле, чтобы они
4: капали. Вот это вот все сделать, чтобы человек, придя утром на кухню, уже как бы взбодрился сразу же и на работу пошел подготовлен.
2: То есть и плюнуть в суп можно, и яичницу, так сказать, и палец засунуть.
3: Ну, конечно, естественно.
2: Понимаю вас. Мы сейчас прервемся. Я напоминаю, что программа у нас «Веселые сапожаты», и в ней сегодня Хвостова Лидия Евгеньевна из компании «Твои соседи». И сейчас небольшой перерыв, и мы вернемся сразу к вам.
0: Веселые сапожата. Знаете ли вы что?
5: Знаете ли вы, что оливковое масло, нанесенное на нижнюю поверхность лыжи, не имеет тех же свойств, что и лыжная мазь?

0: 101.ru. Сбиваем с толку каракатиц. Фоменко Фейк Радио.
1: Рядом с криминалом.
2: Здравствуйте, наши дорогие слушатели и зрители. С вами я, Ирина Рыбладзе, естественно. И у нас передача, наша острая передача «Рядом с криминалом». И хочу вам буквально с содроганием сообщить, что мы сегодня, наконец, пригласили всеми путями и не путями. Он отказывался, но все-таки мы убедили его. Как вы видите, рядом со мной сидит человек с закрытым лицом. Это не случайно. Это он просил его называть «Икс». А этот человек, да, дорогие радиослушатели и зрители, занимается страшным делом, запрещенным, давно запрещенным у нас и в других странах, но он занимается и намерен им дальше заниматься. Этот человек Икс, скажем так, занимается он рыботорговлей. Я правильно все сказала?
3: Да, правильно.
2: Скажите, вы понимаете, что вы ходите практически по краю?
3: Я все понимаю, подождите. Я просто пришел, потому что, ну, как-то уже все, уже дальше невозможно. Я просто уже в этом, я глубоко уже.
2: Погрязли.
3: Да, и поэтому я выговориться, что ли. Выговориться я хотел, просто у меня уже сил просто, у меня нет сил, и я поэтому пришел.
2: Я понимаю, но скажите, а почему вот такой вот просто вопрос в лоб? А почему бы вам просто не взять и не сдаться, так сказать, властям?
3: Кому?
2: Властям?
3: Каким?
2: Каким? Нашим, которые отвечают за рыбу?
3: Да они не отвечают за рыбу.
2: Они отвечают за рыбу. Я знаю, что они отвечают за рыбу и за все слои рыбного, так сказать, населения они отвечают.
3: Ладно, я так скажу.
2: Скажите.
3: Как тебя зовут? Ира?
2: Ирина.
3: Ира или Ирина?
2: Ирина, пожалуйста.
3: Ирина, пожалуйста. Это что, твоя фамилия, что ли?
2: Так, вы хотели меня что-то спросить?
3: Да.
2: Спрашивайте.
3: Ну, в общем так, Ириш, вообще я так скажу. Поначалу было все нормально. Вообще рыботорговля – это такое опасное, конечно.
2: Опасный, да,
3: но,
2: да.
3: Да. Но это интересный бизнес поначалу был.
2: Угу.
3: Вот, ну, и потом, и в любом случае, рыботорговля, еще раз говорю, она есть, будет, и...
2: Скажите, вас в подростковом возрасте уже туда затянула вот эта
3: меня
2: вот компания?
3: Меня просто, да, меня...
2: Поймал, так сказать, в своей сети?
3: Ну, да, там были люди, которые как бы занимались этим, и, в общем, они меня привлекли к этому, они меня затащили в этот... В ангар. В общем, в ангаре там все это началось. Я увидел первый раз, как это все делается.
2: Вот этих вот несчастных вот рыб,
3: ну,
2: да?
3: Ну да. Но дело в том, что вы понимаете, рыбы-самки, они в цене. Понимаете, они особенно в цене, рыбы-самки.
2: Скажите, а защита вообще, защита прав?
3: Вы имеете в виду...
2: Рыб-самок. Ведь она есть повсеместно, во всех странах мира, у нас тоже. Вот вы не опасаетесь,
3: да, я знаю.
2: Не опасаетесь, что все-таки веревочки долго не виться?
3: Виться не виться, а надо побриться, вот что я вам скажу. Ну, это так, прибаутка такая.
2: Вы еще шутите, дело... да?
3: Да,
2: потрясающе,
3: да.
2: Просто
3: а что мне остается-то? Я прекрасно понимаю, что я на краю, поэтому... Чем мне говорить?
2: Да вы на полном краю, понимаете?
3: Понимаете,
2: товарищ Икс.
3: Я вам скажу, есть права рыб-самок, да.
2: Права рыб-самок.
3: Права рыб-самок, да, так и называется.
2: Которые вы совершенно,
3: да, я знаю.
2: Просто, как сказать, наступаете на них.
3: Да, я знаю.
2: Они,
3: да,
2: поруганы, я... Вань.
3: Но я уже надругался над этими самками, но дело не в этом.
2: Боже.
3: Есть же рыбы-кобели, вот в чем все дело.
2: Ну-ка, и вот тогда у меня вытекает следующий вопрос.
3: Ну.
2: Не боитесь ли вы мести рыб-кобелей?
3: Да боюсь, естественно.
2: Ведь есть сейчас рыбы-убийцы, это же всем известно.
3: Рыбы-кобели – это вообще опасные рыбы, с ними сложнее, потому что рыбы-самки, они, так сказать, сами идут как бы на эту...
2: Да, вот на этой, этой страшной ноте мы пока приостановимся и скоро вернемся, чтобы узнать до конца всю правду об этом.

0: Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Аляпка. Единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка резкая. Дзит! Пение – громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются. Весной возвращаются на свои прошлогодние территории, охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.
2: Вывод на изет. С вами Серобов. Локосакке. Отте право. Росвосек.

0: suihku, jos ei tullu hikeä.
1: Гопники ведь и бабы бывают. Фоменко Фейк Радио.
2: С нами легко.
3: Онлайн радио. 101 рубль.
4: Новые технологии!
5: Мы, конечно, мечтали бы, ну, то есть не мечтали мы в далекой перспективе, ну, да. Не в далекой даже, может быть, в короткой перспективе, видимо, газчел.
6: Газчел.
5: Ну, понимаю, человеческий газ. Но сегодня...
6: С этим сложнее.
5: Ну, то есть мораль некая, понимаете, ну, как мы будем, как собирать. Сложно.
6: Конечно, коровы они разрешают.
5: Коровы разрешают, а люди не очень. Ну, они берегут свой, кишечный газ. Но нет, они его и берегут, и думают о нем. И, это как-то, не принято этические нормы какие-то, знаете.
6: Я понимаю.
5: Вы представьте себе...
6: Вы
5: входите...
6: Вы как будто у человека выпрашиваете...
5: Персоналию, понимаете, вы как-то заходите, вот как-то стоят станции, понимаете?
6: Да.
5: И вот вы как бы заходите, по своим естественным надобностям, заходите, и в этих отправлениях, вы одновременно издаете и газ. Мы вот сейчас пытаемся думать об этом, и,
6: Человека морально, он был
5: представьте себе, вот если просто подошли, прошу прощения, к писсуару в туалете.
6: Да.
5: Вот вы, мужчина, подошли, спокойно совершенно. Ну, вы же во время, этих естественных отправлений, расставаясь с жидкостью в организме, вы, можете и немножко припукнуть,
6: Припухнешь
5: слегка, бывает такое.
6: Бывает.
5: У какого мужчины такого не бывало? Бывало, здесь, льется, а здесь там припухало. А здесь, конечно, технологии еще не начинают. Мы еще не сделали. Вот в этот момент, может быть, и можно как-то... В момент этого припукивания, может быть, как-то у человека этот, сероводородную массу и забрать от него.
6: Без
5: конфликта. Не то, что вылезть и сказать ему, иди, сдавай. Нет, конечно. Это как-то вот аккуратно. Мы сейчас думаем об этом технологическом вопросе. Но сейчас занимаемся только животными, то есть коровой, да. Газкур и газкур.
6: Да?
5: Это два таких у нас пункта, которые собирают этот газ, и сразу на переработку мы его сжижаем и, соответственно, заполняем баки наших транспортных средств. И после этого, уже наши газовые двигатели, во-первых, рабочие места.
6: Да.
5: Вы не забывайте. Это рабочий...
6: Это
5: шаг экономики в другую, да, конечно.
6: Понятно.
5: Вот. А потом не забывайте еще важный момент. Кишечный газ, во-первых, он дешевле достается.
6: Естественно.
5: Ничего не нужно практически. Не нужно вот эти вот газопроводы, вот это копание, вот это вот что-то перекапывание, отходные трубы, перерабатывающие заводы. Ничего это не нужно. Есть просто установки, и все.
6: Простые установки, и все.
5: Да. Вот. Плюс пакеты, вы помните, да? Пакеты, да?
6: Да.
5: Значит, вот какие вопросы, здесь будущее в этом, направлении, нам кажется. Конечно, могут быть вопросы, которые, они там могут остро вставать. Сегодня, какой вопрос у вас?
6: А запах?
5: Вот, я соглашусь.
6: Вот я хотел.
5: Запах это... Да, запах это... Но,
6: извините,
5: вы знаете, что такое запах?
6: Да?
5: Конечно...
6: Я хочу, извините, уточнить. Это какой газ получается? Серный?
5: Это немножко сероводород.
4: Новые технологии!
7: Прогнозируемый хруст наста. Крик чаек по требованию. Первые лучи солнца в нужный вам час. Регулируемая амплитуда прибоя. Самоудаляющаяся слякоть. Жилой комплекс «Доворенин». Думай о правнуках. ООО «Князь». Строительные технологии последнего уровня.

0: Минутка поэзии.
1: И я сдвинув кепку на затылок, шагаю пьяный по Москве, в пыли замазанный ботинок утонет в лужной синеве. Мне весело весну тревожить, мне нравится весною пить. И я прошу тебя, прохожий, немного мне еще налить.
0: Вы послушали отрывок из стихотворения Гаспара Задулина «На Москве». Знаете ли вы, что?
2: Знаете ли вы, что пирожок с капустой настроен более агрессивно, поскольку знает, что он не сладкий? Балет в гостях.
3: Да, сегодня, дорогие наши дорогие, балет действительно у нас в гостях. Это волшебная, ослепительная, воздушная прима-балерина Жанна Забавина.

0: Браво! Браво, Жанночка! Браво!
1: Я не могла не станцевать для наших радиослушателей сегодня.
0: Спасибо вам большое,
1: да,
0: Господи.
1: Да.
0: Вот цветы, вы видите, спасибо, это вам.
1: Спасибо большое. Это спасибо. Я тронута, я очень тронута.
0: Жанночка, спасибо, да? Вы так ослепительно танцевали в вот этой вот и композиции.
1: Ну что вы.
0: Да, вот я хотел бы с нее начать.
1: Давайте.
0: «Лебединая песня», так и называется эта композиция.
1: Ну, да, да.
0: Ее придумал Шушаров.
1: Да, ну Шушаров, конечно.
0: Да, он с вами все время работает.
1: Да, да, он работает все время со мной, конечно. Но мы сегодня ведь не о Шушарове.
0: Не о Шушарове, а о вас. О вас, конечно, о вас.
1: Я надеюсь.
0: Вот расскажите о вашей первой работе, а совсем о первой работе. О первой вашей работе.
1: Ну, вы знаете, моя первая работа.
0: Да, я понимаю.
1: Как ни странно, вставать и утром идти в детский сад.
0: Боже мой, какая удивительная. Скажите. Удивительный все-таки вопрос первый. Почему у вас такой голос, скажите?
1: Господи, ну, вы знаете, ну это после родов.
0: А, после родов?
1: После родов у меня.
0: Боже мой.
1: Так случилось, и голос такой вот стал немножко, чуть-чуть погрубел.
0: Немножко.
1: Вот. Ну, вы что же?
0: Ничего, это сказать, не страшно.
1: Вы знаете, вот многие считают, что в балете принято отказываться, так сказать, от детей, от семьи, только для того, чтобы делать карьеру. Ну, я с этим в корне не согласна.
0: Согласен с вами, да.
1: Но вы согласны, а я не согласен.
0: Да, видите, у нас так получается, дорогие наши радиозрители.
1: Согласны,
0: не согласны. Удивительно. Вот если бы вот это сочетание, может быть, слегка натреснутого вашего баритона и ваша статуарность, ваша удивительная статуарность, я повторяю, с нами прима-балерина Жанна Забавина, дорогие друзья. Вот ваша статуарность и...
1: Простите, мне было бы приятно, если бы вы сказали прима-балерина Жанна Забавина, удивительная, волшебная, ослепительная,
0: хорошо,
1: воздушная.
0: Хорошо, конечно. Удивительная, волшебная, ослепительная и воздушная.
1: Спасибо, спасибо.
0: Жанна
1: вам, спасибо.
0: Забавина.
1: Спасибо, да. Ну так, статуарность статуарностью, но возвращаясь к Шушаре, ну хочу вам сказать, конечно, мы с ним много работаем, много по-прежнему. Вот, но сейчас уже, как вам сказать, вы знаете, наши пути начинают, в общем-то, расходиться, потому что многое уже сделано.
0: Да,
1: многое
0: я понимаю.
1: Уже сделано.
0: Да.
1: Ну, вот. А как говорится, на его идеи пуантов не напасешься.
0: Не напасешься, да. Вот, кстати, по поводу пуантов. Кто канифолит пуанта? Вы сами?
1: Вы знаете, ведь сейчас такие времена, ну, нельзя довериться никому. Конечно, я канифолю все сама. Я канифолю и сама, и... Вы знаете, я так... Вообще, я канифолю хорошо. Крепко канифолю. Я даже своим подругам многим канифолю. Ну, канифолю им... Да что говорить, по-честному, вся третья линия кардебалета вся мною отканифолена.
0: Господи, боже мой! Ой, ну, удивительно. А ведь кардебалет, он должен за солисткой смотреть. Так, они ведь учатся у вас.
1: Ну, они смотрят в каком-то смысле.
0: Да, так, да, они подсматривают, конечно.
1: Ну что, конечно, да.
0: А вот вы знаете, вот хотел бы такую вот очень актуальную тему. Вы знаете, она сейчас встала, как вот сейчас говорят, в полный рост.
1: Эта колом тема, она стала,
0: она колом. Да, вот вы тоже, вы почувствовали.
1: Я понимаю, о чем. Я знаю, о чем.
0: Итак, я должен для наших радиослушателей сказать, чтобы они тоже понимали, о чем идет речь. Это пьянство в балете.
1: Ну, дорогие друзья, и ну и вы тоже все, ну все просто, я хочу сказать,
0: да.
1: Вы поймите, балет — это тяжелый труд.
0: Ну, да, я
1: это
0: понимаю.
1: Это тяжелый труд. И порой бывают приходят, вы приходите после спектакля, вы в изнеможении падаете на диван.
0: Вот как.
1: И бывает, не можете до 6 утра, до 7 утра уснуть так.
0: То есть вас,
1: конечно,
0: по-прежнему вот эмоции...
1: Да, эмоции разрывают и физический организм. Вот, а в 9 вам уже у станка?
0: Да.
1: Да, у балетного станка, будьте добры.
0: Да.
1: Как говорится, и канифолить, пожалуйста, нужно, и кардебалет, вторая, третья.
0: Да и Шушарин заставляет.
1: Вот, Шушарин, это, так сказать, такая работа, ну что ж.
0: Ну что ж, естественно.
1: Вот, и ты уже на репетиции в 9 в классе стоишь.
0: И что же,
1: вот,
0: и что
1: и совершенно же? Ты просто... А так вот день за днем, вы представьте себе, и, конечно, многие срываются.
0: Многие.
1: Многие.
0: И вот вы знаете, вот даже вот Волосов ваш, это тоже, извините.
1: Ну, давайте договоримся так. Волосов и тот вот этот случай, что
0: нет,
1: он
0: вот
1: упал,
0: этот случай, да,
1: упал в оркестровую яму, так это, ну, Волосов, ну, подумаешь, ну, с одной стороны, с другой стороны, что сказать про него? Он был выдающийся танцор.
0: Удивительно.
1: А сейчас он, знаете, я бы сказала так,

0: для наших радиослушателей хотел. Это так обидно. Вы представьте, Волосов. Ну, это на уровне, ну, вы понимаете, Мариус Петипа, Волосов. Вот это вот уровень. Вот, вот такой уровень. Ну, почти. Да. Ну, я говорю, почти.
1: Ну, да.
0: Ну, да. Но, ну, да. Но, да, но при этом с фляжкой в руках танцевать. Ну, как это
1: ну,
0: можно?
1: Не так, чтобы он ее, ну, что ж, в руках прям. Он ее, знаете, так припрятывает удивительно. Он ее все время, так сказать, в колготы себе закладывает.
0: В лосины, ну, в смысле, в лосины. Да,
1: мы
0: да,
1: их называем колготы.
0: Ну, я понимаю, вот, да, да.
1: Ну, конечно, для в лосины. Он, да. Знаете, вот если он лицом, так сказать, в зрительный зал, ну, скажем, вот у него идет ПДД.
0: Вот это ПДД знаменитое, да.
1: Первая
0: часть.
1: И вот эту первую часть он проходит, проходит, проходит по переднему, почти по авансцене перед, так сказать, оркестровой ямой. Он проходит лицом, как бы зрителю проходит.
0: А фляжка?
1: А фляжка у него сзади. Понимаете, в колготах. И никто не видит.
0: И ничего.
1: И никто не видит. И тут наступает момент, когда он раз и переворачивается спиной.
0: Да, вот
1: и
0: это,
1: проходит вот это его знаменитое, вот это знаменитое волосовское, да.
0: Волосовское, вот это
1: вот. Это, вот это вот, понимаете?
0: Да, да,
1: он
0: да,
1: де тро.
0: Да, да, тро.
1: Ну,
0: да,
1: и
0: да,
1: он,
0: да,
1: и что вы думаете?
0: Да.
1: Он успевает эту фляжку из колгот из задней части пересунуть в переднюю.
0: Господи, боже мой. Как это все вот удивительно, это удивительно. И вы знаете, здесь и смех, и грех.
1: Одновременно в себя сочетается.
0: Все время рядом.
1: А ведь искусство оно такое.
0: Вот.
1: Это и смех, и грех одновременно.
0: Жанночка, я прошу вас, расскажите побольше.
1: Ну, пожалуйста,
0: побольше.
1: С удовольствием. Вот еще, например, был случай. Да. Нехорошо, конечно, обсуждать за глаза.
0: Ну, я понимаю,
1: но
0: да.
1: Волосов, конечно, последнее время пьет сильно.
0: То есть до какого доходило?
1: Ну, вы знаете, он был у нас в случае, он третий акт второй раз протанцевал.
0: Ага, вот оно в чем дело.
1: Да, да, и заставил
0: все,
1: что?
0: И все смотрели.
1: Конечно, он и зрителя заставил остаться.
0: И все.
1: Так сказать, и дирижер, и оркестр, все. И заново прошли третий акт, и он один все партии пьяный танцевал. И в конце еще упал в оркестровую яму. Волосов бог.
0: Бог, да,
1: бог,
0: действительно.
1: Вы понимаете,
0: бог, как говорится, бог.
1: И
0: бог
1: ничего
0: его...
1: не сделать с этим. И пожалуйста, вот это вот,
0: да.
1: вот это вот, знаете, когда из публики начинают обсуждать пьянство в балете,
0: да
1: это не ваше дело.
0: Да.
1: Второй
0: согласен.
1: Раз посмотрели, третий.
0: Согласен.
1: И будьте довольны.
0: Вот,
1: как
0: спасибо
1: говорится,
0: вам.
1: Понимаете?
0: Жанна Забавин у нас сегодня прима-балерина, удивительная, волшебная, ослепительная, воздушная. Господи, этих эпитетов можно сколько
1: спасибо,
0: угодно
1: спасибо.
0: Перечислить.
1: Спасибо,
0: и мы хотим
1: дорогие друзья.
0: Вас еще раз отблагодарить за ту любовь, которую вы и Волосов, естественно, ваш, и без него никак не, приносит нам.
1: Вы знаете, и то, что Шушарин пытается выгнать Волосова из театра.
0: Да.
1: Я вот вам скажу сейчас публично в эфире,
0: да.
1: И пусть Шушарин слышит это.
0: Да.
1: Если Волосов только будет выгнан из театра...
0: Да.
1: Выгнан будет из театра.
0: Ну да, да, тогда?
1: Я уйду с ним!
0: Боже мой, нет, нет,
1: да.
0: Нет, публика этого не простит,
1: да.
0: Вам любимая наша, незабываемая наша, одухотворенная наша, пусть водка не душит. Вот так бы я поставил вопрос. Пусть водка не душит искусство. Потому что искусство и водка, они все равно рядом. Они бок о бок. Итак, мы заканчиваем нашу программу.
1: Спасибо.
0: Прощаемся с Жанной и говорим, балет всегда у вас в гостях.
1: Прощайте.
0: Благодарю вас. Балет в гостях.
2: Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна.
4: Не топырь, карлик. Самый мелкий вид рукокрылых Европы. Их масса обычно составляет 4-8 граммов. Детеныш нетопыря карлика может уместиться в наперстке, а взрослые животные в спичечном коробке. Спаривание после окончания лактации с выраженным гоном или на зимовках. Выводковые колонии до нескольких сотен самок. Самцы держатся обособленно.
5: В
3: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
5: Гарантируем нерест. Фоменко Фейк Радио.

0: Бивень, а бивень. Исполин с исполином на глазах у царя единорога сквозь пелену веков.
1: Китайские присыпки от диатеза Янцзы. Нету глиста, кожа чиста. О-о-о, китайские присыпки. Не является лекарством.

0: И вновь в студии Ирина Рыбладзе. Передача «Слово из букв». В гостях Стас Рыц. Великолепный писатель, с которым мы с удовольствием, с огромным удовольствием общаемся. Вот какой еще у меня вопрос. Может быть, один из последних вопросов. Вот почему все-таки писателей мужчин больше, чем писателей женщин? Вот с чем вы это связываете? Почему? Почему?
1: Здесь надо вспомнить...
0: Трудный вопрос, да?
1: Трудный вопрос. Трудный вопрос. Здесь надо вспомнить Хемингуэя.
0: Так,
1: старину,
0: интересно.
1: Старину Хэма.
0: Да.
1: Боже мой, как я увлекался им в отрочестве.
0: Вам тоже бабушка ведь читала его.
1: Бабушка читала его, да. Конечно. Ну, чуть позже, чем Денискины рассказы.
0: Ну, конечно. Чуть-чуть, да.
1: Но вот я помню тогда, у меня были длинные гастроли там, Магадан, Пермь, Омск.
0: Да.
1: Я гастролировал, так сказать, я читал свои произведения.
0: Да, чтением, да.
1: Да, я читал свои произведения. Тогда и только зарождалось произведение «Мозган и Шурочка». Только, так сказать...
0: Зачатки.
1: Зачатки, такие. Да. Но тогда уже я чувствовал вот какую-то, тягу.
0: Тягу-тягу.
1: Да.
0: Тягу-тягу. То есть вы хотите сказать, что у женщин это бывает реже?
1: У женщин не такая тяга.
0: Не такая
1: у них
0: тяга.
1: Есть другая тяга, но об этом как бы я пишу в своем произведении.
0: Да.
1: «Упс» и «Четверочка». Ага. Но это, если вы не читали, это новое.
0: Новое произведение. Пока еще не читала.
1: «Упс» и «Четверочка». Ну вот. Там много о женщинах, и много даже раскрывается, почему женщины...
0: Почему
1: мужчины все-таки где-то обходят на повороте женщин.
0: Тяга-тяга и просто тяга. Видимо,
1: да,
0: так, тяга, да, получается?
1: Тяга-тяга и просто тяга.
0: То есть для писательства нужна тяга-тяга.
1: Тяга-тяга.
0: Тяга-тяга.
1: Тяга в квадрате, да.
0: Интересно. А для жизни просто тяги
1: просто
0: хватает?
1: Просто тяги. Одной тяги нормальной.
0: Но некоторые женщины все-таки имеют тягу-тягу.
1: Ну, есть, конечно.
0: Есть, да?
1: Есть, я скажу, и эти самые, тяжи, которые очень сильные, как бы, это называется, вес имеется в виду, вес, да?
0: Вес,
1: тяжи,
0: да.
1: Тяжи такие, тяжеловесы. И женщины-тяжеловесы есть и так далее. Но все равно любовь, она, мне кажется, все равно исходит...
0: Дело мужское. Ну, вы знаете, вот на этой вот потрясающей ноте опять.
1: Да.
0: Любовь. Мы будем закругляться, так
1: любовь
0: сказать.
1: Любовь и тяга-тяга.
0: Любовь и тяга-тяга. Тяга-тяга-любовь.
1: Да. Тяга-тяга-любовь.
0: Интересно, да.
1: Да, есть
0: интересно,
1: же такие
0: Стас.
1: Выражения, да?
0: Да. Спасибо вам, дорогой Стас.
1: Да.
0: Очень было интересно с вами.
1: Спасибо.
0: Спасибо вам, дорогие слушатели, зрители.
1: Тянитесь друг к другу.
0: Да.
1: Вот так бы я сказал.
0: Обязательно.
1: Потягуши.
0: Да.
1: Делайте потягуши, не бойтесь.
0: Правильно.
1: До свидания.
0: До свидания.

0: 1.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
1: Всегда рядом с обрядом. Фоменко Фейк Радио.
2: Быть или не быть? Вопросы мужской беременности.
3: А скажите, лучше ответьте на вопрос радиослушателям. Они очень интересуются. Какой способ вы избрали?
4: Ну, послушайте, способов беременеть мужчине много. Так, а как интересно. Минимум два. Как минимум два. Да. Вы, кстати, не смотрите, мы вот так сейчас очень так активны.
5: Вы просто волнуемся.
4: Активны,
5: да.
4: Потому что,
5: активны.
4: Конечно, мы уже оба беременны.
5: Вот о чем речь.
3: Вот это странно.
4: Говорим об этом смело.
3: Вот вы знаете, это
4: и
3: очень
4: у нас
3: странно.
4: Уже, конечно, уже.
3: Понимаете, в первый триместр...
4: Гормон идет? Конечно,
5: идет.
4: Мы.
5: Да.
4: Так, значит, активны.
3: Да. Секундочку, можно мне сказать? Тогда получается, что у вас не первый триместр беременности, а уже, наверное, второй или третий. Потому что в первой должна быть вялость, сонность и токсикоз, в конце концов.
5: Нет.
4: Что,
5: и
4: нет?
5: Еще у мужчины
4: нет. Это мужская беременность.
5: Это нет токсикоза.
3: То есть
5: нет.
3: Все наоборот.
5: Да.
3: Все
4: вернемся.
5: Наоборот.
4: Вернемся к способу зачатия. Вы это хотели?
3: Пожалуйста,
4: давайте,
3: я хотел.
4: Существует два, как минимум, известных
5: давай,
4: способа.
5: Давай,
4: да,
5: вруби как следует. Врублю,
4: конечно.
5: Давай.
4: Есть контактный и бесконтактный.
5: Да.
4: Вот так.
3: И какой у вас?
5: У меня бесконтактный.
3: А у вас?
4: И у меня бесконтактный.
5: А я вам скажу почему.
3: Интересно, почему? Вот это правда.
5: Вот опять
3: интересно.
5: Возвращаюсь к Розе. Не хотелось про нее говорить. Она... Она беременела 3 раза. И ничего у нее не получалось. А почему? Контактный способ. А есть ведь бесконтактный. Ведь есть бесконтактный. У написано даже у Зова. Вы знаете Зова? Вы читали Зова?
4: К черту Зова своего.
5: Ладно, хорошо.
4: Так. Мы работаем по методу Иволгиной.
5: Имел, да, да, да.
4: Конечно.
5: У нас метод Иволгиной.
3: Вероники Иволгиной.
4: Конечно.
5: Вероники,
3: да,
4: конечно.
3: Да, да, да, да.
4: Конечно. Я могу вам сказать. Во-первых, мужское вынашивание.
3: Мужское вынашивание. Вообще интересный вопрос.
4: Вынашивание мужское.
3: Да.
4: Вот как запланируете, так и выносите. Можно побыстрее, можно даже и помедленнее, понимаете? Вопрос, вообще мужчина, в отличие от женщины, может вынашивать кого угодно.
5: Абсолютно.
4: Выносить любое можно. Кроме металла.
3: Я поняла.
5: Да.
3: О, это интересно. Хотела спросить, у вас двуяйцевая двойня или нет?
4: Подождите, почему вы решили, что у нас двойня?
5: Вот именно.
3: Я слышала, что у мужчин, если они пытаются это сделать,
5: да,
3: может быть только двуяйцевая двойня.
5: Да никакая не двуяйцевая. Говна пирога, я вам скажу. Я вам объясню почему. Потому что двуяйцевые, они между собой все время пересекаются. А у нас по яйцу на каждого.
4: Во-первых.
5: Да.
4: Это с самого детства.
5: Да.
4: Вот так вот.
5: Да.
4: Ах, у
5: ну
4: кого
5: вот,
4: по яйцу
5: вот,
4: на каждого, тот и
5: вот
4: может.
5: И все.
4: Понимаете?
5: Тот затем будущее.
4: Это метод Иволгиной.
3: Подождите. То есть те, у которых ни одно невозможно.
5: Да. Невозможно.
3: Невозможно.
5: Это по зову. А мы по Иволгиной беременеем.
4: Конечно.
3: А,
4: да.
3: Все, я поняла.
4: Вот
3: я,
4: вот
3: поняла.
4: Я повторю вам, повторю.
3: Да.
4: Вынашиваем все.
3: Да.
4: Вынашиваем все. Вынашиваем любое. Любое. Вынашиваем. Даже можем. А мы можем не только людей вынашивать, но и животных.
5: Да, естественно.
4: Мы можем вынашивать и пластмассовое, и деревянное.
5: Да.
4: Не
5: да.
4: можем вынашивать металл.
2: Быть или не быть.
1: Причешитесь, космонавты. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
6: Степная теркушка, семейство теркушковых. У нее длинный и вилочковый хвост, а также белая гуска. Верхняя часть тела преимущественно темного, оливково-коричневого цвета. Половой зрелости достигает на первом году жизни. Моногамный.

0: Ресторанный обзор. Дорогие мои друзья, дорогие мои, как я вас всегда называю, это сегодня с вами ресторанный обзор. И в гостях у нас официант ресторана «Хамовит». Зовут его Анатолий. И я сейчас хочу спросить по-простому у Толи. Все-таки, вы знаете, вот что это за ресторан? Что у вас, чем он отличается от других ресторанов?
1: Да чем он отличается? Ну, ничем он не отличается. Приходят люди, так жрут нормально, и все, ну, никаких разницы ничего.
0: Но если бы я хотел вот что-то особенное вот заказать, например, какой-нибудь, я не знаю, какой-нибудь пышки.
1: Какие в задницу тебе пышки? Охренел, что ли? Пышные тебе будут пышки.
0: Не, я понимаю, но...
1: Не, ну, ты спроси, бля, почему так вот так?
0: Почему так-то?
1: Вот именно, а я тебе отвечу.
0: Почему?
1: Сядь да покакью. Мы у нас, потому что в ресторане, бля, принято. Мы, потому что, ну, хотели, бля, чтобы повнимательнее. Ну, то есть, побольше народу ходило. Народы, которые приходят, ну, люди, которые приходят, они же, ну, они хотят быть обосранными. И посланными.
0: Да я вот все. Я понимаю.
1: Достаточно жестко. У нас прям в системе, бля, такое.
0: У вас
1: меню открываешь, там херак написано. Че ты, бля, читаешь?
0: Ну,
1: спроси это языком.
0: Да.
1: Можешь спросить?
0: Да.
1: Русским. Ну и че?
0: Спасибо.
1: Ну вообще, я вот спасибо. Ну, спроси. Че мы делаем? Как готовим?
0: Ну как
1: вообще пришло?
0: А как
1: в голову такое?
0: В голову? Как вы в голову?
1: В голову тебе 13.
0: В голову. Как здорово.
1: Ты подумай своими мозгами.
0: А почему так дорого, скажите?
1: Че так? Че ты мне?
0: Дорого.
1: Ты прежде чем, ты, во-первых, первый велин,
0: да.
1: Ты приходишь,

0: Там очередь, тебе, видишь, к бару
1: подойти. Нет, ну просто иногда, знаете, люди подходят, пока ждут к бару.
0: Слышь, это не у нас, иди, у нас здесь рестораны, в округе 300 ресторанов, все мудовые.
1: А скажите,
0: а у нас у одних нормальные.
1: А что я в туалет захотел? А можно в туалет, например, вот зайти просто, если
0: ты это что, не что, обожжел, тебя номерок покажи.
1: Ну вот.
0: Тебе номер, тебя при... Не, вообще ты пришел. Ты на входе получил инструкцию, как себя вести.
1: Ну да.
0: Ну и что там написано?
1: Ну написано, что
0: ну, все.
1: Подождать.
0: Че тебе подождать?
1: Надо подождать.
0: Да определись тебе, сад или сад?
1: Нет, что, я
0: понимаешь,
1: не
0: могу. Отдельный ресторан.
1: Я не
0: ресторан,
1: могу.
0: Ресторан отдельный туалет для сада, отдельный для сада.
1: Так
0: спа.
1: Здорово. Понимаешь? Я просто здорово. Удивляюсь. Потрясающе.
2: Ресторанный обзор. Шляп. Шляп. Шляп. Шляп. Рыба не проснется. Возьми ее сонную.
3: Рыболовные раскладные шлюпки «Рассвет». УПК ЭИИ НРГК «Вымпел».
4: Сайта пока нет.
5: Классика в эфире.
6: Недосказанность, недорешенность, недопонимание — это вечное недо, ощущение незаконченности, что-то мелькало в каждой мысли, в каждом предмете, попадавшемся на глаза, даже в игре теней на стенах комнаты. Мучительное и неотступное ощущение. Оно мешало дышать, мешало двигаться. Что-то сломалось в нем. Какой-то механизм, который крутил свои шестеренки где-то в глубине нутра, час за часом, который приводил в направленное движение сложный симбиоз материального и бестелесного биологического организма и духовного начала. Потерялось. Потерялась одна маленькая шестеренка, и вся система пришла в негодность. Перестала существовать. То есть она была, что-то еще крутилось, части механизма продолжали работать, но уже независимо друг от друга. И ему непонятно было, как это до сих пор не развалилось в прах. Эту шестеренку он и пытался найти в себе. Отчаявшись, стал разыскивать ее вокруг себя. Она была уже где-то совсем близко, почти на расстоянии вытянутой руки. Вероятнее всего, дело было в ней. Или в женщине, которую он потерял.
7: Сергей Пустовой. Отрывок из романа «Ну».
5: Классика в эфире.
8: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что домашние растения в душе навсегда остаются дикими и неприручаемыми? Хотя и умеют производить обратное впечатление.
9: Семнадцатый мститель.
10: Я даже не могу себе, представить.
11: Да. Поражаться что-то... льдом непросто. А у вас тем не менее, когда враг, знаете, атакует, бывает, ох, как полезно, конечно.
10: Да, конечно.
11: Вот. Ну, плюс вот это рыгание огнем, оно, конечно, девушек отталкивает, это честно скажу.
10: А что больше отталкивает? Ледяное испражнение, скажем?
11: Не испражнение,
10: так?
11: А опорожнение.
10: Опорожнение, ну да, да, действительно, это же не... Это
11: ну,
10: же,
11: зачем же так?
10: Действительно? Это же действительно, это разные вещи.
11: Я бы сказал так, зачастую огненное рыгание притягивает.
10: Все-таки.
11: Да. А вот ледяное опорожнение, оно отталкивает.
10: А вот почему, скажите, я ведь не случайно оговорился, а испражнение было хоть раз ледяное?
11: Ну, давайте так уже, раз мы так углубляемся.

0: Извините, но вы герой. Ну, все-таки давайте люди тогда... хотят знать. Давайте,
1: ну, если я опорожняюсь.
0: Опорожняюсь.
1: Так, значит, я испражняюсь.
0: И испражняетесь одновременно.
1: Конечно. Это как и любой человек, прошу прощения.
0: Давайте я как бы немножко сфокусирую. Как бы,
1: да. Ледяные испражнения выпадают из меня при опорожнении. Что ж тут такого?
0: Нет, вы понимаете, что есть два разных органа. В общем-то, один орган как бы у нас находится сзади, другой спереди.
1: Ну, слушайте, вы про ледяную струю?
0: Да.
1: У нас этого нет.
0: Ледяной струи нет?
1: Нет.
0: А была?
1: Нет.
0: Никогда?
1: Никогда. Ага. Может быть, это и причина наших, так сказать, ну, моих...
0: Да, да, да.
1: ...не контактов с обычными девушками. Вот они не очень понимают, как это, так сказать. У меня упражнение ледяное, это сразу все, как говорится. И то, и то.
0: И все вместе. Я понимаю, я понимаю. Но все-таки вот Джоанна, уж раз мы вспомнили, она же постоянно пишет нам. Mm-hmm. Она постоянно какие-то высылает нам какие-то свои фото.
1: Mm-hmm. Это мать ее, наверное.
0: Может быть, мать.
1: Потому что ведь сама она сгорела.
0: Да? Так это мать. А мать что случилось? Жила,
1: ну, по случайности.
0: А что, вы повернулись не в ту сторону?
1: Она случайно попала под огненную струю.
0: Ах ты,
1: у меня ведь бывает, вы знаете, во время особенно жарких схваток по защите.
0: То есть это как отрыжка?
1: Длина достигает 48 метров.
0: Воу, это огнемет просто.
1: Ну, я скажу, ну,
0: извини,
1: даже больше.
0: Это больше, чем огнемет.
1: Да.
0: Слава богу, что нету ледяной струи, а то бы было бы вообще, бы, понимаете, что-то творилось бы.
1: Да, ну и когда бой, так ну и массы другие опорожняются.
0: Да и совсем другие массы.
1: Объемы другие.
0: Объемы уже колоссальные.
1: До 14 тонн.
0: Ой-ой-ой-ой-ой.
1: Льда до 14 тонн.
0: 14 тонн льда.
1: Вот, например, если говорить о тактике боя, то, например, случается так. Ты быстро опорожнился, там, 8-10 тонн.
0: Да.
1: Опорожнился быстро.
0: Да.
1: И быстро тут же огненным... так сказать, огненной вот, ну, струей.
0: Струей, этим, да,
1: так
0: вот
1: сказать,
0: это,
1: вот
0: да.
1: этим огненной струей,
0: да,
1: вот
0: да,
1: этой,
0: да,
1: прямо
0: да.
1: в этот лед. И все. Вы понимаете, что такое 10 тонн?
0: Да 10, это колоссально.
1: Это колоссально. 10 тонн воды.
0: Это жуткое.
1: А то и 12.
0: Ведь она потом тает, все смывает.
1: Поймите как, я опорожнился.
0: Да, да.
1: Вот лед.
0: В лед.
1: Тут же я, как говорится, посылаю.
0: Да.
1: Вот. Ну и, соответственно...
0: Да.
1: Тут же тает, это не тает, просто испаряется и растворяется. Температура доходит до 800 градусов.
0: То есть, извините, но так это вообще, это вообще сродни, знаете,
1: конечно,
0: глобальному потеплению.
1: А если дело происходит вечером, то...
0: А вечером глобальное потепление.
1: Собака-вампир.
0: И собака-вампир?
1: И это делает собака-вампир.
0: Это собака-вампир делает.
1: Другие объемы.
0: И другие объемы.
1: Вы представляете, как... Так сказать, сегодня какие возможности у нас?
0: И в результате у вас
1: как
0: удивительный.
1: У
0: вас как у команды.
1: Да, поэтому мы готовы к любому нашествию.
0: Вы даже так?
1: Да.
0: Как интересно.
1: К любому нашествию.
0: Ну, как к какому? К любому.
1: Я же говорю, к любому нашествию.
0: Вообще.
1: К любому нашествию.
0: Вообще.
1: Мы и сами, в общем-то, могли бы его организовать, только пока не знаем точно, где нам его нужно организовать.
0: То есть направить, куда направить?
1: Любое место.
0: Вы можете развернуться.
1: Вот так.
0: Вы быстро развертываемый,
1: да.
0: И быстро опорожняемый,
1: да. Да.
0: И быстро и изрыгающий,
1: да.
0: Огонь.
1: Собака-вампир.
0: Собака-вампир. Вот именно с таким удивительным героем мы сегодня беседовали.
1: Спасибо.
0: Спасибо. Ваши фанатики, ваши поклонники,
1: спасибо,
0: говорят вам спасибо. Будьте с нами. Мы равняемся на вас.
1: 17-й мститель Джон Проворин сегодня был с вами.
0: 17-й мститель Джон Проворин был с нами, друзья.
1: Русские корни.
0: Русские корни. Самые-самые вам теплые, горячие и ледяные поздравления.
2: 17-й мститель. Флора и фауна родной планеты.
3: Гигантский слепыш слепышовый. Ареал вида ограничен с юга линией железной дороги Махачкала-Гудермес. Экологическими предпосылками уязвимости гигантского слепыша являются низкий репродуктивный потенциал и консервативность внутрипопуляционной структуры, обеспечивающий в основном лишь возмещение естественной смертности.
2: 101.ru. Смени свои атрибуты. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Международные новости. МИД может принять конвенцию по защите прав народов среднесурковых областей. Соответствующую ноту эти народы направили в адрес ведомства в 18 веке. Среднесурковые давно являются нашими партнерами, и пора привести их в соответствие, подчеркнуто в заявлении МИДа. Финансы. Центробанк сообщил о своем решении урезать. Это повлияет на кривую Смита и может расширить возможности для спекуляций в секторах FB и Lambda, полагают эксперты. Мы дозвонились до нашего специалиста по бумагам.
1: Решение беспрецедентное. Если так пойдет и дальше, прогнозировать сложно. Но динамика есть, это уже сигнал.
0: Наука. Экспедиция Беспятова, уже 86 месяцев находящаяся на раскопках кургана «Малый Клёпотов» в Ильменской автономии, сделала уникальное открытие. Отрядом были обнаружены уникальные уйгурийские сикли, считавшиеся безвозвратно утерянными.
2: «Они оказались живыми, а для нас это уникальная возможность»,
0: — сказал Беспятов. Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
0: Боря, отпусти пустомелю. Фоменко Фейк Радио.
4: Важная сила.
5: И вот прошла пауза, мы с Евгенией Павловной Уриной, мы общаемся, я с вами, как всегда, Юрий Бурзон, и я задаю вопрос Евгении Павловне, самый главный вопрос, наверное, который в ее жизни. Вот ваша новая книга «Вся правда об Урине», да. Планируете ли вы продолжение, то есть часть вторую, будьте добры.
6: Ну, конечно, понимаете, но ведь это уже седьмая книга, понимаете, которая вышла.
5: Да, конечно, да.
6: Поэтому, ну, как сказать, я не совершенно не собираюсь останавливаться, потому что вся правда об Урине на сегодняшний момент.
5: Да.
6: Потому что каждый день несет нам новые открытия.
5: Вот.
6: Новые, новые, новые. Потому что недавно вот совсем мы узнали, что не только нужно принимать, например, урину, это дает результаты, но не такие мощные. Но на ней нужно готовить, понимаете, супы, таро.
5: Вот.
6: Только, да, компоты.
5: Вот это удивительно.
6: Да, компоты.
5: А скажите, вот как-то мне рассказывают, что ее высушивают, урину?
6: Высушивают до состояния пастилы, и есть не у нас уже...
5: Но это в пакетиках, потом...
6: Нет, оно уже, как сказать, в конфетном виде.
5: Конфетном?
6: Да,
5: но это можно купить в вашем институте, да?
6: Именно у тех, у кого, как сказать, высокий сахар, вот, как сказать, собирается эта моча, и делают такие вот специальные конфетки.
5: Хорошие.
6: Да.
5: Вообще,
6: знаете,
5: можно просто
6: во всяком случае, ведь очень, понимаете, у детей, очень многие родители хотят детям это привить.
5: Как-то. Но это же не только для детей.
6: Конфетки нет, но конфетки дети охотнее берут, понимаете?
5: Ну, охотнее, естественно. Да. Да потом и в полете.
6: В полете, конечно.
5: Вы говорили в вашей книге, я коснулся, я читаю.
6: Мне приятно.
5: Читаю ваши книги. Вот, и поэтому там написано, что даже в полете иногда рекомендуют, когда какой-то все-таки есть нестабильность, скажем, у человека, связанная с полетом и с перелетом, психологическая нестабильность или какая-то другая, можно вот с уриной эту конфетку пососать.
6: Да, потом капли в уши.
5: Капли в уши.
6: Обязательно.
5: Капли урины когда? Это когда нужно?
6: Ну, понимаете, это, как сказать, в зависимости от ситуации. Но если у вас с ушами проблемы, капайте в уши.
5: Капайте
6: с носом проблемы. В нос.
5: В нос?
6: Да.
5: Хорошо. Это очень интересно.
6: Да я тоже думаю, что это очень интересно, потому что, понимаете, мы не до конца никак не можем постигнуть вообще весь масштаб, потому что...
5: Прелесть урины. У вас же есть книга, это ваша шестая книга, да, по-моему?
6: Да,
5: прелесть урины.
6: Глазные болезни, сколько лечится.
5: Все лечится.
6: Просто закапнем глаза.
5: Удивительно, удивительно.
6: Знаете, к сожалению, еще все-таки стоят некоторые такие блоки психологические у многих.
5: Да, которые препоны,
6: Да, они не могут перешагнуть и тем самым мешают и своему развитию. Потому что
5: удивительно.
6: Человек меняет и психологически тоже, когда начинает...
5: То есть вы хотите сказать, что урина меняет психологию.
6: Ну, конечно, я психику. Об этом, я только об этом и пытаюсь вам сказать, на самом деле. Потому что, прежде всего, я так и говорила, что это есть психологический блок,
5: вот
6: который человек преодолевает.
5: То есть постепенно, принимая урину,
6: да, он становится
5: перед сном для женщин и во время сна, значит, у мужчин.
6: Да.
5: Снимается психологический барьер.
6: Это абсолютно другая свобода, мышечная свобода.
5: И человек начинает чувствовать себя, конечно, свободнее.
6: Конечно. Мне вот просто жаль, что вы не видели меня до того, как я начала всю эту историю свою о приемах.
5: Вы сами принимаете?
6: Ну, да, конечно.
5: Конечно,
6: и вы не представляете, какая разница. Вы даже не можете...
5: Это удивительно. А вот скажите, наши олимпийцы, вот наши спортсмены, которые... в жесточайших условиях борется за медали. Как быть им, скажите? Им поможет уринотерапия?
6: Вы знаете, сейчас сложно сказать, потому что, понимаете, сейчас такое сложное время, что, мне кажется, я уже просто слышала разговоры о том, что это может быть, опять-таки, запрещено.
5: Запрещено, вы имеете в виду, прием урины?
6: Да. Слишком мощное
5: для
6: влияние. Да.
5: Вы знаете, обязательно я хочу еще коснуться спорта и спорт и урина. Это ваша пятая книга.
6: Спорт и упаренная урина.
5: И упаренная урина.
6: Да.
5: Чуть коснемся позже, сейчас сделаем маленькую паузу.
4: Влажная сила.
0: Знаете ли вы, что?
3: Знаете ли вы, что елки никогда не играли в елочные игрушки, поскольку они не могут их от себя отвязать?

0: 101, are you? Дрессируем подпуш. Фоменко Фейк Радио.
1: Харлям. А теперь скажите, велика ли ваша паства?
2: Почитай, все выхино. Оттуда пошло.
1: Самого, так сказать.
2: Самого выхину, да. Да.
1: Я вот что хочу у вас спросить. Вы знаете, что сейчас все стали увлекаться, так сказать, большим количеством разных течений, направлений, движений. Это можно, пожалуйста. Ну вот, ваше течение власти прополиса. Ну, вы знаете, что есть еще и другие течения?
2: Знамо, знамо дело, знамо.
1: Скажите, знаете ли вы, например, Игната Рябова, основателя движения «Святые соты»?
2: Вот ты я! Игнат! Игнат Истукан! С измальства, как бельмо, со своими окаянными сотами. Анафема ему, прополис ему в дым.
1: Подождите.
2: В дым ему.
1: Подождите. Ну, надо понять просто, ну, чем отличается движение Игната, как вы его называете, Истукана, от власти прополиса, ну?
2: Ох, тяжко. Хорошо.
1: Ну вот, святые соты, чем отличаются от власти прополиса?
2: Истукан он. Он на чем? На чем он? Свое это... Фу ты, против дынь ему, и все! Не хочу я про него! Не хочу! Он самый, что и не есть, шершень! Пойми, шершень! Знаешь, что такое шершень? Забирается в самый... Душу мнет!
1: Ну, то есть мы не можем понять, в чем разница, в принципе, да?
2: Разница огромная. Ну. Прополис — это сила, это вечность.
0: Харлям! С трудом проскальзываем внутрь. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна.
4: Барматушка. Ареал барматушки охватывает практически всю территорию России. Обитает барматушка на заросших кустами лугах, опушках и в мелколесье. Кладка северной барматушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной барматушки начинается в августе.
5: Syytetty taiteilija Ivan Ivanovits Nyhtänkölje. Mitä sanottavaa teillä on puolustukseksenne tämän syytteen johdosta?
6: Herra oikeuden puheenjohtaja. Me herrat kuljimme iltalypsyn aikaan, ja iltalypsyn aikaan.

0: Откупориваем Хоттабыча. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru.
2: Дверь в завтра.
3: А у нас с вами студия Фоменко Фейк Радио. С вами Юрий Бурзон, напротив меня Николай Готлиб. Сам Николай Готлиб, зав лаборатории опытного экспериментального центра имени Иосифа Брауде. И это первые мозговые протезы. Здравствуйте! Здравствуйте, Николай!
4: Здравствуйте! Здравствуйте! И очень приятно, что вы пригласили сегодня.
3: Да,
4: ну,
3: да,
4: я
3: да.
4: Что хотел бы сразу
3: да,
4: сказать.
3: Сразу. Да, пожалуйста, пожалуйста.
4: Вам нужно просто, ну, просто понять, что, что уже многое произошло.
3: Да что?
4: Да, да, да, да.
3: На наших глазах.
4: Мы уже не в разряде медицины.
3: А как?
4: Мы уже в разряде обычной жизни, друг мой.
3: Боже мой.
4: Друг мой, ну вы просто поймите. Раньше мы меняли руки, ноги, колени. Ну протезы, обычные протезы.
3: Обычно,
4: протезы.
3: Да, обычно.
4: А теперь пришло время мозга.
3: Ну, подождите, ну просто пришло время, это 21 век, но...
4: Да.
3: А, подождите, ну, секундочку, ну ведь это мозг.
4: Конечно.
3: А заготовки?
4: Ну,
3: откуда вы берете?
4: Это, смотрите.
3: Да.
4: Смотрите,
3: да.
4: Это и выращивание.
3: Ага.
4: Отдельное спокойное выращивание.
3: А можно чуть подробнее остановиться,
4: ну,
3: я прошу.
4: Вы знаете как?
3: Как?
4: Ну, мы стали в какой-то момент думать,
3: да,
4: что много очень у нас сегодня, ну, большая зависимость от биоматериалов.
3: Ну вот, и что же? И что же?
4: Как быть с биоматериалами? Стали потихоньку растить.
3: А как вы растите?
4: Ну, немножко отращивали ноготок, пальчик. Что-то такое.
3: Потихонечку.
4: Ручку потихонечку. А потом вдруг все стало ускоряться и ускоряться. Мы вдруг неожиданно поняли, что такая быстрота сегодняшних технологий,
3: да,
4: полная цифровизация.
3: Но ведь это мозг.
4: Привела.
3: Да,
4: привела,
3: да,
4: к тому, что мы сегодня...
3: По клеточке?
4: Фу,
3: вы растите...
4: От клеточки.
3: От клеточки.
4: Расскажу вам, расскажу, как
3: пожалуйста,
4: это делается.
3: Пожалуйста, конечно.
4: Просто,
3: да,
4: просто-таки, напросто-таки.
3: Да.
4: Мы спокойно совершенно берем одну маленькую клетку головного мозга. Причем, так, я хочу обратить ваше внимание,
3: угу,
4: берем головной мозг выдающихся мужчин.
3: Выдающихся.
4: И выдающихся женщин. В большом
3: угу
4: количестве.
3: Угу.
4: В большом.
3: Угу.
4: В среднем набираем, ну, в год
3: угу
4: до 800 проб берем.
3: Бог.
4: У разных талантливых людей по всему миру, всех наций.
3: Ну, вот кого вы приведете из таких известных?
4: Во-первых, это врачебная тайна.
3: А, нельзя.
4: Ну, конечно. Как вы? Представьте себе,
3: ну,
4: вы,
3: да,
4: например, сейчас, вы, да, Юрий Бурзон,
3: да, да,
4: узнаете, например, что вам установили мозг Эйнштейна.
3: Вот,
4: ну, например.
3: Боже, да.
4: Приятно,
3: да,
4: ли это будет?
3: Да неприятно.
4: Вы,
3: конечно,
4: же Юрий.
3: Совсем неприятно.
4: А
3: да
4: тут, значит, у нас,
3: да,
4: сложилась такая ситуация,
3: да,
4: что мы стали просто высасывателем. Высасываешь клетку головного мозга.
3: Так.
4: И просто в чашке Петри,
3: да, да,
4: выращиваешь.
3: Как интересно.
4: Да, это оказалось
3: чашка
4: так
3: Петри
4: просто. Это оказалось так просто. Ну, конечно, мы создаем вокруг биосферу,
3: да,
4: специальную,
3: конечно, ну,
4: естественно. Открыт же мозг, открыт же мозг. Максимальное
3: вакуум,
4: количество кислорода.
3: Да,
4: нахожу вакуум. Кислород.
3: Кислород.
4: Дружочек мой, кислород.
3: А-а-а.
4: Ну, различные, так сказать, угольные, углеводородные
3: добавочки
4: смеси.
3: Какие-то.
4: Добавки много всего. А растет быстро.
3: Быстро?
4: Быстро.
3: Ну, насколько
4: растет
3: быстро?
4: Ну, мы, в принципе...
3: В среднем.
4: В принципе, шагаем так, что за 3 месяца, за квартал.
3: Да.
4: За квартал,
3: ну,
4: выращиваем в среднем до 17 тысяч... мозгов.
3: Мозгов.
4: Разных.
3: Батюшки
4: разных
3: мои,
4: конечно, конечно.
3: То есть
4: конечно
3: скольких вы уже одарили практически, вы понимаете?
4: Ну, дорогой мой,
3: люди
4: очередь
3: нуждаются.
4: Огромное. Бесконечное количество людей,
3: да,
4: хотел бы поставить протез мозга. Мозговой протез.
3: И многие, конечно.
4: Мозговые хотят, да, что многие? Да все,
3: да,
4: хотят
3: все
4: заменить мозг. Мозговой протез сегодня,
3: да,
4: это,
3: да,
4: самая главная вещь.
3: сейчас жизни. Вообще с мозгами, я вам скажу. Ведь не случайно вот начинаются разговоры про утечку мозгов, понимаете?
4: Ну, я вам скажу так, да. Утечка — это другое.
3: Другое, да.
4: Другое. Mm-hmm. Это неудачная установка протеза.
3: А, просто неудачно.
4: Неудачно, подтекает где-то,
3: чуть-чуть
4: понимаете?
3: Где-то...
4: Чуть-чуть мозги подтекают как-то, и уже мозг потек, и все, и вытек.
3: Ну да, и все, как
4: и
3: бы,
4: и утек.
3: Да. Но ведь есть у некоторых, но мы чуть-чуть с вами, чуть-чуть позже мы с вами вернемся. Мне к вам очень интересный вопрос.
2: Дверь в завтра.
5: Карбон, алюминий, эбонитовые вставки. Стоит без посторонней помощи.
6: Давай-ка гладь. Гладильные доски нового поколения Славутица. Лицензия не нужна.
7: Минутка поэзии.
8: Память, глаза и улыбки стирает призраки легкие прожитых дней. Больше душа у меня не страдает от бесполезных и лживых речей. Где-то непонятно, где-то непознанно стало мудрее. Теперь я сова. С новой женою живешь ты осознанно. Значит, все брошу и на острова. Я, Ирина Рыбладзе, прочитала стихотворение Лены Гуевой. Прощай.
7: Минутка поэзии.
6: Знаете ли вы, что?
9: Знаете ли вы, что алкоголь способен вызвать скорую помощь, МЧС и желание жениться?
1: Веселые сапожата.
10: И с вами я, Ирина Рыбладзе. А ваша любимая передача «Веселые сапожата», которая да. рассказывает нам все о малом бизнесе.
3: Да.
10: И у нас в гостях Дмитрий Замлязов, представитель ООО «Канатка».
3: Да.
10: Малый бизнес.
3: Да.
10: Так вот, Дмитрий, такой вопрос. Скажите, ну раз людям так нравится кататься туда-сюда по канатке, не сходя вниз,
3: да.
10: при этом оставаясь где-то в затуманских вот этих вот
3: склонах,
10: там уже жилище и так далее.
3: Да.
10: А вы были там наверху?
3: Не довелось.
10: Да ладно.
3: Ну, я
10: да
3: говорю.
10: Как же так?
3: Ну, не довелось.
10: Но
3: я же понимаю, в чем дело. Я организовал, я все это организовал, потом я слежу за работой канатки.
10: Да.
3: Понимаете, в чем дело? Поэтому я нахожусь все время внизу. Внизу находятся все механизмы, которые и двигают, собственно, эту канатку.
10: Да-да-да.
3: Вот.
10: Я знаю, что там есть специальный лифт. Там работает очень интересный человек на этом лифте, который, собственно, и возит людей туда-сюда.
3: Силантий. Да.
10: Силантий. И вот он, сколько уже лет он там работает?
3: Силантий давно работает. Он и живет там ведь.
10: В лифте.
3: Он живет в лифте. Вот, ему приносят еду.
10: Селедку. Ну, как селедка, она вот как пошла с котлована, я так понимаю, с дяди.
3: Да,
10: так
3: да.
10: вы всюду вот эту селедку.
3: А я вам скажу, Силантий очень любил дядю. Очень любил
10: Соответственно,
3: дядю.
10: Соответственно, он любит и
3: селедку.
10: Правильно.
3: И именно поэтому.
10: А к отцу к вашему он как относился?
3: Да никак.
10: Вообще
3: никак.
10: Индифферент.
3: Абсолютно, совершенно.
10: А все-таки почему вы не хотите так избегаете темы отца?
3: Потому что. Вот и все, я ответил.
10: Да что ж такое?
3: Да.
10: Я все говорю, вот все-таки не теряю надежды вас разговорить.
3: Хорошо, давайте. Нотки. Да.
10: Да.
3: Рыбачили, как говорится, и вот закончилось это все не очень красиво.
10: Селедка, правильно?
3: Да, царь селедка, да. И ее поймали.
10: Да.
3: Как говорится, ее отшелушили.
10: Да? Вот. И вот здесь-то все и началось?
3: И вот здесь все началось, когда они начали...
10: Потому что там икра была.
3: Там была икра, они начали делить икру. Ну, в общем, это неприятная история. Да,
10: действительно страшно.
3: Да, они оба любили селедку. И вот так вот и закончилось все это, к сожалению.
10: Скажите, вот доходит такая информация, что вот на этих затуманских склонах, куда отправляются люди, ездят туда-сюда, вместе с лифтером Силантием, естественно.
3: Да.
10: Да. Вот там вот какая-то еще получилась, так как там все... Как бы это назвать? Селедочная диета, что ли? Которая приносит какие-то невиданные результаты, правильно?
3: Ну, я не знаю, так сказать, я так подробно я не знаю. Я знаю, что Силантий сидит на этой селедочной диете. И действительно, он был очень полный. очень полный.
10: Очень полный, а
3: даже,
10: сейчас как-то...
3: Даже как-то... до того доходило, что он свешивался прямо из люльки.
10: В лифт не помещался,
3: из люльки.
10: Да, да, да.
3: Ну, на самом деле, мы не называем это лифт, это люлька.
10: А, люлька.
3: Люлька,
10: а,
3: конечно.
10: Извините, вы мне сразу бы сказали.
3: Да, да, это люлька. Mm-hmm. Вот, он свешивался, да. Как бы, живот его... Как
10: свешивался
3: бы,
10: с люльки,
3: свешивался,
10: да?
3: С люльки, mm-hmm. И он просто был готов, так сказать, почти упасть в это ущелье.
10: И почти бросить эту работу любимую.
3: Да, за Туманское mm-hmm. ущелье, да, вы знаете, знаменитое. Да. Это очень красивый вид.
10: Да нет, я знаю, фотографии-то есть.
3: Все, кто там живут наверху, на этих склонах, они поэтому любуются этим ущельем, они не хотят оттуда возвращаться. Да. Вообще,
10: то есть
3: да.
10: Вы не знаете, как там, вы знаете только...
3: Нет, я знаю, что рождаются дети.
10: Нет, о детях-то я сейчас, я, конечно, обязательно вас узнаю.
3: Да.
10: Нет, я хотела спросить о селедке еще, вот уточнить, потому что, понимаете, ну, вот интересная вещь, потому что все началось, разлад пошел из-за селедки.
3: Да.
10: Значит, потом, значит, любовь к селедке, питание силантия селедкой, о селедке мы все узнаем, дорогие наши слушатели, зрители, после короткой паузы.
6: Веселые сапожата.
11: Знай и люби свой край.
12: Флора и фауна.
13: Эсхиза Тураниус Дмитриева. Вид даву пар на ногих многоножек. Длина около 1 сантиметра. От бесцветного до розового. В основном приурочен к лесостепи. Встречается в широколиственных лесах и луговых степях на выходах известняка, во влажных местообитаниях на карбонатных субстратах. Личинки почвенные. Взрослые стадии в подстилке. Питаются опавшими листьями и травами.
14: С нами хорошо. 101.ru.
6: Балуем мелкой моторикой. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
3: Груша.

0: А с вами, конечно, программа «Упругость мякоти». С вами Юрий Бурзон, а напротив меня та самая, которая перевернула. Просто, я бы сказал, все с ног на голову. Все наше представление о том, что такое фитнес, о том, что такое культура тела. Много-много всего. Итак, я хочу представить Ирма. Ирма, дорогая, Ирма Кидаускас-Рудина.
1: По мужу.
0: Здравствуйте, Ирма.
1: Здравствуйте, Ирма.
0: Вот вы скажите, пожалуйста, все-таки это новое, конечно, слово в фитнесе, да?
1: Да, совершенно новое слово.
0: Да.
1: Абсолютно новое слово.
0: Вы назвали это Каустас. Да, Каустас. Понимаете, я просто хочу просветить всех, кто к нам прильнул. Буквально
1: да,
0: сейчас.
1: Это было бы здорово.
0: Да.
1: Это было бы здорово,
0: Ирочка,
1: это бы не помешало.
0: Не помешало, Ирочка,
1: да,
0: конечно.
1: Да.
0: Так вот, те, кто к нам прильнул только что и, наконец, наслаждается вместе с нами общением с Ирмой Кидаускас-Рудиной по мужу.
1: Можно вот. Просто Ирма.
0: Ирма, просто Ирма.
1: Просто Ирма.
0: Так вот, Ирма, да, есть пилатес,
1: да.
0: Есть йога,
1: да.
0: Есть
1: много чего есть,
0: да. Много разных,
1: да,
0: ответвлений.
1: Да, да.
0: Скажем
1: полным-полно,
0: полным-полно,
1: как у вас, да,
0: говорить. И вот, а вы предложили миру Каустас. Вот скажите, что это?
1: Каустас – это все.
0: Ну вот.
1: Поймите,
0: да.
1: Это решение всех, да, проблем. Да просто все. Абсолютно.
0: Да.
1: Абсолютно.
0: Но все-таки расшифруйте.
1: Ну, понимаете, в наш век, когда бесконечно все увлечены какими-то операционными вот этими вот методами,
0: вмешательствами. Да,
1: Каустас, он позволяет все это же и даже в лучшем виде
0: так.
1: Сделать без вмешательств.
0: Даже?
1: Да, просто сам человек способен изменить свою внешность, как ему заблагорассудится. Да.
0: Как приятно.
1: Да.
0: Господи, боже мой. То есть получается, что это новое слово. Да.
1: Это новое.
0: Да,
1: новое.
0: Абсолютно,
1: да.
0: Новое.
1: Не знаю, слово ли, но новое.
0: Ну, новое, это новое, просто новое.
1: Да. Это новое, я бы лучше сказала, движение.
0: Движение, да, да, конечно.
1: Движение мне больше нравится.
0: Смотря на вас, я вижу, вы это и само движение. Вы есть двигатель вот всего нового.
1: Ну, я стараюсь.
0: Да, очень приятно. Ирмочка, я могу вас так, Ирмочка, дорогая?
1: Пожалуйста.
0: Ирмочка, вот вы скажите, это замена все-таки, замена пластической хирургии?
1: Полная. Отказ, понимаете? Хватит себя латать.
0: Да.
1: Хватит себя вот это заплатки ставить на себя во все места, какие-то пухлые заплатки.
0: Пухлые заплатки, да.
1: Зачем?
0: Хватит латать дыры.
1: Да.
0: Дорогие девушки.
1: Да, да и юноши, понимаете?
0: Юноши тоже латают иногда дыры. Ой, боже мой, господи. Не будем сейчас.
1: Не будем об этом, да.
0: Не будем, да.
1: Дело не в этом.
0: Что, в чем состоит этот метод? Да, пожалуйста.
1: Понимаете, так вот, чтобы в двух словах возможно было об этом сказать.
0: Ну, основное.
1: Ну,
0: как это происходит?
1: Ну, я, во-первых, начну с того, что у меня вышла книга.
0: Вот, пожалуйста.
1: Достаточно объемная книга с иллюстрациями.
0: Так.
1: Где просто наглядно все показано. Она стоит недешево. Но она стоит того.
0: Ну, конечно. Как называется книга?
1: Ну, называется «Не латай себя».
0: А, «Не латай», господи боже, конечно. Да. «Не латай себя».
1: «Не латай себя» сначала было один, теперь «Не латай себя» два.
0: «Не латай себя» два?
1: Да.
0: Ай, боже мой.
1: Вот. Книга, да, поэтому кто хочет нормально, так сказать, не торопясь знакомиться, покупаем книгу.
0: Хорошо.
1: Мою,
0: пользуюсь, пожалуйста, на правах рекламы. Дорогая Ирмочка, я еще раз хочу прорекламировать, сказать, что покупайте книгу.
1: Ну, вы-то уже купили.
0: Я купил.
1: Да? Вы уже что-то попробовали?
0: Я еще не попробовал ничего. Нет. Я просто начал только листать.
1: Очень зря.
0: Да?
1: Очень зря.
0: А что же, вы что-то мне хотите уже предложить?
1: Ну, вы сами поймете.
0: А, хорошо, я сам пойму.
1: Да,
0: боже.
1: Да,
0: итак,
1: да,
0: покупайте книгу.
1: Да.
0: «Не латай себя».
1: Да, да.
0: Ирма Даускас Рудина.
1: Да, причем, знаете, да. что скажу странную вещь. Начинайте с «Не латай себя два».
0: Два. Почему? Два. Почему? Сразу?
1: Потому что... не скажу почему.
0: Ага, ну,
1: потому что...
0: Какая интересная.
1: Потому что... Когда я писала уже вторую,
0: да.
1: там настолько, как сказать, точечные, попадательные вот какие-то вещи,
0: да.
1: что лучше с два.
0: Лучше с два.
1: Один, как уже оно, чтобы информация осела вся.
0: Осела.
1: Да.

что? Знаете ли вы, что среднестатистическому утюгу требуется порядка 100 километров простыни и 500 метров пододеяльника, чтобы победить в конкурсе «Утюг года»?

0: 101.ru. Рехнись в рассрочку. Фоменко Фейк Радио.
1: Соглядатый.
2: Снова я, Ирина Рыбладзе, у нас в гостях соглядатый Геннадий Калюжный. Значит, вопрос у меня такой.
3: Да.
2: Следующий вопрос. Мы уже о многом узнали. Мы узнали, где стоят вышки, где работают соглядатые.
3: Да.
2: Как бы и вообще, от чего они нас берегут.
3: И как, как не испортить лис.
2: Да. И как не испортить лис и грибы.
3: И грибы, конечно.
2: Оставить грибами.
3: Да,
2: да. Так вот, хотел спросить вот что. Скажите, а вот в бане бывают случаи?
3: Соглядатый. К сожалению,
2: бывают, да?
3: участились случаи.
2: Участились случаи.
3: То есть
2: ваши люди чуть-чуть, значит, ведут себя некорректно.
3: Нет, я не об этом говорю.
2: Так, о чем?
3: Дело в том, что участились случаи, как бы опять ненормативных каких-то
2: отношений в бане.
3: И вот для этого нужны соглядатые.
2: Да,
3: понимаете, вот они здесь-то полноправные.
2: Да что ж такое, да, вот интересно. Вот разбанят, а там и разврат.
3: Да, баня-разврат.
2: Это же неправильно.
3: И теперь в каждой сауне, в каждой бане,
2: есть
3: в каждом даже
2: душевой кабинке, джакузи.
3: Даже в каждом джакузи есть свой соглядатый. Также он называется джакузятый.
2: Да. Джакузник, я слышала.
3: Джакузники, да, их называют. Ну, это такое простонародье.
2: Душевик.
3: Душевик, джакузник.
2: Джакузник.
3: Среди джакузников встречаются люди, иногда такой ориентации, ничего не определившиеся.
2: Да, вы что?
3: Да, да, но они, тем не менее, четко выполняют свои...
2: Может, они и пошли туда, чтобы определиться.
3: А может быть. Может быть. И дай бог, чтобы они определились.
2: Чтобы они определились.
3: Потому что,
2: конечно.
3: А где, как не в душе,
2: да,
3: определяться.
2: Можно определиться, да.
3: Вот.
2: Да,
3: вот
2: и джакузнику, и душевику.
3: И душевику, да.
2: Да, я согласна с вами. Вы знаете,
3: а потом душевик, это же еще и человек, который как бы... Ведь от слова душа здесь
2: конечно,
3: можно
2: по душам поговорить,
3: по душам.
2: В душе.
3: Человек, который ведь моется в душе, тут же он находит рядом соглядатая.
2: Да, да, да.
3: И
2: родственную душу поговорить.
3: Родственную душу, о чем-то выплакаться.
2: Побеседовать, конечно.
3: Побеседовать, как-то что-то назревшее.
2: Да.
3: Как бы нарыв этот сорвать.
2: Да. Да.
3: А тут душевик, пожалуйста, рядом.
2: Пожалуйста, да.
3: И он поможет.
2: У него йод все время с собой.
3: И йод всегда, и зеленка.
2: И зеленка, да, да.
3: И
2: да.
3: Мазь Вишневского. Мы это знаем.
2: Мазь Вишневского.
3: Мазь
2: обязательно,
3: очень помогает.
2: Обязательно.
3: Очень помогает.
2: Очень помогает, причем во многих случаях.
3: Конечно.
2: Внутрь
3: конечно,
2: надо принимать,
3: конечно,
2: я слышала,
3: конечно.
2: Да.
3: И мазь Бызина.
2: Мазь Бызина.
3: Да. Я вам скажу, что Бызин, он пошел дальше, чем Вишневский.
2: Так.
3: Потому что он мажет целиком всего, как бы, человека.
2: Обмаз. Да. Обмаз такой целиковый, да?
3: Целиковый обмаз. Вот,
2: прекрасно,
3: я скажу. Это замечательно.
2: Да. Очень интересно было с вами
3: поговорить. Как интересно.

0: Холодное вымя правды. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Погоныш – крошка. Самый маленький из пастушковых. Держится скрытно, летает тяжело и неохотно. Хорошо плавает, прекрасно бегает, голос негромкий. Молодые птицы окрашены более блекло. Полная кладка состоит из 60 глинисто-серых или желтовато-серых яиц с мелкими темно-рыжими пятнами и мазками. Насиживают оба члена пары.

0: Слезы не душат. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами легко. 101 are you?

0: Здравствуйте, дорогие слушатели, дорогие зрители, с вами я, Ирина Рыбладзе, и у нас сегодня на Фоменко Фейк Радио передача «Тайна семьи Морзе». Да. Что значит азбука
1: давай,
0: красных
1: Ракет,
0: шаров?
2: Азбука красных
1: да.
2: шаров.
1: Да, расскажи.
2: Вы просто выпускаете шары в воздух?
1: Да.
2: Конечно.
0: А в каком количестве?
2: Ну, смотрите.
0: Да.
2: На каждом шаре.
0: Да.
2: Надутым водородом, а водород, как известно, легче воздуха.
0: Да. Это, конечно, это да.
2: Находится буква.
0: Ага.
2: Белая написанная буква.
0: Крупно, жирная, понятная, крупно. И без всяких
2: вы делаете связку.
0: Шаров.
2: Шаров, конечно. Например.
1: Конечно.
2: Ну, например, вам нужно помогите.
0: Да. Сос.
1: Спасите наши души.
2: Помогите. Восемь букв.
0: Восемь шаров.
2: Связываете.
0: А не проще сос? Три всего шара нужно.
2: Что это такое сос?
0: Сос?
1: Что такое сос?
0: Ну,
1: вот это вот,
0: помогите,
1: вот это вот,
0: вроде
1: вот поэтому...
2: Ну как это будет по-английски как?
0: Ну, S-O-S.
2: А расшифровка какая?
1: Так это же вам, save our souls.
0: То есть вы SOS не используете?
2: Конечно, нет.
0: Это, ага, я все поняла. Ну потому что кто-то не поймет.
2: Просто да мы просто пишем, помогите.
0: Помогите,
2: на русском 8 букв, на английском help 4.
0: Help, да.
2: Вот чего непонятного? А вы вот это вот,
0: да.
2: Save our
0: да.
1: souls.
0: Да,
1: да.
0: Ну, запутаться можно.
2: Ну, посчитайте буквы-то, посчитайте.
0: Да.
2: И вот это все надо отбить.
0: Да,
1: так
0: да,
1: вот,
0: да,
1: пока
0: да, да,
1: он
0: да.
1: стучал, этот радист бедный.
2: Уже утонуло все.
1: Все утонуло.
2: На холоде, понимаете?
0: А если были шары?
2: Конечно, все бы полетело.
1: Все бы полетело.
0: Полетело
2: конечно.
0: Еще,
2: вот и все.
0: А скажите, пожалуйста, а ведь, ну, если все-таки просто помощь на каком-то отдалении, кто-то может не увидеть шары.
2: Вы смеетесь, что ли?
0: А что?
2: Я понимаю, что, конечно, Ирина, вы, так сказать, в очках.
0: Да.
2: Но я хочу вам сказать, для того, чтобы носить очки, мало быть умным, надо еще плохо видеть, понимаете?
1: Вот именно, да.
2: Как это можно не увидеть красные шары?
1: Да.
2: С белыми буквами?
1: Всегда.
0: Ну, если вы где-то в океане, понимаете, далеко.
1: В любую погоду.
2: Вы в океане-то были где-нибудь когда-нибудь?
0: Да, есть только...
1: А где вы были?
0: В Атлантическом.
2: Что вы там делали?
1: А, вот именно.
0: Я была в круизе.
2: А если бы была в круизе, так ты должна понимать, что все видно? На огромные расстояния в океане все видно.
1: Всегда красные шары и белые буквы.
2: Мы это как близнецы вам говорим.
1: Конечно.
2: Понимаете?
1: Ну,
0: просто
1: что?
0: Красные шары. Боже мой, но это же так вроде как бы...
2: Близнецы однояйцевые?
0: Да.
2: Вот и все.
1: Мы еще раз повторяем.
2: Шары красные.
0: А шары всегда красные? Или
2: конечно.
0: Все
1: всегда. Нет,
2: конечно,
1: всегда.
2: Потеряете нить.
1: О!
2: Буквы белые, шары красные.
1: Вот
0: я думал, просто может быть, что если какая-то такая острая ситуация, то красный
2: давайте
0: шары...
2: так, а что-то постучал, да не достучался. Такое
1: вот,
2: может быть?
1: Вот.
0: Может быть.
1: Да.
2: Постучал, никто не открыл. Такое может быть?
0: А тут шары выпустил и выпустил. Шары, и
2: просто выпусти шары.
0: Выпусти шары.
2: Это я вам как близнец.
0: Выпусти свои
2: говорю.
0: Шары.
1: Я вам говорю, надо выпускать шары и все.
0: Просто выпусти свои шары и все.
2: Выпусти это мы свои. Объяснить Самуэлю не могли.
0: Ага.
1: А он упирался в свою вот эту точку тире, и это его и погубило.
2: Вот и все.
1: Да,
0: вот
1: да.
0: и все.
2: А у нас отец джедай.
0: Дважды джедай, я прошу прощения.
2: Вот
0: да?
2: и задумайтесь.
0: Вот и задумайтесь.
1: Понимаете,
0: да.
2: как нам жить.
1: Надо
2: это...
1: понимать, я уже не говорю, хотел сказать.
2: Везде ходил, показывал свою эту...
1: Вот это, стучал
0: да.
1: везде.
2: Стукаческую вот эту свою, понимаете?
0: Да, да, да.
2: Морзе.
0: Ну да, да.
2: Позорил фамилию.
0: Он же постоянно стучал, да?
2: Он постоянно стучал.
1: Он
2: да. везде.
1: Его
2: он
1: так
2: ездил
1: и прозвали.
2: Везде, понимаете?
1: Его
2: а мы
1: прозвали.
2: За ним
0: стучало.
1: Его
2: стучак. А мы ездили за ним,
0: да.
2: понимаете?
1: Да.
0: А
2: и
0: мы
2: вот
0: с шарами за ним ездили.
2: Мы с шарами тоже. Конечно, он приводит свой стук, а мы свои шары,
0: ну, конечно,
2: понимаете?
0: К вам люди и потянутся.
2: Да,
1: ну,
2: но сначала-то потянулись к нему, он туда, сюда.
0: А почему
2: он
0: к
2: был
0: нему?
2: Во все...
0: А почему к нему люди?
2: Он во все страны ездил. Он был и в Америке, и во Франции, и в Англии, и в Россию он приезжал.
0: А вы чего сидели, как редиска в грядке? Почему
2: мы ездили редиска в грядке. Кстати, редиска красная.
1: Красная?
2: Круглая, как шар.
0: Да.
2: Вот, это я вам как близнец однояйцевый
0: да.
2: говорю.
1: Вот
0: да.
1: я вам
0: так
1: говорю.
0: Почему
1: вот
0: же вы-то не ездили?
2: Мы ездили за ним. Он приедет? Он
1: да.
2: же... Он же почему
0: он
2: его,
0: работал на опережение.
2: Видите, недолюбливали. Почему?
0: Почему?
2: Вы что, он может брату сказать своему, одному,
0: да.
2: второму?
1: Да, да.
2: Я
1: да.
2: еду продвигать свою азбуку. Куда?
1: Да.
2: В Россию.
0: Так.
1: Да.
2: Нет. Он не говорит. Он сел и поехал.
0: Тайна, тайна.
2: Мы утром встаем.
1: А
2: где Самуэль?
1: Где Самуэль?
2: Нет Самуэля.
0: Финли Брис, да.
2: Мы
0: да,
2: думаем,
0: Финли
2: куда
0: Брис.
2: Он делся, проклятый?
0: Да.
1: Вот именно.
0: А он уже...
2: А тут Гена мне говорит... Владлен мне,
1: да,
2: вернее.
1: Да,
2: мне,
1: да,
2: гений.
1: Да,
2: Владлен.
1: Да,
0: да, да, да,
1: да,
0: да,
1: да, да, да.
2: А что ты такой, говорит он? Вчера говорил, что поедет в Россию. Так он уехал же.
1: Так уехал.
0: А почему уехал не в Россию, а все в другое место?
2: Да.
0: Ну, конечно.
2: Мы давай его с собаками искать.
0: Да.
2: Ищем. Только вбегаем. Она говорит, только что Самуэль был тут, приходил свою...
1: Обстучал.
2: Все ему отказали. Все!
1: Вот.
0: Да.
1: И в результате...
2: А в конце концов получилось, что его азбуку взяли.
0: Да.
1: Да. И в результате и все, флот потопили. Весь флот и потопили.
2: Вот а из-за его азбуки.
0: Из-за
1: вот
0: его
1: так, вот так, Самуэль. Вот так.
0: Но теперь-то его же уже давно нет, я так понимаю.
1: Давно его нету. И надо сказать, что давай уже тайну эту раскроем.
0: Раскройте тайну, давай. Вот в чем тайна? Да, да.
1: Не был он мужчиной. Вот что. Вот. Уж не хотели мы это говорить. Не был он мужчиной, Самуэль.
0: Он был женщиной?
1: Финли Брис. Нет, и женщины не был.
0: А кем он был?
2: Он был Самуэлем Финли Бризом Джиджидаевичем.
1: Вот.
0: А это, как известно, не мужчина и не женщина.
1: Естественно, это эсквайр просто и все. Вот и все.
0: Да, ну что же, что ж тут даже я не знаю. Это действительно уж тайна так тайна.
1: Да, конечно.
0: Тайна так тайна. Но его уже нету. Так вы говорите, он умер. Вы говорите, что он ушел, умер. Хотя...
2: Пришло время перейти на азбуку красных шаров.
1: Вот она.
0: Ну, теперь-то уже, как сказать, уже и никто вас не может опередить, никто может, не может с вами соперничать.
2: Конечно,
0: просто,
2: конечно.
0: Потому что, конечно. Ну, красные шары, во-первых, это красиво.
2: Конечно. А когда красиво, тогда оно и красиво.
1: Красота – это залог чего? Успеха.
0: Ну, конечно,
2: вот так
0: конечно.
2: Вот.
0: Конечно. Все. Спасибо вам, дорогие Влад Лен Джидиевич и Геннадий Джидиевич, за столь интересный, необычный вообще разговор, за то, что вы приоткрыли завесу вот этой вот потрясающей тайны. Спасибо вам огромное.
1: Спасибо.
0: С вами была я, Ирина Рыбладзе.
1: Спасибо вам.
2: Спасибо.
1: Спасибо.

0: свекла, ни грибы.
1: Мы веселые бобы.
0: Если ты откроешь рот,
1: то отправишься в полет.
0: Мы такие заводные,
1: с нами вам всегда везет.
2: Позволь себе любить себя. Ешь все бобовое.
3: Здоровое питание.
4: О-о-о, Автобоб. Торгуем контейнерами.
5: Рецепты бобовых блюд на сайте www.optobobups.org.
6: Лицензия 4574239888457.
7: Классика в эфире.
8: Алекс засыпал в топливный бак немного магния и хитро улыбнулся. Посмотрим, как теперь орки смогут угнаться за мной на своих допотопных сканерах. Главное не забыть графитовую пыль зарядить в патроны, подумал он и запрыгнул в кабину корабля. Двигатель понемногу отогревался, но пока не был готов ко взлету. Время ожидания Алекс решил потратить с пользой. Перебинтовать рану и сменить одежду. Он понимал, что в следующий раз такая возможность может представиться не скоро или не представиться вовсе. Бой предстоял космический и смертельный. Размотав грязные тряпки, он осмотрел ногу. Отравленная укусом демонического енота плоть ныла и поменяла цвет. Плохо дело. Есть риск остаться без ноги, констатировал про себя Алекс и, задержав дыхание, резким движением вылил на рану внушительную порцию антифриза. Рана зашипела и покрылась пузырями. Превозмогая боль, Алекс выдернул из ноги стальной зуб енота и быстро набросал несколько швов. Затем натянул обратно штаны из кожи орка и устало повалился на бок. За иллюминатором показался рассветный Марс. Время лететь.
9: Вы прослушали отрывок из романа Саши Мыско «Пасынок Черной Империи».
7: Классика в эфире.
10: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что удар озим и оборачивание добрым молодцем сокращает жизнь в среднем на 5 лет? Сексуальное.
11: Сексуальное.
10: Сексуальное.
11: Сексуальное.
10: Революция.
12: Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях доктор медицинских наук, член-корреспондент, потрясающий человек, который совершил прорыв на ниве ни медицинских, ни лекарственных средств. Создал новое нелекарственное уникальное средство. Представлю этого человека. Это Георгий Урусович Высусов.
13: Здравствуйте.
12: Да, и вместе с нами его пациентка Регина.
14: Регина,
13: Региночка, да.
12: Регина просила не называть ее
14: Не называйте, фамилию. Пожалуйста, мою фамилию. Да.
12: Вот. Итак, дорогие друзья, буквально вкратце. Дело в том, что только что на рынок выброшено уникальное, потрясающее средство, которое называется «Семя выпи». Да, «Семя выпи» — это новое нелекарственное средство, и его создатель, автор Георгий Русович Высусов сегодня у нас в гостях. Ну, прежде всего, конечно же, я хотел бы обратиться к Георгию Русовичу и спросить его, что же такое «Семя выпи», от чего оно, для чего оно, как и что?
6: Немножко, пока Региночка подышит, можно подышать, да, можно подышать.
14: Вдыхаюсь.
6: Да, да, немножко можно подышать, а я пока расскажу про семя-выпи. Семя-выпи – это удивительное, уникальное приспособление, которое помогает сейчас нам, всем, кто был на Галапагосских островах и затем встречался с морскими львами, с морскими, так сказать, животными удивительными. Все это как бы оттуда идет, из недр Галапагосских островов. Оттуда мы вытягивали, так сказать, вот эту вот субстанцию и вот эту вот удивительную...
12: Простите, да, Георгий Урусович, да, а почему же тогда выпи? Причем здесь семя выпи?
6: А я объясню. Дело в том, что выпи обладает уникальной способностью обладать в разных местах одновременно.
12: Ах, вот оно что.
6: Да,
12: обладать в разных местах одновременно.
6: Можно подышать пока.
12: Подождите, простите, Регина, у меня такой вопрос. А семя выпи, как вам пришло? К чему это? Для чего? Что это? Повышает потенцию, желание? Лечит ли это, так сказать, бездетность? Может быть, это усиление ребра, костной ткани? Что это?
6: Вы сталкивались с понятием либидо?
12: Конечно, сталкивался.
6: Я постоянно сталкиваюсь с этим понятием. И вот теперь Региночка тоже сталкивается с этим.
12: Я вот что... Георгий Юрьевич, прошу
6: прощения.
12: Георгий Юрьевич, я вот что хочу спросить. Вы, как врач, в какой-то момент для себя поняли, что на Земле...
6: Да, да.
12: В целом не хватает ни лекарственного препарата, который бы помог людям что?
6: Который бы помог людям обрести удивительную способность трансформироваться. Понимаете,
12: удивительно. То есть не только мужчины.
6: Не только мужчины, но и женщины, конечно, подвержены этому удивительному. Вот этой удивительной, так сказать, способности. Явно способности проявились в Региночке. Региночка сейчас с нами. Региночка может показать.
12: Давайте
6: кое-что.
12: Сначала, может быть, тогда, чтобы понять на примере Регины, как работает это нелекарственное средство.
6: Да,
12: напомню, дорогие друзья, Георгий Урусович Высусов, член КОР и доктор мед, изобрел нелекарственное средство, которое называется «Семя выпи».
2: Сексуальная революция.
12: Регина, расскажите, пожалуйста, о себе.
14: О себе?
6: Да, Региночка, пожалуйста.
14: Даже не знаю, мне кажется, что ничего интересного нету, но теперь я стала гораздо более интересной.
12: Так, а что же было до того, как в вашей жизни появилось это самое семя выпи?
14: О, вы знаете, это были какие-то серые будни. Серые, бесцветные. День похож на другой день. Но с того момента, как я познакомилась с Георгием Урусовичем, моя жизнь, она просто приобрела...
12: Ну, скажите, что было с вами? Скажите, что было с вами? Ну, так сказать, у вас что было с личной жизнью?
14: Ничего.
12: Что было, так сказать, с рождаемостью детей, семейное?
14: У меня не было ничего, понимаете? Ничего не было вообще. Я в каком-то коконе
12: жила. То есть, будем откровенны, вы не могли преодолеть девственность?
14: Я не могла преодолеть ничего. Даже знакомства с мужчинами у меня не было, понимаете? Но даже в детском саду какие-то невинные игры, они все проходили в одиночестве.
12: И теперь?
14: Конечно, да. И теперь... А теперь я настолько раскрепостилась, что другие проблемы возникают. Я не могу себя остановить. Не могу себя остановить.
12: Господи. Вот это да. Я смотрю сейчас на Регину и сам как-то бунтарски ощущаю в себе какое-то вот это вот брожение. Хотя я еще... Когда я еще даже близко не принимал ничего и не пробовал.
6: Вы должны.
12: А просто я рядом с Региной, а она принимает это семя выпи. И вот что я хочу спросить у Георгия Урусовича. Георгий Урусович, скажите, пожалуйста, вот семя выпи. Вы, когда решили, так сказать, исправить эту ситуацию, ну, я имею в виду...
6: Риночка, не волнуйтесь.
12: Отсутствие приподнять немножечко как сказать, неприподъемное, да, приподнять его немножко. Вы решили, и вот что вам, как врачу, как методологу, как человеку-создателю, как, так сказать, членкору, что ли, как доктору, Ну, вы, скажите мне, вы вот подумали, первое, это мазь?
6: Это
12: таблетки?
6: Да.
12: Это что?
6: Это стержень. Это стержень. Региночка сейчас подышит, пока немножечко поговорим. Удивительная игра стержня. Стержень должен ни в коем случае не сгибаться. Он должен присутствовать во всем ваших поступках, желаниях.
12: Ну, это
6: ваших,
12: как бы философская подоплека.
6: Да, да.
12: А вот расскажите мне, пожалуйста, о том, как вот я сейчас вижу, сейчас я вижу, к нам приходят смс-сообщения, в которых, так сказать, люди вот уже задаются вопросом.
6: Мы
12: слышу голос Регины, Понимаете, в основном, конечно, женщины. И в основном, конечно, женщины спрашивают, как пользоваться семьей.
6: Очень просто. Экстракт. Это экстракт семени выпи.
14: Экстракт.
6: Это экстракт.
12: Скажите, пожалуйста, Георгий Юрович.
6: Экстракт.
12: А что лучше? Вот здесь Светлана из Нижних. Ну, я не буду говорить.
6: Простите,
12: адрес.
6: Пожалуйста, я понимаю, из Нижних.
12: Она, подождите, а я от нее вопрос. Вот, например, от нее вопрос. У меня нет мужа.
6: Да.
12: И из-за этого... У меня нет детей.
6: Я понимаю. Это две взаимосвязанные
12: где
6: моменты.
12: Где купить растирание?
6: Не нужно растирать.
14: Экстракт.
6: Вот, Региночка правильно говорит сейчас.
14: Я вопрос к ведущему, извините, не могу. А можно я вас приглашу на танец?
6: Да.
12: Господи,
6: конечно, можно.
12: Буквально сейчас заиграет музыка, и, конечно, мы пойдем с вами потанцуем. Только закончим эту нашу нелегкую работу по объяснению нашим радиослушателям, что же такое семя выпи.
14: Хочется танцевать.
10: Сексуальное.
11: Сексуальная.
10: Сексуальная.
11: Сексуальная.
10: Революция.
6: Мы прежде всего начали с Региночкой именно с танцев, и только позже я прописал ей буквально полпипеточки этого экстракта. И только
12: скажите,
6: потом...
12: Скажите, пожалуйста, вот я хочу сказать, как он, во-первых, фасуется?
6: Фасуется очень просто. 1:4.
14: Пузырек.
12: Ну и вот такой вот вопрос. Пипетки уже сразу вместе? Уже вместе?
14: Есть пипетка.
6: Они вместе уже есть.
14: Пипетка прекрасна.
6: Удивительно,
12: то есть пипетка вместе уже...
14: Пузырьком.
12: Скажите, пожалуйста, вот сегодня. Сегодня ведь, наверное, в силу того, что вы здесь.
14: Мы здесь?
12: Здесь у нас на радио. Да? Здесь на Фоменко Фейк Радио. Вы сегодня вполне, наверное... могли бы предложить какие-то скидки.
6: Скидки можно предложить. Я могу предложить одно проведение, буквально и два и легких созыва. Два легких созыва, одно проведение.
12: Ну, вы говорите загадками, а на самом деле
6: это
12: хотели
6: очень
12: бы знать,
6: просто.
12: Сколько сегодня, вот первому позвонившему, например, сколько пузырьков с пипетками можно было бы получить?
14: Георгий Русь.
6: Да, ну я ради,
14: можно,
6: ради Региночки можно.
14: Можно я
6: предложу скидки? Ну хорошо, пусть предложит Региночка,
14: Я думаю, что первым пяти дозвонившимся мы можем сделать 20%.
6: Да,
14: ну да,
6: конечно,
12: прекрасно, прекрасно. Итак, дорогие друзья, первым пяти позвонившим семя выпи. Это,
6: экстракт.
12: Напоминаю, это экстракт.
14: Пузырьке.
12: В пузырьке с пипеткой, который сразу же в корень меняет вашу личную, общественную, любую жизнь. Ну и, конечно же, сразу появляются мужья, у кого их нет, у кого нет жены, и у кого нет дети. Все появляется сразу.
6: Кстати, попробовать.
14: Моментально,
12: первые пять дозвонившихся, 20% скидка, соответственно.
6: Вы можете попробовать сами, кстати, это удивительно. Удивительно.
12: Подождите.
14: Но
12: вот
14: сначала
12: я...
14: потанцую.
12: Да, вот мне показывают уже звонки, пошли.
14: Хорошо.
6: Хорошо.
12: Напомню, дорогие друзья, что мы сегодня получаем 20% скидку здесь на нелекарственный препарат семя выпи. Алло.
13: Алло. Алло. Алло, здрасте, я попала в передачу.
12: Представьтесь, пожалуйста.
13: Алло. Алло.
12: Я говорю, представьтесь, пожалуйста.
13: Алло, Таня, меня зовут Таня, меня зовут...
12: Простите, как вас зовут?
13: Березняк. Березняк.
12: Я имею в виду, как зовут вас?
13: Таня. Татьяна, Татьяна меня зовут.
12: Татьяна, очень приятно. Татьяна Березняк, правильно я
13: Абсолютно
12: понимаю?
13: Абсолютно правильно, меня зовут Татьяна Березняк. меня зовут Татьяна Березняк. У меня вопрос. У меня не вопрос. У меня просьба. Георгий Урусович, у меня к вам просьба. Мне надо пузырек с 20% скидки. Можно мне получить?
6: Пожалуйста. Я с удовольствием вам предложу его.
13: Там инструкция есть?
6: Инструкция прилагается.
13: Только мне протирки не подходят. Мне только пузырек.
6: Без протирки вам все будет.
13: Благодарю. Я вас благодарю. Это Таня из Выхина была.
12: Татьяна из Выхина вот уже только что получила 20% скидку и пузырек семени выпи. Напоминаю, семя выпи — не лекарственное средство. В гостях у нас сегодня доктор, научный корреспондент. Доктор, научный корреспондент. Георгий Урусович Высусов, создатель, автор этого нелекарственного препарата.
6: Да.
12: И Регина, его подопечная.
3: Сексуальная. Революция.
12: Региночка, буквально, что с детьми?
14: С детьми все, теперь в порядке, 5.
12: У вас 5 детей,
14: да? Конечно, да.
6: Можно поздравить.
12: И видимо, вот скажите, да. Это удивительно, что я узнал. Семя выпи сокращает время беременности.
14: Да, вы знаете...
12: И увеличивает количество плодов.
14: Да, потому что это 5 за 2 раза.
6: Да, удивительно.
12: Скажите, 3,2 или 2,3?
14: 2,3.
12: 2,3. И это что, в течение какого времени получилось?
14: Вы знаете, в течение 1.5 лет.
12: За 1.5 года вы 5 детей родили.
14: Конечно, да, вот это, понимаете, это фантастика. Совершенно
6: это,
14: фантастика.
6: Да, это удивительно. Планировалось 2, 2 и 1, а потом получилось...
14: Поэтому вот Георгий Русич, он мой бог вообще, он создатель.
12: Фантастика. Скажите, Георгий Русич, у меня такой вот вопрос. Дорогие друзья, мы не выводили в эфир сейчас, всех остальных. Уже 5 звонков закончено, поэтому можете не звонить. Я вижу, как разрывается красным. Красная трубка становится у телефона, но мы уже больше не будем принимать звонки, извините, потому что у нас было всего 5. Семя выпи, оно, знаете, не резиновое, как говорится.
14: Танцевать мы будем.
12: Да, солнышко, конечно, Региночка, танцевать будем. Хочу спросить у Георгия Урусовича. Здесь вот вопросы, которые идут у нас по СМС. Вот такие вопросы. Основное из них, есть ли втирание?
6: Втирание есть.
12: Это уже мужчина.
6: Оно помогает.
12: Это уже мужчина.
6: Конечно, это мужчины в основном после 64 лет. В 63 начинали, оказалось рановато. 64 это как раз тот самый возраст. А в 65 как раз все начинает развиваться, набухать. Вот это вот самое
12: важное. Ну что ж, понимаю вас. Да. Скажите, пожалуйста, никаких противопоказаний нет или есть?
6: Никаких противопоказаний буквально. Даже можете вертеть халахуп.
14: Знаете, но обычно начинаешь принимать какой-то препарат, и начинаются побочки.
6: Да.
14: А тут ни одной побочки вообще нет. Никакой побочки.
6: У семени выпей, нету побочек.
14: Единственная
6: побочка.
14: Я уже не могу.
12: Итак, дорогие друзья,
14: танцы!
12: В эфире была программа «Сексуальная революция», и мы встречались с Георгием Урусовичем и Региной. Напомню, семя выпи – новое нелекарственное средство. До свидания.
3: Сексуальная.
10: Революция.
15: Флора и фауна родной планеты.
16: Марадунка. Сложением и окраской имеет сходство с перевозчиком, но несколько крупнее и коренастее. Бровь светлая. Брачная песня самца, исполняемая в низком, трепещущем полете, либо на земле с наклоненной головой и раскрытыми крыльями, громкий, размеренный и раскатистый свист, передаваемый как «курую, курую». Вспугнутая птица издает резкое «ведь-ведь-ведь-ведь-ведь».
17: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
15: сытые взаперти. Фоменко, Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Катание на роботизированных собаках с дистанционным управлением. Коктейль-бар «Телепорт». Космопитание 9-го уровня.
1: Персональный андроид

0: пони. Фоменко Фейк Радио.
1: Лабиринт Леонардо.
2: И мы вернулись в нашу студию. С вами Лабиринт Леонардо. И с вами Юрий Бурзон. Напротив меня потомственный арканщик Буя, у которого 107 буев, как мы выяснили, Павел Макарович Призоев.
3: Между прочим, да, когда ты арканишь буй,
2: да,
3: ты точно должен для себя понимать,
2: что
3: ты должен его так арканить, чтобы ему не было больно.
2: А что? А, да, вы же говорили, Павел Макарович говорил нам это, я напоминаю, кто в предыдущем часе у буя есть душа. И поэтому ему бывает больно, да?
3: Mm-hmm.
2: И что тогда нужно делать?
3: Нужно все делать аккуратно. Вообще с буем надо обращаться аккуратно. Во-первых, не дергать.
2: Не дергать буй?
3: Никогда. Угу. Буй дергать нельзя. Буй надо поглаживание. От буя зависит жизнь человека.
2: О, боже ты.
3: Подумай.
2: Мой. Подумай. Я теперь понимаю, да.
3: Если есть буй,
2: да,
3: то буй тебя и охраняет.
2: Буй и охраняет. И все от буя.
3: Конечно. Все. Если буя у тебя нет,
2: ну да,
3: то что?
2: Все.
3: Куда человек без буя?
2: Все, ты пропал.
3: Ты заблудился в этой жизни.
2: Боже,
3: вот тебе
2: ты
3: и
2: мой.
3: Все.
2: Вот и все.
3: И когда
2: жизнь без буя.
3: Да. А ведь еще.
2: Это ваша книга, кстати, да?
3: Жизнь без буя, да, я написал.
2: И вы доказали, что жизнь без буя — это все, это апокалипсис.
3: Конечно.
2: Естественно.
3: Сегодня,
2: да,
3: потерять буй.
2: Да.
3: Это значит потерять все.
2: Надежду даже.
3: Да какую к чертовой надежду?
2: А какую?
3: Все потерять.
2: Боже ты мой, вот.
3: Все вообще. Понимаешь?
2: Вы знаете, это на все же зиждется на буи. Все зиждется на буи.
3: Да. Стоит на своем.
2: Да, естественно, он должен стоять.
3: Понимаешь?
2: Это естественно, это нормально.
3: Сквозь все трудности, все сложности, все адские погодные условия,
2: вот
3: стоит на своем.
2: Хотел спросить, уж извините, Павел Макарович, вот ливень, вот проливной дождь, шквальный дождь.
3: Да это бог с ним.
2: Что бую, скажите это?
3: Да бую все, как говорится.
2: Ну да. Понимаю.
3: В этот момент все... я про другое. Ему
2: а
3: важно
2: что?
3: Другое.
2: А что тогда?
3: Ты пойми.
2: Ну.
3: Ты пойми, ведь
2: так...
3: буй
2: так...
3: встречается с таким количеством... За свою буеву жизнь он встречается
2: буеву.
3: С таким...
2: Ну да, хорошо, буеву.
3: За свою буеву жизнь буй встречается с таким количеством людей...
2: Угу.
3: Что ему бую уже можно было бы и не разбирать, с кем он встречается.
2: Угу.
3: А он разбирает, обращает внимание на каждого, к каждому со своим буйским...
2: Буйским характером.
3: Буйством.
2: Да, и буйством.
3: Так.
2: А вот вы знаете, к чему же мы придем? И пришли уже, с Павлом Макарычем. Это же сентенция «буй» и «буйство». Мне кажется, что это новое, я вам скажу, даже открытие.
3: Да, ничего не
2: это
3: новое,
2: ваше.
3: Мы давно так
2: работаем. Давно уже?
3: Конечно, конечно.
2: То есть как бы буйство буя.
3: Да, это самое,
2: или
3: кстати,
2: буя.
3: Опасное.
2: А вот.
3: Буйство буя — это очень опасное.
2: Так расскажите,
3: вещь.
2: Поделитесь, потому что мы должны все знать об этом. Все.
3: Я вам расскажу.
2: Буйство буя,
3: то,
2: да.
3: Когда буй,
2: да,
3: начинает буйствовать.
2: Так.
3: Вот тут и наступает момент, когда его надо заарканить.
2: Ах, вот. Вот.
3: И заарканенный буй не сразу перестает буйствовать. Я хочу вам сказать, что очень важно понимать, как усмирить, как заарканить буйствующего буя. Это ведь только ласка.
2: То есть вы отчасти и...
3: Ласкай мой буй.
2: Ласкайте.
3: Какая формулировка? Ласкай
2: мой буй.
3: Вот.
2: Но это и написано у вас на ваших транспарантах, которые
3: какие
2: вы...
3: Какие транспаранты? Ну. Мы это просто написано в книге.
2: В книге, от ласкай мой буй. Ну, конечно, да, я понял.
3: Да не от ласкай мой буй, а ласкай мой буй.
2: Ласкай мой буй.
3: Конечно. От вот ласкай это типа...
2: Ну, это не то, это естественно, да.
3: Это кратковременно.
2: Это все.
3: А ласка — это все время.
2: Это все время ласка.
3: Буй надо
2: ласкать все время. И это...
3: Если... Но да. Ты пойми.
2: Да.
3: Ты пойми.
2: Да. Да буй в конце-то концов. И пусть он будет. Буй. Да. Что? Ага. Так вот. Я хочу вам сказать, что мы должны сделать сейчас маленькую паузу. Мы вынуждены, Павел Макарович, простите нас, ради бога. Просто, ну как говорится, как буй-бую, я вам хочу уж теперь сказать. Мы сделаем легкую паузу и вернемся в студию.
1: Лабиринт Леонардо.
0: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что железнодорожная колея при температуре ниже минус 10 градусов впадает в депрессию и охотнее ложится под поезд?

0: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
1: Высаживаем мутантов из поезда. Фоменко Фейк Радио.
2: В программе «Антре Андраша» сегодня в гостях у нас у Юрия Бурзона и Владислава Жульпацкого Олеся Чуб, потрясающая дрессировщица, продолжательница династии дрессировщиков. Ну вот, мы уже поговорили о том, что гагары погибли, отца не стало. В вашей памяти всегда гагары неразрывно связаны с папой. И я хочу у вас спросить. Восемь нутрий все-таки, как они связаны, эти восемь нутрий, которые у вас в номере работают, как они все-таки связаны? Вот это вот, ну, гагары же летают.
3: Да.
2: А нутрии-то плавают.
3: Надо, ну, вы забывайте только лишь о том, что гагары, что нутрии, это совершенно водные, так сказать, жители. Что нутрии, как бы для нее вода это все, что для гагары вода это все. Вы знаете, что гагара может нырять? Вы что, не знали? Да, конечно, конечно. И с этим как раз и связана гибель одной из гагар.
2: Так у вас поэтому, получается, у вас поэтому все нутрии одеты в костюмы гагар?
3: Конечно, да, совершенно правда, да. Они даже чуть летают. Ну, вы видели? Видели, да?
4: Конечно, летают.
3: Да, вы говорите, где гагары. Ну, по-моему, сейчас очевидно.
4: Я первый раз обалдел.
2: Потрясающе. Вот это, кстати, было придумкой и просто удивительно.
4: Как вы называете нутрии? Скажите, как их зовут? Их же восемь. Они как гагары. Они тоже каждый свое имя.
3: Ну, каждый свое имя, свой характер. Знаете, просто сейчас уже становится сложно, потому что мы путаемся, потому что это уже три поколения нутрий. Там ведь там уже есть и внуки, и внучата, понимаете?
4: Да.
3: Ну, им все равно, по-моему, вот, знаете, они, как сказать, между собой вот этого всего, нету, что у нас, вот, да, нету совершенно.
2: У меня вот такой вопрос. Вы знаете, а кто, я просто хочу спросить, кто шьет костюмы для нутрий, костюмы гагар? Кто шьет?
3: Ну, это шьет Нина. Да. На нашего просто потрясающий, я бы сказала, просто великолепный, удивительный совершенно художник по костюмам. У нутрий, да, Нина. Нина замечательно шьет. Вот эти вот, вот эти, да.
4: Она и вам тоже ведь?
3: Ну, конечно, она одевает весь номер. Она одевает меня, она одевает нутрий. Восемь штук, мужские костюмы ведь там есть у нутрий и женские. Есть мужская гагара, есть женская гагара.
4: Ну, естественно, конечно.
3: Да, отличаются и костюмы, оперение и детали. Поэтому, да, это очень кропотливая работа, потому что связано с пером, с пухом. Это сложно.
4: Удивительно.
2: Я, вы знаете, хотел бы внести такую, ну, немножко, может быть, лирическую ноту, грустинку в наш сегодняшний разговор. Дело в том, что хочу узнать, как погибли отцовские гагары. Те настоящие, не костюмированные сегодняшние нутрии гагары. А те гагары, которые Иртыш, Лена, вы вот говорите, они улетели, но я же знаю, они погибли.
4: То есть за Обью, как бы, они пошли за Обью.
3: Во-первых, все началось, конечно, с Оби. Вот, да, потому что Обь, она, как сказать, пала жертвой первая. И на самом деле это трагическая история, потому что...
4: Потому что
3: просто, ну, вот все знают вот это вот название птичий мех. Это же не шуточное название, на самом деле. Вот этот пух, гагачий пух, он использовался для дамских шляпок. И вы знаете, ну, у нас были очень красивые гагары. И Обь была просто потрясающей. Вот здесь вот грудка и живот был просто вот в этом замечательном меху. И у нее, значит, этот пух срезал наш монтировщик.
2: Ой-ой-ой. Скажите нашим, пожалуйста, радиослушателям, кто такой монтировщик, они не знают.
3: Да? Да?
4: Нет, конечно.
3: Мой монтировщик. Монтировщик – это человек, который занимается постановкой декораций.
4: Монтирует.
3: Да. Который потом занимается размонтировкой декораций, размонтирует. Вот это монтировщик
4: так
3: называется.
4: Вот, когда он стал размонтировать, вот продолжайте дальше. Что там произошло?
3: Я не знаю, когда это произошло. Либо когда монтировал, либо когда демонтировал декорацию. Он, как сказать, у нас же гагары очень были ручные, они замечательно общались с всеми.
2: Я прерву вас на одно мгновение, сделаем небольшой перерыв в нашей программе и вернемся буквально через мгновение.
3: Хорошо.
1: Крэкс-пэкс-фэкс не работает. Фоменко Фейк Радио.
5: Знай и люби свой край.
6: Флора и фауна.
7: Мордунка сложением и окраской имеет сходство с перевозчиком, но несколько крупнее и коренастее. Бровь светлая, брачная песня самца, исполняемая в низком трепещущем полете, либо на земле с наклоненной головой и с раскрытыми крыльями. Громкий, размеренный, раскатистый свист, передаваемый как курьи, курьи, курьи. Вспугнутая птица издает резкое.

0: Дай телу апгрейд.
1: Мы снова в студии. А вот теперь про элитную.
2: Пожалуйста.
1: Элитную, пожалуйста. Как на говорится, этом... движимость.
2: Это
1: я это называю.
2: Наша
1: элитная
2: гордость.
1: Задняя.
2: Это гордость.
1: Ну, расскажите.
2: Мы ведь так и называем это. Элитный зад.
1: Ох ты, бог.
2: И больше, бог ты,
1: мой.
2: Я скажу. Да, да. Я вам скажу так, так, так у нас и.
1: Ну, это между собой, естественно.
2: Ну, и за бог, конечно, мы нам когда звонят, и мы сразу видим, кто клиент. Я вам скажу, и Саудовская Аравия звонят. Да много нам разных абсолютно стран и регионов. И вот когда там сразу мы говорим «эзэ», это элитный зад.
1: Ага.
2: Вы понимаете, когда...
1: Ага.
2: Нам говорят, вы знаете, нам звонят «эзэ», а я, дайте, пожалуйста, не люблю. Я подхожу к телефону, естественно, спокойно, мы беседуем с...
1: Сколько операций в день вы, Святослав, способны провести?
2: 4.
1: То есть я понимаю, что очередь...
2: Да, очередь большая.
1: Да,
2: очередь большая, но вы понимаете, что все хотят ко мне, и это естественно, это нормально. Я вам скажу больше. Даже дизайнер Толя подумывает сейчас над средним полупопьем. Но ему я сделаю, так сказать, какие-то скидки. Он работает в нашем бюро дизайнерском, естественно. Мы поможем.

0: Как я их называю, три ипостаси. Мы хотим сделать его из триполя. Из триполя. Триполь – это материал, это новейший, это нано, так сказать, материал. Мы хотим сделать как бы так, чтобы немножко среднее полужопье перешло в грудину. Перешло в грудину. Чуть-чуть. Вы понимаете?
1: Но потом... к этому ведь уже идет.
0: К этому идет. И я вам скажу, кто нам подсказал это. Это же танец, вы знаете, который трясут задней частью.
1: Но, я хочу сказать, вот этот переход, вот этого полужопия, переход в грудь, он как бы таким образом, как я понимаю, и замыкает женщину целиком.
0: Конечно.
1: Получается какая-то жопогрудь.
0: Это общая модель, которая называется ЖГ.
1: Ага.
0: У нас это называется ЖГ.
1: Но вы к ней еще не подошли.
0: Нет, еще нет. Жопогрудь.
1: Вот эта перемычка, она в середине все-таки есть.
0: Она есть пока.
1: Вот это... пузность некоторая.
0: Пузность немножко, вот эта вот статуарность какая-то. И вот она-то меня и немножечко подводит, статуарность. А хочется же погрудь, чтобы это было одно единое целое.
1: Да. Славик, скажи, а тяжело быть пластическим?
0: Скажу тебе, Боря, что я... Да первое, когда я была наша высадка в Ургундии. Я оттуда ведь пошел, так сказать, мое желание заниматься жопогрудью. Именно в Ургундии я увидел удивительную женщину, у которой попа как бы сочеталась с грудью, и все это возникало как какой-то силуэт такой. И тогда я уже...
1: Как символ. То есть символ тебя Славой подтолкнул.
0: Он подтолкнул меня на это, да. Да.
1: То есть ты, в принципе, подтолкнутый символом.
0: Я подтолкнутый символом, и я тебе скажу, Боря, это на всю жизнь. Это на всю жизнь. Потому что что грудная часть, что тазовая часть, они как бы настолько переплетены. Настолько... Это тонкая грань. Ее надо уловить.
1: Как говорится, помни свою любовь. У нас в гостях пластический хирург Святослав Нелюбов. Программа называется «Дай телу апгрейд». Создатель и владелец клиники «Создатель». Да. Мастер каркасных полупопий.
0: Спасибо.
2: «Дай телу апгрейд».
3: Впервые на рынке.
4: Чайные наногранулы из галлии.
5: Чай, который не виден.
4: Только запах.
5: Только вкус.
4: Только нано.
5: Только чай.
3: ЗАО «Анатолий Штерн».
4: Чай в розницу. Какая разница? Пей.
6: Лицензия 09765Q 3809808765.
7: Классика в эфире.
8: Через 3 дня я набрел на озеро и, решив, что лучшего места передохнуть мне не найти, остался здесь. Влажный теплый воздух приятно бодрил кожу. Шелест листвы и мерное дыхание и колыхание волн усыпляли нервы. Мне стоило покинуть эти места, не теряя времени. Однако я все еще не спешил уходить. Так пролетели 3 дня. И вот оно, мое первое полнолуние в этом забытом богом месте. До часу ночи все было по-прежнему спокойно. Я даже слегка разочаровался, так как уже готовился к схватке с нечистью. Посидев еще немного, я спокойно уснул. Но стоило лишь мне потерять бдительность и настрой, как сон мой был беспощадно прерван истошными женскими воплями. Я открыл глаза, но ничего не увидел. Через 5 минут звук повторился. Я пришел к выводу, что он исходит от озера.

0: Я не придал значения странному оттенку голоса, и лишь когда подошел ближе к озеру, я увидел под водой женское тело, молящее о помощи. Лицо ее находилось под водой примерно сантиметров на 30, отчего голос ее звучал приглушенно, словно он доносился из самых глубин. Мозг мой болезненно твердил, что это невозможно, что тонущий человек не будет спокойно лежать под поверхностью воды и взывать о помощи. Но сознание мое резко помутилось, и я бросился спасать тонущую женщину. Очнулся я уже в воде, когда эта безжалостная ундина с дьявольской силой потянула меня на дно. Все мои усилия вырваться терпели фиаско, ибо руки ее железными тисками сковывали мои запястья. Сквозь толщу воды я продолжал смотреть на луну. Запас воздуха, который я успел ухватить перед тем, как оказался под водой, закончился, и мой мозг уже угасал. Все прекратилось в одно мгновение. Неведомая сила вытолкнула меня наружу. Как же сладок был этот долгожданный вдох. Жизнь медленно возвращалась в мое тело, но мозг все еще был за пределами этого мира.
1: Вы прослушали отрывок из повести Бориса Рыбко «Невод».
2: Классика в эфире.
3: Знаете ли вы что?
2: Знаете ли вы, что медведи – перелетные животные и зимой на самом деле не спят в берлоге, а улетают в теплые страны? Однако скрывают это, чтобы не привлечь внимание налоговой полиции.
3: Веселые сапожата.
4: Мы снова вернулись в студию.
5: Скажите, пожалуйста, а изготавливаете-то все это где?
6: Изготавливаем? Да. Но у нас несколько точек, несколько предприятий. Во-первых, у нас есть предприятие в Подмосковье. В Подмосковье, значит, мы изготавливаем. Это значит, сейчас я вам скажу, просто путаюсь в нескольких местах. Значит, у нас есть Загорск. Загорск – прекрасное место. Потом, значит, у нас Истра. Идет Истра. И потом в малых городах Урала есть... Значит, это Каменно-Приуральско-Бассейнский завод. Вот там.
4: А скажите, я, кажется, слышал что-то.
7: Маргошечка.
4: Да? Можно я так буду вас называть?
6: Ой, вы знаете, мне так приятно. Ну, потому что я сегодня, как вы сами сказали, вот в этом цвете, в персиковом.
4: Скажите, а как вы проектируете маски, вот эти вот маски?
6: Проектирую, ну, знаете, во-первых, у меня и художник. У меня есть волшебный совершенно художник-дизайнер, который проектирует буквально день, ночь, утро. Он просто не может остановиться. Мне нужно его остановить и говорить: ну, дорогой друг, ну хватит проектировать, давай что-нибудь сделаем.
4: Вы его так и зовете, дорогой друг?
6: Дорогой друг, да.
4: Скажите, пожалуйста, Марго.
6: Дима его зовут. Дима.
4: Марго, такой вопрос у меня.
6: Да.
4: А как вам пришло в голову вообще заняться малым бизнесом? Подскажите, это люди очень интересуются. Как заняться малым бизнесом?
6: С удовольствием. Знаете, просто я сидела дома. Я ничего не делала, но у меня были какие-то занятия такие, цветы мне нравились, там еще что-то. А потом я думала, что сидеть? Хватит сидеть! Надо что-то делать! Возьми нитки в руки, дура! Сказала я сама себе, извините, может быть, дура, это не очень хорошо. Я могу так себе сказать. Я как бы, ну хватит сидеть, как редиска в грядке. Ну давай что-то делать. Иди работай, иди приноси радость людям. Давай.
4: Скажите, вот первые шаги. Подскажите тем, кто сейчас сидит дома и хотел бы стать малым бизнесменом. Хотел бы кинуться, как приступить, как начать, где взять деньги?
6: Встать! Надо просто встать. Сначала встать. Сказать себе: я могу.
8: Так.
6: Я могу.
8: Так.
6: Ну, это у каждого по-разному.
8: Может, два раза.
6: Нет, но лучше вообще три. Потому что желательно, понимаете, я говорила так: Марго, ты можешь. А потом я могу! Марго, могу! И знаете, что-то происходит, понимаете? Изнутри какая-то пошла энергия.
5: Скажите, пожалуйста, да. А вы нашли инвестора или, так сказать, отправились в банк? Куда вы? Что вы сделали?
6: Вы знаете, сразу же нашелся инвестор. Как только сказал «я могу», после этого я встала, оделась, я хорошо оделась, опять-таки. Нет, я оделась,
5: хорошо
6: оделась? Я хорошо оделась, но не в персиковый цвет, нет. Тут нужен был другой цвет. Тут нужен был цвет, ну, такой более интенсивный, что ли, агрессивный, даже сказал алый. Я оделась в алое, вышла на улицу, одела юбку короткую, обязательно.
5: Во всем алом?
6: Да, во всем алом. И тут сразу же мне встретился инвестор.
5: Как его зовут?
6: С которым до сих пор мы вместе.
5: Как его зовут?
6: Его зовут Юрий.
5: Скажите, а вот теперь, скажите, пожалуйста, такая вот история вот с этим вот, история вот с этим ООО «Карнавал», с которым просят не путать ООО «Маскарад».
6: Ну да, конечно. Не надо путать, не надо.
5: А почему? Что произошло?
6: Ой, ну это была, ну такая...
5: Они пытаются перехватить у вас бизнес?
6: Ну конечно, ну понимаете, ну когда бизнес развивается, развивается успешно, его хотят захватить. Ну это противные люди, это нехорошие люди, это, ну как сказать, ну...
5: Это не люди, ну просто...
6: Это не люди, ну дай бог им здоровья вообще.
5: А силы, да, силы бороться, силы бороться у вас хватает?
6: Ну конечно, вы знаете, у меня столько энергии теперь. Благодаря мулине, благодаря маскам.
5: А вы можете сказать?
6: Даже я одеваю маску с утра, я беру мулине, я...
7: Вы сейчас в маске.
6: А вы не видите?
7: Да.
6: Ну, конечно, у меня маска по цвету одежды, и персиковый, да.
7: А вот вы написали у себя там, у вас есть рубрика, написали «Я всегда в маске, и у меня брызги шампанского».
6: Да.
7: Давайте поподробнее немножко.
6: Я всегда в маске, да. Ну, потому что все мои сотрудники, они ходят в масках.
7: Так.
6: Они приходят на работу, каждый день одевают новую маску, какую-то новую роль. Это, во-первых, придает какую-то праздничную, какую-то вот атмосферу праздничную, а во-вторых, это расслабляет людей, расслабляет. Так. Но брызги шампанского это потому, что обеденный перерыв шампанское обязательно.
7: А всегда?
6: Да. Всегда,
7: о,
6: конечно.
7: Боже мой, Марго.
3: Веселые сапожата. Флора и фауна родной планеты.
2: Высоколобый бутылконос. Вид клюворылых отряда китообразных. Зубатые киты живут стайками, состоящими из животных разного пола и возраста, включая детенышей. Излюбленный корм – кальмары, за которыми бутылконосы совершают погружение более чем на километр и продолжительностью более часа. В желудке бутылконосов находят до 10 тысяч клювов кальмаров.
3: 101.ru Кабель судьбы, шланг истины. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Сладкие мурашки. Вдали от греховных зон. Наполни свой рот будоражью. О-о-о, сладкие мурашки. Сосательные конфеты из Пловдива. Без лицензии. Просто.
3: Пока нет. Выдохнул Виктор Желанный на Фоменко Фейк Радио.
4: На газу готовим вместе.
5: Напомню, программа «На газу», и сегодня у нас в гостях повара Виталий и Жанна Скобода.
6: Да, Виталий.
5: Ресторан «Суматра».
6: Да, у Виталия там разогрелось все.
7: Ну, все, уже готово. Смотри, сейчас я исконно отсядь.
6: Виталий.
7: Подожди.
5: Вы почувствовали, да, как они? Вот вы, дорогие друзья.
6: А вы чувствуете запах?
5: Запах пошел. Что поразительно, совершенно нет помидоров.
6: Абсолютно. Нет, помидоры дают вялость как раз, а мы против.
5: Конечно. Бодрее.
6: Ну, баклажан.
5: Вот что я хочу спросить. Теперь о ценах в вашем ресторане.
7: Ну, я скажу.
5: Это
7: так,
5: прям не гастрономические какие-то
7: да
5: цены.
7: Уж, конечно.
5: А гузок буйвола я вот смотрю.
7: Да.
5: Ну, я смотрю, это
7: да,
5: же
7: да,
5: ну
7: да,
5: ни в какие ворота, понимаете,
7: ну,
5: не
7: а,
5: это...
7: а как вы? Заказ.
5: Комом встанет в горле по такой цене.
7: Комом, не комом, но я вам скажу, мне каждый. Мне, вот мне, например, наши депутаты иногда заказывают. Тоже разные люди бывают. Просто приезжают ко мне.
5: А тяжело попасть в ваш ресторан?
6: Нет, не тяжело. Понимаете, у нас эксклюзивная вся история.
5: Ой, поэтому... это, как вы понимаете, дорогие друзья, на правах рекламы ресторан
6: ну,
5: «Суматра».
6: Да. И поэтому, а поэтому люди многие совершенно со средним достатком. Но они копят эти деньги на этот бодрый огузок, понимаете?
7: Ну, естественно,
6: они копят деньги, может быть, несколько месяцев, но зато они получают удовольствие.
7: И они расслабляются.
6: Они получают кайф, да.
5: Я,
6: и им вот не что... жалко, совершенно
5: да,
6: не жалеют.
5: И вот что я понимаю.
6: Да.
5: Если вы съели все-таки, осилили, одолели огузок буйвола
6: да,
5: в ресторане «Суматра»,
7: ну, да,
5: приготовленный семьей Скобода,
6: да, даем абонемент.
5: Я понимаю так, что не все ведь далеко не все могут одолеть огузок.
6: Ну, далеко конечно, не все. Те, конечно, кто одолевает, те получают абонемент нашего ресторана.
5: Конечно,
6: да.
5: Конечно.
6: Абонемент на бесплатные несколько блюд из риса. Да.
7: Ну, рис сопровождает не только из риса.
5: Всегда. Вот я просто
7: не
5: хочу
7: только из риса.
5: Ну, значит, что лучше всего, в чьем сопровождении лучше всего чувствует себя огузок? Я вот вижу, у вас здесь бататы.
7: Ботаты, да, но это не первая причина ботаты. Я бы сказал так, гуаява.
5: Гуаява.
7: Да, простая
5: отлично
7: гуаява.
5: Сопровождает, да?
7: Простая
5: гуаява. И вот такой вот
7: всасывается. Прямо всасывается.
6: Она прямо всасывается. Понимаете, сопровождение вообще да. начинается уже с того, когда она едет, этот огузок едет.
7: Это да.
6: А сопровождение какое? Это Виталия.
7: Ну, конечно.
6: Это Виталий. Главное сопровождение. Да. Не ботат, не гуаява, а сам Виталий.
5: Ну, понятно, что он без него, конечно, без огузки просто и не доезжают, конечно. Да,
6: конечно, не доедут.
5: То есть, по сути, можно сказать, Виталий, что вы в некотором смысле носитесь с огузком, правильно?
6: Да, он их бодрит по пути, понимаешь?
7: Я их бодрю, я более того, я их гарант.
5: Я просто еще вот что хочу сказать. Вы ведь не с любым огузком, да?
7: Нет.
5: Будете вот этого носить.
6: Придурочную, что ли?
5: Понимаю вас, понимаю.
6: С любым носить.
5: Ну что, дорогие друзья, я хочу вам сказать. Сегодня в программе «На газу» мы с вами готовили огузок буйвола.
7: Вот вам вот.
5: Повара ресторана «Суматра» были у нас сегодня в гостях.
6: Хорош, получилось, запекся, смотри.
5: Да, Виталий и Жанна Скобода. Да. Или Скободы.
7: Скобода.
5: Не склоняется Скобода.
7: Нет,
5: да,
7: не склоняется.
6: Скобода.
5: А вы, Жанночка, скажите, я просто вообще это уже, знаете, не кулинарный вопрос. А вы когда выходили замуж, вы хотели быть Скобода?
6: Ну что вы, ну вообще-то я думала все-таки, что я хотела, чтобы склонялась. Это наш долгий разговор с Виталием. Скободы, скободу.
7: Скободе,
6: скободе, скободе. Мне хотелось так. Ну, я не знаю, Виталий упрямится,
7: не хочет. Ну, почему не можно?
5: А сколько вы, вот, Жанна...
6: Скободой, да.
7: Ну, какие скободы?
5: Жанна, скажите, а вы сколько уже замужем за Виталием?
7: А это секрет тоже.
6: Какой секрет, Виталий? Ну, что ты, в самом деле, придурочный какой-то, я снимаю. Могу понять. Это секрета нет. Всего 5 лет, могу
7: сказать.
5: Господи.
6: Да это ерунда вообще.
5: Копеечку. Вот так вы, Виталий, 5 лет.
7: Пять лет.
5: И вместе у плиты.
7: Пробуйте.
6: Да, это непросто.
7: Ну, пробуйте. Ну что, ну да.
5: Огузок буйвола. Напоминаю вам, дорогие друзья, сегодня в программе «На газу» у нас огузок буйвола. Да. Огузок буйвола потрясающий. Ресторан «Суматра» и, соответственно, Виталий и Жанна Скобода.
6: Скободы.
5: Здесь присутствует у нас. Мы прощаемся с вами до следующего раза.
6: Пока.
4: На газу готовим вместе.
8: Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что любая уборка помещения пройдет веселее, если выполнять ее пьяным?

0: Холим и лелеем натруженное. Фоменко Фейк Радио.
1: Накладная любовь.
2: А уж про мужчин мы и не говорим.
3: Про мужчин мы не говорим, ведь не только женщина может приезд. Извините.
2: Я согласен. А это, кстати, не часто обсуждается, заметьте.
3: Не часто обсуждается, в основном.
2: Приедающийся мужчина.
3: А бывает очень сильно приедающийся мужчина. Вот. Понимаете? Вот в чем проблема.
2: Вот она правда. Сегодня мы впервые слышим такую правду от Зои Тумановой.
3: Да. Приедающиеся мужчины в последнее время очень часто встречаются. Понимаете? Очень часто. Да. Гораздо даже чаще, чем женщина. Приедающиеся мужчины. Диагноз. Понимаете? Страшный диагноз. Который можно поставить просто практически, буквально, на протяжении 15 секунд. Вот можно взглянуть на мужчину.
2: Ты мне приелся.
3: Да. И ты мне приелся уже. Все. Или уже прогнозировать, понимаете, на будущее сказать, что как бы пока еще ничего, но это мужчина, который...
2: Но чувствую, приедаешься.
3: Да, уже начинает приедаться, да. Вот как избежать этого приедания? Как избежать приедания? Вот об этом, этим и занимается моя фирма и мой филиал «Здоровска».
2: Потрясающе. Как же вы решаете этот вопрос?
3: Мы решаем это очень просто. Мы делаем, понимаете, небольшие или большие наборы. Наборы. Кстати говоря, если я могу воспользоваться, потому что у нас сейчас как раз скидочная, так сказать, пора.
2: Да, конечно.
3: Потому что покупаешь два набора, третий бесплатно.
2: Да. Расскажите подробно об этих наборах.
3: Так вот, например, есть набор большой, средний или малый закат.
2: Большой, средний или малый закат.
3: Да.
2: Какое красивое название.
3: Мы пытаемся как-то романтизировать, так сказать, во всяком случае.
2: А что закат-то, кстати, он что?
3: Это задние передние мышцы.
2: О, так это просто накладки.
3: Это накладки, понимаете, накладки, но которые сделаны настолько тонко, настолько филигранно, что совершенно нельзя отличить. И потом приелось, снял, надел другую. Потому что набор состоит из трех как бы штук. Малый, средний и большой. Да.
2: То есть вы всегда можете менять.
3: Могу менять.
2: Вот я хочу задать вам... А вы не могли бы... Вы случайно не принесли ничего для показа?
3: Ну, конечно, я в наборе, в малом.
2: Вы прямо в малом наборе? Вы не могли бы продемонстрировать?
3: Могу, конечно.
2: Пожалуйста, покажите.
3: Можно встать, да?
2: Конечно.
3: Просто я беру, встаю.
2: Да, берете и встаете.
3: Что-то слюна пошла из...
2: От восторга, наверное. И немножко вот так повернувшись.
3: Видно там как?
2: Я не знаю, там видно.
3: Это малый.
2: Это малый. Ну-ка, развернитесь совсем спиной ко мне, пожалуйста.
3: А, спиной
2: ко мне. Это малый?
3: Это малый закат.
2: Малый закат. Поразительно.
3: Видите, как хорошо проработано.
2: Эта часть удивительно проработана.
3: Удивительно. Там вот внизу не видно жалко.
2: То есть прямо можно прямо...
3: Да, это прямо.
2: Вы знаете, я прямо чувствую, что такие вещи-то и не приедаются.
3: Вот смотрите, а пока мы с вами сидели, я ведь вам уже чуть приелась, скажите.
2: Нет?
3: Слегка.
2: Я увидел малый закат, и я подумал, вот если это малый, то что же так говорить о среднем?
3: Это
2: а уж о большом
3: закат,
2: я
3: да.
2: вообще...
3: Я говорю, что до того, как увидели малый закат, я вам уже начала приедаться.
2: Ну, конечно, вы начали мне приедаться
3: сразу.
2: Конечно.
3: А после малого заката, извините.
2: А после малого, все наоборот.
3: Да.
2: Прямо удивительно. Вот я что хочу спросить.
3: Да.
2: Сразу вот поговорю конкретно о большом, среднем
3: и малом, закате. Да, давайте.
2: Вот сейчас на вас, так сказать, накладка, которая называется малый закат.
3: Малый закат, да.
2: Потом вы, для того, чтобы, не приедаться своему мужу, предположим, берете и надеваете на себя, предположим, большой закат.
3: Большой закат.
2: Из малого в большой сразу прыгаете.
3: Да, могу.
2: Потом неожиданно средний.
3: Средний, да.
2: А вот у меня такой вопрос, достаточно, прямой. Скажите, а вот компиляция, например, левая сторона – это большой, предположим, закат, а правая сторона, если мы говорим уже, все называем вещи своими именами, полупопия.
3: Да.
2: Полупопия, значит, левая от большого заката,
3: да,
2: а правая от малого.
3: Вы знаете...
2: Тоже же так.
3: Возможно.
2: Ой.
3: Возможно, потому что у нас набор, вот этот закат, он, так сказать, он как раздвижной.
2: То есть, получается, средний, большой и малый дают нам практически... 12, я не боюсь.
3: Вариантов.
2: 12 вариантов.
3: Да.
2: То есть это вообще, тогда получается, задняя часть тела неприедаема.
3: Вообще неприедаема. Мало того, мы же еще не говорим про боковинки.
2: Ой, боковины еще.
3: Еще боковины можно есть, понимаете?
2: Ох.
3: Да.
1: Накладная любовь.
0: Нанизываем на стержень. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
3: Желтая пеструшка. Хомяковая зеленоядный грызун живет колониями, выкапывая многочисленные норы. Вымирает. Достоверных данных о находках желтой пеструшки в настоящий момент нет.

0: Раздаем абонементы на нерест. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru.
2: На газу готовим вместе.
3: Итак, мы с вами в программе «Не газуй», хотелось сказать. «Не газуй», то есть «На газу». И сегодня мы готовим с вами с удивительным человеком. Это повар Джованни Стоев. Здравствуйте, Джованни.
4: Здравствуйте.
3: Очень приятно.
4: Здравствуйте.
3: Очень приятно. Так приятно. Так приятно нам еще не было никогда. А ресторан у нас называется «В каморке». Итальянский ресторан.
4: В каморке. Итальянский, да.
3: Джованни, как приятно. Вы знаете, и вот сразу же я заглядываю в меню. Первое, что мы написано прямо у вас. Вот так красиво. Такие удивительные кухня. Удивительные у вас фотографии выложены. Готовим белорусское. Готовим белорусское. Ну, да. И вот первое, что мне бросается в глаза, битая лысьва.
4: Ну, да.
3: Можно поподробнее рассказать?
4: Ну, конечно. Скажу вам, что у вас не очень оборудована эта студия. Это, конечно, для готовки.
3: Да, я понимаю. Ну, все-таки попробуем.
4: Поработать. То есть, смотрите, битая лысьва — это такая...
3: Вы все время нарезаете, да, сейчас?
4: Вы же, конечно, можете спросить... Но у меня...
3: Вот сейчас вы уже нарезаете, да?
4: Итальянский ресторан.
3: Да-да-да. Я хочу спросить, почему итальянский.
4: Белорусское блюдо.
3: Да, вот это вот удивительное.
4: Вы знаете, во-первых, вскрылось.
3: Вскрылось.
4: Да.
3: А что, вскрылось?
4: Потому что белорусские итальянцы...
3: Так, да.
4: Существуют.
3: Правда?
4: Да, и мы узнали.
3: Я не знал этого.
4: Вот и меня же зовут Джованни.
3: Да, я вижу, да.
4: Вот, а фамилия у меня болгарская, Стоев.
3: Стоев.
4: Вот.
3: Так,
4: это так, таким так. Вот образом, мы таким вот образом, знаете, я очень заинтересовался тем, как...
3: Как интересно. Осторожно. Ничего?
4: Нормально.
3: Нормально,
4: хорошо. Я заинтересовался просто, понимаете, заинтересовался очень.
3: Ну, очень хорошо.
4: Да, я очень заинтересовался, как он, Джованни Стоев, понимаете?
3: Да.
4: У матери стал спрашивать.
3: У матери, да.
4: Она говорит, что ты, не только Стоев.
3: Да, не только Стоев.
4: Не только Стоев.
3: Как
4: интересно. Еще, говорит, ты мог бы быть вообще...
3: Ух ты.
4: И белорусом, как говорится.
3: Вот, откидывайте сейчас, да, это?
4: Подождите, я порядок-то расскажу.
3: Порядок, да.
4: Ну, в общем, смысл следующий. Я стал выяснять для себя, когда меня пригласили, открывать ресторан в каморке.
3: Да.
4: Ну, я поставил, конечно, ряд условий, потому что вы понимаете...
3: Ну, конечно.
4: Да, ну, я повар же давно...
3: Вы же уже экстра-класс.
4: Ну, дело же не в том, что я экстра-класс, просто есть свои условия.
3: Ну, вижу, я понимаю.
4: Свои условия. Конечно. И я в эти свои условия поставил, как говорится, во-первых, продукты покупаю сам.
3: Да.
4: Это первое было условие,
3: И потом я хотел спросить, вот. где вы их берете.
4: Ну, подождите, вы сразу.
3: Что, хорошо,
4: Я еще должен вернуться к тому, почему, так сказать, битая лысьва готовится в итальянском ресторане.
3: Вот, пожалуйста.
4: Белорусская, так сказать.
3: Да.
4: А почему?
3: Почему?
4: А потому что итальянцы — это белорусы.
3: Боже мой.
4: Вот. Такой вот у
3: как
4: нас.
3: Интересно.
4: Такой вот у меня такая мысль. Я много был в Италии там.
3: Да.
4: Сам я не был в Италии, но много читал.
3: Да, я понимаю.
4: Вот. И, конечно, я стал анализировать и понял, что вот так вот краем, как-то белорусы раз как-то и дошли однажды до Италии, там как-то ассимилировались. Небольшим таким кланом немножко, буквально, может быть, семей 20.
3: Да.
4: А
3: 20 дворов.
4: 20 дворов, да. А сейчас уже это итальянцы прям.
3: Ну, уже совсем.
4: Ну, уж совсем, конечно.
3: Ну, вот пробитую лысьву, да.
4: Но
3: вот,
4: да, пришли, они забыли.
3: Что?
4: Пришли, они забыли.
3: Да?
4: Они забыли. Не забыли корни-то свои.
2: На газу готовим вместе.
0: Памперсы Закис. Влажно не всегда хорошо. Как часто мы не замечаем шлейф. Порой нас обдает волной запахов. Жизнь без шлейфа. Все наново. Нано-памперсы Закис. Лицензия номер 2.

0: Классика в эфире.
1: Спрыгнув с крыльца в траву, я обошел дом. Никого не было вокруг. Однако было, было. Явственно чувствовалось, ощущалось кожей и чего уж там сердцем присутствие великой тайны. И я был близок к этой тайне. Подул сильный ветер и пошел дождь. Я промок уже полностью, струи дождя били мне в лицо, вода стекала за шиворот, майка и брюки прилипли к телу. Тогда я скинул с себя всю одежду, я раскинул руки, подобно птице. И тогда я услышал зов, он звучал все сильней и требовательней. Я узнал этот голос, меня звала река. Я повернулся к реке лицом и медленно пошел навстречу. Я прошел сквозь ивы и мелкие кусты. Я почувствовал под ногами холодный песок пляжа. Я шел к реке без страха. Я шел с радостью. Я шел на призывный плеск волн. Вода в реке была теплой, даже горячей. Вот ноги. Река схватила меня за колени. Река в эту ночь была не той, впервые обнявшей меня в детстве веселой шалуньей. И не той, протекающей мимо порою холодной, подчас ледяной красавицей, что знал я изо дня в день. Река в эту ночь любила меня. Река хотела меня. И я вошел в нее. Я вошел в реку дважды, практически без паузы.
2: Вы прослушали рассказ Баадура Нубина «Зов реки».
0: Классика в эфире.

0: А, дорогие друзья, сегодня у нас узнаватель четвертого уровня в гостях в программе «Экуляция правды» Яков Войтюк.
1: Да.
0: Яков сам проверяет все наши земные, я даже думаю, скоро уже будет и внеземные.
1: Земные радости,
0: земные
1: как
0: радости.
1: Я их называю.
0: Ну, вот, например, Марианская впадина, мы прослушали, оказывается, Марианская впадина – это не впадина, а выемка.
1: Да.
0: Вот. Но сейчас вот хочу какой вопрос задать. Я хочу спросить вас прямо, вот Бермудский треугольник. Вот проверка Бермудского треугольника.
1: Ну вот, проверил я, короче говоря. Теперь могу успокоить всех. Всех абсолютно. Бермудский треугольник — это не треугольник.
0: Вот так.
1: Да. Я вам скажу, что это такое.
0: Ну, я знаю, что вы два раза там умудрились же пропасть.
1: Да, я два раза там пропадал. Естественно, там меня пытались искать. Потом пропали те, которые искали. И потом, когда...
0: А вы их потом нашли?
1: А я их нашел.
0: Я видел это, да.
1: И все.
0: По телевизору.
1: Все это было, так сказать, нормально. Все поднял потом их наверх. Все нормально. Значит, это квадрат.
0: Ах,
1: да, это квадрат. Немножко вытянутый.
0: Трапециевидной
1: формы. Квадрат трапециевидной формы. Целиком мы прошлись по всему этому квадрату, вдоль и поперек. У нас специальная была лодка. Лодка, которая может ходить с очень большой скоростью. Она как горизонтально, так и вертикально ходит.
0: Ох,
1: да.
0: Вот такая лодка.
1: Вот такая лодка, да, абсолютно.
0: Слушайте, а вы погружались непосредственно?
1: Погружались, да. Потому что это лодка батисфера. Лодка батисфера.
0: Я хочу спросить, но если в Марианскую впадину вы входили, так сказать, в ботинках.
1: Просто в ботинках, да.
0: То здесь,
1: мне понадобилась батисфера, а я вам скажу почему.
0: А ну.
1: Нарушение пространственного континуума.
0: Вот оно.
1: Вот и все.
0: Небольшой разрыв.
1: Очень просто.
0: А вы нашли, где он разрывается?
1: Да, конечно, есть здесь.
0: Там под водой все.
1: Три разрыва, да, естественно, конечно. Все
0: небольшие
1: под водой.
0: Небольшие разрывы?
1: Абсолютно небольшие разрывы. Ну, что там? Ну, это буквально заноза какая-то. Вот я бы так назвал, сравнил. Вот вы когда-нибудь, у вас заноза сажали когда-нибудь, нет?
0: Ну, был случай.
1: Ну, вот и вот, а здесь тоже
0: в
1: самое.
0: В ногу. Mm.
1: А здесь только не в ногу, а сзади, в затылок.
0: О!
1: Да.
0: Вот и все.
1: Заноза в затылке. Это у вас буквально три разрыва. Вот абсолютно.
0: И все.
1: Полное ощущение, что вы получаете занозу. Спокойно всплыли, вытащили занозу, все. Но, а у вас даже не надо вытаскивать.
0: А такой вопрос.
1: Да, пожалуйста.
0: Пропадание самолетов в воздухе над Бермудским треугольником. Это
1: вранье. Не пропадают они, там все лежат.
0: А ну-ка, дайте петушка.
1: Да, пожалуйста. Опа.
0: Так, я знал.
1: Они все лежат.
0: Ой-ой-ой-ой.
1: Все вот какие были. Они все, я их там нашел. Нормально, люди здоровы, все хорошо. Они там просто живут. Просто живут там.
0: А там, скажите, ну там
1: да.
0: Этот, кстати, ну, туда вглубь под одно?
1: Под одно.
0: Или это какая-то надстройки какие-то?
1: Нет, это под одно. Это именно под одно.
0: Под
1: нормально.
0: Одно. Одно,
1: да.
0: Как говорится, под одно.
1: Одно под одно. То есть это тут как бы тютелька в тютельку.
0: Понимаю.
1: Ну вот это вот.
0: Понимаю.
1: Люди здоровы, они там радуются.
0: А еще вопрос.
1: Да, пожалуйста.
0: А вот прямой вопрос.
1: Да, пожалуйста.
0: Хотелось бы.
1: Да, давай.
0: Лохнесс.
1: Лохнесс. Ну, что это скажу? Это не чудовище.
0: Вот оно.
1: Да, абсолютно.
0: Вообще не
1: абсолютно.
0: То есть сегодня в программе «Экуляция правды» у нас находится узнаватель четвертого уровня Яков Войтюк.
1: Да.
0: Мы вернемся буквально через две минуты и снова прослушаем его.

0: обычно молчаливая птица, однако способна издавать ряд громких и резких звуков. Среди них можно выделить низкочастотный стрекочущий крик, несколько напоминающий щебет сороки. Нечто вроде кик-ик-кик, кик-кик или крук. Другой звук односложный, но такой же громкий и резкий. Кик или кирк. Настороженная птица издает более тихое курр во время полета, либо весной в ночное время камышницы кудахчут в быстром темпе. Крек-крек-крек, крек-крек-крек.
1: С нами хорошо. 101

0: Фоменко Фейк Радио. Дачник, подопри боярышник. Фоменко Фейк Радио.
1: Дорогие друзья, сегодня в программе «Ноготь Адама». Главный врач клиники сборной страны по импульсивным видам спорта.
2: Да.
1: Адам Вартанович Д'Артаньян. Он, Адам Вартанович, совершил открытие.
2: Да.
1: Допинг сегодня нашим спортсменам уже не нужен.
2: Нет.
1: Они должны пользоваться тем допингом, который есть у них в крови.
2: Да.
1: От природы.
2: Конечно.
1: А запускается весь механизм простым отгрызыванием ногтей.
2: Да.
1: Отгрызанием. Правильно?
2: Да, конечно.
1: Потрясающе.
2: Конечно.
1: И это лекарство, которое не определяется никакими сегодня международными комитетами.
2: Абсолютно.
1: Называется Нагодоп.
2: Нагодоп.
1: Это
2: изобретение, оно уже прошло сертификацию. Пожалуйста, я прошу вас. У меня есть небольшая такая сеть магазинов, ресторанов. Там, это, понимаете, вино.
1: И все спортсмены все, там.
2: Все спортсмены там. Можно приходить, можно покушать, можно вкусно. Все вас встретят, вас проводят. Будет очень вкусно, понимаешь?
1: Хорошо, понимаю.
2: Конечно.
1: И, соответственно, после этого активно растут ногти.
2: Активно.
1: И которые наши спортсмены активно грызут.
2: Конечно.
1: И всегда находятся в хорошей, потрясающей, удивительной форме. Вот что я хочу сказать. Нет ли такого у вас впереди, как бы?
2: Да.
1: Смотрите ли вы, так сказать, вперед?
2: Да.
1: Вы, как я знаю, вы работали сейчас со всеми зимними видами спорта.
2: Конечно.
1: Я, кстати, не спросил. Допинг в кёрлинге.
2: Я бы неправильно, не так сказал. Кёрлинг в допинге.
1: Кёрлинг в допинге?
2: Да, конечно.
1: Удивительно.
2: Именно так надо подходить к этому, потому что тут наоборот как бы все. Ты берешь на себя этот вектор и как бы нагибаешь кёрлинг. Вот этот специальный прибор, которым они делают. Это шпилевили, ну, понимаете, да?
1: Шпилевили?
2: Вот, да-да-да, они шпилевили. Это так у них, это называется на их языке разговорный. Язык шпилевили. Вот они когда делают шпилевили, это, понимаете, надо наоборот. Кёрлинг в допинге. Потому что именно в этот момент у кёрлингиста или у кёрлингистки в руках мощное орудие. Понимаете? Мощное орудие. Если она погрызла у себя безымянный палец. Безымянный.
1: На левой руке?
2: На левой руке.
1: Это кёрлинг?
2: Это кёрлинг.
1: Это кёрлинг.
2: Удивительно. Я больше скажу вам.
1: Щетка становится жестче?
2: Жестче. Она чаще как бы отталкивается. Понимаете?
1: Это безымянный палец.
2: Это безымянный палец. Если два таких...
1: Я надеюсь, дорогие друзья, вы записываете.
2: Записываете.
1: Безымянный.
2: А можно повторить, потом рассказать.
1: Потом мы повторим.
2: Потом
1: повторим. Что хоккей, как говорится, что биатлон.
2: Да.
1: Что, естественно, нельзя забывать... У нас и кёрлинг.
2: Конечно.
1: Так,
2: конечно. И что же вы думаете? Это очень помогло. Если два безымянных пальца, это получается, тогда мы даем тройную силу, вы понимаете? И тогда шпилевили, получается, прямо самое гнездо. Ну, так называют они у себя. Самое гнездо, понимаешь, попадает.
1: То есть, допинг, ногтевой допинг.
2: Да.
1: Он сегодня является максимально эффективным.
2: Очень.
1: Но
2: очень.
1: При этом не вредным.
2: Нет, абсолютно.
1: Неопределяемым.
2: Абсолютно.
1: И он находится, собственно, в крови.
2: Он уже
1: человека,
2: в крови.
1: Человека-спортсмена.
2: Спортсмена.
1: А скажите мне, вот
2: да,
1: так
2: пожалуйста.
1: Я на ваш взгляд, человек-спортсмен отличается от просто человека?
2: Да, конечно. Да,
1: все-таки,
2: конечно.
1: Да?
2: В нем не существует вот этой безотчетной любви к спорту.
1: Ага.
2: Это импульс.
1: Удивительно. Удивительно.
2: Который заставляет,
1: как понимаешь? Как это все вам приходит в голову, скажите, Адам Вартанович?
2: А сам иногда, дорогой Владик, сам не знаю, как в голове укладывается вот это вот все. Вот это вот все, понимаете? Сам не знаю.
1: На этой высокой ноте мы делаем небольшую паузу. И в нашей программе «Ноготь Адама», я напомню, сегодня Владислав Жульпацкий и Адам Вартанович Д'Артаньян.
0: Знаете ли вы, что?
3: Знаете ли вы, что слезы радости внешне абсолютно идентичны со слезами горя, поэтому отличить их можно только с помощью лабораторного анализа?

0: Хрупкое семя Доу Джонса. Фоменко Фейк Радио.
1: Жизнь лаборанта.
2: Вновь мы в студии. С вами Влад Журпатский, Юрий Бурзон и, конечно, Марат. Сам Марат, лаборант из лаборантов.
3: Марат Красовский-Бабич. И перед тем, как мы ушли на короткий перерыв, Марат сказал, дорогие друзья, я напомню, сказал, что существует уже новое понятие — кубические сперматозоиды. Что это? Откуда это берется? Мы хотим понять, чем занята сегодня Академия. Куда уходят, так сказать, наши народные деньги?
4: Ах, да? Вот,
3: деньги налогоплательщиков.
4: А вот куда пошло? Я чувствую, ведь я падал, ветерок-то чуть-чуть падал, да. Да. Ну, во-первых, я сейчас чуть-чуть скажу о кубическом сперматозоиде. Кубический сперматозоид — это сперматозоид усиленный, сперматозоид улучшенный.
2: Исправленный
4: сперматозоид.
3: Это искусственно исправлено или природными следствиями?
4: Вы знаете, искусственными и природными следствиями. Если человек правильно живет, у него начинает исправляться сперматозоид и превращается в кубический. Если он верно живет. Если верно живет.
3: Ну, что это такое верно жить?
4: Верно жить? Тут, слушайте, мне кажется, что вы сейчас меня вынуждаете на какие-то такие откровенности, понимаете, на такой прямой разговор.
3: Зачем вы иначе здесь? Это журналистское расследование. Вы знали, куда шли?
4: Нет, я вам скажу так. Я вам скажу так,
2: да.
4: И честно, и прямо, и смело.
2: Да, хорошо.
4: Правильно жить. Во-первых, это правильное питание. Кто из вас правильно питается? Кто? Скажите мне, кто?
2: Поймал.
4: Такое пренебрежение едой.
2: Да.
4: На нормальной и пищей.
2: Да.
4: Кто из вас в последний раз ел просто сырую морковь? Кто? Никто. Никто этого не ест, это очень полезно. Это очень полезно и влияет в первую очередь на сперматозоидность.
2: Понимаете? Даже так.
4: Да, повышает сперматозоидность.
3: Марат, сколько у вас детей?
4: 5.
3: Ух ты, ух ты, мой.
2: Ну, 3 девочки и...
4: 3 девочки, 2 мальчика, что
2: ли? Да, хорошо.
3: Удивительно.
2: Конечно.
3: Удивительно. Скажите, пожалуйста, нам хочется понять, вот эти новые

0: формы, которые вы, так сказать, продвигаете сейчас в академии, они все-таки...
1: Продолжать.
0: Они все-таки, нужны ли они?
1: Ребят, вот скажите мне откровенно.
2: Ну-ну.
1: У вас какой-то, вот скажите, вам что-то, у вас заказ какой-то? Заказ, что ли, какой-то?
2: Нет,
1: какие-то вопросы, которые вы обязаны задавать? Жареного какого-то хочется, да, вам?
2: Что-то нет, узнать жареное?
1: Об нашей академии, да?
2: Поверьте, мы хотим просто обнажить это все.
1: Да не обнажить, понимаете, я ощущаю, понимаете, я сердцем стою за нашу академию, а тут я ощущаю нападки, бесконечные нападки с такими вопросиками, с такими вопросиками. Нападки на науку. А вот эти все популистские взгляды ваши, вы это оставьте, вы это бросьте. Если человек серьезный, и любого человека из академии вы пригласите, вплоть до какой-нибудь лаборантки даже.
2: Да.
1: Особые лаборантки.
2: У вас есть лаборантки?
1: У нас есть лаборантки, конечно, прекрасные лаборантки.
2: Хорошие
1: лаборантки. Но они все будут вам говорить одно и то же. Не троньте нашу академию, не троньте.
2: Вот, видите, как...
1: Вы не троньте.
0: Вот, Марат, давайте успокоимся, Марат.
2: Да,
0: давайте успокоимся.
2: Надо,
0: потому что разговор пошел острый. И я вот знаете, что хочу сказать, Марат? Скажите, а вот у вас есть же конкурс внутри академии между лаборантами? На лучшего лаборанта, например.
1: Лучший лаборант года, лучшая лаборантка года, да. Да,
2: ну,
1: конечно.
2: Вы уже который год становитесь.
1: Ну, я уже бессменный, да, лучший лаборант.
2: Лучший лаборант.
1: Лет 7, по-моему, я не помню. По-моему, лет 7, да.
2: Уже лет 7. То есть вы на доске почета.
1: Конечно, да? Я на доске почета.
2: Вас лично Кукштейн указал в своей книге.
1: И Кукштейн указал, да я
2: как
1: свою
2: эта
1: книгу.
2: Книга
1: пишу?
2: Называется, я забываю, как она у вас называется.
1: Которую мы с Кукштейном делали.
2: Да.
1: Которую мы с Кукштейном делали.
2: Да.
1: Паяльная лампа и все остальное.
2: И все остальное.
0: Да. Паяльная. Это популяризация науки.
1: Популяризация науки. Легкая популяризация науки. Но я уже пишу свою книгу.
2: Ну, естественно.
1: Дневник лаборанта.
0: Дневник лаборанта.
2: Дневник лаборанта.
1: Да.
0: И вот это там... художественная литература?
1: Это художественная литература, да.
2: Как интересно.
0: Интересно.
2: То есть это получается, что это можно экранизировать почти что, да?
1: Можно, конечно, вполне экранизировать, потому что очень интересные могут быть съемки, потому что там очень много натуры. Очень интересный. Очень интересный, да.
2: Интересно. Вот сейчас как раз мы вынуждены сделать легкую паузу перед тем, как заговорить об экранизации.
0: Об экранизации, да, книги.
2: Давайте сделаем паузу и вернемся в студию через мгновение.

0: Клизмуй себя с отвагой. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Пискливый геккончик. Мелкая ящерица, достигающая в длину 40 миллиметров. Туловище и голова слегка приплюснуты. Зрачок вертикальный, ушное отверстие мелкое. Пальцы прямые, активность ночная. Весной активность начинается в конце марта, начале апреля, когда геккончики выходят после зимовки. Половая зрелость наступает в 20-месячном возрасте, при длине тела 25-28 миллиметров. Спаривание в конце апреля-мая. Молодые гекконы выходят из яиц в июле-августе.

0: дрожжи. Будьте вы прокляты! Фоменко Фейк Радио.
1: С нами легко.
2: Онлайн-радио.
3: 101 рубль.
4: Доброго всем дня, с вами я, Ирина Рыбаладзе. И у нас в гостях стартаповец. Как вы уже знаете, что такое стартап? Это модное слово, пришедшее к нам с Запада, я бы сказала.
3: Да,
4: это называется хорошее начало. Вот
3: да,
4: человек, который положил хорошее начало.
3: Да.
4: Антон, а по отчеству как вас, извините?
3: Антон Евлампевич.
4: Антон Евлампевич, какое прекрасное имя. Брызгин, фамилия ваша.
3: Да.
4: Который создал первую соцсеть.
3: Да.
4: Без электричества.
3: Абсолютно.
4: Это верно все, я сказала?
3: Да. Здравствуйте.
4: Ну, дорогой
3: да.
4: Антон Евлампевич.
3: Да.
4: Расскажите, как, с чего все это вообще пошло у вас?
3: Ну,
4: поехало.
3: Как сказать, пошло-поехало. Пошло-поехало так, что вот я увлекся сначала спортом.
4: Ого!
3: Да, велосипедным.
4: Велосипедным.
3: Да, и значит, и когда я ездил на велосипеде.
4: Уже на двухколесном или еще на четырех?
3: Ну, сначала на четырех, конечно, было, естественно. Потом я перешел на трех.
4: Так.
3: Долгое время был на трех колесах.
4: Угу.
3: Вот. И наконец, в результате.
4: Перешел на два.
3: Может быть, впереди одно колесо, я не знаю.
4: Моноцикл?
3: Моноцикл. Да,
4: прелестно.
3: Да. Ну вот, ну пока что на двух колесах. Но вы понимаете, в чем дело? Вот я, катаясь на этих велосипедах,
4: да,
3: поочередно,
4: да,
3: значит, и я подумал, что а почему же я просто так кручу педали? Это же,
4: да,
3: это
4: холостую.
3: Же в холостую.
4: Не, ну понятно, что вы преодолеваете какие-то расстояния, но это слишком мало для вас.
3: Ну,
4: было,
3: это
4: да?
3: мало для меня, для стартаповца, это же, естественно, мало. Я подумал, а может быть, все-таки я займусь этим посерьезней.
4: Посерьезней.
3: И в результате родился бизнес. Да, родился
4: так,
3: бизнес, да? То есть это соцсети, угу, которые работают без электричества, но на ножной тяге.
4: На ножной тяге.
3: Да.
4: То
3: да.
4: есть только на велосипеде, как бы, пока ты едешь на велосипеде, ты как бы в соцсети. А
3: да,
4: как
3: да.
4: бы закончил крутить педали, так ты уже и слышал.
3: Конечно.
4: Автоматический
3: и...
4: выход, кнопку даже не надо нажимать.
3: Абсолютно, абсолютно. И причем это, скажем так, это можно и с друзьями как
4: да,
3: бы.
4: Да, ну естественно, такое. Нужно просто договориться, чтобы все сели на велосипед.
3: Все сели на велосипеды, значит, ты абсолютно...
4: Во-первых, спорт, слушай.
3: Это спорт. Все ездят на велосипедах, и при этом все общаются.
4: Какая прелесть. А скажите, это да. вот, а есть какое-то принципиальное, может быть, там отличие, если ты едешь дома на тренажере велосипеде или едешь по улице?
3: Я, вы знаете, в чем дело?
4: Можно ли крутить педали на тренажере дома и попасть в вашу соцсеть?
3: Можно, конечно, можно. Но там есть небольшие сложности, помехи.
4: Помехи возникают.
3: Помехи, да.
4: Лучше улица.
3: А вот на воздухе, во-первых, это экологично.
4: Ну,
3: экологично,
4: конечно.
3: Естественно, вы катите себе по лужайке,
4: да.
3: Вы нюхаете цветочки.
4: Конечно.
3: Бабочки.
4: А зимой-то что делать нам?
3: Зимой, ну, скажем так.
4: Зимние велосипеды, по-моему.
3: Зимние, да, зимние, специальные обмундирования.
4: Да, и зимний велосипед.
3: Зимний велосипед, и это, в принципе, все нормально, абсолютно. Во-первых, это конфиденциально, абсолютно. То есть, когда вы крутите, так сказать, педали.
4: Зимнего велосипеда, это в валенках, наверное, происходит.
3: Это происходит в валенках, естественно. На велосипеде смонтированы прямо валенки. И вы как бы сразу вставляете ноги в валенки.
4: Они же железные, нет?
3: Что, валенки? Да, они железные.
4: Но с мехом внутри.
3: Внутри мех, небольшой мех. И когда вы туда залезаете,
4: да.
3: вам становится тепло, радостно.
4: Тепло и хорошо, радостно.
3: Вы начинаете улыбаться.
4: Да.
3: То есть вы понимаете меня.
4: Да, конечно, прелесть просто. Конечно, да.
3: Просто прелесть.
4: Замечательно.
3: Вот, да,
4: как
3: да.
4: называется эта вот ваша соцсеть? Мы узнаем, как называется эта соцсеть после небольшой паузы.
3: Хорошо.
5: Связь. Перегрызая камни,
6: превозмогая боль,
5: переплывая лаву,
6: шашлык из последнего.
5: Кафе у Варана. Днем и ночью.
6: Чудеса армянской кухни.
7: Инструкция применения 35-88-74. Жуй.
8: Кури.
2: «Классика» в эфире.
8: Легче воздуха казалось мгновенье. Протянуть хотелось руку. Но стоишь один посреди грязной комнаты. Хочешь изменить правила игры, а можешь ли? Стоишь, замер. Тихий шелест весеннего каштана за окном. Дрожь по коже. Перекрыли кислород. Включается свет. Отворяется ящик стола старого из красного дерева. В руке фотография любимого человека. И ничего нет. Ближе. Но фотография пуста. Ничего не чувствуешь. Знаешь, что это она. Знаешь, что каждый день без нее мука. Но мгновение времени на фото не греет душу. Изящно приходит отравляющий нутро гость. Страх. Фотография падает на пол. Закрой глаза и подумай. Чего на самом деле хочешь ты? Что побуждает тебя к действию? Рождается образ. Но не схож он с цветной картинкой на полу. Тихий шелест весеннего каштана за окном. Фантомы страха убегают из мысли, как старые моряки от сильной бури. Спокойствие и мирный, не имеющий границ в пространстве сон. Ибо на дне Великого океана не бывает волн, только покой. Вы прослушали отрывок из повести Франсуазы Лизон «Смех парижанки». Читал автор.
2: Классика в эфире.
9: Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что наряду со стрижкой огнем постричься можно также мечом и щитом?
10: Машина времени.
11: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях в программе «Машина времени» профессор. Профессор Гасан Абдуллаевич Харченко. И сегодня речь пойдет о той самой знаменитой, которая вам, конечно, уже хорошо известна, но тем не менее, но не так хорошо, как хотелось бы. Гасан Абдуллаевич Харченко, создатель «Машины времени». Это машина, которая действительно всем машинам. Машина, она работает.
3: Работает.
11: В отличие от всех других машин времени, да. Эта машина времени работает.
3: Да.
11: Дорогой Гасан Абдуллаевич.
3: Здравствуйте.
11: Здрасте. Здрасте. Скажите, пожалуйста, в двух словах, как работает машина?
3: О, чудо, чудо. Я сам не представлял себе, что это оказывается все гениальное просто. Угу. Все. Угу. Я взял щепотку пыльцы. Буквально. Растер ее на маленьком стеклышке, повернул, направил линзу, как полагается. И что вы думаете? Произошло чудо. Я переместился на 10 минут назад. Вы понимаете, в чем дело?
11: Удивительно.
3: Да,
11: вот
3: да,
11: что
3: да.
11: Я хочу...
3: Пока машина работает на 10 минут.
11: Ну, вот этот вопрос, который, и, конечно, и задаем мы сейчас.
3: Вот есть идея.
11: Машина времени, ну, в нашем представлении, простом обывательском представлении, машина времени – это такая вещь, которая, ну, может перемещать нас куда угодно.
3: Конечно.
11: И можно и в средние века улететь.
3: Абсолютно.
11: И можно отправиться на пирамиды Хеопса, так сказать, посмотреть на самого товарища Хеопса.
3: Да. Вот, лично и его заместителя.
11: Да, кстати, ну, и его заместителя, как говорится.
3: Естественно.
11: А можно и на Моисея посмотреть.
3: Можно.
11: Сесть. А можно и, как говорится, сами знаете с кем.
3: Можно полетать в Сиродактиле.
11: Да боже ты мой.
3: Боже мой.
11: Да, конечно.
3: На крылья.
11: Вот, что только. Да. Вот. Ну, их существует масса, так сказать, таких вот, как мы знаем, ну, таких вот мифов, что ли, да?
3: Ну, конечно.
11: Ничего нельзя изменить в прошлом. Если ты что-то изменил в прошлом, то в твоем времени тут все уже изменится.
3: Конечно. Вот. Конечно.
11: Я что хочу спросить. Там пошевелил, здесь поменялось.
3: Да.
11: Я что хочу у вас спросить. Вот сейчас пока
3: Да.
11: Ваша машина работает в диапазоне 10 минут.
3: Да, да.
11: Всего 10 минут.
3: Всего 10.
11: 10 минут назад
3: и вперед.
11: И вперед. Туда, конечно. То есть вы можете в будущее полететь?
3: Абсолютно.
11: А 10 минут в будущее?
3: Да, абсолютно.
11: Обалдеть.
3: Это, а общий метраж получается у нас 10 минут туда и 10 минут назад. Это уже 20 минут.
11: Ну, то есть в одно касание туда, в одно касание обратно.
3: Да,
11: я
3: да.
11: Вот что хочу у вас спросить. Туда, как говорится, и обратно.
3: Туда и обратно.
11: Туда и обратно, туда и обратно. Туда-сюда.
3: Туда-сюда. Постоянно.
11: 10 минут.
3: Да.
11: Всего 10 минут, но какие 10 минут?
3: Конечно.
11: Вот что мне хочется спросить. А да. Какое все-таки главное коммерческое применение? Ну, ученые ведь не интересуются 10-минуткой в будущем. Чем и 10 минут.
3: Нет, конечно, конечно, конечно. Но тем не менее, мы открыли удивительный, я бы назвал это, портал. Угу. Это настоящий портал во времени.
11: Я вот что хотел спросить. Да, вот о будущем несколько слов.
3: Ну, да.
11: Ну, например, когда играют, так сказать, футбольные команды.
3: Ну, например.
11: Ну, например. Да, например, да. Вы, так сказать, перемещаясь на 10 минут вперед.
3: Конечно.
11: Вы можете за 10 минут до конца матча сказать его исход.
3: А, исход, абсолютно. Абсолютно.
11: Понимаю вас.
3: Но помимо этого, это поиск вещей. Вы можете представить.
11: Это самое важное.
3: Это самое. Люди теряют вещи, люди забывают вещи, люди путают вещи.
11: Угу.
3: Вы понимаете?
11: Угу. Ну, то есть, словно говоря, вот я потерял вещь.
3: Да.
11: И мне не нужно ее искать.
3: Не нужно.
11: Я сразу должен обратиться к вам.
3: То есть вы перестали нервничать, вы успокоились, вы... Особенно это касается женщин. Вы же понимаете, это суматоха. Это начинается истерики.
11: Потеряла ключи.
3: Да. Вот это вот жуткое. А ко мне приходила одна такая, Засойская. Это и известная кутюрье Засойская.
11: Ну, Марина, прежде чем мы поговорим о Засойской кутюрье, которая к вам приходила, мы прервемся буквально на минуту, послушаем прекрасную музыку.
3: Я люблю.
12: Флора и фауна родной планеты.
13: Шилоклювка ржанкообразная. Либо быстро бегает, пригнувшись к земле и вытянув длинную шею, либо наоборот, медленно прохаживается, распушив крылья. Издает повторяющиеся звонкие и мелодичные свисты. Кли, икли, икли.
14: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
15: Замахиваемся на бабушку, а иногда и на дедушку. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Международные новости. МИД может принять конвенцию по защите прав народов среднесурковых областей. Соответствующую ноту эти народы направили в адрес ведомства в 18 веке. Среднесурковые давно являются нашими партнерами, и пора привести их в соответствие, подчеркнуто в заявлении МИДа. Финансы. Центробанк сообщил о своем решении урезать. Это повлияет на кривую Смита и может расширить возможности для спекуляций в секторах FB и Lambda, полагают эксперты. Мы дозвонились до нашего специалиста по бумагам.
1: Решение беспрецедентное. Если так пойдет и дальше, прогнозировать сложно. Но динамика есть, это уже сигнал.
0: Наука. Экспедиция Беспятова, уже 86 месяцев находящаяся на раскопках кургана Малый Клёпотов в Ильменской автономии, сделала уникальное открытие. Отрядом были обнаружены уникальные уйгурийские сикли, считавшиеся безвозвратно утерянными.
2: «Они оказались живыми, а для нас это уникальная возможность»,
0: — сказал Беспятов. Фоменко Фейк Радио. Новости. Выпуклость, впадина, ободок, магия мужества и балансира. О-о-о, резиновые братья. Шиномонтаж и калибровка трехколесных велосипедов. Липосакция отменяется.
3: Лицензия 62-37-77-17-64-83-42-15-67-422-86-11 УК-СМ.
0: Нелегко крестьянину в городе. Фоменко Фейк Радио. Новости на Фоменко Фейк Радио.
4: Внешняя политика. Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
5: Внутренняя политика.
4: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
5: Финансы.
4: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
5: Культура.
4: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
6: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
7: Ни слова для гопников. Фоменко Фейк Радио.
8: Рядом с криминалом.
9: С вами снова я, Ирина Рыбладзе. А у нас в гостях
3: Икс, страшный человек, но несчастный, как я вижу, который занимается рыботорговлей. Передача «Рядом с криминалом». Итак, мы остановились на новом наркотике, которым, опять-таки, занимается этот пришедший к нам в студию человек. Этот наркотик называется «Рыбный газ». Вот ответьте на вопрос, куда вы его собираете? Чтобы можно было сразу отличить и не попасться на удочку, не купить случайно, не, как это называется, избежать вот этого наркотического влияния.
4: Ну, во-первых, я должен сказать, что рыбный газ я же не сразу нашел. Но есть такая рыба-зануда, короче, это из Красного.
3: Говорящая рыба-зануда, да, мы знаем.
4: Да, говорящая
3: рыба. Мы это
4: рыба,
3: все знаем.
4: Да, рыба-зануда. Вот, а это вообще редкая рыба. И она в Красной книге, там во всех этих книгах. Короче, их там ЮНЕСКО там.
3: Да-да-да-да-да.
4: Фигеско их, Гринпис там, Пис-Мис и все эти.
3: Да-да-да, знаем все эти организации,
4: конечно. Все эти движения, все их защищают, короче. Ну, в общем, рыба-зануда.
3: Да.
4: В общем, я как-то с ней поговорил. И, ну, и так, с глазу на глаз, туда-сюда, там, как бы... Я договорился с этой, с одной рыбой.
3: Она вам просто рассказала, на чем сидят большинство рыб.
4: Ну да, они сидят на рыбном газе.
3: Понятно.
4: Я же не знал этого, но поскольку... Я...
3: Они, собственно, поэтому и не разговаривают, правильно?
4: Ну, естественно,
3: ну, конечно,
4: они вообще ни с кем не разговаривают.
3: Это они вообще не разговаривают, рыба зануда, она избавилась от этой наркотической зависимости, поэтому начала, собственно, говорить.
4: Ну да.
3: А они просто не могут ничего сказать, то что все, как сказать, поголовно наркоманы. Вы охотитесь, вы, собственно говоря, вы охотитесь за больными совершенно существами, понимаете?
4: Ирин, ну не надо мне душу
3: их
4: травить.
3: Их лечить надо, понимаете? Лечить.
4: Да всех вас надо лечить. Ну ладно, сейчас не об этом. Короче, рыба-зануда, это самое, это она попала...
3: Рыба-зануда вам рассказала.
4: Да, значит,
3: об этом наркотике.
4: Да, да, да. Она, ну, вообще-то особо ценный газ. Этот, как бы мне пришлось как-то выпытывать из нее... Mm-hmm. Она мне рассказала, как это делается, как там они применяют этот газ. Вот, они все под газом.
3: Они под газом, мы это уже выяснили, и понятно, и наконец стало ясно, почему рыбы не разговаривают.
4: Ну,
3: да.
4: Я потом начал это, короче, предлагать уже своим знакомым, а потом потихонечку это, я все подсели.
3: Скажите, вы на рыбном газу сидите? Я смотрю, у вас виловатая речь.
4: Да нормальная речь, что...
3: Нет, у вас ненормальная речь. Слегка заторможенная речь. Очевидно, это очевидно.
4: Я сижу на булочках.
3: Вы сидите на булочках. Но, тем не менее, в туалет вы сходить не можете, помыться вы не можете. И сколько это будет еще продолжаться? Сколько вы еще продержитесь? Скажите нам, дорогой Икс.
4: Ира, ну не надо так. Ну я, короче, с рыбами я завяжу. С рыбами.
3: Когда? Когда? Нас всех интересует вопрос, когда?
4: Вот тебе я могу сказать, завтра.
3: Скажите.
4: Нет, не завтра, послезавтра.
3: А если я пущу вас помыться?
4: Ну, значит, послезавтра.
3: Почему не быстрее? Я сегодня вас пущу помыться, сегодня же вы и завязываете с рыбами. Выпускаете рыб кобелей из ванны и еще двух рыб из унитаза. Мы можем так договориться?
4: Можно. Я уже весь и так исчесал. Ну, надо как-то решить, в общем, это...
3: Ну, надо как-то решить, ну, надо как-то, понимаете, нужно как-то избавляться от зависимости этой, понимаете, от ужасной. Что такое?
4: Чешется там просто.
3: Вы понимаете, вы столько знаете о рыбах, о рыбе-зануде, если вы с ней разговаривали. Много очень интересного и рассказать бы могли, и показать. Ну, зачем же тратить свою жизнь на вот эти бесконечные скрывания, на заматывание и так далее?
4: Да все!
3: Сейчас...
4: Сниму!
3: Внимание, сейчас на секундочку прервемся и вернемся.

0: защиты детей.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! По-прежнему здесь программа «День защиты детей». В гостях у нас мать Лидия Гусакова и ее сын Сашенька. Удивительная вещь. Сашеньке уже 47 лет. Он по-прежнему находится на грудном вскармливании, но при этом Александр обладает всеми, так сказать, достоинствами мужчины, взрослого человека. Но при этом не отрывается от матери.
2: Совершенно не отрывается. Вы знаете, что совершенно не нужно, вот самое главное, понимаете, вот та, тактильность вот эта, не спускать, можно сказать, ребенка с рук, не отпускать, он же у меня еще не ходит.
1: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
2: Еще пока не пошел. Пока не решаюсь еще отпустить никого.
1: Ага.
2: Ну, а может, я не отпущу?
1: Я вот что хотел спросить вас. Вот я заметил, когда его сюда вносили, так сказать, трое. Да, вот он же уже все-таки 47 лет.
2: Чужие руки он иногда дается. Но только своим друзьям, да?
1: Почему он у вас в щитках, скажите?
2: Ну, потому что ведь не ходит. Поэтому если вдруг случайно упадет, чтобы защищены были коленочки, локоточки.
1: Вот оно что.
2: Да, шлемик у нас дома есть.
1: Мать-защитница.
2: Да, шлемик дома есть.
1: Мать-защитница, это потрясающе. Я вот что хочу спросить. Скажите, пожалуйста. Я так понимаю, мать и сын вместе навсегда.
2: Да!
1: Вместе навсегда. Да. Это ваш лозунг.
2: Да, вместе навсегда. Как сказать, и уйдем вместе.
1: Ах, вот оно что!
2: Я так, да, думаю.
1: То есть...
2: Саш!
1: Ну, я так понимаю, что Александр...
3: Да.
2: Хочет курить.
1: А, Сашка курит.
2: Саша курит, да. С 20 лет где-то, да.
1: Ага.
2: Сашунь, ну здесь в студии нельзя курить. Сашу, нельзя.
3: Ну, ладно.
2: Сейчас уж на улицу вынесут тебя и покуришь там.
1: Я что хотел спросить. Ну, вижу, что он ведь вас слушает. Саш, вы же слушаете свою маму.
3: Да, я слушаю, конечно.
1: Потрясающе. У меня вот какой вопрос. Если, так сказать, ребенка все время держать на руках, не давать ему возможности развиваться, он, в принципе, вырастает дармоедом.
2: Нет, что вы. Саша много что делать сам умеет.
1: Да?
2: Конечно.
1: Ну, например.
2: Конечно. Ну, если его поднести к раковине, он посуду помоет. Он любит играться с посудой, да, Саша?
3: Да, конечно.
1: Удивительно.
2: Да.
1: Удивительно.
2: Бельишко там постирать, когда в ванну я запускаю его, да, Саша? Да?
1: А вот у меня, Лидия, к вам вопрос. Скажите, Лидия, вот вы как мать-одиночка.
2: Да.
1: Да, вы, так сказать...
2: Я уж даже не мать-одиночка.
1: Ой.
2: А потому что я не чувствую себя одиночкой.
1: Ой-ой-ой.
2: Ну, рядом с Сашенькой-то.
1: Ай-яй-яй.
2: Ну что?
1: Все-таки 47 лет ему уже.
2: Конечно.
1: Я вот что хотел у вас спросить. А вы не думали о внуках, может быть?
2: О внуках? Саш, ты как? Да? Да? Ну, мы с Сашей говорили. Но не спускай с рук.
1: То есть вы хотите, чтобы Сашенька все-таки, смог как-то заделать вам внуков?
2: Ну, под присмотром моим, не спуская с рук, говорю.
1: То есть на руках прямо у вас. Очень интересные практики. Какие интересные практики.
2: А Саша не против, да, Саша?
1: А вот это на все, вот она тактильность.
2: Да.
1: Вот оно, грудное вскармливание. И вот поперек вот этих вот мнений, что надо, конечно же, уже прекратить грудное вскармливание, вы кормите грудью до сих пор.
2: И вот что я решила, меня и на внука хватит.
1: Ой-ой-ой, молоко не убывает.
2: Нет.
1: Удивительные какие чудеса. Какие все-таки чудеса. И об этих чудесах мы поговорим буквально через одну минуту, когда вернемся к нам в студию.
0: День защиты детей.
4: Отдай ядро канониру. Фоменко Фейк Радио.
5: Знай и люби свой край.
6: Флора и фауна.
7: Не топырь-карлик. Самый мелкий вид рукокрылых Европы. Их масса обычно составляет 4-8 грамма. Детеныш не топыря карлика может уместиться в наперстке, а взрослое животное в спичном коробке. Спаривание после окончания лактации с выраженным гоном или на зимовках. Выводковые колонии на нескольких сотен самок самцы держатся обособленно.
6: Рай, рай, рай. Хей, велет, кипись вон!

0: осмелее и вонзи. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами хорошо. 101.ru.
2: В эфире программа о цирке «Антре Антраша». Ну и сегодня у нас в гостях... удивительная женщина, цирковая женщина, женщина, которая положила всю свою женскую жизнь, как говорится, на работу в цирке, всю жизнь.

0: величайшего иллюзиониста. Мы сегодня не называем его имя и фамилию, потому что так просила его ассистентка, которая сегодня у нас в гостях. Итак, знакомьтесь, дорогие друзья, Валентина Уткина Гоцман.
1: Здравствуйте, Валечка.
2: Здравствуйте, ребятки. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Сколько лет вы в целом, в общем, от начала до конца проработали в цирке?
2: Я до сих пор служу. Конечно, конечно.
1: Как приятно.
0: Сколько же это лет-то уже будет?
2: Ну, вы знаете, без малого получается сейчас 66.
0: Ой-ой-ой. Так это юбилей, можно сказать.
2: Ну, почти, почти приближаемся.
0: Расскажите, ну, расскажите, как получилось так, что вы не стали ни гимнастом, ни вольтежером на катушках? Да. Каким образом вы оказались, так сказать, ну, в ассистентках?
2: Не, ну я могу сказать, что, понимаете, если бы не мои родители, не видать бы мне цирка, как своих ушей. Да, дело в том, что это династическая история. Дело в том, что мой отец, Борис Моисеевич Уткин. Да-да-да.
1: Я знаю его.
2: Да-да, русифицированная, да. Да-да-да. И моя мать, Роза Яковлевна Гоцман, служили в цирке, поэтому я там, собственно, росла с пеленок.
1: Я помню, это номер на большом велосипеде же, да?
2: На очень большом.
1: На очень большом.
0: Вот такой вопрос у меня. Валечка, я можно буду вас называть Валечка?
2: Ой, мне приятно.
0: Валечка, вот что я хотел спросить вас. Скажите, вот, ну, все-таки, вы знаете, ну, вот еще раз задам этот вопрос.
2: Пожалуйста.
0: Вот вы же не стали ни вольтежером на катушках, никаким воздушным гимнастом.
2: Вольтежировкой нет.
0: Нет, у вас не было. Вы не стали, ну, вы даже не стали дрессировщицей, а вы вдруг ни с того ни с сего раз и стали ассистентом у такого выдающегося, можно сказать, величайшего иллюзиониста.
2: Маэстро.
0: Маэстро. Да. А, кстати, почему нельзя называть его имя?
2: Ну, знаете, ну, понимаете, это же мир магии. Да, поэтому и должны быть оставаться, сказать, тайны, загадки. Маэстро никогда не позволял нас распространяться на эту тему.
1: А вот могу ли я сейчас задать вам, Валечка, такой вопрос?
2: Да.
1: Ну, сколько же, ну, нашему радиослушателю хочется наконец узнать, сколько раз вас распиливал маэстро пилой?
2: Я, безусловно, сейчас отвечу. Сейчас на предыдущий пока отвечу.
0: На лучший предыдущий. Как вы стали? Что можно? Вот посоветуйте даже сразу как бы и молодежи. Если вы хотите стать ассистенткой, неожиданно, да.
2: Я стала заниматься вот этой ассистентурой только потому, что это гораздо тяжелее, понимаете? Ну, гимнасты, они на тунике, на бамбуке работают. А тут ты лежишь как проклятая, понимаете? И это совсем непросто. Совсем непросто. Тут нужно обладать невероятной увертливостью.
3: Антре! Антраша!
4: Для того, чтобы полететь в космос, не надо лезть в космический корабль. Просто найди в интернете Фоменко Фейк Радио.
2: Классика в эфире.
5: Через 3 дня я набрел на озеро и, решив, что лучшего места передохнуть мне не найти, остался здесь. Влажный теплый воздух приятно бодрил кожу. Шелест листвы и мерное дыхание и колыхание волн усыпляли нервы. Мне стоило покинуть эти места, не теряя времени. Однако я все еще не спешил уходить. Так пролетели 3 дня. И вот оно, мое первое полнолуние в этом забытом богом месте. До часу ночи все было по-прежнему спокойно. Я даже слегка разочаровался, так как уже готовился к схватке с нечистью. Посидев еще немного, я спокойно уснул. Но
6: Стоило лишь мне потерять бдительность и настрой, как сон мой был беспощадно прерван истошными женскими воплями. Я открыл глаза, но ничего не увидел. Через 5 минут звук повторился, и я пришел к выводу, что он исходит от озера. Сначала я не придал значения странному оттенку голоса, и лишь когда подошел ближе к озеру, я увидел под водой женское тело, молящее о помощи. Лицо ее находилось под водой примерно 30 сантиметров, отчего голос ее звучал приглушенно, словно он доносился из самых глубин. Мозг мой болезненно твердил, что это невозможно, что тонущий человек не будет спокойно лежать под поверхностью воды и взывать о помощи. Но сознание мое резко помутилось, и я бросился спасать тонущую женщину. Очнулся я уже в воде, когда эта безжалостная ундина с дьявольской силой потянула меня на дно. Все мои усилия вырваться терпели фиаско, ибо руки ее железными тисками сковывали мои запястья. Сквозь толщу воды я продолжал смотреть на луну. Запас воздуха, который я успел ухватить перед тем, как оказался под водой, закончился, и мой мозг уже...

0: долгожданный вдох. Жизнь медленно возвращалась в мое тело, но мозг все еще был за пределами этого мира.
1: Вы прослушали отрывок из повести Бориса Рыбко «Невод».
2: Классика в эфире.
3: Знаете ли вы что?
4: Знаете ли вы, что слезы радости внешне абсолютно идентичны со слезами горя, поэтому отличить их можно только с помощью лабораторного анализа?

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Здесь и сейчас Фоменко Фейк Радио. И с вами Юрий Бурзон, Владислав Жульпацкий. Удивительная программа «Жизнь лаборанта». Казалось бы, как мало внимания уделяется сегодня лаборантам в целом. Конечно, и ученым тоже удивляется немного времени, но лаборантам совсем никто не удивляет. Не уделяет никакого времени. И сегодня у нас в гостях профессиональный, фантастический, удивительный лаборант. Человек, который посвятил себя всего этой лаборантской деятельности. Встречаем Марат Красовский-Банич. Здравствуйте, Марат.
1: Сразу можно прямо спросить, как же удалось вам сегодня вырваться?
2: Ну, смотрите, с трудом. Вообще, удаете, как меня вообще могли с операции прям взять. Кукштейна, это вообще невозможно. Обычно она вообще меня никуда не пускает.
1: Борис Израильевич Кукштейн.
2: Да, конечно.
0: Давайте, дорогие друзья, сначала поговорим о том, что Марат Красовский Ибанич, это же, вы же, как говорится, уже во втором, в третьем даже поколении лаборант.
2: Четвертом уже поколении.
0: О, бог ты мой! То есть, я так понимаю, что ваш дедушка, прадедушка, да, он был лаборантом у доктора Пирогова.
2: Конечно, у Пирогова лаба.
0: Удивительное дело. Но вы не пошли по стопам прадедушки, не стали медицинским лаборантом. Нет. А вы же расскажите подробно.
2: Понимаете, решил как-то иначе свою ускорить жизнь. Понимаете, потому что, медицина, это все понимают. А вот, понимаете, какие-то другие отрасли надо было бы как-то затронуть, что ли, привнести. И много открытий еще не сделано. Мне так казалось, когда я еще мальчишкой был. Понимаете?
1: Да.
2: Вот. И хотелось что-то открывать все время, потому что в медицине уже почти все открыто.
1: У нас
2: еще много всего еще. Предстоит, так сказать. Понимаете?
1: Да? Вот если можно, скажите, все-таки на лаборантах все держится, скажите, или нет?
2: Лаборант рознь.
1: Вот.
2: Во-первых. Во-первых, лаборант рознь.
1: Так.
2: А есть люди ответственные.
1: Так.
2: Есть, честно сказать, разгильдяй. Полный разгильдяй. И среди лаборантов, кстати, разгильдяев очень много.
1: Представляете? И разгильдяев даже.
2: Конечно. Во-первых, неприятное отношение к инструменту. С этого все начинается, с этих простых вещей.
1: Естественно.
2: Потому что мерный горшок должен быть всегда промыт.
1: Мерный горшок?
2: Да. Это важно.
1: А вот скажите, пожалуйста, как все-таки над чем вы работаете в данный момент? Вот мы же ждем этого от вас, наконец.
2: Сейчас мы с профессором Рясовым разрабатываем
1: тонкий...
2: Рясов. Тонкий выход флавоноидов.
1: Тонкий выход?
2: Флавоноидов. Да.
1: Ого. Извините, ради бога. Владислав!
0: Я хотел спросить вас. Дорогой вы наш Марат Красовский-Банич, скажите, пожалуйста, что вас больше все-таки притягивает, физика или химия?
2: Знаете, отвечу вам честно.
1: Да.
2: Ботаника мне больше всего притягивает.
1: Как интересно.
0: Вы никакого отношения?

0: денег ботаники не имеете?
1: Ну как же не имеем? Мы с Иосифом как раз сейчас разрабатываем очень интересную историю, очень интересную.
2: Подождите, а вот в школе вы говорили, что вы были первый по гербариям.
1: Первый. И по гербариям я был первый. Угу. И на Олимпиаде очень много выигрышей у меня было.
2: Вот пока мы, так сказать, начали этот разговор, мы сделаем легкую паузу и затем вернемся. Да,
0: с удовольствием.
2: С удовольствием в нашу студию.
3: Жизнь лаборанта. Флора и фауна родной планеты.
4: Дикуша, тетеревинная. Тактика спасения. Затаивание. У коренных таежных жителей существует традиция не убивать при встрече эту птицу, оставляя ее как резерв для ослабевшего путника, неспособного охотиться на другую дичь. Мясо птицы, питающейся по большой части хвоей, горчит.
5: 101.ru

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Хруст наста. Свежесть дыхания. Блеск полозьев. Мохнатость животных. Уют ледяных стоянок. Консервы на любой вкус. С нами любые боты будут впору. О-о-о, войлок и боты. Для настоящих героев. Пешие экскурсии по земле Франца Иосифа. Береги вертлявого. Фоменко Фейк Радио.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! На Фоменко Фейк Радио, Владислав Жульпацкий, программа «Кусатели». И сегодня у нас здесь удивительный человек, человек, который посвятил всю свою жизнь, так сказать, войсковой службе. Майор челюстной дивизии имени Кропотова, майор Сивцев Аркадий. Без отчества. Сразу вопрос, Аркадий, почему без отчества?
1: Да все очень просто. Здравия желаем. Ну, что сказать?
0: Ну, почему у вас нет отчества?
1: Почему вот такой... у меня нет отчества?
0: И почему, вот, кстати, ну...
1: Ну, хорошо, я чуть позже хотел коснуться этого, но можно коснуться сейчас прямо сразу. Я родился без участия отца.
0: То есть вы хотите сказать...
1: Да. Отец не участвовал вообще, не принимал никакого участия в моем зачатии.
0: То есть я прошу прощения, да. У меня сейчас возникает вопрос.
1: Пожалуйста.
0: То есть я понимаю так, что ни в каком виде отец не участвовал. То есть я прошу прощения, сперматозоиды отца как такового, неважно, ну, живьем ли, или, так сказать, оплодотворением искусственным, не участвовали в вашем зачатии. Правильно?
1: Да, совершенно верно. Так точно.
0: То есть, и вы хотите сказать, что вы, так сказать, выведены, условно говоря, искусственным путем?
1: Да, это абсолютно искусственный военный путь.
0: Просто я уже начинаю, вы уж простите, я, так сказать, как бы с опережением, но вот вы служите в челюстной дивизии имени Кропотова, правильно?
1: Я служу в челюстной дивизии имени Кропотова. Отдельно я хотел остановиться о том, что Кропотов, знаменитый генерал Кропотов, который и основал, собственно говоря, нашу сначала училище челюстное. И после этого родилась, естественно, и вышли оттуда замечательные кадры. И организовалась дивизия. И она тоже получила название имени Кропотова. Потому что все помнят подвиг Кропотова, генерала. Но об этом я расскажу чуть позже. А для начала я хотел сказать, вы меня перебили.
0: Простите.
1: Я хотел сказать вам, Владислав, что военно-искусственный путь... Он давно уже существует, но применен он был относительно недавно. Просто шли разработки. Вот разработки закончились, и я появился.
0: То есть сегодня военным подвластно все?
1: Военным подвластно все.
0: Военные могут вывести живьем человека и прямо из пробирки, можно сказать.
1: Абсолютно, совершенно.
0: Это будет особый воин, который защитит нашу родину, так сказать, особенным способом.
1: Ну, естественно, а чего вы хотели... Конечно, мы готовы защищать, мы стоять на страже.
0: Нет, ну это ясно.
1: И вы можете спать спокойно.
0: Это ясно.

0: что? Знаете ли вы, что Горбуша еще в 19 веке подала прошение о выходе из семейства Лососевых? Но оно было утеряно Почтой России.
1: Hyvät naiset, Svamse Romo, Lokasakke, Atte Bravo, Rosvo Sektori.

0: mennä suihkuun, jos ei tullu hikeen.
1: Slami. Легко. 101. Are you? Online radio. 101. 101. 101. Трогаем все. Поменка фейк радио. Без промаха. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в программе «Без промаха» на Фоменко Фейк Радио у меня, у Влада Жульпацкого, в гостях потрясающая, очаровательнейшая, удивительная женщина. Ну, я даже, знаете, я просто скажу вот так. Создатель отношений Вероника Зай. Здравствуйте, Вероника!
2: Здравствуйте!
1: Ну, вот давайте сразу к делу. Значит, когда была образована госпрограмма по созданию семьи,
2: да,
1: вы, так сказать, потому что, конечно, в госпрограмме этого не было.
2: Нет.
1: И вы внесли туда, так сказать, свои поправки.
2: Ну, мне удалось так проникнуть, так сказать.
1: И убедить. Понимаю вас.
2: Это моя
1: работа. Ну что ж, давайте разберемся, что же такое создатель отношений в госпрограмме по созданию семьи.
2: Ну, я буду объяснять на простых примерах, чтобы нашим простым слушателям было все понятно.
1: Давайте, с удовольствием.
2: Вот смотрите, встречаются некие Вероника и Ибрагим, предположим, да? Вот они встречаются, и, например, Ибрагим говорит Веронике, хочет сказать, что... для начала, может быть, что-нибудь пойдем съедим?

0: пойдем поедим суши. Тут сразу же появляюсь я, которая говорю: стоп, секундочку, подхожу к Веронике и говорю: Вероника, вы любите суши? Она говорит: терпеть не могу. Я поворачиваюсь к Ибрагиму и говорю: Ибрагим, не стоит Веронику звать в суши, потому что вы тем самым можете нарушить то самое, что только-только начало создаваться. И вот на начальном этапе любой маленький-маленький вопрос, все идет через меня. То есть я так называемый посредник, что ли, в отношениях, который приведет стопроцентно к счастливому браку.
1: Удивительно.
0: Понимаете, да? В любом вопросе.
1: То есть получается так, что если я, например, приглашу вас на первое свидание с девушкой, вот я хочу познакомиться с девушкой, например.
0: Да.
1: И я приглашу вас вместе с собой.
0: Конечно.
1: То я, в общем, получается, не допущу ни одной ошибки.
0: Абсолютно.
1: То есть я не сделаю никакого нелепого предложения, не скажу то, что ей не нравится. И она, в свою очередь, не скажет.
0: Она не сможет просто сказать, что ей не нравится. Она, может, даже и захочет, но я-то эротик-то заткну.
1: Ага!
0: Конечно.
1: Вот оно что.
0: Поэтому со мной вы гарантированы. Да.
1: Удивительно.
2: Без промаха. Не тереби старость. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
3: Прибайкальский, черношапочный, сурок. Беличий подвид с неопределенным статусом. Семейно-колониальный норный зимоспящий зверь. По данным Всероссийского учета сурков 1984 года, общие запасы подвида составляли 8,5 тысяч особей, но достоверность этой оценки сомнительна.

0: Сбиваем с толку каракатиц. Фоменко Фейк Радио. Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
1: Побалуй себя. Теплый воздух из твоего фена так и струится, так и струится. Спа-галерея «Воздух Кинешмы». Позволь себе еще чуть-чуть.
2: Лицензия номер 312-564-657-38 УКД ЖЛУ ЦММБ ДЛМЗ 9 мая 47 года.
0: Классика в эфире.
3: Дорога. Мокрые ресницы с бледными губами унеслись в прошлое, ставшее вдруг настолько далеким, что не верится. А мое ли оно? Пустота. Я еду. Нет, не так. Я еду! В этот день перемещение с точки А в точку Б стало профанацией, фарсом. На самом деле мы стоим на месте. А в мутном окне мимо меня куда-то бегут деревья, дома, лужи. Те, что ближе, спешат, мчатся чуть не в припрыжку. Подальше бредут неспешно и с достоинством обреченных. Дорога зачем-то мчится под колесами. Наверное, это какая-то игра. Автобус, следуя правилам игры, натужно гудит сердцем, перебирая тональности, плюется выхлопным газом, трясется и всем своим видом хочет являть пожирателя пространства. Люди, сидящие рядом, ненатуральны. Ненатурально спят с приоткрытыми глазами, ненатурально громко едят, с ненатурально наигранным интересом смотрят в окно. Наверное, им уже давно приелась эта игра. Но перестать они не в состоянии, иначе... Что? Мне хочется это узнать. Именно сегодня мне хочется уличить их и посмотреть в их отцветшие глаза. И спросить. И в ответ непременно услышать «да». Ведь это так просто — сказать «да». Легче легкого. Проще некуда. Но как? Вы только что слушали эссе «Влажные губы» Анастасии Трояновой.
0: Классика в эфире. Знаете ли вы, что?
4: Знаете ли вы, что лесные ягоды обижаются на это название, полагая, что оно характеризует их как необразованных и примитивных?

0: Пик.
1: Вот такое, вы весь в обтекаемом.
0: Отсоси гвоздок такой. Да.
1: И вот вы едете, да,
0: в машине. Я еду. Вот смотрите, как я ушел от наказания. Вот смотрите, все вот эти ГАИ, БДД. Это Т и ДДПТ.
1: Да.
0: Вот, как я обхожу их?
1: Да как? Ну, расскажите.
0: Это физика, закон физики простой.
1: Да.
0: Машина моя, потому что у меня же торчбэк, да? Вот, это очень большие скорости. Я даже не буду называть то, что вы такие скорости не видали никогда.
1: Не видали, нет их на спидометре.
0: На спидометре нет, у меня нет спидометра.
1: Ха-ха-ха-ха-ха.
0: А зачем он мне нужен? Мне не нужен спидометр вообще.
1: Ну а как на техосмотр машины?
0: Никаких осмотров.
1: А как вам дают?
0: Торчбэк не проходит осмотры. Нет, все нормально. Там все вопросы решены. Так вот. Когда
1: и...
0: быстро, вот вы представьте себе, вы видите меня. Вот ГИБДД, вы ГИБДД.
1: Да,
0: ГБД, ДГБ, Г, ЗМПТ.
1: Так.
0: Вы стоите с палочкой, с этой полосатой или там с чем-то. Не знаю. Вы пытаетесь меня поймать. Я проезжаю как бы настолько быстро. Вот представьте, я проезжаю вот сначала вот так. Потом. И потом вы меня не видите.
1: То есть вы пропали?
0: Так быстро, что я пропал.
1: Ну скажите.
0: Это закон физики, Ирочка.
1: Я все понимаю.
0: Хотите, я вас покатаю? Ну,
1: подожди, Ирка. Понимаю. Пусть даже вы стали невидимым.
0: Ну да.
1: Но ведь вы ездите не по пустым трассам, там же есть какие-то преграды на пути.
0: Нет преград
1: машины.
0: Никаких. Ну что?
1: Как вы обходите, как вы избегаете столкновений?
0: Вертикальный взлет. Конечно. Я же говорю, это торчбэк. Это торчбэк unlimited. Так это красиво звучит на английском. Touchback Unlimited.
1: Вам специально собирают эту машину?
0: Oh, yeah, baby.
1: А скажите, ну начинали ведь вы на самокате.
0: Да, простой самокат с электроприводом. Не очень он меня прикалывал, честно скажу.
1: Тогда еще останавливали?
0: Тогда, конечно.
1: Ну, потому
0: конечно.
1: Что шоссе, огромное шоссе, как человек ты, на самокате.
0: И ты... Ну, что это? А здесь...
1: Да,
0: Ирка, давай покатаю тебя. Хочешь? Подожди. Ты хочешь? Ты не испытывал?
1: Вот у меня вопрос.
0: Ну давай, Иришка, давай.
1: Ну вот скажите, кроме того, что вы получаете удовольствие, это я поняла уже. Я поняла, что вы, как сказать, вас будоражит вот это вот все. Но скажите, какие еще плюсы есть?
0: Плюсы.
1: Плюсы.
0: Мы лихачи. Вот мы лихачи. Мы же созданы, чтобы взбодрить. Взбудоражить! Взнуздать!
1: Стоп!
0: Это сонное царство!
1: Я поняла.
0: Вы понимаете?
1: Стоп, но? Вопрос.
0: Так.
1: Но если мы даже вас не видим, каким образом вы можете нас взбудоражить?
0: Могу! А потому что я делаю так. Зюм, а потом оп! И остановился.
1: Так, и
0: вы меня видите.
1: И я вижу. Но я вижу уже стоящую машину.
0: Конечно.
1: И что она, чем она меня может взбудоражить?
0: А вертикальный взлет? У меня есть сенсор.
1: Но опять-таки, ведь это происходит быстро, я тоже этого не могу увидеть, получается.
0: Нет, это можете увидеть. Вот взлет вы умеете.
1: А вот во время взлета...
0: Взлета! Давайте говорить по-простому, это взлет.
1: Да, вот этого самого, вас как раз вот это ГИБДД и...
0: ГИБДД, now! ГИБДД, yeah! ГИБДД, now! Это я так пою, когда я взлетаю.
1: Во время взлета вас не могут остановить ГИБДД?
0: Не может, ГИБДД, нет.
1: Почему?
0: Нет. А что они заскорбляют? Карузлами своими пальцами. Что они могут сделать?
1: У вас у машины есть номер?
0: Конечно.
1: Они увидят. Они увидят этот номер и пришлют вам штраф?
0: Куда?
1: О том, что вот этот взблюд,
0: куда?
1: Он запрещен, так сказать.
0: Куда они пришлют штраф мне?
1: А
0: я все время в разных концах мира нахожусь.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Фондовый рынок.
2: Активное включение петли Протвина на биржах сегодня продемонстрировало новый рекорд. Облигации показали разнонаправленную волатильность, в то время как стагнация бумаг в левом секторе привела к бурному вбросу в квадрат Кукса. Аналитики положительно оценивают такой результат и прогнозируют дальнейший уход в кривую шпица в ближайшие дни.
1: Мода.
2: Итальянский дизайнер Карло Фачелло выпустил новую коллекцию одежды из ковролина. Наш эксперт моды напомнил, что это не первая знаковая работа дизайнера. В прошлом году он уже популяризовал образ лесоруба, запустив моду на casual, outdoor и bullshit.
1: Культура.
2: 20-кратный обладатель кинопремии «Золотой» Арсений Куйда дал согласие на съемки в фильме «Зима» режиссера Петра Побрякина. Эта картина станет четвертой в цикле «Времена года». В весне, лете и осени Куйда также исполнил главные роли.
3: Предложение сняться в «Зиме» стало полной неожиданностью. Ну что же, ведь я актер,
2: заявил Куйда.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Шлеп. Шлеп. Шлеп. Шлеп.
4: Рыба не проснется. Возьми ее. Сонную.
2: Рыболовные раскладные шлюпки «Рассвет». УПК ЭИ «НРГК» «Вымпел».
5: Сайта пока нет.

0: Аменка Фейк Радио. Чья спецовка? Возвращаемся в студию.
1: Вот еще такой вопрос. Да. Мне нужно самому принести вам матрас? Или вы, так сказать, ну, у вас есть специальная доставка?
2: Ну, и доставку, естественно, оформим. Там приедут к вам, заберут матрас и спокойно...
1: И потом вернут его.
2: И потом вернут это абсолютно...
1: Уже отдубашенный.
2: Абсолютно отдубашенный, да. Mm-hmm. И все там... И я могу еще передубасить, кстати. Но иногда я это делаю. Но это,
1: ну, то есть,
2: если понадобится...
1: Вы можете передубасить то, что уже отдубасил, кто-то не вы сами,
2: да,
1: переделать, как бы, работу.
2: Сделал. Ну, получается, на самом деле это уже косяк. Это, знаете, как это говорят, вот накосячил там кто-то, вот кто-то из этих псевдо-дубасеров. Конечно, они не специалисты, они не соображают в этом. У них рука не так идет, даже когда они дубасят.
1: А вот еще вопрос.
2: Да,
1: а инструмент дубасеры, они, кстати, тщательно как они выбирают?
2: Свой, у меня свой.
1: Ну, понимаю,
2: всегда,
1: конечно.
2: Естественно.
1: Уж пятый дубасер,
2: да,
1: планеты.
2: Уже, слава богу, да, уже это
1: съезд. А сколько вы уже по времени дубасите-то?
2: Да 24 года.
1: Вот обалдеть,
2: так вот
1: можно.
2: Вот так вот, да.
1: Вот. Но меня, кстати, вот очень взволновала тема передубасить все.
2: Передубасить. Ну, это можно. Иногда я берусь за это, потому что когда мне приносят отдубашенную какую-то там вещь, но явно, что ее дубасили совершенно не серьезные люди.
1: Угу.
2: И тогда я передубашиваю это все. Я могу передубасить там, например, ну, какой-нибудь там, я не знаю, чехол. Какой-нибудь громадный чехол. Вот у вас там чехлы есть, например.
1: Есть, конечно.
2: Да, ну вот,
1: конечно. Да у меня все в чехлах, в принципе.
2: Ну вот, и это правильно, кстати. Я тоже сам себе делаю.
1: Да-да, понимаю.
2: Я могу передубасить вам все чехлы ваши, пожалуйста.
1: Ага,
2: я могу вообще...
1: Да, вот теперь о ценах. Да. О ценах, конечно, это важно.
2: Цены нормальные, так сказать. Я не задираю их. Я знаю разницу, когда ко мне там из Саудовской Аравии люди обращаются. Это один разговор. Если вы там обратитесь, передубасить могу вообще, так сказать, за полцены просто.
1: Да, обалдеть.
2: Да, вот и все.
1: Да. Скажите, вот так вот с улицы очередь большая?
2: С улицы, да, люди пытаются, так сказать, они записываются там уже.
1: И стоят, бывает, даже по три,
2: ну, стоят
1: по три, по четыре, по пять дней.
2: По пять дней.
1: Да, я слышал тоже. Но что-то с этим надо делать, понимаете?
2: Надо сделать. Я хочу автоматизацию такую придумать, так сказать, автоматизированно, чтобы это все было, чтобы люди могли подъехать к ним сразу. Бортовой журнал, как я его называю, так сказать, у дубасеров это называется бортовой журнал. Вот, и чтобы там было сразу написано, отдубасил столько-то, там, передубасил это, или вдубасил там, например.
1: Иногда бывает, кому-то бывает так.
2: Кому-то бывает вдубасит там тоже, и это тоже, и затем мы отправимся с ними там на какие-то, я не знаю, там, переговоры.
1: Понимаю.
2: Естественно, ты там еще раз вдубасим. Это тоже бывает. Это
1: понимаю вас. Понимаю.
0: Чья спецовка? Знаете ли вы что?
3: Знаете ли вы, что автобус без водителя смотрится намного эффектнее, если движется со скоростью 80 км в час?

0: 101.ru.
1: Во всем виноват лососиный мус. Фоменко фейк-радио.
2: Спорт высоких.
3: Доброго здоровья, дорогие наши друзья! Вас приветствует программа «Спорт высоких». И напротив меня удивительный, потрясающий такой, прямо ух! А не человек, это тренер по женскому виду спорта, а называется он бадминбол.
4: Да, сразу скажу.
3: Вероника зовут... Долговязова. Да, приветствую.
4: Вероника Доглязова.
3: Доглязова. Вероника Доглязова.
4: Сразу скажу, времени мало, потому что мне тренировка еще чемпионат мира впереди.
3: Да, хорошо, слушаю. Это новый вид спорта, да.
4: Да.
3: Вот смотрите, время пришло. Вот сначала назывался он балминтбон.
4: Сначала он назывался...
3: Балбадмин. Вот почему? Почему вы изменили название? Скажите. Ну, Вероника.
4: Ну, во-первых, не мы изменили название.
3: А кто?
4: Изменил название федерации.
3: Так.
4: Да.
3: Ну.
4: А во-вторых, это, по-моему, звучит бадминбол, звучит чуть покрасивее.
3: Да, это приятнее.
4: Казалось мне и девочкам в команде.
3: Конечно.
4: Вот, поэтому мы только за эти изменения, которые сделала федерация.
3: Правила, да. Пожалуйста, расскажите правила, я вас прошу.
4: Правила очень простые, все знают нашу добрую старую игру футбол.
3: Да.
4: И не менее старую игру бадминтон.
3: Бадминтон, да.
4: Есть валан, есть мяч футбольный. Что касается инвентаря, это ракетка.
3: Да.
4: Ракетка, значит, бамбуковая ракетка.
3: Бамбуковая.
4: Валан.
3: Так.
4: И мяч.
3: Валан какой? Чесучевый.
4: Валан чесучевый,
3: ну, естественно,
4: да.
3: Конечно. Да.
4: Вот, и мяч.
3: Да.
4: Играет команда, 30 человек.
3: Так, две команды,
4: по 30 человек.
3: Так.
4: Женщины, которым за 30. 30 плюс, это важно.
3: Только 30.
4: Это важно, да. Девочки за 30.
3: Так.
4: И, значит, важно, чтобы валан не упал на землю.
3: Так.
4: То есть, вот все с ракетками перекидывают. Это верхняя, так сказать, часть работает вот это.
3: Да,
4: вот.
3: Верхняя, я вижу.
4: А что касается низа, то работают ноги, и мяч должен попасть в ворота, и одновременно в ворота должен был быть забит валан.
3: То есть и валан, и мяч должен оказаться в ворота.
4: Одновременно, абсолютно,
3: потрясающе,
4: да.
3: Потрясающе.
4: Есть тренеры, которые работают только с верхней частью.
3: Да,
4: вот
3: конечно.
4: С этой вот части работают. Но посмотрите,
3: я
4: показываю вам.
3: Я вижу.
4: Вот только верхняя. Есть, которые только с низом работают.
3: Ну, а вы-то?
4: Я-то работаю там и там.
3: Вероничка, я так и почувствовал, что вы и там, и там.
4: Да, на что упускать возможности? Поработаешь снизом, вверху что-нибудь уплывет.
3: Сверху
4: поработаешь, низ уедет.
3: Я согласен. Да.
4: Поэтому надо под контролем держать.
3: Некоторые паразитируют на валанах, да, правда?
4: Да, очень многие паразитируют на валанах. Федерация обещала разобраться с этой паразитацией вот этой на валанах. Страшной. Бутсы подорожали у нас.
3: Бутсы подорожали.
4: У нас дутые бутсы с включениями алюминия, да.
3: Да, то есть с алюминиевыми вставками.
4: Так.
3: Ну и что? И пробует решить, значит, все-таки вопрос.
4: Но федерация обещала решить.
3: Ну, я понимаю. Значит, все-таки пальму популярности у вас пытается отобрать баскетгольф.
4: Есть такой вид.
3: Для наших друзей расскажу.
4: Ну,
3: баскетгольф.
4: Что это такое?
3: Скажите, как может баскетгольф соперничать с бадминболом?
4: Да я у вас спрошу. Просто быстрый вопрос.
3: Быстрый вопрос.
4: Сколько на стадионе зрителей во время баскетбола?
3: Баскетгольфа. Или баскетбола?
4: Бадминбола. Боже мой, вы мне со своим этим глухонным с ума
3: сошли. Вероника.
4: Бадминбол. Сколько зрителей?
3: Ну, 30 тысяч. 30 тысяч. Ну, десятки тысяч, конечно.
4: Да. А это баскетгольф?
3: Ну, там у них нет трибун даже.
4: Там вообще нет зрителей, понимаете? Вот смешно говорить.
3: Смешно, да.
4: Даже
3: рассуждать. Как он может соперничать?
4: Да никак.
3: Это смешно.
4: Да никак. Просто смешно. И Аркадий Лузов, это председатель федерации.
3: Вот председатель федерации Аркадий Лузов.
4: Да он просто Паникер! Просто паникер.
3: Все за бадминбол и за Веронику. За Веронику нашу Доглязову.
4: Доглязову.
3: Мы прощаемся с вами и говорим вам спасибо, Вероничка.
4: Спасибо вам.
3: Ах, какая конфетка сегодня была у меня в гостях. Всего доброго,
4: ребята,
3: спасибо.
4: Ребята, спорт.
3: Спорт и бадминбол. Сейчас мы с вами уйдем на небольшую паузу и вернемся к бадминболу и Веронике Доглязовой.
2: Спорт! Вы Высокий.
1: Пока нет. Выдохнул Виктор Желанный на Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
0: Аляпка. Единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка резкая. Дзит! Пение – громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются. Весной возвращаются на свои прошлогодние территории, охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.
5: Сланца Робо.
6: Локосака!

0: в эфире! Радиостанция, которую вы любите, которую вы хотите, которую вы желаете. И передо мной гость. Ну, сначала про себя. С вами Юрий Бурзон. А напротив меня она, боже мой. Вы должны это видеть. Я хочу, чтобы вы видели ее. Женщина. Калька. Камея Захарьевна Потская. Здравствуйте, Камея.
1: Здравствуйте.
0: Как приятно. И нежный голос. Боже мой. Камея Захарьевна,
1: да?
0: Мы хотим, поскольку наша программа называется «Об отношениях», давайте мы с этого сразу как-то и начнем.
1: Попробуем.
0: Возьмем, как говорится, одно за другое. Не буду расшифровывать. Так вот.
1: Да.
0: Камея Захарьевна. Боже мой, просто вся светится, вся прямо. Скажите, какого рода, скажем так, отношения вам больше всего нравятся в противоположном полом?
1: Неожиданный вопрос.
0: Ну?
1: Неожиданный ответ.
0: Хорошо.
1: Все.
0: Ну, спасибо. Просто браво, браво, браво, браво. Нет, это приятно. Ну, просто чудо. Ну, чудо. Я любуюсь вами, дорогие наши радиослушатели. Присоединяйтесь к нам. Я хочу любоваться тобой. Это писал поэт замечательный.
1: А я вами.
0: Боже мой, как приятно. Вот мы и перешли сразу прямо к главному.
1: Конечно.
0: Как приятно. Господи, боже мой.
1: Видите, как все просто?
0: Вижу. Это приятно. Это правда приятно.
1: И мне.
0: И вот, вы знаете, вот в этот момент мне как-то, не знаю, вот, но все-таки хотелось бы, ну, приоткрыть. Давайте сначала приоткроем. Хорошо?
1: Давайте приоткроем.
0: Ну, давайте.
1: Ну, давайте.
0: Давайте. Женщина-калька.
1: Вот. Женщина-калька.
0: Почему вас
1: это
0: так...
1: я.
0: Да, да уж, я понимаю, что это вы. Почему вас так назвали? Ведь это с детства?
1: Ну, не с самого раннего детства.
0: Ну, когда
1: наверное,
0: уже, да.
1: Ну, с детского сада, наверное.
0: А, с детского сада, да.
1: Да?
0: Тогда вас... Нет, ну тогда девочка-калька была.
1: Была девочка.
0: А стала?
1: Калечка.
0: Калечка, девочка-калечка. Ну, поподробнее, пожалуйста, я вас спрашиваю.
1: Ну,
0: вот этот период детского сада.
1: В детском возрасте, когда вот как раз начинается та самая пресловутая социализация.
0: Вот-вот-вот, да.
1: Ребенка.
0: Да, да.
1: И когда каждый из детей пытается как-то утвердиться, как-то понять, кто он и что он.
0: Как-то свое место под солнцем.
1: Да, занять. Да. То в этот как раз период времени я решила, что это совершенно, ну, как сказать, не принесет столь больших плодов, нежели я просто растворюсь, так сказать, чуть-чуть в пространстве и,
0: угу.
1: И не буду претендовать на лидерские какие-то позиции. А я просто буду приятной любому человеку.
0: Как хорошо.
1: Мы ведь с вами не знакомы были, понимаете, до сегодняшнего дня.
0: Нет.
1: А вот видите, вам уже приятно.
0: А мне уже приятно. Ну, боже, и не то слово.

0: Да? Ну... Боже, и не то слово, и не то слово. И вот стало уже так приятно, что надо сделать паузу, боже мой. Иначе так, так быстро просто мы зайдем очень далеко. Мы
1: да, это бывает, случается.
0: Легкую паузу и вернемся в студию.
2: Об отношениях. У Надежды нет Егора. У Егора есть Надежда. Перетяжка натяжных полов заново. Ух ты! О-о-о! Постой!
3: Строительная лицензия 562-98-454-16-43-81-99-11. Спасибо! Нежно!
2: Минутка поэзии.
4: Отрывок из поэмы «Моя земля», автор Ждан Зуев. Терема сгустились по обрывам, тучи грядками на елках прилегли. Вдруг, подавшись, как дитя порывом, затяну я песню «Пустельги». Пустельга, простая вроде птица, два крыла и хвост, как самолет. Почему тогда она мне снится? Почему хочу я с ней в полет? Потому что жизнь, она простая, потому что жизнь, она же миг. Ну а люди... Это просто стая, стая пустельгиная, старик.
5: Прекрасно.
2: Минутка поэзии. Знаете ли вы, что?
6: Знаете ли вы, что среднемесячная высота снежного покрова в феврале напрямую влияет на количество яиц в кладке отдельно взятого грача.
7: Лабиринт Леонардо!
0: И мы вернулись в студию, как и обещали. С вами Лабиринт Леонардо, с вами Юрий Бурзон и Павел Макарович Призоев, потомственный арканщик Буя.
8: Ну, я, во-первых, ни одного Буя, а Буев.
0: Буев, арканщик Буев, 107 штук за арканина.
8: Да? Мы говорили о том, что буйство Буя... Угу, угу. Вещь опасная. Угу. Зачастую бывает так, что буй начинает буйствовать, угу, и совладать с ним очень трудно.
0: Но вы-то можете.
8: И тут все должны, кто находится вокруг в это время, угу, все должны быть снисходительны. Все должны понимать, ну что сделаешь? Буйство буя.
0: Да вы философ, Павел Макарович. Вам же приходится...
8: Правда. Сермяга правды.
0: И вам же в книге «Жизнь без буя», да, вы все это описываете.
8: Да, «Жизнь без буя» – это, конечно, да, описано.
0: Крах.
8: Ну, да.
0: Ну, да, естественно.
8: Ну, конечно. Во-первых, это и сами все знают.
0: Да, но у вас есть и книга, извините, Павел Макарович, давайте уж заговорим, как говорится. Нас сказали «А», скажем и «Б», естественно, если про буй говорить. И есть у вас «Жизнь без буя», «Жизнь с буем». У вас сейчас вышло. Я вас поздравляю.
8: Это третий том трилогии.
0: «Жизнь с буем».
8: Да, «Жизнь с буем».
0: Да.
8: Ну, на самом деле, эту книгу я редактировал. Ну, я автор, соавтор.
0: Подождите, кто тогда ваш коллега?
8: Ну, что коллега? От первого лица пишет «Жизнь с буем».
0: Ну?
8: Людмила Збоева.
0: Збоева? Сама?
8: Ну, конечно.
0: Я же не знал. Конечно.
8: Она рассказывает о том, как она прожила свою жизнь с буем.
0: С буем.
8: Да. К бую нее, так сказать, как говорится, ее приструнил.
0: Ну, в общем, да, я понимаю. Жизнь была непростая. Это очень интересно. Жизнь непростая.
8: Буя ведь как стержень, как основа, как, так сказать, как явление, которое управляет сегодня.
0: вообще ситуация.
8: Ну, конечно, ну как вы понимаете, мы куда бы мы ни прибыли,

0: Близость. Мы либо мы ограничены буем,
1: да.
0: Если буя нет.
1: То есть мы упираемся в буй. Послушайте,
0: если да, мы, да, ну, да. Если буя нет,
1: ну, да.
0: То мы и не ограничены. А если буй есть,
1: да.
0: То мы ограничены. А буй практически всегда есть.
1: Всегда,
0: и мы всегда ограничены буем.
1: Вот почему да. Опять
0: вот
1: же.
0: Вот ты захотел что-то, а не можешь, потому что буй мешает тебе.
1: Буй мешает. Понимаешь?
0: С одной стороны он мешает.
1: А с другой стороны.
0: Сдерживает.
1: Сдерживает.
0: Что важно.
1: И...
0: Потому что если нет сдерживания, то как же?
1: Нет.
0: Буй одновременно и буйствует,
1: да.
0: И сдерживает.
1: И сдерживает.
0: Вот это глубина философская.
1: Вот это вот эти, это глубина, философская
0: конечно.
1: Мысль.
0: Конечно.
1: Это ведь это весы, конечно. Которые конечно. Предложила нам конечно. Сама природа. Конечно. Как только мы как бы доползли, доплыли конечно. До этого буя,
0: да.
1: Мы тут же и поняли всю философию, дорогие наши друзья, философию буя.
0: Да?
1: Или буя. Нет, буя. Конечно, буя.
0: Ну.
1: Так вот, хочу сказать вам, но все-таки немножечко коснуться буй на отдыхе.
0: Да.
1: Вот что это такое, скажите мне, пожалуйста, буй на отдыхе. Ну, вы отдыхали с буем или нет?
0: Не, ну, почему я должен с ним отдыхать, я с ним работаю.
1: Нет, вы работаете, но иногда бывает и отдых, когда вам хочется расслабиться, когда буй тоже не буйствует, а
0: ну,
1: отдыхает.
0: Знаете, расслабленный буй, в принципе, мало кому интересен.
1: Интересен, да?
0: Да.
1: Угу,
0: давайте
1: угу.
0: будем честными.
1: Ну да, то есть это уже буй, не буй.
0: Буй
1: уже
0: на отдыхе,
1: как бы,
0: ну это разные
1: уже, да?
0: вещи, понимаете?
1: Да.
0: Это же разные вещи.
1: Да.
0: Буй
1: да.
0: на отдыхе.
1: Что это такое?
0: И буй расслабленный.
1: Да.
0: Это две разные вещи.
1: А, вот я и хочу уточнить.
0: Буй на да. отдыхе бывает, может и буйствовать.
1: Да, то...
0: Конечно, как и любой на отдыхе. Он что же вам, не человек, что ли?
1: Ну, естественно,
0: ну,
1: понятно.
0: Конечно.
1: То есть вообще это живая субстанция, дорогие друзья. Правильно я понимаю, Павел Макарович?
0: Буй, конечно.
1: Буй – это живая субстанция. Абсолютно живая субстанция. И на этом, я вам хочу сказать, мы подводим сейчас уже итоги, как бы. Мы с Павлом Макаровичем говорим вам спасибо, что вы выслушали и вы прислушались к бую или к бую.
0: К бую.
1: К бую. Прислушайтесь к бую. Спасибо, Павел Макарович, вам
0: прекрасно.
1: Большое человеческое спасибо.
0: Ну и прекрасно. Все. Обнимаю вас.
1: Буй. Ну
0: давай.
1: И буй. Буй есть буй. До свидания.
2: Лабиринт Леонардо.
3: Флора и фауна родной планеты.
4: Шилохвость. У шилохвости стройное, изящное телосложение и вытянутая шея наряду с длинным игловидным хвостом самца только подчеркивает это обстоятельство. Шилохвость быстро летает, легко поднимается с воды без длительного разбега. Хорошо держится на воде, но почти никогда полностью не заныривает. Корм добывает на поверхности и на мелководье со дна водоемов, опрокидываясь вниз головой.
3: Быть муравьедом непросто. Фоменко Фейк Радио.
5: Ну, дай полетя. Но фурабашу шицамбалу. Да пыла были гасить. Йо, амсаварет, черманов сильдиардян. Но хады ты бишо, драгас, пуняле.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.

0: Крик Радио. Просто они не блюли друг друга. Фоменко Фейк Радио. В эфире программа «Назад во Вселенную». Back to the Universe.
1: Волнение мое не знает границ. Здесь программа «Назад во Вселенную», и у нас в гостях инопланетянин Зорзок, прилетевший к нам с планеты Ожна в созвездии Зана. По-нашему ZH39086591740052373741. Итак, дорогие друзья, хочу вам сказать, корабль неудачно приземлился, упал где-то у нас. Никому не было никакого дела, он никем не был захвачен, наш уважаемый гость, после этого неудачного приземления. Но только мы здесь, на Фоменко Фейк Радио, умудрились отыскать его, найти, привезти к нам в студию. Напомню, для тех, кто только что присоединился к нам, летел грузовик нашего пилота Зорзога, летел грузовик на планету Турн, где они добывают борий, они наши инопланетяне. Вот. Борий — это такой материал, из которого они получают энергию. Я правильно понимаю? А для чего вам столько энергии? Скажите, вы все время ее забираете без конца.
2: Мы все время забираем энергию. Энергии все время недостаточно. И для этого мы сочетаемся, соединяемся неправильно. Трахаемся, как вы говорите.
1: Так.
2: Сейчас я захотел самку.
1: Но?
2: Для этого мне понадобится лиловая.
1: Вы знаете, я даже вот сейчас вот я хочу даже вас сфотографировать. Вы знаете, потому что, ну, это удивительно. Удивительно, удивительно. Давайте продолжим нашу беседу. Я хочу у вас спросить вот что. Дорогой мой Зорзок, вы меня слышите?
2: Я слышу вас.
1: Прекрасно. Скажите, пожалуйста, Зорзок, а кто вообще из вас рожает? Как у вас это происходит? Вы высиживаете, вы рожаете. Вы что вообще? Каким способом?
2: Мы вынимаем. Мы выплескиваем.
1: Выплескиваете.
2: Мы перенасыщаем.
1: Понимаю вас. Понимаю. Потрясающе. Я знаете, что еще хотел у вас узнать? Вы выплескиваете, перенасыщаете. А сколько у вас вообще человек-то? То есть, простите, сколько вас ваших существ на планете Ожна?
2: На планете Ожна 15 миллиардов человек, по-вашему. 16 миллиардов существ, по-нашему.
1: Скажите, вот такой у меня вопрос. А планета у вас относительно Земли больше, меньше?
2: Нам похрену.
1: Понятно, понятно. Скажите, пожалуйста, вот когда вы добываете борий и потом этот борий привозите к себе на планету Турн, я просто хочу узнать, это важно, вы его перерабатываете или что с ним делаете? Расскажите подробно.
2: Мы берем его в освояси.
1: Ага.
2: Это ваш язык. Я не виноват.
1: То есть вы его привозите, а в освояси, это значит обратно увозите?
2: Да.
1: Неожиданно. То есть борий, в принципе, не работает. Вы просто за ним летаете.
2: Мы просто летаем за борием. Но борий нужен. Нужен для всех нас.
1: Ну, понять вас не просто, дорогой мой. Не просто, Зорзок, понять вас. Мне, простому землянину, далекому от, так сказать, технологических аспектов.
2: Вы не землянин. Вы другой. Я чувствую вас.
1: Это открытие.
2: Я чувствую.
1: На этой высокой ноте мы прерываемся в беседе с Зорзогом и вернемся через несколько мгновений.
0: Back to the Universe. Знаете ли вы, что...
3: Знаете ли вы, что алкоголь... способен вызывать скорую помощь, МЧС и желание жениться.
4: Pikajuna Meksikon halki kiitäyö jo on, valokeilat lakaisevat rataa kiiltävää. Aukko kuuluu kojotin, häipyy meluun veturin, Sierramandren takaa kuuku juusta möllöttää. Etisiluokan vaudussa, uninel on tunkelma, matkustajat, miehet, naiset, kaikki torkkuvat. Silloin vauhti hiljenee ja melkein pysähtyy, missä lienee pysähdyksen syy. Jarrut pyörin kirskahtaa, vaunun ovi aukeaa, sitten syksyy kaksi miestä mustan puhuvaa. Pikku pete iso pat, gangstereita molemmat, kumpainenkin suurta reikä rautaa heiluttaa.
5: Tölösylösenttämän!
4: Huutaa keskyn terävän, iso pat, ja pari kertaa katto laukaisee.
5: Niin sanota kuin jokainen, niin tomppa laukaisee. Kuula sille, joka kenkkuilee.
4: Vastustaa ei kukaan voi, pikku vete vartioi, iso patkun evakuoi, sormin tottunein. Sormukset ja kukkarot, medaljongit, lompakot, matkalaukut, rosvo myöskin tutkii yksin tein. Mitään uhreille ei jää, saalistoiveet ylittää, pikku vete hohottelee kohti kurkkuaan.
6: Miehet lärään tainnoksi, mut naiset jäädään pois, lempimättä eten alla vois.
4: Jymisevä nauru soi, isopat nyt aprikoi, kumppaninsa sanoja ja kohta murahtaa.
5: Okei, niin me tehdäänkin, saamme kelmu harvin, viedään likas viiloluolaan tiedämät vetää.
4: Silloin vaunun loukosta, herrasmiesten joukosta, Hidalgo nyt esiin astuu, sanoo.
7: Senores, meille tehkää mitä vain, mut naiset säästäkää, muuten teistä kehno muisto jää.
4: Seuraa hetken hiljaisuus, ehdotus on outous. Haa, nyt naisten parvessakin syntyy kohinaa.
8: Vanha piika muuankas, 50-vuotias, vaatii puheenvuoroa ja heti sen myös saa.
4: Silmät vihaa leimuten, tahajalkaa hyppien, Hidalgolle kiukkuaan hän ryhtyy purkamaan.

0: Да, вот я хотел все-таки узнать. А, действительно, ну, понятно, что челюстная дивизия именно Кропотова — это сухопутные войска.
1: Сухопутные войска.
0: А вот
1: но
0: если...
1: мы можем разворачиваться в воздухе.
0: В воздухе и на море?
1: И на море.
0: Расскажите подробно про воздух.
1: Про воздух, пожалуйста. Челюстью я лично могу зацепиться за любую обшивку любого транспортного воздушного средства и продержаться там в течение 48 часов. Говорите, не молчите.
0: А на море?
1: На море мы испытывали специальную подводную челюстную. Это отделение челюстное. Подводная челюстная дивизия. Мы пока работаем над этим. Пока что мы можем держаться за лодку со стороны хвоста только и следовать за ней в течение 18 часов непрерывно. За любую лодку, за лодку врага мы можем взяться. Естественно, пока что, пока лодка не может разглядеть.
0: Угу. Ну, можно я задам еще один вопрос?
1: Да.
0: Важный момент. Вы ведь при том, что у вас, например, 44 атмосферы, да, в челюсти.
1: Да.
0: Вы же можете эту лодку в общем и целом разгрызть.
1: В принципе, да. Мы готовы к этому.
0: Ну уж, да, я уж не говорю про надводные, так сказать, суда.
1: Да, не было приказа. Если будет приказ, разгрызем.
0: Понимаю вас. Понимаю. Ну, то есть вы разгрызаете просто... Ну, то есть, ну уж про цемент, так сказать, и здание, в принципе...
1: Цемент и здание – это пыль.
0: Понимаю. Понимаю, понимаю вас. Ну, вот, а такой технический вопрос. Ну, предположим, вот вы... Пожрали здание, то надкусили здание.
1: Деформировали.
0: Деформировали здание.
1: Да, вот так.
0: А внутри, так сказать, внутрь что-то попадает, ведь и пыль.
1: Да, внутрь всегда попадает что-то. В этом ничего страшного нету, потому что мы произведены уже на свет с отсеивателем. Специальный отсеиватель.
0: И как бы у вас несколько другой выход, да?
1: Совершенно другой выход. Противоположный человеческому.
0: С другой стороны?
1: С другой стороны.
0: То есть вы в общем и целом, я понимаю так, что представители челюстной дивизии имени Кропотова размножаться не могут, слава богу.
1: Для этого не поставлена специальная задача. Будет нужно, будем размножаться.
0: Понял вас. Понял. Дорогой Аркадий, дорогой, сегодня, дорогие друзья, я прямо даже, знаете, в растерянности, потому что такой мужчина здесь у нас сегодня присутствует, и я, честно говоря, это майор Аркадий Сивцев, без отчества.
1: Без отчества.
0: Да, майор служит в челюстной дивизии имени Кропотова. Вот, ну, что я могу сказать? Низкий вам поклон, дорогой вы наш... Аркадий, спасибо вам за то, что вы неусыпно охраняете нашу мирную человеческую жизнь. Спасибо вам и вашим челюстям за то, что они есть.
1: Спите спокойно.
0: До новых встреч.
1: Всего доброго.
2: Кусатели. Стало понятно, люди не герметичны. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
3: Камышовка вертлявая. Отличается более контрастным сочетанием черных пестрин с желтоватым фоном нижней части тела. Надхвостье длинных светлых бровей и продольной полосы на темени. Предпочитает гнездование на увлажненных участках. Избегает зарослей тростника. Песни короче и проще, чем у барсучка. У поющих самцов наблюдаются токовые полеты. Гнездится отдельными парами.

0: Обуздай ершистого. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами хорошо. 101.ru.
2: Агония Гонева.
3: Дорогие друзья, сегодня Владислав Жульпацкий здесь и сейчас с программой «Агония Гонева» на Фоменко Фейк Радио. Я очень рад, дорогие друзья, что сегодня у нас в гостях человек, который, вы знаете, живет... Я скажу вам так, он живет на самом лезвии, на самом острие, на самой точке обрыва этих тонких нервных связей. Он все время находится в состоянии агонии. Сегодня у нас в гостях Сергей Гонев. Здравствуйте, Сереженька. Серёнка, здравствуйте. Скажите, когда вы почувствовали первые признаки?
4: Это было. Я вам скажу, Владик. Это было 41 год назад. Как сейчас я это помню, ничего не изменилось. 41 год пролетел, ничего не изменилось.
3: Как одно мгновение. Вот что значит агония.
4: Агония. Настоящая агония. И я это почувствовал. Вот я сел, пришел домой, покормил песика.
3: Скажите, вот это вот это ощущение, вот это между жизнью и смертью уже прямо вот-вот.
4: Ну вот-вот, да, вот покормил песика, припудрил.
3: Простите, я вижу вас и понимаю, что настроение у вас очень хорошее.
4: Очень хорошее.
3: Вы очень легкий человек.
4: Очень легкий.
3: Очень, так сказать, воздушный.
4: Я подвижный.
3: Какая же в жопу агония тогда?
4: Объясню вам. В жопу никакой агонии не может быть. И вообще, я вам скажу, с жопой вообще надо очень аккуратно.
3: Так.
4: И я вам скажу. Вот 41 год назад, вот представь себе это, я покормил песика. У меня была черепашка, ну, она уже сдохла. Ну, и ничего страшного. Потому что я
3: почувствовал... Минуточку, черепахи же долго живут.
4: Да, но у меня...
3: Я к чему хочу спросить?
4: Да. Но, у нее есть... была агония.
3: Ах, вот оно.
4: Ну, конечно.
3: Ах, вот оно.
4: Господи, ну что же я объясняю такие вещи? Владик, вы взрослый человек. У черепахи была агония.
3: Да в жопу эту черепаху.
4: Ну, в жопу. Ой, и вот... И вот 41 год назад, вот я пришел, уже брезжил такой, так сказать, в общем, что-то брезжило. Я это почувствовал внутренне. Вот как бы внутри, вот так вот, все вот так вот, понимаете? Понимаете? Черепаха сдохла, песик покормил, ну, вроде так все нормально. Но я смотрю, занавеска так, я думаю, ничего себе. Я говорю, нифига себе. Понимаете? И включил телевизор.
3: Слушайте, я смотрю на вас, вы выглядите неплохо. Только 41 год назад вам сколько лет-то было?
4: О, боже мой, я был совсем молод.
3: И видите, получается,
4: я молод.
3: Что... Смотрите,
4: да.
3: И вот смотрите, у вас... Я сразу уточняю.
4: Да.
3: 41 год назад
4: мне было 12.
3: У вас началась агония.
4: Да, в 12 лет.
3: В 12 лет началась агония.
4: Да.
3: И вы 41 год с этим вот живете.
4: Да, такая, конечно.
3: И сейчас вы тоже в агонии.
4: Да какая в жопу разница, вы поймите. Дело не в этом. Понимаете... И вот представь себе вот эту ситуацию. И покормил черепашку, ну, в смысле, черепашка сдохла, покормил песика. И раз, и портьера так. Оп.
3: А вы это обращаете внимание?
4: Да.
3: Ну, что вы это рассказали уже нам.
4: Да, а я как бы возвращаюсь. Агония-то в этом заключается.
3: В этом, да?
4: Конечно. Я все время возвращаюсь. Туда, 41 год назад.
3: Я почему так путаются мысли?
4: Да подождите. Я включил телевизор. Включил. Вот вы представьте себе, вы включаете телевизор, да? А там что? Там должен начаться голубой огонек.
3: Новый год.
4: Да, Новый год. И вы уже в праздничный, вы в мишуре, в этой ерунде, все. Черепашка сдохла. И вы смотрите, как бы, и вдруг вы как бы чувствуете, что-то не так. Я посмотрел прямо на телевизор, экран, должен начаться этот голубой огонек. И что-то не так. Там, в телевизоре что-то не так. И у них было, и у нас тоже что-то не так.
3: Одновременно началось что-то не так.
4: Я почувствовал, что-то не так.
3: Я думаю, и вот с этого момента...
4: И вот с этого началась.
3: Агония пришла.
4: Да, она пришла.
3: Дорогие друзья, сегодня вы в эфире Фоменко Фейк Радио. Сергей Гонев в программе «Агония Гонева».
4: Да.
3: Мы вернемся к вам через минуту.
2: «Агония Гонева».
0: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
5: Классика в эфире.
6: Космолет издал неприятный вздох и приподнялся над долиной. Курухан набрал несложную комбинацию из 17 кнопок, запустил программу полета в сторону пляшника, удостоверился, что лететь ему не более 8 часов, и уютно растянулся в командирском кресле. Но отвратительные, липкие мысли тут же набросились на его покой. Сколько же лет прошло с конца той войны? По подсчетам выходило, что уже 5 тысячелетий. И все это время я раз за разом вспоминаю моменты нашего позора. Лишь тысячелетия назад, после второй ядерной зимы, мы смогли выйти на поверхность планеты и начать возрождать цивилизацию заново. Мы сражались с упорством и твердой решимостью не допустить завоевателей на Землю. Но громанцы все-таки уничтожили нас. А тех, кто остался, заставили скрыться в пещерах Арамканца. И вот теперь я должен в одиночку отомстить им. Главное, чтобы топлива хватило и уверенности.
7: И с этой мыслью он ласково погладил левой рукой свой верный огнемет. Вы послушали отрывок из повести Мстислава Зуева «Император Зан».
5: Классика в эфире.
0: Знаете ли вы что?
8: Знаете ли вы, что весна наступит быстрее, если вы будете ежедневно наказывать валенки на ночь?
9: Накладная любовь.
10: Здравствуйте, дорогие друзья! Владислав Жульпацкий здесь сейчас, прямо у вас. И программа, которая называется «Накладная любовь». В чем причина одиночества? Как найти свою половинку? Сегодня у нас в гостях удивительная женщина, руководитель компании «Здорово». Да-да, это компания, которая занимается удивительными вещами. Это Зоя Туманова. Здравствуйте, Зоя.
11: Здрасте, здрасте. Ну, вы только забыли, что у меня компания «Здорово» и филиал «Здоровская».
10: А, филиал «Здоровская». Да-да-да. Прекрасно. Ну, да. Вот о чем мы сегодня пойдет речь, дорогие друзья. Дело в том, что, ну, мы разберемся, в чем причина одиночества и как найти свою половинку, каким образом, так сказать, ну, жить сегодня вот в этом сложном, непростом, жестком мире. Скажите, да. Зоенька, пожалуйста,
11: да, да.
10: Как все это произошло? Как случилось? Что вам пришло вообще, как в голову заняться вот этим вот благим делом, уничтожать это чертово одиночество?
11: Ну, я все расскажу, ничего не утаю, так сказать, от вас. Понимаете, да, потому что я привыкла рассказывать все своим друзьям, особенно, а вы кто? Вы же мои друзья.
10: Конечно.
11: Так вот, ну вот как найти половинку, понимаете? Ну потому что вот половинку, четвертинку или хоть восьмушку найти, вы понимаете, иной раз думаешь об этом, да. Вот. А дело в том, что мы вот эти вот утлые людишки, мы, нам все время все приедается, надоедает, так сказать, все время. Нам же это новенькое все время хочется, что-нибудь свеженького все время хохотано. Освежиться все время хочется. И вот так, чтобы вот против что-нибудь сделаешь такое приятное для, так сказать, партнера, для половинки, восьмушки и так далее, четвертушки. А на второй день он говорит, а уже привык, уже приелось. Знаю, уже приелось чуть-чуть, да.
10: То есть вот... вы считаете, Зонька, что причина одиночества и вот эти вот разводы...
11: Приедание.
10: Приедание.
11: Приедание, да.
10: Приедание.
11: Приедание,
10: да.
11: Приедание. Приелось, приедание. Это термин, который широко используется сейчас нашими психологами всеми.
10: Я вот что, Зонька, хочу спросить. Вот обычно же как получается? Ну вот люди, так сказать, поженились, живут вместе, а потом раз вот коротко, буквально через короткое время, приелся.
11: Все, приелись.
10: Приелись, приелись друг к другу. И начинаются забеги, тайные забеги в разные
11: стороны. Тайные забеги, ссоры, скандалы, да-да-да.
10: Ссорятся, потому вот это вот любовницы, любовники.
11: Да,
10: вот это вот.
11: Да.
10: И вы считаете, что это не выход?
11: Нет, это вообще не выход, понимаете? Ну а потом будет опять по новой, понимаете? Опять ты нашел свою половинку. Раз, два, три, приелись, и все. И опять налево, направо.
10: Понимаю, то есть половинка приелись направо.
11: Да.
10: Половинка приелись налево.
11: Да.
10: Вот так, собственно, живет сегодняшняя, так сказать, наша масса.
11: Да, а так как у нас медицина, так сказать, идет вперед, и шагнула уже вперед очень сильно, то сейчас же всякие оперативными методами, понимаете, все пытаются решить. Себе приклеить, надуть там и так далее, и так далее. Так вот, но ведь это опасно для здоровья, понимаете, просто.
10: Ну, то есть, вот буквально так получается, что, ну... Вот вдруг ни с того ни с сего жена понимает, что она
11: приелась
10: мужу.
11: Да.
10: Приелась. Жена понимает, что она приелась. И она, так сказать, думает, ну, надо что-то изменить. И идет в пластическую хирургию.
11: Нет, понимаете, ну, не прям сходу. Сначала она думает, что это просто легко. Надо прическу изменить, да?
10: Ага.
11: Например, пошла в парикмахерскую, покрасилась, да? Но это легкий путь. Потом она красилась, извините.
10: А опять приелась.
11: Потом
10: волосы выпадают.
11: Понимаете? Ну, уже, как сказать, и на лысо побрилась, приелась, тату на голове. Приелась, и тогда она уже идет на операцию.
10: И она приходит на операцию и говорит: сделайте мне губные мышцы, так сказать, огромными.
11: Например. Огромные губные мышцы.
10: Ей делают огромные губные мышцы. И она счастливая возвращается.
11: И муж счастье.
10: И снова радость.
11: Да.
10: И вдруг...
11: Раз, два, три, приелась. Все.
10: Опять приелась.
11: Да.
10: Удивительно.
11: Да.
10: И что, она после этого идет сдувать?
11: Она идет обратно, она обратно убирает губные мышцы, понимаете?
10: Но одновременно увеличивает, так сказать,
11: грудные мышцы.
10: Да, грудные мышцы. Грудные,
11: да.
10: Передние грудные мышцы.
11: Да, да, передние грудные мышцы.
10: До невозможности
11: увеличила.
10: И опять
11: приходит,
10: и муж опять счастлив.
11: Да, раз, два, три,
10: все. Губы убрались,
11: да.
10: А грудь появилась.
11: Да, конечно.
10: И раз, два, три, опять приелась.
11: Понимаете, что делать? И опять на операцию, понимаете, но организм не выдерживает, понимаете? Женский организм
10: операция
11: особенно.
10: Операция за операцией.
11: Да.
1: Накладная любовь.
0: Знай и люби свой край.
8: Флора и фауна.
12: Мякотница однолистная. Геофит. Многолетнее травянистое растение. Корневище с псевдобульбой. Рекомендуется посадка в слой листового и хвойного опада. Клубни луковица может поражаться слизнями. В качестве защиты от слизней рекомендуется производить вокруг растений отсыпку хвоей.
0: 101.ru Выводим камни с любовью. Фоменко Фейк Радио.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Естественно, здесь и сейчас по-прежнему неунывающая Фоменко Фейк Радио и я, Владислав Жульпацкий. Хочу сказать, во всех социальных сетях, дорогие друзья, во всех социальных сетях набирайте просто Фоменко FM, и вам открывается несбывное. Вы видите все, что мы и делаем. Итак, Фоменко FM во всех социальных сетях.
1: Пытаем геранью. Фоменко Фейк Радио.
0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в эфире Фоменко Фейк Радио передача, которая называется «Окулизм». «Окулизм». И сегодня ведет ее, естественно, Владислав Жульпацкий. Здравствуйте, очень приятно, очень приятно. Я, соответственно, хотел бы сказать, дорогие друзья, что сегодня в нашей программе «Окулизм». Удивительный человек, у нас сегодня доктор медицинских наук. Доктор медицинских наук Борис Степанович Рай. Здравствуйте, Борис Степанович. Здравствуйте. Очень, очень приятно. Ну, я буквально в двух словах представлю вас. Ну, вы знаете, Борис Степанович Рай, доктор медицинских наук, удивительный человек. Он сделал столько открытий, он столько посвятил всего себя, так сказать, здоровью человечества, глазному здоровью человечества, глазу человека. И он написал целый ряд книг, выдающихся. Ну вот он, в частности, написал книгу «Окулизм». Книгу «Окулизм». Ну, конечно, эту книгу читали многие. Но обязательно нельзя не вспомнить вашу потрясающую книгу, из-за которой сегодня мы, кстати, здесь и собрались.
2: Да-да.
0: Она называется «Второе века». «Второе века».
2: «Второе», да.
0: Ну и, наконец, величайшее произведение, которое переведено на 116 языков.
2: 117.
0: Ох, простите мою ошибку, Борис Степанович, 117 языков. Это книга, это научная работа, это популярное издание, которое называется «Видеть, как слышать».
2: Да,
0: да, да, да, да, дорогие друзья.
2: Это далось, это не просто.
0: Ну, я хочу сказать, сегодня, мы ведь сегодня с вами поговорим об очередном вашем новом открытии, которое вот буквально состоялось неделю назад. Ну, нельзя, дорогие друзья, не вспомнить о том, какие препараты для нас с вами создал этот потрясающий доктор. Этот потрясающий доктор. Какие препараты? Ну, конечно, вы все прекрасно знаете препарат «Слезы в порошке».
2: Да.
0: Да. Глазной мусс.
2: Да.
0: Вот. Ну, все это вещи, которыми мы пользуемся каждый день.
2: Конечно.
0: И, конечно, мы благодарны Борису Степановичу Раю за то, что он, так сказать, вот это все нам сделал. И сегодня Борис Степанович расскажет о своем новом, уникальном открытии.
2: Да.
0: И я прошу вас говорить, и, конечно, нельзя не услышать это из первых уст.
2: Вот я вас прошу. Я открыл, что в наших глазах, ну, как бы, знаете, когда говорят «мозолить глаза», что это такое?
0: Не, ну просто как называется ваше открытие?
2: Открытие называется «Мозолистые веки».
0: Потрясающе! Потрясающе! Мозолистые веки!
2: Это вот...
0: Мозолистые веки.
2: Мозолистые веки. Когда говорят, вы знаете, он мозолит глаза, вы знаете, он мозолит... А ведь действительно, как только я обратил внимание, свой взор на эти проблемы, я понял, что это мозолистые веки нам мешают иногда думать.
0: Вот так вот.
2: Да.
0: Я понимаю так, что ведь мозолистые веки, это ведь за счет того, что ведь глаз с годами сохнет.
2: Да.
0: Глаз годами сохнет, а веки-то не прекращают моргать.
2: Конечно.
0: Моргать-то
2: конечно.
0: Они не
2: прекращают.
0: Они моргают и моргают, понимаете? Они моргают и моргают, а от этого появляются мозоли на них.
2: Вот.
0: Вы понимаете?
2: Вот.
0: Это удивительно. Сухие глаза, мозолистые веки.
2: Мозолистые веки.
0: Вот оно
2: отсюда
0: что.
2: Отсюда райский мусс. как его многие теперь. Ведь я его так и применяю, его так и называют. Райский мусс.
0: Райский мусс, но на самом деле это глазной мусс. Но пока что в продаже он с этим названием. Глазной мусс. Специально для увлажнения, как я понимаю.
2: Для увлажнения.
0: Ну, сейчас мы перейдем непосредственно к моментам, которые говорят о том, как нам справляться с мозолями на веках. Но это будет нашей следующей части программы. А сейчас мы уходим на небольшой перерыв.
1: Знаете ли вы, что?
3: Знаете ли вы, что лягушачья икра будет блестеть на солнце более привлекательно, если оттенить ее осиной?

0: Товарищ майор, я хотел узнать у вас. Вот что хотел у вас узнать. Вы скажите, пожалуйста, вы, ну вот, существует же, ну, так сказать, ну, существует же, так сказать, так
1: чётче. Чётче говорите.
0: Я волнуюсь, чётче. Просто,
1: понимаете. Не надо волноваться, не волнуйтесь. Майор не обидит никогда.
0: Ну, просто я хотел бы спросить, вот как дивизия, например, разворачивается в бой, как она атакует, как она защищается, если что, ну, интересно.
1: Дивизия никогда не защищается, она только атакует.
0: Ах, вот
1: она. Да, и даже защита идет методом атаки. То есть...
0: Ясненько.
1: Если на нас нападает враг, он даже не успевает напасть. Челюсть начинает работать раньше, чем мозг.
0: Я слышал, что у вас есть особая тренировка, и вы можете.
1: Да.
0: Вы можете. То есть вы настолько тренированный солдат дивизии.
1: А почему в глаза не смотришь?
0: Я, ну...
1: Что?
0: Да.
1: Ну, спокойно, я сказал, майор ребенка не обидит.
0: Ясно.
1: Хорошо.
0: Ясно. Я хотел сказать, ведь вы же и пули ртом
1: да, ловите. Да, пули мы ловим ртом. Челюстями, да.
0: Ага.
1: Пули мы ловим челюстями.
0: Скажите, а сколько в минуту можно поймать?
1: В минуту поймать я пули? Ловлю до 185 пуль.
0: Ну так это больше, чем в магазине обычного АХМ.
1: Это больше, чем в любом магазине. Любого, я вам скажу, калибра.
0: А бывают такие какие-то технические ошибки? Ну зубы, может быть, как-то...
1: Никаких, ни в коем случае. С зубами мы рождаемся уже готовыми.
0: То есть, в принципе, вот так вот этот специальный план был по созданию
1: верно.
0: Такого человека челюсти, да, был, так сказать, реализован в министерстве.
1: Это был реализован, не надо опять переиначивать все это. Это не человек челюсти, это не человек черепаха и не человек гондон. Вот этот Тягин, которого я так назвал. И у меня отдельная статья будет, между прочим. Я так и напишу про него. Человек-гондон.
0: А вы не боитесь, что, может быть, ладно, я понимаю, что вы не боитесь. Все?
1: Нет.
0: Понял.
1: Нас произвели на свет уже с готовыми челюстями. Нам не нужен рост челюстей, потому что он уже изначально четко отформатирован. И мы рождаемся с готовыми челюстями. После этого догоняет остальной организм.
0: Понятно. То есть сначала рождается челюсть, а потом...
1: Совершенно верно.
0: А потом все остальное.
1: А потом все остальное.
0: Ну что ж, я могу сказать, это прекрасно. Вы знаете, ну, во-первых, хочу вас поблагодарить и сказать вам огромное спасибо за то, что вы, ну, как бы сказать, за то, что вы есть. За то, что мы точно знаем, что мы, ну... защищены. За то, что мы точно знаем, что небо наше над нами, оно всегда будет мирное. Вот. Ну...
1: И небо, и море.
0: И море.
1: И суша.
0: Да, и все будет мирное.

0: край.
1: Флора и фауна.
2: Эсхиза Туранюс Дмитриева. Вид даву парноногих многоножек. Длина около 1 сантиметра, от бесцветного до розового. В основном приурочен к лесостепи. Встречается в широколиственных лесах и луговых степях на выходах известняка, во влажных местообитаниях на карбонатных субстратах. Личинки почвенные. Взрослые стадии в подстилке. Питаются опавшими листьями и травами.

0: слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
1: Ретро-охота.
2: А почему я тебе скажу? Потому что если вдруг такие там будут молодняк, там, ну, во-первых, ну это неинтересно. Пожилым людям вообще неинтересно просто. Ну, люди какие-то косули, у которых ноги подгибаются, там, понимаешь, ну совсем молодняк. Кому он нужен, молодняк?
1: Так.
2: Нормальную косулю, чтобы за ляжку можно было взять, понимаешь? Чтобы ее можно было как следует вдуть. Вот это я понимаю, но это я чуть позже расскажу.
1: А вот... Ну, простите, мы не очень поняли про вдуть косулю.
2: А я скажу, в чем дело. Косули, у них же как сделано? У них клапан есть. Да, вот ты не знаешь, у нормальной зрелой косули есть клапан, понимаешь? И он чуть-чуть немножко, она когда дышит, клапан чуть-чуть вот так вот поднимается, чуть поднимает. Ты его хлоп, понимаешь, чем сразу? И тогда ты берешь косулю, это называется на живца.
1: Угу.
2: То есть, понимаешь, руку по локоть, понимаешь? И вот ты как бы вдуваешь. Это такое выражение, просто, блядь, у этих самых, у охотников.
1: Понимаю, ну, ретро-охотников.
2: Блядь, у ретро, конечно.
1: Ну, понятно. Ну. То есть вы охотитесь всегда пожилые, вы пожилые.
2: Да.
1: И вы охотитесь на пожилых животных.
2: Ну, мы пожили, и они тоже пожили. Вот это нас объединяет. Вот это по-настоящему.
1: Ну, понимаю. Да,
2: ты выходишь было... один на
1: и
2: один.
1: В этом есть такая мужская честность.
2: Честность. Правильно? Медведь, если медведь повалил.
1: Угу.
2: Ну, повалил, значит, повалил. Что он там с тобой сделал? Уже никто не увидит, понимаешь? Если ты медведя повалил, ты с ним давай, понимаешь, тоже валяться. Вот это по-настоящему. Вот это я считаю по-настоящему.
1: Я вот что хочу спросить. Ретро-охота. Расскажите, пожалуйста, вы ведь охотитесь с раструбом, правильно?
2: Ну, конечно, раструб. Вот я с собой его принес. Вот, посмотри.
1: Ну, я вижу, ну, это видишь? Прям оружие, ну, 602-го
2: да
1: года.
2: Да что ты видишь? Ты ничего не видишь. Ты посмотри ободок. Ободок вот там. Под ободок загляни.
1: То есть не просто какой-то новодел.
2: Ну,
1: да,
2: это... Ему 602 года. Вот ты,
1: господи, ты сейчас... бог, ты мой.
2: Просто ты сейчас
1: и
2: видишь.
1: Это оригинал.
2: Это оригинал.
1: Я просто... А вы... Это ж где же вы достаете такое?
2: Я тебе скажу. Это... Старые, это датские ходили на это,
1: ага.
2: Охотники, конечно,
1: ага, ага. Скажите, ну а да. Может быть, а вы не пробовали вот новодел, может быть, и сделать современное оружие,
2: да,
1: с раструбом?
2: Это, да какой там, это вообще, блин. Да ну, блин, не, да не, блин. Я серьезно говорю, блин. Это такая штука, блин, что... Она тебя причесывает. Вот понимаешь, такое ощущение, когда ты выстрелил, и вот ты чувствуешь, что она тебя причесала.
1: Хлобыснула, да?
2: Да, а всегда, из раструба стреляешь.
1: Я вот хочу спросить,
2: ну.
1: А вы ведь охотились с раструбом на пожилого оленя?
2: Да, на пожилого оленя. Но там манок нужен, понимаешь, немножечко такой ретро. У нас же ретро-манок, правильно? Все ретро.
0: Ретро-охота. Реклама на Фоменко Фейк Радио.

0: Классика в эфире.
1: Я подошел к ней поближе, сел рядом. Она не обратила на меня никакого внимания. Так мы сидели долго. Птицы тихо щебетали над нашими головами и пахло смолой. Я видел, как медленно садится солнце над верхушками деревьев. Начало смеркаться. Вдруг Катерина Васильевна резко встала, я тоже поднялся. Она повернулась ко мне и протянула деревянную каплю на веревочке. Я осторожно принял подарок. Глаза ее сверкнули странным блеском. «Надень!» Я послушался и одел на шею деревяшечку. И вдруг я ощутил потрясающее чувство. Сила и мощь будто сконцентрировались в моем теле. Я расплылся в улыбке. Катерина Васильевна посмотрела мне в глаза и, улыбнувшись, сказала: «Он принял тебя. Вот все, что я могу для тебя сделать. Вот и все. Прощай». В этот момент я все понял. Вы прослушали отрывок из романа Святослава Ивова «Верь».
0: Классика в эфире.

0: И что?
1: Знаете ли вы, что гречку, рис и макароны нельзя противопоставлять картошке, если только вы не хотите расстроить тушеную капусту?

0: Дорогие друзья, во всех социальных сетях нашей планеты, во всех всевозможных интернет-изданиях, интернет-вещаниях вы можете обнаружить, как говорится, Фоменко Фейк Радио. Наберите Фоменко FM или Фоменко Фейк Радио, и сразу же все у вас будет. Хочется сказать, дорогие друзья, что мы по-прежнему стремимся работать из каждого утюга. Итак, сегодня у нас в гостях на Фоменко Фейк Радио у меня, у Владислава Жульпацкого. Сегодня здесь Варвара Федоровна Заманова. Хочу напомнить, это начальник группы органов подоплеки Лутоцкого района города Янска, старший Дадар майор.
1: Это точно.
0: И вот возвращаемся. Теперь хотелось бы спросить, вы не высыпаетесь, да. Мы это узнали, потому что работаете 25 часов в сутки.
1: Да, зафиксировано, кстати.
0: По сути, вы же спасаете нас.
1: Ну, конечно, естественно.
0: Вот что я хочу спросить.
1: Самое смешное, что вы об этом даже не догадываетесь. Живете себе припеваючи и не знаете, что есть органы, которые, так сказать, денно и ночно кладут жизни просто на спокойный сон других людей.
0: Спасибо вам, низкий поклон!
1: Да, пожалуйста.
0: Хочется сейчас прямо отбить, но я все-таки продолжу наш эфир и хочу задать вопрос.
1: Давай.
0: Вот как почуять подоплеку? Как ее почуять? Это прерогатива, как говорится, сутевиков?
1: Это прерогатива сутевиков.
0: Почуять подоплеку?
1: Да, конечно. Есть школа сутевиков.
0: Угу. Которые прямо в самую суть...
1: Да.
0: Вгрызаются в суть.
1: Ну, я могу сказать, что... С измальства идут туда люди.
0: Mm-hmm.
1: Понимаете, это же особая предрасположенность даже.
0: Ну, я знаю, что это вот знаменитая школа, Янская школа сутевиков.
1: Да. Съезжаются отовсюду.
0: Да.
1: Да. Так что я...
0: Имени Куканова, да?
1: Имени Куканова,
0: да.
1: Естественно. Mm-hmm. Павла Евгеньевича.
0: Mm-hmm. А Павел Евгеньевич-то уже, конечно, его уже самого...
1: Павел Евгеньевич, к сожалению, нет.
0: Mm-hmm. Жаль.
1: Да.
0: Жаль. Ну, что я хочу теперь спросить. Как работают органы подоплеки для того, чтобы, так сказать, жестче, чаще выявлять? Какие приборы для чутья? Какие приборы для чутья?
1: Ну, во-первых, нами разработан прибор «Горизонт 9».
0: Так.
1: Самая последняя наша разработка. Угу. По шкале Рихтера работает.
0: Ага.
1: Это очень-очень хороший прибор. Он очень помогает. Помогает быстро определить проблему. Вскрыть, так сказать, нарыв и удалить гной.
0: Вот что я хочу спросить об удалении. Значит, каким образом, хочется спросить, да, какую ответственность, что ли, несет человек, который... Ну вот, давайте так.
1: Давайте так.
0: Ну вот, предположим, вернемся к конкретному примеру.
1: Да.
0: Значит, сутевики указывают рабочей группе, группе реагирования... На то, что некий человек...
1: Некий человек, да, скажем так, Иванов.
0: У него есть мысль, а мысль и есть подоплека.
1: Да, конечно. Да?
0: У него есть мысль совершить некое действие.
1: Да.
0: Угу. Некое.
1: Да.
0: Не пойти в спортзал.
1: Да.
0: Не поиграть в бадминтон.
1: Да.
0: А, например, неожиданно...
1: А просто набухаться.
0: Ну, например, или, набухаться, или, например, идя по улице, ухватить, так сказать...
1: Нину.
0: Ну, предположим. Она ведь все время у вас в Янске ходит там.
1: Ну, Нину,
0: так, кстати, да.
1: Есть.
0: Да. И не Нину ухватить. Вы даже, бывает, специально Нину запускаете, я знаю.
1: Ну, конечно,
0: ведь
1: она...
0: Нина, по сути, говоря, ведь она работает, в органах подоплеки, правильно?
1: Ну, конечно, да.
0: Вот, некоторым образом.
1: Ну, у нас Нина и Катя есть две такие.
0: Ага, ну, Нина и Катя. И вот, представьте, вот Нина идет.
1: Да.
0: Нина идет. И какой-то житель Янска, простой человек...
1: Угу.
0: Хочет, так сказать...
1: Понятно.
0: Противоправно...
1: Да. Да.
0: Ухватить Нину...
1: Да.
0: За часть ее, так сказать, организма.
1: За ягодицу.
0: Ну, давайте так. Давайте не стесняться. Скажем сегодня за ягодицу. Тем более, что ягодица такое приятное, милое слово.
1: Чего стесняться-то?
0: Казалось бы, да?
1: У всех есть ягодицы.
0: У всех есть ягодицы,
1: и
0: конечно.
1: У вас тоже.
0: У меня... Ох! Да-да-да. Я, кстати, на них сейчас сижу. Вот, они всегда со мной. Но прежде чем продолжить разговор про ягодицы, я хотел бы сделать небольшой перерыв, и мы вернемся буквально через минуту.
2: Опереди. Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна. крапчатый суслик. В пределах ареала общий тон окраски светлеет и тускнеет по направлению к югу. Из-за обширной распашки степей крапчатый суслик оказался вытеснен на неудобий. Склоны сухих балок, межи, окраины лесополос зимой впадают в спячку. Спит суслик в очень характерной позе, сидя на задних лапах, подогнув голову к брюху и прикрыв ее сверху хвостом.
2: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
4: Я не боюсь твоего Джованни. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Я закрываю счет двумя пальцами, мизинцем и безымянным.
4: Тариф безымянный.
3: Положи себе сам.
4: Занеси максимум.
3: Банк твой. Кастрируем мощь. Фоменко Фейк Радио.
5: Скуластая слава.
6: И вот вновь мы вернулись в нашу студию. С нами скуластая слава. Передо мной президент Федерации скуластых, сам Жозин Виктор Арсеньевич. И, конечно, с вами Юрий Бурзон. Виктор Арсеньевич,
7: в предыдущем разговоре ты в конце назвал меня Палычем. Ты нормальный?
6: Не, ну как, Виктор Арсеньевич, как это может быть?
7: Не путай ничего.
6: Никогда не буду путать. Как вам идет вот это красное ваше?
7: Что твое дело какое-то? Задавай вопросы, я рассказываю людям о спорте, а ну.
6: Вот, Виктор Арсеньевич, вот что значит спортсмен настоящий.
7: Ну что ты, сам
6: настоящий.
7: Ну, давай, шевелись.
6: Вот скажите, метание лавы. Лава застывшая.
7: Ну что лава застывшая? Что мы лаву не метали, что ли?
6: Ну, вот, нет, я
7: первый. Да мы метали такие вещи, которые тебе в голову придут.
6: Да мне не приходит в голову, слава богу, все, что вы метаете.
7: Лаву, метнуть.
6: Представляете, мне в голову придет в голову. Это все.
7: Метнуть вообще не вопрос. Главное подобрать скулу под эту лаву.
6: И вот я хочу сказать, кто все-таки отбирает неровности, скажите, кто?
7: Вот я отбираю.
6: Вы сам?
7: Я, моя супруга и теща.
6: А, вот втроем. Как интересно.
7: Потому что, ну, мы не можем расширять, так сказать, бюджет федерации.
6: Ну, понимаю я вас,
7: Хорошо,
6: да.
7: Понимаете? У нас главное спортсмен.
6: Да.
7: Спортсменов, как я говорил, на выезде только до 10 тысяч человек.
6: Я, конечно, знаю вашу чудесную тещу Елизавету Витальевну.
7: Ну. Чего ты знаешь ее?
6: Ну, потрясающая женщина.
7: А ты ее откуда знаешь?
6: Ну как, я же видел у вас на сайте, у вас специальный сайт есть. Мы...
7: Смотри, братан.
6: Не-не, вот вы не направили так. Так. Вы
7: направили так. Что говоришь-то?
6: Елизавета Витальевна...
7: За базаром ли, следи. Ага. Теща моя знает.
6: Хорошо, хорошо. Так вот.
7: Что такое?
6: Виктор Арсеньевич, вопрос к вам. Ведь скулы крайне важны. Мы это понимаем, да? И вот скажите, пожалуйста, как все-таки, вот как это определяется? Вот как, вот вы, перед вами спортсмен. Как вы определяете?
7: Ну что, это простые вещи.
6: Как, кто вам нужен?
7: Да? Ну, конечно, мы осмотр скелета производим.
6: Вот, расскажите, пожалуйста.
7: Начинаем со скелетов родственников. Чтобы видеть, какие, так сказать, перспективы развития скулности.
6: Угу.
7: Ну, то есть, насколько скула, она будет стандартной,
6: ну, да.
7: Ровной, нестандартной. Ну, приводит родителей ребенка,
6: да.
7: Ну, только начинает спортивную карьеру.
6: Угу.
7: Его, значит, приводит заниматься в секцию, значит, которая, естественно, у нас по всей стране сейчас
6: открывается, конечно,
7: секция скуластых.
6: Мы знаем.
7: Вот, значит, они приводят, ну, конечно, мы рассматриваем сначала родителей.
6: Да, ну я понимаю. Да.
7: Ну, у нас даже так. Ну, вот у нас, где у нас, когда наши центральные, так сказать.
6: Ну я
7: да,
6: понимаю.
7: Центральное, значит, в нашем центральном обществе, вот здесь, где рядом
6: вот
7: с федерацией, где зал, где у нас, так сказать, все, да?
6: Да.
7: Мы, конечно, я даже позволяю себе начинать осмотр из бабушки, из дедушки.
6: Ах, даже так.
7: То есть приводим бабушку-дедушку. Угу. Ну, конечно, так сказать, осмотр скелета бабушки, осмотр скелета дедушки. Это важно.
6: Ну, некоторые дедушки сами понимать, приходят.
7: Ну, нет, ну, конечно, своим ходом.
6: Своим ходом.
7: Нет, ну, если вы намекаете, что мы там кого-то эксгумируем, если кого-то не старый,
6: да.
7: Ну, нет.
6: Нет, конечно.
7: Конечно, нет.
6: Не эксгумируем.
7: Пока.
6: Мы не эксгумируем.
7: У нас просто нет таких... сейчас пока средств в нашем новом виде спорта. Но потом, впоследствии,
6: чтобы
7: геном будущего, ну, так сказать, чемпиона.
6: Спортсмена-чемпиона
7: выводить,
6: да.
7: Конечно, может быть, и будет.
6: Надо и будет, надо и, быть, возможно, будем эксгумировать.
7: Мы и до прабабки так можем дойти, и до прапрабабки.
6: Ну, это бюджет, нормально.
7: Был бы бюджет, мы бы раскапывали, без вопросов.
6: Да, естественно, у вас пока мощностей еще, вот этих мощностей.
7: Финансовых
6: мощностей пока нету.
7: Вот так финансовые мощности.
6: Уже бы начали эксгумировать всех практически подряд.
7: Мы нужно знать, чемпионство за страну
6: люди
7: отвечают за страну.
6: Ну, и обязательно.
7: Когда идут на чемпионат.
6: Естественно. Ну. Ну, вообще, вот я бы хотел, чтобы вы мне рассказали, как бы вот чуть поподробнее. Вот есть же такие скулы, за которыми вообще гоняется мировая закулиса. Вы понимаете? То есть вся иностранная мировая закулиса гоняется за скулами. Но об этом мы с вами поговорим сразу в следующем нашем часе. А сейчас легкая пауза, Виктор Арсеньевич. И мы вернемся в студию через мгновение.
5: Скуластая слава. Знаете ли вы что?
8: Знаете ли вы, что пирожок с капустой настроен более агрессивно, поскольку знает, что он не сладкий?

0: 101.ru.
1: Удобно усаживаем огузок. Фоменко Фейк Радио.
2: Удилище!
3: Мы вернулись в нашу студию. С нами программа «Удилище». С вами Юрий Бурзон. И в гостях передо мной в прямо замечательном таком костюме Прикаспий Валентинович Раков.
4: Да.
3: Удивительный рыболов. Вот так бы я назвал ваше состояние.
4: Знаете, да. Какой рыболов? Раньше был рыболов, сейчас тоже совсем другое.
3: Совсем другое.
4: После того, как я поймал рыба-крыса, а вы, как вы понимаете, мы же с вами о чем говорим?
3: Мы говорили как раз про рыба-крыс.
4: Да, ну что... Рыба в тот момент, когда эта мутация случилась.
3: Случилась. Случка, то есть, произошла.
4: Случка, да, она случилась, эта мутация.
3: Да,
4: она случилась, она почему? Потому что рыба был мужик.
3: Да, а крыса?
4: А крыса была баба.
3: Крыса была баба, рыба
4: потому
3: мужик, крыса баба.
4: И должна быть бабой.
3: Ну, крыса баба, она по сути, по своей тайне.
4: А вот рыб?
3: А рыб, он это мужик.
4: Понимаете,
3: настоящий мужик.
4: Мужик, рыба, мужик,
3: да.
4: Крыса баба. Вот они случились.
3: И вот случились.
4: Смешались.
3: И смешались. И в результате вы поймали, ну, скажем так, это уже их произведение.
4: Да, я поймал, ну, скорее всего, их, может, сына.
3: Сына, скорее всего, это.
4: А может, и внука.
3: А может, уже и был и внук.
4: И не дай бог, я боюсь предположить,
3: да, кто
4: это уже праправнук.
3: Боже мой.
4: Это значит,
3: если так быстро
4: будет кишить.
3: Кишить рыбокрысами.
4: Рыбокрысами.
3: Боже мой.
4: Мутация.
3: Это мутация. Скажите, вообще мутации, они у вас в крови, скажите.
4: Во-первых, вы не забудьте, у меня мутации, ну, не мотации, да?
3: Не, не мотация.
4: Мотация.
3: Нет, не мотация.
4: А мутация.
3: Мутация.
4: Мутация.
3: Да, да.
4: Ну, во-первых, после того, как я поймал такого мутанта, как рыба-крыс.
3: Да.
4: Вы должны понять, что у мутанта рыба-крыс.
3: Да, да, да.
4: Сохраняются плавники.
3: Так.
4: Все рыбья чешуя вся. Хвост рыбий.
3: Хвост рыбий?
4: Рыбий.
3: А что же от крысы?
4: Четыре ноги.
3: Ах ты вот. То есть получается, что по дну она может ходить?
4: Да.
3: Боже мой.
4: Да.
3: Ходит по дну.
4: Я скажу вещь пострашнее.
3: Ну что, ну говорите, уж не томите.
4: Мне представляется,
3: что
4: первый прародитель рыба-крыса, когда вот эта случка произошла,
3: когда
4: произошло. Это сексуальное соитие,
3: это связь
4: между рыбом-мужик и крысой.
3: И крысой-бабой.
4: Крысой-бабой. Состоялась эта, так сказать, случка.
3: Да.
4: У них родился небольшой ребенок рыба-крыс.
3: Рыба-крыс.
4: Как я его назвал.
3: Да. Который ходит по дну водоема, естественно.
4: Да. Он мало того, что...
3: Что?
4: Он ходил по дну водоема.
3: Ну.
4: Он, этот рыба-крыс.
3: Да.
4: Мы ведь не знаем, как я, меня там не было.
3: Ну да, я понимаю. Здесь.
4: Рыба-крыс это речное.
3: Речное. Это речное животное.
4: Мутант-то это речной.
3: Да.
4: И вот я вам скажу. Почему я вдруг стал все это анализировать?
3: Ну-ну-ну.
4: Я же закинул-то, ловил-то я, рыба-крыса-то я случайно поймал.
3: Так на что?
4: На сало.
3: На сало.
4: Вот об этом я хочу.
3: Вот. Вот, дорогие
4: и
3: радиослушатели,
4: я стал думать.
3: Так,
4: я
3: так,
4: думать
3: так,
4: стал,
3: так,
4: в чем
3: да.
4: же дело? Как
3: да,
4: же так?
3: Да.
4: Откуда знает рыба-крыс про сало?
3: Про так сало.
4: Он может полюбить сало,
3: это
4: если он его никогда не пробовал.
3: Да, это генетика.
4: Вот. И вы
3: как?
4: Чувствуете.
3: И я почувствовал.
4: Рыба-крыс это генетика.
3: Это генетика.
4: Поэтому сегодня я обнаруживаю уже тенденцию.
3: Боже мой.
4: Если рыба-крыс раньше просто ходил по дну.
3: По дну, да.
4: Или просто плыл.
3: Плыл.
4: Потому что, как я подчеркиваю.
3: Да.
4: От у рыба-крыса и, как говорится, у него и плавники,
3: да.
4: и крысиные лапы.
3: Ну, естественно.
4: И хвост у него рыбий.
3: Да.
4: И чешуя у него есть. Но.
3: Так.
4: Морда у него.
3: Какая?
4: Крысиная.
3: Крысиная.
4: От матери.
3: Все-таки от
4: морда
3: бабы.
4: Морда у него от матери.
3: Морда от бабы.
4: Да.
3: То есть она вся в бабу.
4: И вот, скажу я вам, сейчас у меня есть устойчивое подозрение.
3: Так.
4: Что рыба-крыс способен передвигаться не только по дну, но и по берегу.
3: Боже мой, то есть это выход на берег.
4: Да.
3: Вот об этом мы с вами поговорим в следующей нашей, в следующем часе. А сейчас сделаем маленькую паузу и вернемся к вам через мгновение.
1: копыжимся, мнемся вдоль стен, ходим в обтягивающем. По сути, мы ливер. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
0: Башмачок настоящий. Многолетнее травянистое растение. Предпочитает хорошо увлажненные, незаболоченные почвы. Чаще отмечается в местах с умеренной освещенностью. Предпочитает нейтральные и щелочные почвы со значительным содержанием гумуса. Известны многие русские названия: адамова голова, башмачок известняковый, венерин башмачок желтый, кукушкины сапожки, марьин башмачок

0: осаживаем. По сути, мы чудо-бутцы. Фоменко Фейк Радио. Герметика.
1: Здравствуйте, дорогие наши слушатели, зрители. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе. И у нас на Фоменко Фейк Радио передача «Герметика». И у нас в гостях два удивительных совершенно человека. Это Геннадий Тюбин и Виталий Каплин.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Можно задам вот первый вопрос сразу. Скажите, вы утверждаете, что люди не герметичны. Хорошо ли это или плохо?
3: Да, это плохо.
1: Это плохо?
3: Да.
4: Но одновременно это и хорошо.
1: Вот так вот и то, и другое вместе.
3: Да, люди по-разному реагируют на, на... Вот это вот движение.
1: Проникновение?
3: Движение, проникновение, mm-hmm. да. Двойное проникновение, как mm-hmm. мы это называем с Виталием.
4: Ну, знаете, у нас в Институте герметики...
1: Работаете, извините, в Институте герметики. Я просто сказала, извините, пожалуйста.
3: Да, мы старшие научные сотрудники.
1: Да.
3: С Виталием, да. В общем-то, мы, по сути, и основали этот институт, да, Виталий?
4: Ну, почему же так? Зачем же?
3: Давайте не будем забывать.
4: Тянуть одеяло на себя мы не будем.
3: Тем
4: не менее, конечно, мы много тратим... времени на то, чтобы, так сказать, заниматься проблемой. Ну, как мы уже говорили, человек пропускает.
3: Да.
1: Так он придуман, так он создан. Вы считаете, что придуман, но он некачественно?
3: Относительно все очень. Очень относительно.
4: Вы знаете, ведь какая ситуация? Бывают важные моменты для, например, государственные задачи.
1: Так.
4: Государственная задача, которой человек должен быть, полностью герметичен. Бывает ситуация. Вот, например, какое-нибудь важное задание, государственное. Да. Например, какой-то подводный, скажем, подплыв. Да, вы понимаете?
1: К объекту.
4: Человеком.
3: Да.
4: Как сегодня это происходит? Естественно, акваланг или что-то такое. Это военные задачи.
1: Я поняла.
4: А природа человека, она уже заранее в нее заложено все. Зачем нам эта железная ерунда, с которой, так сказать, воздух выпускать наверх.
3: Действительно.
4: Мы это видим. Секретность задания? Вы уже понимаете, да, что наш, так сказать, институт научно-исследовательский, где мы два старших научных сотрудника, институт герметики, уже в основном, конечно, работает для, так сказать, того, чтобы,
3: Не будем скрывать, да, это военные, конечно, прежде всего направление.
4: Где-то так.
1: Охрана государства.
4: Где-то
3: это безопасность.
4: Так.
1: Безопасность.
3: Это безопасность.
4: Да. Конечно, нельзя забывать герметичность.
1: Да.
4: Она определяет секретность.
3: Да.
1: Что герметично, то, так сказать...
3: Секретно.
1: То секретно.
3: Конечно.
1: То есть человек, вы говорите о том, что человек должен быть, и хорошо бы, чтобы он был секретен.
4: Ну, конечно, в нашем случае это абсолютно.
1: То есть это всех людей не касается?
4: Ну, представьте себе, какие негерметичности существуют? Какие протечки организма? Звуковые и жидкостные. Всего две протечки. Всего два вида протечек.
3: Да.
4: Пожалуйста. Вот у меня слюна появляется. Да. Это жидкостная протечка. Вам... Звук,
3: Виталий сейчас продемонстрирует.
4: Все это ясные, очевидные человеческие, рефлексы.
1: Да.
3: В общем, да.
0: Герметика. Прогнозируемый хруст наста. Крик чаек потребует. Первые лучи солнца в нужный вам час. Регулируемая амплитуда прибоя. Самоудаляющаяся слякоть. Жилой комплекс «Доворенин». Думай о правнуках. ООО «Князь» строительные технологии последнего уровня.

0: Минутка поэзии. По заветной тропе сновидений я тебя повести хочу. Вся как будто ты из растений. Ты не бойся, их не потопчу. Мы для счастья с тобой повстречались. Ты царица, я верный твой паж. И планеты над нами вращались, звездопадом украсив корсаж. Вы прослушали стихотворение Андрея Басадзе «Звездный плёс». Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что букет болезней не может стать равноценной заменой букету цветов, хотя и продержится дольше?
1: Наука 7-7.
0: Дорогие наши друзья, наша рубрика «Наука 7-7», наша программа 7-7 продолжает свою работу. И мы в гости пригласили сегодня удивительного человека, который действительно как бы находится, был на стыке вот этих вот...
2: Ну, что это я уже был, значит?
0: Да.
2: Вот я хочу закончить про наш эксперимент.
0: Да.
2: Итак, 6 космонавтов, как был открыт этот эффект Боттома,
0: да.
2: Когда 6 космонавтов в невесомости отдавали свои каловые массы, таким образом было зафиксировано, что зуд запускает физические законы. В данном случае гравитацию.
0: Вы понимаете? Вот я же понял.
2: Любой ваш зуд.
0: Как это интересно.
2: Ну вот смотрите, например, приведу вам пример. Вот, пожалуйста, вы, как обычный человек, вдруг ни с того, ни с сего берете и чувствуете... Чувствуете все такое прямо непреодолимое желание, которое мы называем зуд. Непреодолимое желание, например, начать
0: испражнение.
2: Да что вы опять
0: происходите?
2: Вы лечите? Какие испражнения?
0: Что?
2: У вас тут на вашем радио испражнения.
0: Подождите.
2: А у нас в науке все по-другому.
0: Так.
2: Предположим, человек хочет начать писать стихи. Чувствует некий зуд. Зуд, вот такой вот зуд. Понимаете? И пожалуйста. Вам раз.
0: Да.
2: Он начинает писать стихи, и стихи у него начинают писать. По каким законам, казалось? Причем здесь зуд писания стихов и законы физики.
0: Да.
2: Казалось бы. Ничего общего.
0: Вроде бы,
2: ничего. Да. А я вам скажу.
0: Так.
2: Он, этот человек.
0: Да.
2: Начинает писать на чем?
0: Да,
2: на бумаге.
0: Да.
2: Чем?
0: Ручкой.
2: Вот эта ручка. Шариковая ручка.
0: Да.
2: Бумага.
0: Ага.
2: Что это, как не воплощение законов физики?
0: Да.
2: Боже. Ну вы простой человек.
0: Ну я же.
2: Уже понимаете.
0: Я по ней начинаю.
2: Как устроена система? Как придуман?
0: Как удивительно,
2: как
0: друзья.
2: Как придуман эффект Боттома?
0: Как все это взаимосвязано, дорогие
2: как
0: друзья?
2: Как мы цепанули.
0: С одной стороны, у нас первые были каловые, так сказать, массы, которые проверила все.
2: Конечно.
0: И тут же мы встречаемся с поэтом. Удивительно, кал и поэзия.
2: Да.
0: Как это все?
2: Да.
0: Как это
2: укладывается?
0: Как это укладывается?
2: Вселенной.
0: Это во вселенной, это в голове не укладывается.
2: Вы понимаете, как я хочу вам сказать?
0: Да.
2: И ведь иногда можно подумать, что ведь это все ведь и Бог устроил.
0: Да.
2: Вы понимаете, Бог устроил.
0: А что же?
2: Может быть, это устроил и, так сказать, как говорится, научно-исследовательский институт
0: разум поля.
2: Понимаете?
0: Я вам скажу, вот. Я еще раз хочу сказать, дорогие друзья, мы будем сейчас заканчивать. Я хочу поблагодарить завкафедры сил разрежения, статика и лобильность НИИ поля имени Вахрушева, доктора физико-психических наук Александра Геннадьевича Боттома.
2: Спасибо вам большое, дорогие друзья. Еще раз напомню.
0: Да.
2: Никогда ничего в этой жизни не делается без зуда. Да здравствует зуд! Пускатель законов физики.
0: Как говорится, зуд и мухи не заползут. Спасибо вам, уважаемый Александр Геннадьевич.
2: До свидания.
0: Дорогие друзья, напоминаю вам, что и наша, в частности, программа «Наука 7-7» выходит на Фоменко Фейк.

0: Флора и фауна родной планеты.
1: Гигантский слепыш слепышовый. Ареал вида ограничен с юга линией железной дороги Махачкала-Гудермес. Экологическими предпосылками уязвимости гигантского слепыша являются низкий репродуктивный потенциал и консервативность внутрипопуляционной структуры, обеспечивающий в основном лишь возмещение естественной смертности.
0: Нелегко крестьянину в городе. Фоменко, Фейк-радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Бизнес. Краснобровский завод обрезной доски номер 2 решил провести IPO на лондонской фондовой бирже. Для реализации этого бизнес-плана директор и главный бухгалтер завода вылетели с каталогом своей продукции в Лондон, однако потерялись в аэропорту во время пересадки. Как сообщили наши радиостанции, найти их пока не удалось.
0: Финансы.
1: Центробанк решил отказаться от бумажных банкнот и ввести новую форму денег – насыпной рубль. В сообщении банка сказано, что в соответствии с государственной политикой перехода на высокотехнологичный уровень и в целях сохранения хвойных, плавный переход на насыпной рубль будет происходить в течение следующих 5 лет. Предполагается, что рубли будут отсыпаться в карманы граждан, которые те будут отмерять щепотью и горстью.
0: Культура.
1: Всемирно известный режиссер Стефан Пнёш сообщил о завершении своей карьеры в искусстве. По его словам, он планирует снять еще не более 10 фильмов, поставить 7 спектаклей и снять небольшое количество сериалов. Вот что он рассказал нам по телефону.
2: Дорогу молодым, я считаю, всегда важно вовремя. И мое время уже, увы. Я, конечно, сначала верну искусству все долги, но потом пора. Пора. 10 фильмов. Не больше.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Реклама на Фоменко Фейк Радио.

0: Недотрог.
1: В программе «Школа недотрог» профессор недотрога Ольга Малько. Оленька.
2: Да.
1: Вот что я спрашиваю. Значит, недотроги девушки, которые заканчивают 4-летнее обучение в вашей школе,
2: да,
1: на выпуске. Скажите, вот

0: который проходит человек, который хочет дотронуться. Понимаете, никаких особых знаний в этом раскрытии даже и не нужно. Абсолютно, абсолютно. Для него все равно это как бы, ну, все равно это будет как космическое что-то.
1: Ой.
0: Ну, конечно, взять Эвереста.
1: И вот теперь прямой вопрос про недотрог мужчин.
0: Да.
1: Вот недотрога мужчина, он должен стать дотрогой же, правильно?
0: Ну, в какой-то момент.
1: Открыться.
0: В какой-то момент.
1: Вот здесь возникает вопрос. Когда недотрога девушка, конечно, мужчина борется за нее.
0: Да.
1: Это естественно.
0: Да.
1: А она как бы, да. А вот в случае с мужчиной, мне хочется понять все-таки, он что же, борется за него девушка?
0: Да вы не представляете, что начинает происходить.
1: Так.
0: Неужели вы не знаете?
1: Нет, конечно.
0: Да, конечно, знаете.
1: Да, нет,
0: конечно, знаете. Но в жизни
1: во-первых,
0: каждого...
1: я не ходил к вам в школу недотрог.
0: Да нет, но в жизни каждого из мужчин существуют такие, ну, как сказать... моменты, когда он вроде как сказать, вроде начинает какие-то вроде бы отношения, вроде бы начинает, а потом как бы начинает ускользать.
1: Мужчина ускользает.
0: Да, ускользать.
1: Ага.
0: Да, я думаю, что это всем знакомо, и вам в том числе.
1: Ускальзывание мужчины.
0: Да, да, да. Вот это вот, да.
1: Как мыло из рук.
0: Да, навык ускользания, да. Пропадание, ускользание, да. Поэтому все мужчины этим пользуются, между прочим, потихонечку. Даже если хотят завоевать, они, как сказать, начинают отношения, а потом раз, и, как сказать, вроде как пропадают. Вот это вот, как, поэтому, в принципе, это не что-то совершенно новое вообще для мужчин тема, а как бы это хорошо забытое старое.
1: Ага. Значит, мужчина-недотрога, он не может ускользнуть.
0: Мужчина-недотрога, он... Нет, он сначала ускользает, а потом уже, как называется, он уже попадается.
1: Попадается.
0: Но для этого он должен точно определить, что, собственно, какая, как сказать, кому же он, в общем, отдастся.
1: Потрясающе. Скажите, пожалуйста, а вот если мужчина-недотрога один, а претенденток несколько?
0: Вот я и говорю, что надо выбрать.
1: Ага, выбор.
0: Конечно.
1: И этому учат в вашей школе.
0: Конечно, но выбор, он должен быть очень разумным, очень рациональным. Не, как сказать, ведь, понимаете, вот эмоции, которые захлестывают, которые там все, и как раз нерациональные выборы и случаются. От этого много разводов, от этого много всего-всего-всего негативного. А тут, так как ты три года ты думаешь и выбираешь, то тут уже, понимаете, ну, вероятность ошибки очень мала. Очень мала. Это очень-очень-очень папа.
1: Ну, вот я спрашивал у вас, есть ли возможность потрогать недотрогу, и вы сказали, что на четвертом курсе да.
0: Да.
1: А что происходит на четвертом курсе, когда недотрога мужчина?
0: Такая же история, тоже его можно потрогать будет. Именно той, которую он выбрал.
1: Прекрасно. На этой высокой ноте мы делаем небольшую короткую музыкальную паузу и возвращаемся в студию. Школа недотрог.
2: Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что игра на балалайке может вызывать чувство любви к родине у перелетных птиц?
3: Не плачь, Кристоферсон. Твоей вины здесь нет. Завод закрыли не потому, что ты

0: Зипирями.
1: Скажите, пожалуйста, тут у меня вопрос сейчас к Алевтину Аркадьевичу. Алевтин Аркадьевич, ну, мы знаем, что вы работаете в одном институте с Наумом Георгиевичем Зотко.
2: Да.
1: Я слышала, что у вас какие-то новые приборы сейчас вы разрабатываете, может, они уже будут появляться. Для чего они? Что они? Вот нам всем очень интересно.
3: Ну, вы говорите, наверное, про новый, так сказать, наш этот рибозыб, который мы сделали, да? Тройка.
2: Рибозыб.
3: Тройку, да. Ну, смотрите, это опытный образец, про него нет смысла даже, наверное, рассказать. В чем принцип?
2: Да.
3: Искусственное запускание без броска.
1: Да.
3: Искусственное запускание ряби.
2: Мы как бы провоцируем.
3: Мы как бы провоцируем, да, рябь запускается, и сразу ее как бы накрывает уже зыбь.
1: Ага.
3: То есть ускоряем процесс, сокращаем для того, чтобы изучить, да?
2: Этот процесс.
3: Изучить последствия, конфигурацию, для того, чтобы регламентировать все-таки рябь, мы должны ее как-то регламентировать, понимаете?
1: В рамки,
3: а то вы знаете, швырнули, так сказать, и все, а там, как говорится, пол Африки смыло.
1: То есть получается, что у вас дрибозыб один, дрибозыб два, дрибозыб три.
2: Да. Дрибозыб, да.
1: Три дрибозыба.
2: Да.
1: А мазь вот эта новая?
2: Зибемом. Это мазь называется зибемом.
1: А она для чего? Для чего мазь?
3: Ну, это назально.
2: Да, здесь назально. Только назально.
1: В пазухе смазывать.
3: Я объясню, почему.
2: Да, пожалуйста.
1: Вот объясните.
3: Да. Дело в том, что ведь все-таки, да, зыбь, когда рябь мы пропускаем, это крупная форма, после крупной формы ряби, уже наступает мелкая форма зыбь.
1: Да.
3: Которые как бы уже на грани с оторопью, понимаете?
1: Да.
3: Если мы промазываем пазухи носа мазью нашей, то, в принципе, зыбь уже не имеет такого ошарашивающего влияния на человека.
2: То есть мы как бы предотвращаем оторопь.
3: Работаем комплексно.
1: Комплексно.
2: Предотвращаем оторопь.
1: То есть, в принципе, если промазывать регулярно...
3: Ну, я вам объясню действие просто, чтобы не было уж совсем головокружения. Объясню.
1: Да.
3: Вот представим, рябь мы запустили, и сразу у нас уже, мы знаем рябь, какой у нас А14/1742PA. Это, например, мы понимаем, что это значит.
1: Автобус
3: что это значит?
1: Придет.
3: 8 вертолетов работают у нас. Ну, это я вам самую тяжелую версию. 8 вертолетов, 16 пожарных расчетов, соответственно... Ну, скорых порядка 120, да? Ну, то есть, и мы знаем точку прихода и так далее, Но сразу же всем, кто находится в этом округе, потому что мы купируем, мы рябь купируем. При помощи 120, так сказать, скорых помощей как я уже говорил,
1: Купировка, да.
3: Да, и раз промазываем нашей мазью всем, кто присутствует.
2: Это
1: же много, наверное, людей.
3: Слушайте, послушайте, давайте так договоримся. Мы сейчас уже имеем возможность работать со 100-тысячным коллективом.
2: Да.
1: То есть у вас такое уже, такое производство.
3: Объем, конечно.
0: Зип и ряд. Правда с запахом кроксов. Фоминка Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
4: Безаровый, полорогий козел. Высок в плечах. Телосложение коренастое. Конечности сильные. Активны главным образом в сумерках. В жаркое время года отдыхают на протяжении всего дня и активизируются только ночью. В настоящее время безаровому козлу придан статус уязвимый.

0: сытые взаперти. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами хорошо. 101.ru.
2: Энергия.
3: Как мне приятно. А где она? В каком?
4: Ну, а вы давно бегали, скажите. И хороводы
3: давно,
4: водили давно.
3: Да, я давно, конечно.
4: Ну, вот видите как.
3: Да, уже давно.
4: Да. Ну, вот, может быть, пора. Ну, хотя бы не пробежаться. Ну, хороводик-то вы можете небольшой дом организовать?
3: Один-два хороводика.
4: Один-два хороводика в день и все.
3: Да можно завести, почему нет?
4: Ну, вот у вас...
3: А я боюсь, если я заведусь...
4: Семья-то у вас большая?
3: Да, конечно.
4: Ну, вот, берете семью.
3: И все, да?
4: Ставите в хоровод.
3: А если вот так заведешься и никак тебя не отпустит потом?
4: Отпустит, понимаете? Но главное, понимаете, утренний хоровод, он самый ценный.
3: Утренний, да?
4: Утренний хоровод. Вот поэтому нужно будить своих домочадцев, ну, где-то часов 5 утра.
3: Уже, да?
4: Ставить в хоровод, да.
3: Ставить их в хоровод, выставлять?
4: Да, выставлять в хоровод, да. Они могут быть сонные, какие угодно.
3: То есть даже сонные?
4: Да, ничего страшного. Но по кругу-то они могут пройти.
3: Ну, конечно, могут.
4: Ну и что? А потом...
3: Просто они будут такие сонные ходить.
4: Ну, сонные чуть по кругу походят, часа полтора.
3: Немножко... Будет напоминать чуть-чуть привидений.
4: Нет, это отлично, это будет отлично. Понимаете, на часа полтора вот такого утреннего хоровода.
3: А где это? Можно на улице или где-то?
4: Понимаете, на улице лучше всего, конечно.
3: Ну, а люди-то не испугаются другие-то? Что вот ходят сонные такие вот немножко это...
4: А начихать?
3: Начихать, я согласен.
4: Какая разница, что там другие люди? Другие люди не испугаются, мало того, многие станут с вами в хоровод.
3: А, правда так?
4: Да, вот мы так организовывали около своего дома. Так, ну, понимаете, дело это все пришлось остановить, потому что многие на работу стали опаздывать, потому что не могли из хоровода выйти.
3: И выйти, некоторые же засасывают, конечно.
4: Да, засасывают хоровод. Да. Полтора часа прошло, они все ходят и ходят.
3: И некоторые остаются и с утреннего хоровода до вечернего хоровода, да?
4: Да. Ну, понимаете, вот я вернусь немножечко к бегуну, потому
3: да,
4: что, вы прицепили, например, да, приборчик.
3: Прибор.
4: Да. Прицепили прибор, убрали в бесшумный режим, как я сказала, да, все это сделали. Но, чтобы, так сказать, бегун все-таки оставался правильном нам качестве, нужно его чуть-чуть отвлечь, как бы окутать разговором. Откутать разговором таким вот совершенно ничего не значащим, легким, милым, приятным.
3: Ну, например,
4: чтобы энергия пошла хорошая.
3: Ну, какой, например?
4: Ну, я не знаю, например. Например, бегуны любят о чем? Об овощах. Как бы знает ли он...
3: То есть
4: он,
3: вы как бы бежите вместе, да?
4: Знает ли он, сколько бета-каротина находится в моркови, и как правильно ее выжимать, и как нужно пить сок. Это он, ему будет это очень интересно.
3: А ничего, он так не испугается, если вот к нему подходит такой человек и начинает, говорит, а знаете ли вы, сколько бета-каротина...
4: Нет, вы знаете, бегун не испугается. Любой другой человек, который идет на работу, он может испугаться.
3: Он испугается.
4: А бегун нет, он весь, понимаете, состоит из этих мыслей. Он весь как бы думает, а сколько витаминов, какие витамины, конечно.
3: И думает,
4: как у меня с бета-каротином.
3: Сколько из бета-каротина?
4: Да.
3: Я
4: так
3: понимаю.
4: Вот, и вот этот разговор, наоборот, будет и на пользу, и вы много сведений почерпнете и для себя, и ему передадите. Так вот, вы окутываете его разговором.
3: Да.
4: И поэтому, пока отвлекаем мы от этого, можно подзарядить, например, авто.
3: Авто даже?
4: Да. И целый день вы едете на машине уже, которая вот бегун вам передал.
3: Бегун передал этот как бы зеленую энергию.
4: Зеленую энергию, вот, да.
3: Значит, получается, что у нас и практически наш весь автопром, дорогие наши друзья.
4: Да.
3: Я вам должен как бы признаться и порадовать, что Луиза Мозес Щегла нам предлагает, наконец, уже пересесть
4: на электромобиль.
3: На электромобили,
4: ну,
3: которые заряжаются не от этих ужасных батареи, которые, знаете, ну, как бы вы понимаете, так сказать, да, эти батарейки,
4: конечно.
2: Энергия.
5: Если вдруг захочешь пива
6: или водки в тот же миг,
5: ты, дружок, не будь ленивым.

0: Классика в эфире.
1: Просыпаясь каждую ночь, она вставала и подходила к окну. Вот так, в одной ночной пижаме, ей хотелось открыть окно и убежать. Много раз уже сидела на подоконнике, свесив ноги вниз, в бездну. Много раз она слезала с подоконника и залезала назад под теплое одеяло, но на холодной постели. И снова не могла уснуть, прогоняя в мыслях застрявшие в памяти моменты. Вспоминала с последней из еженедельных встреч с друзьями. Вспоминались ее любимые ребята. Невозможно было представить ее жизнь хотя бы без одного из них. Иногда они все были рядом. И тогда она была несчастна, пытаясь отдать предпочтение кому-то одному. Но чаще рядом не было ни одного из них. И тогда она молила. Свобода покинула ее навсегда. Лишь изредка создавалась ее иллюзия. Когда сознание становилось мутным, возникали причудливые образы. Слышались голоса, куда-то звавшие ее, но чьи-то сильные руки каждый раз останавливали, не давали сделать последний шаг. А потом она просыпалась ночью, вставала и подходила к окну.
2: Вы прослушали отрывок из повести Бориса Бранта «Холодок».
0: Классика в эфире. Знаете ли вы что?
3: Знаете ли вы, что елки никогда не играли в елочные игрушки, поскольку они не могут их от себя отвязать?

0: Итак, с вами я, Ирина Рыбладзе. Передача на правах рекламы, и у нас в гостях Арест Музенидис. А мы как раз говорили о Мразево, о преображении Мразево и какие там теперь дома. А практически ты не в дом входишь, а в сосновый бор, да, или в березовую рощу. О, или, да, правильно, о, я?
1: Да, да, да, да. Или липовая аллея.
0: Да, липовая аллея, да.
1: Березовая,
0: да,
1: роща. Да, да. Или это чаще какая-то.
0: Чаще, да.
1: Чаще.
0: Да, да, да.
1: Все зелень.
0: Зелень, да. Я знаю, что там установлена и подзвучка, колонки по всему району,
1: да,
0: птицы
1: везде
0: поют, сверчки. Сверчки сверчат, да.
1: Сверчки, даже в сугробах все равно сверчки.
0: Все равно сверчат,
1: да,
0: да,
1: они сверчат,
0: да,
1: сверчат.
0: Да, да, да.
1: И это интересно, я вам скажу. И вот в данный момент, вот, да, только что я предложил, так сказать, естественно, это, с, да, в общем, люди состоятельные, я уже работаю, так сказать.
0: В Мразево теперь, да, да, это практически золотой район считается,
1: золотой,
0: да,
1: район, поэтому состоятельные люди, которые захотели как бы чего-то такого неоригинального, я предложил им трешку-распашонку.
0: Трешка-распашонка.
1: Да. Да.
0: Это
1: и,
0: тоже,
1: естественно,
0: да,
1: комплекс, я имею в виду, The Music.
0: The Music. Да, да, да. Вот по, об этом комплексе чуть-чуть, да, поподробнее, потому что очень много интересующихся.
1: Я вам скажу, да, во-первых, да, почему он The Music называет? Потому
0: вот
1: что
0: почему?
1: Все окутано
0: звуком.
1: Звуком.
0: Ну да.
1: Он наполнен звуком.
0: Сверчит,
1: начиная
0: трепещет.
1: Сверчит,
0: да.
1: Да. Какие-то там...
0: Журчит.
1: Вот, журчит,
0: да,
1: пыхтит. Боже мой,
0: правильно я понимаю, что вот этот ваш комплекс The Music, да, это некая серия корпусов, да?
1: Да.
0: В каждом корпусе, да, свой преобладает звук. Где-то шкварчит, где-то журчит.
1: Да, где-то пыхтит.
0: Да, где-то пыхтит,
1: где-то,
0: да,
1: дятел,
0: да,
1: долбит.
0: Долбит все,
1: да,
0: да. То есть, и, собственно говоря, человек может, да, выбрать, что ему ближе.
1: Что
0: правильно?
1: Ближе, даже есть люди, которым просто они не могут,
0: да,
1: жить без шума.
0: Без звука. Ну, чтобы,
1: значит,
0: долбило постоянно.
1: Зачем нужен, чтобы долбил дятел?
0: Да. Или пыхтело, да.
1: А, или, может, чуть пыхтело.
0: Или журчало слегка.
1: Или чуть-чуть журчало.
0: Да.
1: Чуть-чуть немножко. Причем журчание разные у нас есть.
0: Конечно.
1: Начиная от как бы неисправного туалета,
0: да,
1: заканчивая
0: Ниагарским
1: водопадом.
0: Вы знаете, что я хочу вам сказать? Есть. Недавно совершенно узнала, с совершенно восторгом,
1: да,
0: обнаружила, что, что многие врачи,
1: да,
0: рекомендуют,
1: да,
0: вот ваш в комплекс The Music,
1: да,
0: вот именно в комплекс, вот именно блок, который журчащий,
1: да,
0: у вас,
1: журчащий,
0: отправляют людей с почечной недостаточностью.
1: Конечно,
0: понимаете, да?
1: Все,
0: да,
1: выходит.
0: Да,
1: камни
0: все сразу выходит, да, да,
1: да,
0: да.
1: Булыжники,
0: да,
1: просто вылетают.
0: Да, да.
1: The Music.
0: Вот видите, какие вообще просто
1: это
0: чудеса.
1: The Music
0: просто чудеса.
1: Комплекс. Ну, скажу, однушки, например, вот,
0: да,
1: The Music.
0: Тоже распашонка.
1: Разлетается. Нет, они не распашонка.
0: Однушки
1: просто
0: распашонка.
1: Это однушки студии.
0: Однушка студии.
1: Да. От 700 квадратов начинается.
0: 700 квадратов?
1: Да, потому что покупать за состояние,
0: ага,
1: люди в основном холостяки.
0: А скажите, не многовато ли 700?
1: Нет,
0: 700...
1: для холостяка это нормально.
0: Нормально?
1: Просто он, я вам скажу, холостяк. Он, у него что основное,
0: да,
1: это? Он поставил сапоги, он вернулся
0: из похода.
1: С похода.
0: Да.
1: Так сказать, он охотился.
0: Да.
1: Или он, так сказать, там прыгал с коня куда-нибудь.
0: Прыгал с коня,
1: там,
0: да.
1: Ну да, по-разному, так сказать. Люди же по-разному, богатые люди развлекаются,
0: да,
1: отдыхают и так далее.
0: Угу.
1: И в результате он вернулся, он поставил сапоги,
0: да,
1: скинул упряжь,
0: да,
1: свою. Да, так сказать.
0: Дичь положил.
1: Да. У него громадный холодильник.
0: Да.
1: Где-то 30 квадратов.
0: 30 квадратов.
1: Квадрат.
0: Ну, конечно, да.
1: Один,
0: да,
1: холодильник, 30,
0: да,
1: квадратов. Он закинул лося туда. Он,
0: да,
1: не знаю, туда тетерок,
0: да,
1: цесарок.
0: Да.
1: У него отдельно есть для цесарок, отдельно для тетерок.
0: То есть, в основном,
1: да,
0: для охотников получается,
1: ну,
0: вот
1: получается,
0: это вот.
1: Ну, а кто холостяк? Холостяк либо рыболов,
0: ну, а, и потом мы
1: охотник.
0: Все знаем, какая прекрасная в Мразево охота.
1: Мразево,
0: бог. Чудесная, бог, чудная охота в Мразево. А на секундочку прервемся на этой,
1: да,
0: восхитительной,
1: да, пожалуйста,
0: ноте охотничьей, и скоро опять услышимся.

0: Флора и фауна родной планеты.
1: Коромысло рыжеватое. Небольшая разнокрылая стрекоза. Тело коричневое, глаза зеленые. Населяет влажные места с густой растительностью. Летает с мая по август. В отличие от других стрекоз, рода, чьи самцы постоянно кружат из конца в конец своих охотничьих участков, самец зеленоглазой стрекозы время от времени отдыхает, приземлившись на какое-нибудь растение.
2: 101.ru
0: Осмечиваем коду. Фоменко Фейк Радио.

0: шоссе.
1: Новости на Фоменко Фейк Радио.
2: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
1: Новости животного мира.
2: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
1: Общественно-политические новости.
2: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
1: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
1: Дрессируем подпуш. Фоменко Фейк Радио. Веселые сапожата.
4: Мы снова вернулись в студию.
5: Скажите, пожалуйста, а изготавливаете-то все это где?
6: Изготавливаем?
5: Да.
6: Но у нас несколько точек, несколько предприятий. Во-первых, у нас есть предприятие в Подмосковье. В Подмосковье, значит, мы изготавливаем. Это значит, сейчас я вам скажу, просто путаюсь в нескольких местах. Значит, у нас есть Загорск. Загорск – прекрасное место. Потом, значит, у нас Истра. Идет Истра. И потом в малых городах Урала есть... Значит, это Каменно-Приуральско-Бассейнский завод. Вот там, там.
4: А скажите, пожалуйста, слышал, что...
7: Маргошечка,
4: да?
7: Можно я так буду вас называть?
6: Ой, вы знаете, мне так приятно. Ну, потому что я сегодня, как вы сами сказали, вот в этом цвете, в персиковом, да.
4: Скажите, а как вы проектируете маски, вот эти вот маски?
6: Проектирую, ну, знаете, во-первых, у меня художник. У меня есть волшебный совершенно художник-дизайнер, который проектирует буквально день, ночь, утро. Он просто не может остановиться. Мне нужно его остановить и говорить: ну, дорогой друг, ну, хватит проектировать, давай что-нибудь сделаем.
4: Вы его так и зовете, дорогой друг?
6: Дорогой друг, да.
4: Скажите, пожалуйста, Марго.
6: Дима, его зовут Дима.
4: Дима. Марго, такой вопрос у меня.
6: Да.
4: А как вам пришло в голову вообще заняться малым бизнесом? Подскажите, это люди очень интересуются. Понимаете, как заняться малым бизнесом?
6: С удовольствием. Знаете, просто я сидела дома. Я ничего не делала. Но у меня были какие-то занятия такие, цветы мне нравились, там еще что-то. А потом я думала, что сидеть? Хватит сидеть! Надо что-то делать! Возьми нитки в руки, дура! Сказала я сама себе, извините, может быть, дура, это не очень правильно. Я могу так себе сказать. Я как бы, ну хватит сидеть, как редиска в грядке. Ну давай что-то делать. Иди работай, иди приноси радость людям. Давай.
4: Скажите вам первые шаги, подскажите тем, кто сейчас сидит дома и хотел бы стать малым бизнесменом. Хотел бы кинуться, как приступить, как начать, где взять деньги?
6: Встать! Надо просто встать. Сначала встать. Сказать себе: я могу.
4: Так.
6: Я могу.
4: Так.
6: Ну, это у каждого по-разному.
4: Может, два раза.
6: Нет, но лучше вообще три. Потому что желательно, понимаете, я говорила так: Марго, ты можешь. А потом: я могу. Марго, могу. И знаете, что-то происходит, понимаете? Изнутри какая-то пошла энергия.
5: Скажите, пожалуйста, да, а вы нашли инвестора или, так сказать, отправились в банк? Куда вы? Что вы сделали?
6: Вы знаете, сразу же нашелся инвестор. Как только сказал, я могу. После этого я встала, оделась, я хорошо оделась, опять-таки. Нет, я оделась.
5: Хорошо одета?
6: Я хорошо оделась, но не в персиковый цвет, нет. Тут нужен был другой цвет. Тут нужен был цвет, ну, такой более интенсивный, что ли, агрессивный, даже сказал, алый. Я оделась в алое, вышла на улицу, одела юбку короткую
5: обязательно. Во всем алом?
6: Да, во всем алом. И тут сразу же мне встретился инвестор.
5: Как его зовут?
6: С которым до сих пор мы вместе.
5: Как его зовут? Прелесть.
6: Его зовут Юрий.
5: Скажите, а вот теперь, скажите, пожалуйста, такая вот история вот с этим вот, история вот с этим ООО «Карнавал», с которым просят не путать ООО «Маскарад».
6: Ну да, конечно. Не надо путать, не надо.
5: А почему? Что произошло?
6: Ой, ну это была, ну такая...
5: Они пытаются перехватить у вас бизнес?
6: Ну конечно, ну понимаете, ну когда бизнес развивается, развивается успешно, его хотят захватить. Ну это противные люди, это нехорошие люди. Люди, это, ну, как сказать, ну...
0: Это не люди,
6: ну, это просто,
0: просто
6: же не люди,
5: а
6: знаю, ну, дай бог им здоровья вообще.
5: А силы, да, силы бороться, силы бороться у вас хватает?
6: Ну, конечно, вы знаете, у меня столько энергии теперь, благодаря мулине, благодаря маскам.
5: А вы можете сказать?
6: Даже я одеваю маску с утра, я беру мулине, я...
0: Вы сейчас в маске.
6: А вы не видите?
0: Да.
6: Ну, конечно, у меня маска по цвету одежды, персиковая.
0: Да, а вот вы написали у себя там, у вас есть рубрика, написали, я всегда в маске, и у меня брызги шампанского. Вот,
6: да.
0: Давайте поподробнее немножко.
6: Я всегда в маске, да. Ну, потому что все мои сотрудники, они ходят в масках.
0: Так.
6: Они приходят на работу, каждый день одевают новую маску, какую-то новую роль. Это, во-первых, придает какую-то праздничную, какую-то вот атмосферу праздничную, а во-вторых, это расслабляет людей, расслабляет. Так. Но брызги шампанского — это потому, что обеденный перерыв шампанское обязательно.
0: А, всегда?
6: Да. Всегда,
0: о,
6: конечно.
0: Боже мой, Марго.
1: Веселые сапожата. Знаете ли вы, что?
8: Знаете ли вы, что железнодорожная колея при температуре ниже минус 10 градусов впадает в депрессию и охотнее ложится под поезд?

0: нами легко.
1: Онлайн-радио. 101.ru.
2: Разжижаем жижу. Обнажаем жуть. Волтузим тягомотину. Фоменко фейк радио.
3: Лабиринт Леонардо.
4: Итак, дорогие друзья, вы знаете, подытоживая нашу программу,
5: давайте подытожим.
4: Вы сажаете? Что в основное сажаете?
5: Да
4: сейчас, сейчас начинается летний сезон.
5: Да ничего
4: сезон.
5: Не сажаю.
4: Вообще не сажаете?
5: Вообще ничего не сажаю.
4: Ну,
5: понимаете, главное взрыхлить.
4: А, вот взрыхлить. Вот основное.
5: А зачем сажать?
4: Да, сажать ничего.
5: Можно в магазине купить. Главное, понимаете, для упругости поработать тяпкой.
4: А, то есть у вас в принципе все взрыхленное.
5: Рыхлая такая земелька. Рыхлая.
4: Перегной, там все как полагается.
5: Ну, конечно, навоз, вот это все.
4: Да.
5: Это завсегда для запаха даем.
4: Для запаха надо. Для запаха надо давать. Но я вам скажу, тяпку, ну, давайте так мы с вами уже уговоримся, что. Можно ли давать? Нельзя ли давать? Давайте мы оставим все-таки нашему радиослушателю. Пусть он послушает.
5: Нет,
4: вот
5: давайте
4: вас,
5: не будем
4: галочка.
5: Оставлять.
4: Ну подожди.
5: Я не хочу оставлять.
4: Я понимаю.
5: Я сказал свое мнение. Никому не давать.
4: Ну никому не давать, понятно. Это ясное дело. Никому вообще не надо давать. Это ясно. Но хорошо, предположим. Вот вы дали. Ну хоть раз. Вот представьте,
5: что ж такое? Да вы, что он
4: вот
5: делает
4: скажите,
5: со мной?
4: Вы клюковку выпиваете?
5: Да что он делает со мной?
4: Нет, вы пробуйте настойки.
5: Что он делает со мной?
4: Нет, подожди, настойки требуют.
5: Что ты творишь со мной?
4: Галочка, не волнуйся, галочка, пошло. Клюковку.
5: Да что ж ты делаешь-то со мной?
4: На перчике. Немножечко открываешь. И тяпочку раз, а тут Софья Григорьевна.
5: Что делаешь
4: опа,
5: со мной?
4: И говорит, галочка.
5: Наливай.
4: Ну, галочка.
5: Ой.
4: За сезон. И больше я вам скажу, галочка, за тяпку.
5: За тяпку.
4: Ведь это ж тяпка. А вы как ее ласково называете? Ну, как?
5: Подруга моя.
4: Вот она, подруга ваша. За тяпочку, подружку вашу.
5: Спасибо.
4: Я ведь хочу, ведь самое главное, чтобы наши радиозрители, как мы их называем, наших радиослушателей, чтобы они поняли.
5: А чего так называете странно?
4: Так, а вы же тяпочку тоже называете, подруга моя. Вот я их тоже называю. Дружки мои, понимаете, подружки. Ведь нас слушают все. Вот как смешно. Развеселилась. Вот у нас галочка развеселилась. И тяпочка. Вы знаете, вот тяпочка и галочка, это как-то одно единое.
5: Вы правы.
4: Правильно,
5: да? Да.
4: Ага.
5: Меня так и в деревне иногда называют. Вот галка своей тяпкой идет.
4: Обалдеть просто.
5: А я и рада.
4: Им рада. Удивительная все-таки жизнь. Жизнь с тяпкой. Мы касались ее сегодня с вами, дорогие друзья, чтобы вы почувствовали вот эти вот, скажем так, как у нее пальчики у тяпочки. У нее какие? Что у нее такое? Такие, как у нее, как будто пальчики такие, да?
5: Такие какие-то, понимаете, ну, они островатые.
4: Островатые, конечно.
5: Островатые,
4: да.
5: Какие-то пальцуны такие.
4: Пальцуны. Бывало пораниться, бывало же так тяпочкой, да, немножечко? Ну, если немножечко наливочки, немножко...
5: Обид не было.
4: Не обижайтесь на тяпку.
5: Нет, ну что, это смешной вопрос.
4: Вот это самое главное, не обижаться на тяпку. Не обижаться на нее. Ее поддерживать.
5: Никому не давай
4: и не обижайся, да. Это наш лозунг. И мы заканчиваем нашу программу «Лабиринт Леонардо» именно так. Бабоньки, не обижайтесь и никому не давайте. Мы были с Галей Засеевой. Целуем вас.
5: Пока, девчонки.
4: Нежненько.

0: Уснув в попыхах. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Пискулька утиная. Пискулька встречается в долинах крупных рек, возле озер и небольших ручьев. Предпочитает полугорный ландшафт. Также селится на островах озер. Птенцов водит по злаково-осоковым и разнотравным лугам, в кустарниках по берегам водоемов.
2: Ай, Богданку, костровецы! Кого не були боїці? Ардьо!

0: Как устоять на постоялом дворе? Фоменко Фейк Радио.
1: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
2: Потереби. И вот снова у нас в гостях в программе «Потереби», да. Виктор Загрязин, да. Теребитель второго, четвертого уровня. Четвертого. Выпускник, 18 лет назад закончил университет ХУСНИС. Да. Это Химкинский университет специальных научных исследований и сопровождения. Закончил его с красным дипломом. И вот уже 18 лет трудится, ну, практически главным теребителем.
3: Да, в общем, да, у меня в отделе, так сказать, вы знаете, самая потрясающая команда.
2: Я просто хочу сказать, да. Про Усова, вашего педагога.
3: Усов, да. Леонид Карлович.
2: Да, вот Леонид Карлович.
3: Тереби скажите. Нескончаемо.
2: Тереби нескончаемо.
3: Над кабинетом висело.
2: Тереби нескончаемо.
3: Да. Вот. Что такое нескончаемо теребить? Это значит не давать покоя никому никогда. Вы понимаете, что все. Вот представьте себе, вот как вы думаете, если что будет, если вообще не теребить? Как вы думаете?
2: Ну, мне кажется, все будет нормально.
3: Нет, не нормально будет. Все будет ужасно, потому что все встанет. Все встанет, люди, кони.
2: То есть, получается, если не теребить,
3: да,
2: то все встанет.
3: Все, люди, трамваи, производство, сталелитейный цех, если встанет, вы понимаете, что это такое?
2: Ах, вот оно что!
3: Да.
2: Ваша профессия,
3: да,
2: это как бы все время...
3: Это и то, что вы сейчас имели в виду, это и называется теребить. То есть не давать покоя.
2: А какие средства теребления у вас существуют?
3: Средства теребления.
2: Средства.
3: Средства.
2: Средства.
3: Средства.
2: Да, друг мой.
3: Да, вот видите, как я говорю, средства. Раз, два, три. Средства. Ну так вот, хорошо. Да, средства теребления. Вот видите, с тереблением не очень. Средство теребления. Угу. Да. Вы понимаете? Ну, прежде всего, конечно, это доискивание.
2: Ага!
3: Да, доискивание.
2: Доискаться.
3: Доискаться. Угу. Вот иногда, знаете, есть выражение: что ж ты доискался-то до меня? Угу. А это означает как раз, что здесь работает теребитель.
2: То есть, что же ты меня до меня доискался?
3: Да, да.
2: Угу. А чем вы доискиваете?
3: Ну, у меня несколько есть разных, так сказать, направлений. Есть доискивание внутреннее, есть внешнее, угу, есть промежуточное. Угу. Вот особенно я хотел бы остановиться на промежуточном доискивании. Угу. Это как бы вроде бы вы и не спрашиваете ничего, а в то же время говорите: извините, ради бога, я вас побеспокою. Это вот вы приходите в цех сталеплавильный. Извините, ради бога, я вас побеспокоил. А он говорит: да нет, ничего. А там тут льется, вы знаете, раскаленный металл, да, сплавильный цех. А вы так аккуратно. Я вас побеспокоил. Он говорит: нет, ничего. И вот когда проходит полчаса, человек начинает волноваться как-то немножко. И вот это называется промежуточное доискивание. Потому что он потом говорит: а что ты здесь делаешь? И он уже начинает волноваться. И вот в этот момент вы задаете конкретный вопрос: сколько тонн металла ты отгрузил за эту неделю? Вот. Понимаете? В этот момент человек, он понял, что до него доискались.
2: То есть получается, что теребитель — это самая главная профессия.
3: Конечно.
2: То есть везде нужно теребить.
3: везде.
2: Людей нужно теребить, все, чтобы они встанет, работали, чтобы они создали.
3: Встанет.
2: Вот оно что.
3: Конечно.
2: Если не теребить, все встанет.
3: Да.
2: Вот поразительные, значит, да, все-таки свойства. Вот, вы вот, знаете, вот, получается как?
3: Да.
2: Если ты теребишь, обычно ведь как?
3: Ну да.
2: Потеребил, и все встало.
3: Да. Я понимаю.
2: А вы говорите, не потеребил,
3: да,
2: все встало.
3: Все встало. Объясняю, я вам расскажу.
2: Сейчас вы объясните, да, нам, пожалуйста. Мы вернемся буквально через минуту и в следующей части поговорим о том, как теребить, не теребя.
0: Потереби.
1: Порошок Байт тает так быстро.
0: Как быстро он тает, это зависит от доз. Стирает грани, омолаживает швы, укрепляет нитки. Не тяните с покупкой стирального порошка Байт.
4: Лицензия номер 312-56-72-89-67-35-44-98-17-84-537-42-11-96-80.

0: Классика в эфире.
1: Сбросив с себя оковы застенчивости, позабыв свой страх, он, как племенной индейский бык, ведомый неизвестной ему силой, решительно подошел к ней сзади и молча кинул палку ее собаке. Она, кутаясь в шерстяную кофту, была слегка удивлена и тронута. Казалось, эта внезапная дерзость с его стороны произвела на нее впечатление, и, видя, как ее пес возвращается уже с палкой в зубах, она, хитрая лиса, растаяла от умиления, наградив обоих широкой зубастой улыбкой. Он был на коне. «Сука!» — громко спросил он, с силой вырывая палку из пасти собаки. Этот его вопрос во всей его животной непосредственности так нежно и весомо прозвучал посреди всей этой беспечной беззаботности, что он сам невольно удивился своей мощи и как светлячок засиял от восторга. Она вновь улыбнулась, снисходительно прощая ему его невежество и, как бы покоряясь его дикой безрассудной удали, отрицательно покачала головой. «Кобель», — тихо ответила она. И при этих словах их энергетические поля, их ауры, чиркнув друг друга, внезапно соединились, сплетаясь в одно целое, в один большой кусок.

0: Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе. Несмотря на то, что я без очков, вы меня узнали. Да, кто-то, наверное, позаимствовал их. Ну, я понимаю, ничего, надеюсь, отдадут. Так вот, мы на Фоменко Фейк Радио. У нас сегодня в гостях потрясающая, великолепная женщина, уникальная в своем роде. Да, это Галина Викторовна Учесова-Изюмина. Здравствуйте, Галина Викторовна.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Как приятно вас видеть. Как приятно вас видеть в таком необычном, красивом платье. Да. Мы с вами встречались, ну, как бы не в студии. Вы были совершенно так по-бытовому одеты. А вот сегодня вы просто красотка. Просто красотка.
1: Спасибо.
0: Пожалуйста, пожалуйста. Так вот, чем нам интересна встреча с Галиной Викторовной? Дело в том, что Галина Викторовна решилась на интересную совершенно операцию. Она себе удалила кадык. Правильно я все говорю? Вот скажите, Галина Викторовна, как вы считаете, вот кадык, атавизм ли это?
1: Я скажу вам правду.
0: Да.
1: Голос сел чуть-чуть.
0: Да.
1: Немножко я просто пила холодное.
0: Да, зря. Зачем же вы перед эфиром?
1: Я люблю холодное.
0: Да?
1: Да. Ну вот.
0: Ну так что, атавизм или нет?
1: Я скажу правду. Может быть, даже я скажу горькую правду.
0: Да вы что?
1: Горькую правду.
0: Да.
1: Кстати, я люблю и горькое.
0: Да? Холодное и горькое, но мы будем знать.
1: Горькое.
0: Да.
1: Вот, у меня был кадык. Был.
0: Был.
1: Конечно.
0: Но вы знаете, у многих женщин это бывает, к сожалению.
1: Да. Ну, у меня был. Но я решила этот вопрос.
0: Решили?
1: Да, просто спокойно его решили.
0: Ну, как мы знаем, наши слушатели, зрители, что как еще называют кадык? Адамово яблоко. То есть Адам, который, так сказать, вкусил этот запретный плод, этот плод у него застрял, так сказать, в горле. И от этого образовался кадык. А вот, понимаете, поэтому некоторые, в основном это у мужчин, конечно, и только. Но нет, и многие женщины тоже, так сказать, имеют вот это вот Адамово яблоко. А теперь скажите, больно ли удалять?
1: Не так, чтобы очень больно. Ну, просто... Кстати, после этого дают мороженое.
0: Да?
1: Да.
0: Так все-таки удаляют или как? Или что делают?
1: Нет. Просто рассасывание.
0: Это рассасывание. Да, это рассасывание. То есть прием каких-то препаратов специальных,
1: это,
0: да?
1: Это, конечно, это инновация. Пахмисалу. Это фирма такая. Пахмисалу. Она выпускает вот эти маленькие... такие гранулы.
0: А, гомеопатия?
1: Да, ну, можно назвать, да, да.
0: И вот несколько гранул, и кадык...
1: Да, несколько, оно рассасывается в течение 34 дней.
0: 34 дней?
1: Да.
0: И вы без кадыка?
1: Без
0: скажите, кадыка. А на голос как-то влияет? Потому
1: ну,
0: что
1: видите,
0: чуть-чуть влияет, да?
1: Немножко,
0: чуть влияет.
1: Да. Ну, знаете, зато у меня красивые ногти. Я, кстати, сегодня покрыла... видите?
0: Я вижу бесцветный лак прекрасный.
1: Бесцветный лак, да. Это называется лак мимикрия.
0: Да вы что?
1: Да.
0: Интересно как.
1: Пахмисалю, вот этот, который выпускает эти таблетки.
0: Да.
1: Он еще этот лак выпускает.

0: мешает, во-первых, не только мне, женщинам, он мешает и мужчинам.
1: И мужчинам, да, тоже.
0: А я, кстати, вам скажу, я ведь рассказываю об этом популярно. Планетарии.
1: В планетарии? Да. Интересно, а почему такое место выбрано фантастическое?
0: Там укромное местечко такое, звезды. И вот я на фоне звезд. Вот,
1: вы в этом платье выступаете,
0: оттуда,
1: да?
0: Да, это оттуда мой костюм.
1: Угу.
0: Да. Ага. Я выхожу, это луч солнца, в смысле, как бы солнце светит.
1: Да. Ой, ну должно быть, это дивно просто, да. Дивно. А скажите, вот
0: я
1: почему...
0: Я рассказываю людям о вреде КДК.
1: О вреде КДК. Да.

0: Флора и фауна родной планеты.
1: Марадунка. Сложением и окраской имеет сходство с перевозчиком, но несколько крупнее и коренастее. Бровь светлая. Брачная песня самца, исполняемая в низком, трепещущем полете, либо на земле с наклоненной головой и раскрытыми крыльями, громкий, размеренный и раскатистый свист, передаваемый как «курую, курую». Вспугнутая птица издает резкое «ведь-ведь-ведь-ведь-ведь».
2: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
0: Саша, не приплясывай. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Карбон, алюминий, эбонитовые вставки. Стоит без посторонней помощи.
3: Давай-ка гладь. Гладильные доски нового поколения Славутица. Лицензия не нужна.
0: Распахиваем непаханное. Фоменко Фейк Радио.
4: Кто следующий?
5: Касса здоровья.
6: Здравствуйте, дорогие друзья, еще раз. Мы начинаем нашу программу. У нас буквально 2,5 минуты на каждого человека, как я уже и говорил сегодня. Мы прямо работаем в эфире. Работаем и с водой, естественно, и с любыми жидкостями, которые вы, так сказать, ну и, естественно, и с вашими, так сказать, проблемами, и с организмом. Еще раз здороваюсь с вами, дорогие и друзья. И сразу переходим к делу. У нас сразу звонки, и мы начинаем непосредственно лечение по телефону. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Представьтесь, пожалуйста.
7: Амия.
6: Я не слышу. Представьтесь, пожалуйста.
7: Амия.
6: Минуту. Я хотел сказать, у нас всего 2,5 минуты до рекламы. 2,5. Я боюсь, что мало времени. Представьтесь, пожалуйста.
7: Айк.
6: Айк.
7: Айк.
6: Айк, очень приятно. Айк, откуда вы звоните?
7: Очень болит.
6: Я понимаю, откуда вы звоните? Я понимаю вас, откуда вы звоните? Айк, у нас всего 2,5 минуты, я боюсь не успеть. Понимаете, я не боюсь не успеть вас. Говорите, Айк.
7: Засан.
6: Понимаю, понимаю вас, бог с ним, говорите, что болит у вас.
7: Айк, болит нос.
6: Что у вас болит, Айк? Внимательно, внимательно слушай меня, Айк. Я приношу свои извинения, сразу хочу сказать. У нас всего 2,5 минуты до рекламы, поэтому можем не... Положите ладонь на нос. Айк.
7: Я сделал.
6: Закройте глаза.
7: Да?
6: Закройте глаза.
7: Закрыл.
6: Айк, я вижу, вы не закрыли глаза.
7: Не путаются. Путаются. Закрыл. Болит.
6: Я сейчас работаю, не мешайте, Айк. Заранее хочу предупредить, у нас всего 2,5 минуты до рекламы, поэтому могу не успеть. Чувствуете облегчение?
7: Очень.
6: Бывает, вы знаете, дорогие друзья. Спасибо, Айк, спасибо, не болейте. Глаза не открывайте еще 30 минут. Не открывайте. До свидания.
7: Ставлю.
6: До свидания. И я хотел бы сказать, дорогие друзья, что очень важно, да, естественно, сегодня работать тяжелее гораздо, чем, так сказать, 20-25 лет назад, потому что сегодня и телефонные сети разрослись уже, так сказать, по ним трудно бывает и найти даже. Вот Айка было трудно, так сказать, нащупать, так сказать, вычленить его и его нос, так сказать, было достаточно трудно вычленить, но, так сказать, удается, конечно. Вот, и многое, конечно, беру на себя, вот. Ну, и так мы, дорогие друзья, напоминаю вам, что это лечение по телефону в нашем эфире. Вот, собственно.
8: Я должен поблагодарить вас.
6: Спасибо, спасибо. Да, да не нужна благодарность. Мы все
8: стоим
6: на страже здоровья нации.
8: С нами был личный врач, который занимается во всех областях абсолютно очень обширно. И распростирается его деятельность. Мы его
6: спасибо.
8: Заранее.
6: Мы
8: его
6: спасибо.
8: Заранее.
6: Спасибо.
8: Спасибо.
6: Спасибо
8: вам.
6: Спасибо.
8: Приходите.
6: Спасибо.
8: Приходите. Спасибо.
2: Кто следующий? Касса здоровья.
9: Знаете ли вы, что?
10: Знаете ли вы, что подкожный жир у пингвинов боится воды и всякий раз теряет сознание от страха, когда пингвин ныряет в море?

0: 101.ru.
1: Дачник, подопри боярышник. Фоменко Фейк Радио.

0: В эфире Фоменко Фейк Радио, программа «Трудный разговор», дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях ученый, изобретатель Илья Тарпацкий.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Илья. Я хочу вам сказать, дорогие друзья, сегодня, вы знаете, я максимально спокоен сейчас. Максимально спокоен, хотя волнение, конечно, меня одолевает, потому что ведь сегодня я, ну, во-первых, на правах открытия наша станция получила эту возможность первой рассказать об этом фантастическом, удивительном явлении. Это фантастическое открытие Ильи. Я уверен, это, ну, это какая Нобелевская, что там, премии такой не изобрели. Вот. Но дело в том, что сегодня у нас в гостях Илья Тарпацкий, который изобрел, внимание, дорогие друзья, внимание, будьте внимательны, держитесь, как говорится, за стул. Вот, это мазь-гель-невидимка.
1: Боря, да. Вы видите меня? Боря, я здесь, я здесь.
0: Вот в этом и сложность. Илья, я смотрел сейчас, а вы, оказывается, слева от меня. Удивительная вещь. Вот это как раз дело в том, что ведь Илья Тарпацкий сейчас, ну, для того, чтобы продемонстрировать, вышел на минуту и помазал себя своей вот этой мазью гелью и стал невидимым. Вы представляете, дорогие друзья? Я, честно говоря, в такой, ну, что ли, растерянности, потому что, ну когда вы... Ну, это ж вам не, как говорится, не Герберт Уэллс, человек-невидимка.
1: Да. Вот Боря, это, я здесь. Да.
0: Боря. Вот. Да. Ну, давайте так потихонечку пойдем. Я попробую.
1: Давайте.
0: Человек... всегда мечтал быть невидимым.
1: Да.
0: И вот, наконец, Илья Тарпацкий совершил это открытие. Скажите, пожалуйста, Илья, вы ведь по образованию, я знаю, химик.
1: Да.
0: Всего-навсего.
1: Да. Да.
0: Вот. Ну, и почему вы, как вы, от чего вы взялись за это? Ну, казалось бы, это же невозможно.
1: Казалось. И вот один раз на уроке химии, когда соединяли обычный углеводород с этим самым, ну, вы знаете, вот, и когда это произошла реакция, вы знаете, я просто спрятался под парту, и ничего в этом такого особенного не было, но когда дымка происходит из этой пробирки, дымка, понимаете, какой-то взрыв, а я спрятался под парту, и все как бы крикнули: «Илюша!» Вот как сейчас вы мне тоже говорите: «Илья, ты где?» Вот вы, как вы думаете, где я? А? Где я? Боря?
0: Не знаю. Я, честно говоря...
1: Боря задумался.
0: Я не задумался.
1: Боря, а я пошел...
0: Я, вы знаете, честно говоря, напуган.
1: Не пугайтесь, Боренька. Так вот, я спрятался тогда под парту, и тогда я уже почувствовал, мне захотелось, наконец, добиться для всего человечества. Стать невидимкой.
0: Удивительно. Вы знаете, сегодня, дорогие друзья, у нас в гостях ученый, изобретатель Илья Тарпацкий, который сидит передо мной, но, с другой стороны, я его и не вижу. Я его видел до начала разговора нашего в студии, потом он помазал себя своей мазью гелем невидимка и пропал. И, собственно, давайте мы вернемся к нашему разговору. Напоминаю, это программа «Трудный разговор», да, на Фоменко Фейк Радио. И через несколько мгновений мы вернемся к вам.

0: Желанный эсквайр. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Ночница усатая. Несколько крупнее других ночниц. Окраска меха бурая. Уши наполовину и более выступают над уровнем меха. Верхние и нижние челюсти по два малых подкоренных зуба. Свободный край крыловой перепонки прикреплен к основанию фаланги внешнего пальца. Кормится всю ночь. Разведение не проводилось. Численность неизвестна.

0: меду, рука в рыбе. Фоменко Фейк Радио.
1: Online Radio 101. 101

0: «Танцуй со мной» на Фоменко Фейк Радио. Это
1: смешное название.
0: Это хорошее название.
1: Знаете, я смотрю на вас и думаю, «Танцуй со мной». Смешно.
0: Да.
1: Вы знаете, звучит как предложение мне, но я, глядя на вас, понимаю, что...
0: Вы знаете, я скажу вам, что это удивительное. Я почему так назвал? Потому что я настолько подвергся вот этому влиянию вашему, понимаете,
1: да
0: очарованию.
1: Обаяние, господи, обаяние.
0: А это обаяние, да? Это волосовское,
1: конечно.
0: Вот это волосовское.
1: Ну да.
0: Вот это волосовское.
1: Сколько
0: вот это...
1: лет уже?
0: Да сколько лет. Поэтому
1: сколько лет?
0: Танцуй, видите, я даже оговорился, я сказал «танцуй со мной», как будто бы, а хотел сказать «танцуй мое сердце». Наша программа, посвященная нашему приме, лидеру, в общем, нашему, самому-самому.
1: Спасибо.
0: Володе,
1: ну уж не надо
0: Володе
1: скромнее.
0: Да.
1: Скромнее.
0: И
1: у нас
0: все-таки...
1: не так много просто времени, понимаете, вы живете, я в трико. Поэтому...
0: Вы в трико. Да, вы понимаете, я вот, почему я хотел спросить, вот вы упали между гобоями, но все-таки, да, вы не задели никого, но понимаете, почему вот так вот вы вытянули руку и задели женщину?
1: Вы имеете в виду зрительницу в оркестровой яме?
0: Да, да.
1: Которая, потому что не надо свешиваться в оркестровую яму, это же смешно.
0: Да, я понимаю.
1: Это смешно.
0: Но она была настолько...
1: Все хотят, вы знаете, это экзальтация, вот эта зрительская, порой зрительская экзальтация балетоманов, она переходит границу.
0: Ну, я понимаю.
1: Мне, знаете, бывает как трудно.
0: Да, да,
1: мне бывает трудно, я вот танцую, знаете, бывает, вижу не до конца, они поняли.
0: Ну да.
1: И приходится и второй раз бывает, и бывает и третий раз повторять целиком акт.
0: Вот я хотел остановиться на этом. Да, вот
1: да.
0: Вы же танцевали «Партию грома» третий раз.
1: Третий раз, да.
0: Третий раз.
1: Я не в третий раз ее танцевал, я три раза подряд ее танцевал.
0: Три раза подряд за один вечер.
1: Третий акт.
0: Третий акт. Вы протанцевали, и вот после этого вы, наконец, упали в оркестровую яму и провели по губам
1: я бы сказал
0: ладошкой.
1: Так. Да, но я сказал бы так. Я только тогда позволил зрителю уйти.
0: Да.
1: Потому что наш святой долг актера, который, так сказать, отдает себя всего, узнать, до конца ли зритель понял. И пока зритель до конца не поймет, отпустить его не представляется
0: возможным. Я понимаю. Да.
1: Поэтому,
0: он...
1: конечно, я еще раз, я вижу, они не понимают.
0: Да.
1: Еще раз им танцевал, еще
0: вы
1: раз.
0: Вы почувствовали?
1: Трижды.
0: То есть вы почувствовали?
1: Конечно.
0: Я почувствовал.
1: А по губам она получилась.
0: Почему?
1: Сучка, она знает, за что она получилась.
0: Подождите, ну зачем? Не надо
1: что?
0: Так.
1: Не надо так.
0: Это же ваша воздыхательница.
1: Слушайте, мне наплевать на воздыхательниц. У меня, знаете, сколько с детства воздыхательниц?
0: Нет, подождите.
1: Я просто хочу сказать, что ждать. Я просто хочу, я три раза, третий акт. Три раза.
0: Скажите,
1: и до этого еще два.
0: Прямой вопрос.
1: Она мне, понимаешь, будет такое кричать.
0: Я понимаю. Но вы провели ладошкой.
1: Ну
0: вы ладошкой провели, да?
1: Ну я провел мягко, а мог бы провести и посильнее.
0: Я понимаю, но все-таки губы у нее потом раскраснелись, и она, вы понимаете, это...
1: Мне все равно, что у нее было с губами, понимаете?
0: Вы понимаете, все-таки вы задели. Вот, кстати, звонят люди.
1: И пусть не смеет так относиться к искусству.
0: Люди, которые были в этот момент, присутствовали в зрительном зале, вот они мне звонят. Холостов. Есть, я не знаю, ну такой вот Холостов Геннадий, значит, звонит и говорит про фляжку все время. Говорит, вот он сейчас мне даже звонит. Вот он мне даже звонит сейчас. И сейчас, одну секунду. Я буквально, одну секундочку. Да, да, да, ну я не буду отвечать на этот вопрос. Это Холостов, в конце концов. Просто, вы знаете, он спрашивает про фляжку у вас. Вот постоянно он пишет одно и то же. Фляжка в трико.
1: Я сейчас ему отвечу про фляжку.
0: Да, пожалуйста.
1: Слышь, Холостов.
0: Да, он вас
1: слушает. Как я еще могу с тобой разговаривать, интеллигентный человек, я... С тобой, который спрашивает меня про фляжку. Что ты хочешь узнать про фляжку?
0: Про
1: фляжку? Что у меня во фляжке или что?
0: И вот на этой паузе как бы я немножко делаю затемнение, как делают в театре. И мы вернемся буквально через секунду.

колокольчики, бубенчики, еловые принадлежности. Для тебя. И, может быть, для него. О-о-о.

0: Классика в эфире.
1: Геннадий Пихтин. Лесные боги. В лесу было тихо. Где-то далеко на болотах жужжали комары. Лось забрался в топь и медленно погружался в трясину. Изредка из дремучей чащи доносились хруст и треск. Медведь залез на осину, видимо, в поисках улья. Залаяла лиса, застучал дятел. Кукушка беспристрастно выдала чей-то приговор. И тишина. Чистый воздух после грозы, скоропостижно улетевший зимовать и набираться сил на юг. Заходящее солнце с трудом пробивало лучами лесную крону, оставляя на листьях золотые пятна. Закат был великолепен. Медведь на осине полностью забыл об улье, которого там, впрочем, и не было, и устремился в закат, наслаждаясь чистотой, сочностью и яркостью багряных протуберанцев, причудливо раскиданных засыпающим солнцем по фиолетовому небу. Вовлекшись в красоту природы, он не заметил, как хрустнула ветка, на которую он оперся для улучшения обзора. Медведь пошатнулся, потерял равновесие, попытался ухватиться за сук неудачно и сорвался вниз. Пролетев порядка 15 метров, он заревел, задергался в ужасной агонии боли, страха и отчаяния и испустил дух, издав при этом долгий протяжный трубный вой, ознаменовавший завершение земного пути этого славного животного. Лось умер еще до того, как его голова погрузилась в трясину.
0: Классика в эфире.
2: Знаете ли вы, что?
3: Знаете ли вы, что оливковое масло, нанесенное на нижнюю поверхность лыжи, не имеет тех же свойств, что и лыжная мазь?
4: На грани возможного.
2: В эфире Фоменко Фейк Радио. Программа «На грани возможного». В гостях удивительный, я вам скажу, даже порой иногда бывает противоречивый человек. Это испытатель Сергей Луц.
5: Здравствуйте.
2: Человек-легенда.
5: Ну что вы это так уж и так.
2: Я прошу вас, Сергей. Сергей, прошу. Только присядьте. Сергей просто
5: говорите,
2: стоит.
5: Говорите так обо мне.
2: Сергей стоит. Сергей все время стоит, а я прошу вас, присядьте. Садитесь.
5: Стесняется.
2: Вы, когда... Стесняясь, садитесь. Спасибо. И вот, когда Сергей сел, я еще раз повторю, что это человек-легенда. На секунду. Боже мой, что...
5: Это вибрация, простите, сейчас я отключу.
2: Пожалуйста, да, пожалуйста. Вы знаете, мы говорим... Вот, спасибо. Отключил сейчас Сергей, отключил вибрацию. Вы знаете, что человек впервые... осуществил вживление.
5: Ну нет, ну что вы, да, давайте как
2: сим-карты.
5: Ну, начнем, да подождите вы, ну давайте начнем как-то издалека.
2: Давайте издалека. Давайте я буду все-таки приближаясь к вам. Скажите, пожалуйста, в детстве вы чертили что-нибудь? Делали чертежи?
5: Да, конечно, как без этого?
2: Вот. Вот скажите, ваш первый чертеж, за который вам поставили пятерку. Да-да.
5: Каркас.
2: Замечательно. Я почему-то так и думал, что будет каркас. Так вот, скажите, пожалуйста, а? Если вы сделали этот каркас и вам поставили пятерку, вы... Скажите, вот вы...
5: Сейчас, прости, я...
2: Да.
5: Питание немножко...
2: Да, ага. Я должен просто объяснить. И объяснить нашим радиослушателям.
5: Станет легче. Ну, это такая нормальная работа.
2: Впервые человеку вживлен.
5: Да.
2: Вживлена сим-карта.
5: Да.
2: Сделайте чуть-чуть. А у вас есть где бьют? Вот, замечательно. Вот пока молчит Сергей, в режиме бьют. Произошло вживление сим-карты в кору головного мозга. Это очень серьезно, друзья. Это действительно впервые в жизни. И перед нами Сергей Луц. Он действительно испытатель. И в данном случае он испытывает сим-карту. Удивительное рядом. Я отключаю бьют.
5: Дорогие друзья, вы
2: пожалуйста,
5: вы
2: знаете,
5: я вот что хочу сказать. Ну, дело в том, что я ведь с самого начала, сим-карта это уже сейчас заключительный. До этого же было много экспериментов. Ну, то есть я работаю с своим испытателем, инженером и испытателем, человеком-испытателем. Уже почитай, уже 17 лет.
2: 17 лет. Как удивительно говорит этот человек. Мы сейчас сделаем паузу. Пока что сделаем мьют. Видите? И сразу тишина. И вот когда нажимаешь мьют, сразу создается тишина в человеке-легенде. Пока это пауза, мы еще раз говорим, что через мгновение мы вернемся.
4: На грани возможного. Флора и фауна родной планеты.
6: Погоныш – крошка. Самый маленький из пастушковых. Держится скрытно, летает тяжело и неохотно. Хорошо плавает, прекрасно бегает, голос негромкий. Молодые птицы окрашены более блекло. Полная кладка состоит из 60 глинисто-серых или желтовато-серых яиц с мелкими темно-рыжими пятнами и мазками. Насиживают оба члена пары.
4: Содействуем в сумасшествии. Фоменко Фейк Радио. Как хорошо, что мы соседи. Но жаль, что лишь друзья. И ты еще узнаешь обо мне.

0: saatana, eikä mä ole monta kertaa sanonut, että ei sillä kun seksitä pitkin nurkkia, perkele työttömyyskorvaukset, joo ja kaikki, millä perkelellä sinä muu elät, saatana viinajuoppa.
1: Чайные нанограннулы из Галлии.
2: Чай, который не виден.
1: Только запах.
2: Только вкус.
1: Только нано.
2: Только чай.
1: ЗАО «Анатолий Штерн». Чай в розницу. Какая разница? Пей.
3: Лицензия 09765Q 3809808765.
1: Рехнись в рассрочку. Фоменко Фейк Радио. Прыткость или верткость?
4: Снова мы здесь и у нас в программе. Удивительная, потрясающая женщина-психолог, нейротерапевт Клавдия Валентиновна Мозе. Да. Клавдия Валентиновна рассказала нам о том, что левое полушарие у женщин отвечает за прыткость, а правое полушарие за верткость. Ну, в двух словах скажу вам, что на вопрос мужа «где?», а любой вопрос мужа начинается со слова «где?», соответственно, если женщина включает прыткость, да, то она просто скрывается. Уходит просто,
5: да,
4: от ответа.
5: Уходит от ответа, да.
4: А верткость, да, это когда она имеет ответ на все.
5: Да, распасовывает, да.
4: Распасовывает. И таким образом получается, чередуя прыткость и верткость, женщина, так сказать, балансируя, сохраняет брак.
5: Да.
4: И вот что я хочу спросить у вас. Сейчас мы приближаемся к острому вопросу, и звучит он так. Скажите, пожалуйста, прыткость или верткость? А где здесь располагается измена как таковая?
5: Ага. Ну вот смотрите, вот измена где-то располагается, понимаете, она все время посередке располагается. Вообще-то измена.
4: Между прыткостью и верткостью.
5: Между прыткостью и верткостью располагается измена.
4: То есть причина измены, да, да, это дисбаланс.
5: Дисбаланс прыткости и верткости, да.
4: Дисбаланс вот прыткости,
5: да,
4: и верткости.
5: Да, да, да, именно вот, дисбаланс, да.
4: Ну то есть если больше верткости,
5: то есть склонность уже к измене, да.
4: А если больше прыткости?
5: Опять такой же вариант.
4: А-ха!
5: Да. Поэтому мы и работаем, понимаете, чтобы баланс был, чтобы была гармония, понимаете? Потому что это нужно устаканить все, чтобы было по-равному 50 на 50, 50 на 50.
4: 50 на 50, ровно. Да. А уже когда 49, 51, уже получается чуть больше
5: уже
4: прыткости,
5: поехала,
4: и все. И все. Но вот что я хочу еще спросить.
5: Да.
4: Подливают ли масло в огонь дети?
5: Конечно.
4: Боже.
5: Да даже животные, понимаете?
4: Ох!
5: Да даже какой-нибудь милый, понимаете, волнистый попугайчик, кто может подлить масло в огонь?
4: Ну, например, приходит муж, а она ему неожиданно говорит, погуляй.
5: Да, с попугаем.
4: С собакой.
5: Или с, да,
4: с попугаем. Погуляй,
5: да,
4: с попугаем.
5: Да.
4: Ты давно не выгуливал попугая.
5: Да, и все, и понеслось, поехало. Все. Понимаете?
4: А муж,
5: да,
4: говорит, ты охренела, что ли?
5: Да.
4: Ну, резонно ведь.
5: Ну, вот уже мы спрят скандал, а сразу же, понимаете, влетаем в скандал.
4: Вот оно что.
5: Конечно, конечно.
4: И какой выход вот в этой данной конкретной
5: прятать
4: ситуации?
5: Прятать животных.
4: Прятать?
5: Прятать животных.
4: Да. Прятать животных.
5: Если там, если с животными проблемы, если уже там дети, то прятать детей иногда надо.
4: К приходу мужа просто прятать.
5: Просто все рассовывать, по углам ничего нет и нет и ничего, да.
4: И вот, и вопроса нет, и нет
5: вопроса. Нет,
4: и
5: да,
4: вот, как говорится, и сразу тишина и мир. Вот это удивительная, да, удивительная, тонкая работа Клавдии Валентиновны Мозе,
5: да?
4: Психолога, нейротерапевта. Удивительная.
5: Да, потому что мы долго работали, и выяснили, что ничего не помогает. Понимаете, так, сяк, наперекосяк. Нет, только спрятать.
4: Детей животных,
5: да.
4: А вот если касается мусорного ведра, вынеси мусорное ведро, говорит она ему неожиданно, а он устал и с работы.
5: Так мусорное ведро уже давно спрятано, подождите.
4: Ах, вот оно что! Это касается всего.
5: Это касается всего, понимаете, да.
4: Бог ты мой. Но тогда, ведь получается что? Получается, что для того, чтобы сохранить семью,
5: да,
4: женщина должна все прятать.
5: Она все спрятать, понимаете, нет вопроса.
4: А муж не должен, по сути, задавать вопрос, начинающий со слова «где».
5: Да, просто приходит муж с работы, и он начинает сразу искать. Понимаете, ему, во-первых, есть что-то заняться.
4: Угу.
5: Он сначала ищет животных, потом ищет детей, потом ищет свой телефон, потом угу. ищет... Ну все, вот надо искать все время, понимаете? Вот
4: удивительно,
5: все
4: время... как тонко
5: понимаете,
4: и как
5: точно. Понимаете, как просто, и как просто. Как и это
4: просто.
5: Как... Вот сейчас вот, вот очень модная вот эта история с квестами там и так далее, да? Вот знаете, квест...
4: Да-да, конечно. Да, да. Конечно.
5: И муж все время пребывает, понимаете, в квесте.
4: Угу.
5: Постоянно квестовая вот эта вот история. Все время вот приключенческая.
4: Итак, мы приходим к выводу, что благодаря Клавдии Валентиновне Мозе мы приходим к выводу, что семейная жизнь — это чертов квест.
5: Абсолютный квест, да.
4: И на этой высокой ноте мы делаем небольшую паузу, дорогие друзья.
2: Прыткость или верткость? Знаете ли вы что?
6: Знаете ли вы, что между котлетами и пельменями идет столетняя война за право называться основным

0: бредим, уминаем, осаживаем. По сути, мы чудо-бутцы. Фоменко Фейк Радио.
1: Каникулы Бонифация.
2: С вами снова я, Ирина Рыбладзе. Передача «Каникулы Бонифация» на Фоменко Фейк Радио. У нас в гостях ваши любимые Бонни и Майя, как мы сегодня выяснили. Майя нам рассказывает о сложностях все-таки жизни в городе, сложностях жизни с Бонифацием, сложности в личной жизни. Мы сейчас говорим о двух львицах, которые были все-таки у Бонифация. Это Едвига и Илона. И так вот, и что? Они пытались вас выселить?
3: Вы понимаете как? Во-первых, этим двум, так сказать, обабившимся львицам...
2: Они были все-таки обабившимися.
3: Конечно, им даже в голову никогда... У нас были вечные конфликты, но и на кухне.
2: А чем, скажите, отличается обабившаяся львица от необабившейся?
3: Ну, как-то необабившиеся львицы, знаете, они подтянуты. Они как-то, они стремятся как-то. Ага. А вот обабившиеся львицы, это просто уже вообще распустехи.
2: Рохли такие.
3: Да, рохли распустехи, понимаете?
4: Но им даже в голову не
3: приходило, даже в голову им не приходило, что наше, так сказать, строение наших тел, я имею в виду моего прекрасного, красивого негритянского тела,
2: и
3: вот это вот четырехлапое, вот это вот волосатое хвостатое животное, понимаете? Мы вообще никак не можем подойти друг к другу, ни по каким
4: параметрам.
3: Я даже, знаете, при всей своей физиологической гибкости и всех своих
2: умений,
3: пластичности, обученности в цинковом

0: Да.
1: Мне никак даже не подлезть под это.
0: И не подлезть, понимаете? Хотя ведь вы каучук.
1: А вот Едвиги, и Илоне даже в голову вот этого их в голову не приходило.
0: То есть вы хотите сказать, что просто ревность?
1: Конечно!
0: Да ай-яй-яй!
1: Чёртова ревность!
0: Чёртова ревность, и они хотели вас выселить в детский дом практически.
1: Нет. Было такое, да?
2: Губасик, я прошу, подожди,
1: ну там, как говорится, с меня-то как на меня сядешь,
2: прости,
1: так и слезешь.
2: Прости меня, я на коленях.
0: Что с ним? Что? Бонифаций.
2: Прошу тебя, всю жизнь.
1: Старый дурак.
2: Эдди,
1: всю
2: дурак,
1: жизнь.
0: Они Бонифаций уже нету ни Илоны, ни Едвиги уже нету. Где
1: ты
0: они,
1: документы
0: кстати?
1: Сделал мне?
0: Где документы?
1: Я 50 лет живу без документов и признаюсь сейчас в этом. Ты шага не сделал.
0: У девочки даже аттестата нету.
1: Да что
2: аттестат.
1: Я не смогла знать. На работу как следует не устроиться.
0: То есть я правильно понимаю, что в цирке сейчас вы работаете бесплатно?
1: Вообще!
0: Да что же это
1: за
0: такое?
1: За еду!
0: За еду?
1: Конечно!
0: Да, но это, знаете, это ни в какие, то есть никакой пенсии у вас не будет, я так понимаю?
1: Вообще!
0: Надбавок никаких?
1: Конечно!
0: Это потому, что Бонифаций вовремя не сделал вам документы?
1: А если он, не дай бог, сдохнет? Что мне делать?
2: Иди,
1: старый, пожалуй, негритянской женщине. Я иногда думаю, какого лешего я покинул Африку.
2: Маечка,
0: ты вообще,
2: я прошу,
0: придурок, африканские женщины.
1: Придурок, он придурок.
2: Африканские
0: женщины, они же в основном многодетные, семья это их все.
1: А у меня ничего.
0: Но ничего нету.
2: У тебя холохуп есть.
1: Мерзавец.
2: У нее есть холохуп.
0: Бонифаций, ответь мне на вопрос. Когда вы будете делать документы Майи? Что это такое? Почему вы не сделали
2: их? Я распечатал их.
0: На принтере?
2: Да.
0: Это надо идти, знаете ли, не в какие-то серьезные организации, чтобы это все сделать.
2: Я ходил в Мосжилживотнетор.
0: И что?
2: Они сказали, что неграм, ну как это называется, уголькам, ну как называется, как называют?
0: Как вас называли в школе?
2: Да.
1: Снежок.
0: А
1: Снежок.
0: Вы не учились в цирковом. Снежок?
1: Снежок, уголек, негатив.
2: Да, да, вот.
0: А вы дружили с этими детьми?
1: Нет.
0: Понятно.
2: Нет, конечно.
0: Понятно.
1: Меня все ненавидели.
0: Да что?
2: Но я
0: да.
2: любил тебя.
0: Ну вот
2: любил.
1: Вы знаете, чем это кончится?
0: Чем?
1: Я убью его.
2: Нет.
0: Да подождите.
1: Этого старого осла.
2: Нет.
0: Ну подождите. Ну вот смотрите.
2: Нельзя.
0: Вы сейчас у нас в эфире.
2: Не уходи.
0: А мы как-то попытаемся вам помочь. А
1: я не знаю. Мне 50 лет пытаются помочь. Я седаю вся уже.
2: Седая, но ты моя звезда!
1: Сука ты!
2: Звезда!
0: Майя, подождите. Музыкальная пауза.
3: Каникулы Бонифация.

Холодное вымя правды. Фоменко Фейк Радио.

0: Флора и фауна родной планеты.
1: Сусак зонтичный. Толстые, богатые крахмалом корневища сусака зонтичного издавна разными народами употреблялись в пищу, а у якутов до знакомства с русским хлебом служили главным источником растительной пищи. Корневища сушат, мелят в муку и пекут хлеб. Едят также в пареном и печеном виде, например, с салом. В народной медицине употребляют как отхаркивающее и мягчительное.

0: Удаляем зазнобу. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами хорошо. 101.ru.
2: Парапет времени. Вы знаете, что меценаты люди? Они ходят по земле, как мы.
3: Вы мне ответьте, зачем скинхед и ирод приходят к Кристине? И если они хотят через нее выйти на Максима, зачем ее убивать или что?
2: На лестнице.
3: Когда слепая Кристина встречает Максима на лестнице?
2: На лестнице.
3: Разве когда? Она не узнает его по шагам?
2: Не разве,
3: по
2: да.
3: Запаху?
2: Да, по запаху.
3: Думаю, что как раз она должна встрепенуться.
2: И что вы делаете?
3: Конечно.
4: Видите себя прилично.
2: Хорошо.
3: Дайте мне сказать.
2: Да.
3: Конечно, в связи... У вас есть хороший менеджер?
2: У меня есть.
3: В связи с его измененным психическим состоянием...
2: Так надо дать мне.
3: Поймите, может и походка, и запах поменяться.
2: Запах? Знаете?
3: Ну что-то ведь осталось.
2: Надо понюхать.
3: И если он тоже как-то почувствует, то может дать ему первую вспышку возвращения
2: что?
3: К себе.
2: Развращение?
3: Поймите.
2: Вы развращаете людей.
3: Как можно разговаривать, он ничего не понимает.
2: Я смотрите
3: не
2: внимательно.
4: А вы сами ведь ему заказывали сценарий.
3: Я заказывала.
4: Да, но вы
3: ну,
4: как заказывали? Вы с ним не
3: это
4: встречались, когда заказывали сценарий?
3: Ну, будьте добры, откажитесь от этих линий.
2: Понимаете? Нет лимона,
3: Данте,
2: нет.
3: Данте, да, прохождение кругов. Там даже там нет такой концентрации пороков. Ну, зачем они вам? Вам зачем? А украсть байкерами пса? Можно найти массу других способов.
2: У какого пса? Не надо про
3: пса сразу. Поймите, хорошо с казино у вас. Но дальше опять лимон. Ну поймите, нет лимона.
2: Что нет лимона?
3: Литвы. И мамаша, да не нужны эти линии. Не нужны. И тем более, нет гроба зарытого в землю, из которого
4: поняли,
3: Кристина
4: вот
3: в следующей серии, поймите, выбирается, как в
2: убедила.
3: Ну понимаете, Тарантино это замечательно. Ну полагаю,
2: в убедила.
3: Смешивать его кино с жанром нашего сериала не вполне эстетически корректно.
2: Раз.
3: Убить
2: Билла. Стой, говорю. В «Убить Билла» когда-нибудь? 1, 2, 3, 4. Можно ли... Сколько надо их? Сколько надо посмотреть, чтобы в «Убить Билла»
3: да,
2: один раз?
3: Да, «Убить Билла».
2: Чтобы в «Убить Билла»? Это же...
3: Возьмите,
2: это же смотрит.
3: Это не...
2: Надо видеть это.
3: Это некорректно.
2: Своими глазами в «Убить Билла». Кто в «Убить Билла»? Когда в «Убить Билла»?
5: Это дискуссия в программе «Парапет времени». Как я уже говорил, общаются между собой и спорят две творческих единицы. Продюсер Регина и сценарист Виталий. Здесь на ваших глазах обсуждают новый 12-серийный боевик под названием «Не спящие».
6: «Парапет времени».
4: И вот мы подводим итоги нашей сегодняшней дискуссии. Мне кажется, она прошла прекрасно. Она прошла очень остро. Очень остро. Но, тем не менее, остались открытыми места. Вот то, что касается спускаемых в унитаз отрубленных рук. Ну, зачем скинхед и ирод приходят к Кристине? Здесь вопрос. Вот у меня, например, остался.
3: Ой, я не там много-много вопросов.
4: Я не знаю, как... Ну, разве она не узнает по шагам Максима? Вот Кристина, кстати, слепая. А по запаху? Она же нюхает, в конце концов.
3: Ну, конечно.
4: С другой стороны, у меня возникал вопрос. Как вы будете это передавать, это, кстати, на пленке, что она нюхает?

0: Кристина.
1: Да, это очень, вот это очень интересно.
0: Понимаете? Вот, мне кажется, Виталий совершенно неправомерно заносчив.
1: Заносчив.
2: Смотри-ка.
1: Понимаете, у нас фильм.
2: Ты видишь? Ну, извините. Да.
1: У нас фильм. Он связан в первую очередь с чем?
2: С чем?
1: Со взаимоотношениями.
2: Ничего подобного.
1: Кристины и Максима.
2: Ничего подобного.
1: С обретением их себя.
2: Ничего подобного. Где? Где скинхеды, где Ира?
1: Я думаю, понимаете, что...
2: Где Ира?
1: Я думаю, что Кристина, она не должна видеть.
2: А
1: не должна
2: происходить
1: никакого природного чуда. Потому что произошло природное чудо.
2: Стойте.
1: Она должна вместе видеть. Она должна...
0: Остановите ее. Вы, Бобик, я говорю, остановите.
1: Остановите.
3: Катюшка,
0: здесь врача зови. Ух, выноси ее.
3: А ноги?
0: Да просто неси.
3: А ноги?
4: Парапет времени.
5: Реклама.
6: Реклама?
5: Реклама.
6: На Фоменко Фрик Радио.
7: Классика в эфире.
8: Вещун кашлянул, поворошил костер и развалился на своем тулупе. Отсвет пламени плясал на стволах вековых сосен, но теплее не становилось. Казалось, воздух звенел морозом и только отражал треск поленьев. «Хорошо, что такой холод», — сказал Вещун, будто чтобы самому себе. Для обряда так лучше. Надо лапника не забыть нарезать для пущего дыма. Дым — это первое дело. Дику не хотелось думать об обряде. Он, конечно, понимал, что без него никогда не победить дракона хрустальным молотом. Да и сам молот еще добыть предстоит. Но одна мысль о том, как завтра ему придется под шаманские танцы вещуна лежать на раскаленном дымящемся лапнике, вселял ужас. Дик пошевелился и почувствовал, как неприятно заныло под чешуей на спине. Рана от укуса каменной жабы ныла и заживала очень медленно. Он знал, что эта боль с ним теперь будет до конца жизни. Во всяком случае, именно так нагадала ему горгулья по книге поражений. Но выбора не было. Обряд предстояло совершить именно завтра. Дик решил не думать о нем. Уложил хвост поближе к теплу огня и задремал. Вы прослушали отрывок из саги Мирослава Лепова «Боги Сатурна».
7: Классика в эфире.
9: Знаете ли вы, что...
10: Знаете ли вы, что носки втайне мечтают о карьере перчаток и для осуществления этой мечты часто превращаются в варежки?
11: Любовь на сервере.
0: Здравствуйте, дорогие друзья! Владислав Жульпацкий, Фоменко Фейк Радио. И у нас сегодня в гостях Алиса Зазонова и Гранит Цукерников. Здравствуйте!
12: Очень приятно.
0: Здравствуйте, очень приятно. И у нас завязывается вот такой цифровой диалог. Вы посмотрите, подождите, Гранит. Я просто хочу сказать нашим многоуважаемым зрителям и слушателям, хочу сказать, понимаете, дорогие друзья, ведь как выстраивается все сегодня в цифровую эру у нас. Как оцифровывается наша жизнь.
12: Да.
0: Вы посмотрите, какая цифровизация приходит. Не нужно тратить, так сказать, нервы и силы.
12: Да.
0: Ну, просто спокойно, совершенно 47-54-28-11-996.
12: О!
2: Вот и все. Конечно. Все так просто. 997. Нижний пробел 997.
0: Вот.
2: Вот так просто говорим.
0: То есть мы, в принципе, можем сейчас с вами по факту завязать вот такой вот диалог, например, да?
12: Мало того, ведь все наши диалоги, они сразу же идут на сервер, понимаете?

0: там все отслеживается.
1: Вы же
0: там
1: любовь,
0: все отслеживается
1: насилие.
0: И дается рекомендательные письма.
2: Я хочу задать
1: ну,
2: вопрос.
1: Давайте, давайте.
2: Это, как я понимаю, таким образом абсолютно делает прозрачным только нашу экономику, но нашу жизнь.
0: Да.
2: Мы абсолютно... Ну, во-первых, не нужна уже полиция.
0: Да совершенно.
2: Потому что на сервере, пожалуйста, вам уже на сервере 47-421-512,
0: да?
2: Нижний пробел 86-51-7.
0: Мало того, я...
2: И уже...
0: Да.
2: Мы понимаем, что человек нарушает.
1: Нарушает.
2: И это зафиксировано.
0: И жестко нарушает.
1: Жестко нарушает.
0: И с сервера сразу ему жесткий ответ.
2: Да.
0: Не злоупотребляй звездочками.
2: Вот так.
1: И потом береги звездочку, потому что это же, вы знаете, что такое...
0: Береги звездочку,
1: нижнее подчеркивание, когда оно двойное нижнее. Это надо же беречь свою звездочку. Особенно это к девушкам относится.
2: Ну, давайте все-таки теперь перейдем все-таки к оцифрованной любви.
1: Ну, давайте.
2: Потому что оцифрованная жизнь, это еще, так сказать, впереди у нас.
1: Ну,
2: вот сейчас оцифрованная любовь. Вот представим себе молодого человека, который, так сказать, ну, встретился глазами, ну, скажем, вот, ну, как хранит. Встретились глазами вы с красивой, потрясающей девушкой.
0: Да. Интересно.
2: Да, и вот как вы посылаете вот этот цифровой сигнал?
1: Я скажу вам, очень просто.
2: WhatsApp?
1: Нет, никаких WhatsApp'ов даже. Никаких WhatsApp'ов. Просто сразу я просто твитну.
2: Ах, вот.
1: Да, я твитну.
2: А что вы твитните?
1: А я твитну вот так вот. Я скажу, цифра, двойные скобки. Да, цифра, двойные скобки, 97-15-85.
0: Козырек.
2: И вдруг.
1: Ну, да.
2: То есть, а если девушка решает принять ваше
1: девушка, если
2: вот
1: готова,
2: это смелое
1: это
2: предложение.
1: Смелое.
2: Могу сказать, у меня нет сейчас возможности. Ну, я даже, наверное, давайте я расшифрую.
1: Ну, давайте.
2: Скажу, что этот код означает, этот цифровой код, который посылает девушке.
1: Конечно,
2: дали мне список.
1: Конечно.
2: Этот код означает, хранит, посылает, так сказать, девушке незнакомой, я подчеркиваю,
1: конечно, такой код.
2: А там написано: «А ну-ка, иди сюда, я обниму тебя».
1: Конечно.
2: Вот.
1: Да.
2: И она совершенно спокойно, неожиданно ему отвечает.
1: Что?
0: Она ему отвечает.
1: Ну давай.
0: 555.
1: Так.
0: 318.
1: Ха-ха-ха.
0: Верхняя запятая, апостроф и двойное подчеркивание.
1: Интересно.
2: И вот этого хранит уже никак не ждал. Оцифрованная любовь. Он никак не ждал, потому что он-то думал, что, так сказать, эта девушка просто ответит ему 607-311-52. Она отвечает ему 555. Такое начало. И он думает: господи, да о чем же здесь думать? Какие ж тут тогда обнимашки? Тут уже, как говорится, снимай пиджачок.
1: Снимай пиджачок и двойной.
2: И давай-ка на бачок.
0: Иду на сервер.
1: Все
0: это тоже отсылается на сервер.
2: Это все на сервере, естественно. Во-первых, сразу все судебные дела исчезают. Уже обмануть нельзя.
1: Потом
2: уже видно, вы сами согласились, говорит, например.
1: Не нужны брачные контракты.
2: Не нужны брачные контракты.
0: Вообще ничего не нужно.
1: Все на сервере. Все. Легко.
0: На сервер, пожалуйста.
1: Если было двойное, я больше скажу, тройное нижнее подчеркивание.
0: Я даже больше вот что вам скажу, что к Раниду сразу может прийти ответ с сервера, куда ты лезешь.
1: Вот.
2: Ага.
1: Может быть так.
0: Она несовершеннолетняя еще.
2: Например.
1: Да, например.
0: А ну-ка.
2: То есть будет это звучать, конечно, по-другому.
0: Но
2: вот 976-311-500-28 дельта 4 квадратные скобки.
1: Да, 4 квадратные скобки.
0: И все, понимаешь, что надо
2: понять. И тогда хранит совершенно спокойно отвечает: тогда 17-32-86.
0: Да.
2: Точка.
0: Спасибо, это что значит просто спасибо.
2: Простите, не знал.
3: Любовь на сервере. Знай и люби свой край.
4: Флора и фауна.
3: Аляпка. Единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка резкая «дзит». Пение громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются, весной возвращаются на свои прошлогодние территории, охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.
4: 101.ru
3: Нанизываем на стержень. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика. Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
0: Внутренняя политика.
1: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
0: Финансы.
1: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
0: Культура.
1: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Реклама на Фоменко Фейк Радио. Парим росомаху, выгибаем выхухоль, мнем лоботряса. Фоменко Фейк Радио.

0: Коннектора.
1: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие слушатели, зрители, мальчики и девочки. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе, на Фоменко Фейк Радио. И у нас сегодня в гостях замечательный человек, очень интересный. Да-да-да, это почетный член архжилцентра проекта, архитектор с огромным стажем, с огромным количеством работ, успешными очень. Это Кармен Залутрян. Здравствуйте, Кармен, здравствуйте.
2: Да? Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Да-да-да, что вы... Да. Ну, я понимаю, что передача у нас острая, но я не ожидал, что вы так быстро расстроитесь. Да, мы встретились именно для того, чтобы наконец вскрыть этот нарыв. Нарыв. Давайте же его вскроем, Кармен. Вскроем его, чтобы узнать, так сказать, подоплеку. Вот всю вот эту подоплеку. Как известно, я сейчас чуть-чуть введу наших телезрителей в курс дела.
2: Именно введите, конечно.
1: Да, я пытаюсь сейчас ввести. Именно Кармен Залутрян, это он автор, так сказать, проекта общественного туалетов. То есть туалеты, которые находятся на улице, в театрах, в парках отдыха, в планетарии, везде, аэропорты, торговые центры, везде. Собственно говоря, эти туалеты проектировал Кармен Залутрян. И вот именно этот человек у нас в гостях. И в чем же заключается острота нашего вопроса? И нарыв, который мы пытаемся вскрыть. Почему все-таки мы никак не можем избавиться от очереди в женский туалет? Почему? Почему везде, в аэропорте, в торговом центре, везде мы сталкиваемся с этой проблемой? Скажите.
2: Да.
1: Да.
2: Я согласен, я виновен. Я виновен. Виновен. Но ведь и меня тоже можно понять, понимаете?
1: Ну, расскажите.
2: Я вам объясню.
1: Да.
2: Когда Гюзель оставила меня...
1: А кто это?
2: Гюзель, господи, что же непонятно. Гюзель это Гюзель. Это моя любовь. Когда она оставила меня, я не находил себе места, вы понимаете? Вообще не находил себе места, понимаете? И только месть жгла мое сердце.
1: Ах, вот в чем дело.
2: Вот. И я после этого, конечно, подумал, как я смогу ей отомстить, чтобы она везде сталкивалась, везде. Куда бы ни пришла, везде с огромной проблемой, понимаете?
1: Так или иначе вспоминала вас.
2: Да, и я тогда... как раз и спроектировал первым вот эти вот женские туалеты. Они ровно, чтобы все было, так сказать, понимаете, они ровно по размеру, как мужские. Но поскольку в мужских туалетах почему нет очередей? Потому что мужчинам все это легче, понимаете? А на таком пространстве, которое...
1: Женщина не может развернуться просто,
2: понимаете? Ну, казалось бы, многие говорят, почему не сделать большими женские туалеты?
1: Ну да, чуть больше, чем мужские.
2: А потому что не надо было меня. Она бросила меня и ушла от меня. И я решил ей отомстить. Я сам понимаю, что виноват сейчас.
1: Но
2: уже поздно, понимаете? Теперь куда бы ни пришла, любая женщина стоит в очереди, конечно.
1: Да, а не останавливать...
2: Может, даже, знаете, она... Может, и описываться в этой очереди.
1: Да, конечно, и не раз такое случалось. И
2: да.
1: Сколько случаев таких страшных вообще мы знаем.
2: Ну,
1: понимаете, в чем дело?
2: А если бы Гюзель не ушла, я бы не стал так жестоко мстить, проектировать такие маленькие...
1: Скажите, Кармен, сколько уже прошло лет с тех пор, как Гюзель ушла?
2: 61 год.
1: Да вы что?
2: 61 год?
1: Сколько же вам было лет,
2: когда... И 243 дня, и 11 часов 23 минуты.

Nectara. Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что добавление в чай ольховой щепы может создавать ощущение копченой скумбрии в квартире?

0: Tex. Hey, kevyt fiili.
1: С нами легко.
2: Онлайн-радио.
3: 101.
4: Небрежно ставим выворотность. Фоменко Фейк Радио.

0: А вот прошла легкая пауза, мгновение практически, мы вновь в студии с Нильсом Хогерсоном.
1: Да.
0: Хогерсоном и Акой Кабникаси.
2: Кабникаси. Да.
0: Ака, дорогая Ака. Теперь можно, Нильс, я позволю себе задать Аке вопрос. Какая же вы все-таки удивительная. Какая же вы удивительная. Вот скажите, вы летали наравне с Нильсом?
2: Я летала впереди.
0: Сколько часов?
1: Если она гусь.
0: Ну, сколько часов?
1: Летала.
0: Сколько часов налета?
2: Сколько часов налета? Да часов 19 беспрерывного полета было.
0: О-о-о-о.
2: Да. Был это еще не предел.
0: Боже
2: это
0: мой.
2: Это еще не предел. Подождите,
0: то есть были и транс, эти самые национальные как бы перелеты?
2: Трансцендентальные, да, всякие были.
0: Всякие были
2: нам
0: перелеты,
2: да? Нам все доступно, да.
0: Скажите, вы начали курить потихонечку?
2: Я еще, когда была гусем, покуривала и баловалась.
0: Баловалась. А
2: но
0: теперь?
2: Ну, а теперь, когда очеловечилась, стала совсем курить. Правильно по-взрослому.
0: Ставили правильно. А, вот хорошо вы сказали. Правильно по-взрослому курить. Работа ведь, естественно, это тяжелая работа, да?
1: Да?
0: Вот я хотел спросить у вас. Да, это правильно?
1: Да. Работа непростая.
0: Да.
1: Работа непростая, но яркая.
0: Яркая.
1: Работа яркая, но непростая.
0: И вот скажите, пожалуйста, вот это вот ваши как бы технологии по увеличению, уменьшению.
1: Да, на сегодняшний постоянно... день можем все увеличить и уменьшать.
0: Вот это у вас в ходу, естественно,
1: ну,
0: да?
1: Работа
0: то есть
1: наша
0: вы можете, есть. Вы практически, вы что? Ну что, вы хотите сказать, что вы прямо в студии можете это продемонстрировать?
1: Нам все равно где.
0: Ну, хорошо, в студии сейчас, вот зритель наш, сейчас вот наши зрители смотрят, слушатели нас слушают. Вы можете это сделать?
1: Для чего это вам?
0: Ну, хотелось бы почувствовать, вот, скажем так, знаете,
2: если
0: вот...
2: это только не праздное любопытство, потому нет, что мы не клоуны.
0: Нет, ну, какие клоуны, что вы? Как может быть Нильс и Ака клоунами? Ни в коем случае.
1: Ну что, прямо
0: сможете,
1: сейчас, пожалуйста,
0: сможете, да?
1: Конечно.
2: Ну,
1: сейчас
2: давай,
1: ведь мы
2: так.
1: Уже, это уже не медикаментозно.
0: То есть вы это практически делаете своим...
1: На раз-два.
0: На раз-два.
1: Конечно.
0: Боже мой.
1: Конечно.
0: Ну все, мы ждем, да?
2: Да, давай.
0: Хорошо. Я жду, Нильс, значит, Ака, Нильс, вы будете, да, демонстрировать?
1: Просчитайте про себя до трех.
0: Давайте. Раз. Два.
1: Удивительное дело, я ведь
0: три.
1: Попросил вас про себя это.
0: Ай,
2: вот видите, что творится.
1: Вы не можете работать, получается.
0: Да, ну, давайте. Все. Ага. Боже мой. Нильс!
2: Нильс, поправь шапку, съехала чуть-чуть.
0: О, да. Нильс!
2: Да? Нормально, так нормально.
0: Как интересно.
3: Ну да.
0: Боже мой.
3: Конечно.
0: Ой. Ака, вы видите, да?
2: Да я-то
3: это
2: вижу,
3: что?
2: Я что-то...
3: Ака, столько раз это видела.
2: Я видела много раз.
3: Конечно. Боже
2: мой. Не надо трогать его только.
0: Жудит. Нет, я не буду его трогать. Просто у него такие интересные эти самые маленькие вот эти вот штучки.
2: А у него сейчас все маленькое,
0: висят.
2: Понимаете?
0: Да. Нильс.
3: Что?
0: Извините, ради бога. А мы можем с вами вот дальше
2: громко
0: разговаривать?
2: Громко не надо говорить, конечно. Он и так все слышит.
0: А, он тихо. Я по-тихому говорить вам, да?
3: Не надо по-тихому, говорить обычно.
0: А, обычно, хорошо. Нильс, скажите, пожалуйста, что вы чувствуете, когда вы превращаетесь вот в маленького Нильса? Что вы чувствуете?
3: Дело в том, что не докричаться давай.
0: Не докричаться, да?
3: Не докричаться.
0: Нет, я сейчас вас слышу, хорошо.
2: Нильс, дорогой, не беспокойся, мы тебя слышим хорошо.
0: Нет, мы хорошо, хорошо, Нильс, слышим. Расскажите только, как вы, вот, как вы встречались с...
2: Пододвиньте к нему микрофон чуть-чуть.
0: А, да, сейчас, секундочку. О!
2: Вот так, да.
0: Вот, Нильс, да.
2: Так,
0: как вы встречались с резидентом? Меня это интересует. Потому что вы же понимаете, что ваша служба, естественно, построена как бы на том, что вы должны были внедряться, как бы встречаться с резидентом. И сейчас, Нильс, вы... Ой, он немножко завалился на попку.
2: Ну,
0: на попку. Ну ничего, сейчас мы сделаем маленькую паузу, вы пока отдохните. А мы вернемся к вам через мгновение.
4: Судьба резидента.

0: Флора и фауна.
1: Быстряк с фанговой. Жук длиной 6-7,2 мм. Более или менее одноцветно-бронзовый, медно-красный или черно-бронзовый с совершенно округленными задними углами передней спинки, которая сзади сужена сильнее, чем спереди, и с хорошо развитыми ямками на третьем промежутке над крыльей. Обитатель преимущественно с фанговых верховных болот. Отмечен в мае-августе, личинка развивается летом, зимует жук.

0: X не работает. Фоменко Фейк Радио.
1: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
2: Деревянная диета.
3: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие слушатели, зрители. В эфире Фоменко Фейк Радио. С вами я, Ирина Рыбладзе. Сегодня у нас в гостях Амин Пыжин, автор метода похудения. А, расскажите, слышала, что вы и жарите.
4: Конечно.
3: Как же, вы жарите прямо сок?
4: Нет.
3: Что жарим?
4: Сначала, значит, еще раз, четыре отжима сразу. Четыре отжима сердцевины,
3: да.
4: Осины.
3: Да.
4: Вот. Ну, это, в принципе, это соки земли же.
3: Ага.
4: Ведь что такое осина? Она питается.
3: Да.
4: Это же корни.
3: Конечно, да.
4: А они же землей насыщаются. Значит, это соки земли в вас бродят.
3: Ах, вот в чем дело.
4: Бродят соки земли. Кто поможет? Не видно, не сги, вы понимаете? А поможет, конечно, сок осины.
3: На жарку что идет?
4: На жарку идет пуповина осины.
3: Так, подождите, есть сердцевина?
4: Да, есть сердцевина, есть пуповина. Конечно,
3: вот скажите, чем отличается одно от другого и где находится та самая пуповина?
4: Понимаю, сейчас вы захотели самого...
3: Ну, конечно, мы всегда хотим все.
4: Ну, это деревянная диета, естественно, это нормально.
3: Деревянная диета, то есть мы исключительно питаемся только осиновой едой.
4: Только осиновой, как бы...
3: Пищей.
4: Осиновая пища.
3: Осиновая пища.
4: Да.
3: Осиновая аптека.
4: Ну, можно и называть это осиновой аптекой. Иногда мы какие-то делаем...
3: Примочки?
4: Примочки от этого. Иногда какие-то суспензии.
3: Сустракты.
4: Да, сустракты и суспензии. Mm-hmm. А сунуться от этого нельзя. Я уже сказал.
3: А припухнуть?
4: Не сказал.
3: Может случиться какой-то небольшой припух.
4: Припух может быть, если в прикупе у вас как бы
3: кора.
4: Здоровье.
3: Попадает кора.
4: Кора.
3: От коры может быть припух.
4: От коры припух. Припух. Да, конечно. Да, небольшой. Вы знаете,
3: так припух или припух?
4: Ну, мы называем его припух. Потому что, конечно, вы как бы выпукиваете все ненужное.
3: Ах, вот
4: конечно.
3: Что. То есть газообразование.
4: Газообразование.
3: Кора способствует газообразованию.
4: Кора способствует газообразованию, но вы и в то же время избавляетесь от ненужного.
3: От ненужного. То есть и кору тоже стоит употреблять иногда.
4: Кору
3: это как раз
4: иногда,
3: в осиновой аптеке.
4: Да, да.
3: Тогда начинается усиленное газообразование,
4: да.
3: Припух
4: пошел.
3: А мы
4: так и называем же это осиновая аптека.
3: Да, припух потом пошел.
4: Обязательно, да.
3: Припух, который приходящий.
4: То есть вы чуть-чуть, немножечко, вы в течение дня припукиваете, но это не сильно, абсолютно.
3: То есть не нарушая, так сказать,
4: не
3: работу.
4: Не нарушая экологию, этику.
3: Да, не нарушая.
4: И мораль.
3: То есть это беззвучный будет?
4: Это припух абсолютно беззвучный.
3: Извините, есть название вот у этого, вот у припука?
4: Конечно, да. Называется шептунчик.
3: Вот шептунчик?
4: Да, мы так мило его называем. Осиновый шептунчик.
3: Но экологию не нарушает?
4: Не нарушает абсолютно экологию. Вот один тракторист, мы его так зовем Симон, хотя он Семен, конечно.
3: Да.
4: Вот. Семен Катакомбов.
3: Да.
4: Вот. Он, герой труда.
3: На коре живет.
4: На коре живет. Он герой труда, он передовик, он все время в передовицах его, он висит на этой доске почета.
3: То есть он все время в состоянии припука получается.
4: Да. Вот он работает в состоянии припука, вы понимаете?
3: И ничего.
4: Припукивая, он все равно добивается...
3: А кому-то нравится, вы знаете?
4: Лучших результатов.
3: А кому-то нравится.
4: А это дает ему какой-то стимул.
3: Стимул. Ну вот видите, значит, все-таки не только сердцевина идет.
4: Не
3: значит,
4: только.
3: И кора идет. И наверняка и листья для чего-то. Наверняка мочегонное какое-нибудь мощное.
4: Ну, скажу вам так. Мы работаем и с мочегонным, конечно.
3: Угу.
4: Но тут главное не переборщить.
3: Не переборщить.
4: Осина, она очень сильно действующая. Сильно действующая субстанция.
3: Понятно. Да.
2: Деревянная диета.
0: Памперсы Закис. Влажно не всегда хорошо. Как часто мы не замечаем шлейф? Порой нас обдает волной запахов. Жизнь без шлейфа. Все наново. Нано-памперсы Закис. Лицензия номер 2.

0: Классика в эфире.
1: До города оставалось минут 10 езды. Она уже знала, что ждет ее дома. Нервный ком в горле не давал дышать, слезы то и дело наворачивались на глаза. Какое-то чувство беспомощности, невероятный холод на душе и резкая боль. Нервно сжимает ключи в руках, с неимоверной силой, будто пытаясь тем самым задушить эту боль. Быстрыми шагами ступает, но, кажется, стоит на месте. Каждая ступень усиливает сердцебиение, роняет ключи. Звук разносится гулко по всему коридору. Одно мгновение отделяет от потери. Идти или бросить все и вернуться назад в прошлое, когда можно было еще хотя бы что-то исправить. Работа над ошибками за мгновение прометчива. Дверь привычно открылась со скрипом. Взгляд. Еще один, еще. Путается под ногами пол. Глаза натыкаются на лист бумаги. Собирает волосы. Теряет сознание мира. Не читай, проносятся мысли в голове. Я люблю тебя, но любовь со временем проходит. Спасибо за все. Все кончено. Вы прослушали только что отрывок из рассказа Вероники Лавоцкой «Ком».
0: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что бобры могут видеть во сне енотов? Если опустить температуру в бобровой хатке

0: 捏你。
1: И снова здравствуйте, наши дорогие радиослушатели. Продолжаем нашу интереснейшую передачу. Мы не одни в эфире. В гостях Анастас Суйко. Продолжайте, Анастас.
2: Здравствуйте. Да. Так вот, на чем мы остановились?
1: Мы остановились, да. Что вы увидели на осциллографе. Какие-то там сбои начались,
2: да.
1: Вы говорите.
2: В общем, да. Да, это шкала, но это специально. Я не буду вам вдаваться, чтобы вас...
1: Ну, кто не знает, что это такое? Это сейчас любой школьник это знает.
2: Да, нет. Да. Шкала Дыбина. Шкала Дыбина.
1: Шкала Дыбина.
2: Да,
1: именно,
2: это
1: конечно.
2: Очень простая, да, шкала, по ней сразу определяются все сдвиги.
1: Ага.
2: Вот, какие сдвиги, это потом скажу. Но основное, мы подключили радиоаппаратуру, потом подключили видео, и мы получили сигналы от гусениц.
1: Так, то есть вы поняли, что это что-то гусеница, вот эта вот Люся, хочет вам
2: Люсенька
1: сказать?
2: Люсенька наша сладкая. Как мы ее называем? Она вот Люлися, Люлися, прямо Люлися. Она вдруг подала нам сигнальчики.
1: Сигнальчики, а скажите, да? Пожалуйста, она у вас живет где? В принципе, в коробочке какой-то или в мисочке?
2: Нет, в пенальчике.
1: Да, пенал, который для карандашей, для ручек.
2: Ну да, да,
1: обычно. А, ну правильно, он же длинный, ей удобно там, да.
2: Ей очень удобно, она тоже длинный.
1: Да, она же выросла с тех пор, за этот месяц она...
2: Да, уперлась в пенал, уперлась в пенал, и мы пересадили ее.
1: Уже в более обширном.
2: Да.
1: Ясно, ясно. Так вот, а удалось же ли расшифровать то послание, Люся?
2: Вот, вот нет.
1: А, пока
2: нет. Я объясню всему, всему. Потому что у нее, она слюнявая.
1: Да.
2: Она слюнявая гусеница. Она ползает, ползает и издает все время слюнявая. Ну, это у нее специальные выделения. А мы их называем слюни Люси. Слюни Люси.
1: Слюни Люси. Ну, вы рассказывали, что это очень какая-то получается огромная польза от слюней, если это, их наносить на лицо.
2: Да.
1: Потому
2: да.
1: что я вот с вами встречалась, да. буквально полтора месяца назад.
2: Я
1: а вы
2: был
1: выглядите...
2: в слюнях.
1: Да,
2: я
1: вы
2: был
1: были
2: тогда
1: в слюнях.
2: Нет,
1: вы выглядите сейчас значительно лучше.
2: Спасибо.
1: Значительно лучше. Просто вы... разгладились морщины.
2: Ну, просто да, наверное. Да. Вот да. Я в том, что... Да. Что? Так вот, я, значит...
1: Сигнал вы не расшифровали.
2: Нет, нет. Но, вы понимаете, надо же понимать, а Люся, ну, я имею в виду гусеница, это зеркало. Это наше с вами зеркало всей нашей цивилизации. А цивилизация где сейчас находится? Не подсказываю вам, где? В тупике.
1: А, да, да, да.
2: А ответ у кого надо искать?
1: Неужели у гусеницы?
2: Да.
1: Да вы что?
2: Я вам говорю.
1: Да вы что?
2: Именно Люсенька наша сладенькая. Она подскажет. Подскажет всем, как надо жить. Вы понимаете, она ведь гусеница. Вы когда-нибудь задумались? Гусеница живет коротко и ясно. Коротко и ясно.
1: Ну, с этим не поспоришь, действительно.
2: Гусеница. Да, да, да. да. Вообще, этимология. Вы знаете, гусеница значит волосатый.
1: Ах, вот
2: да,
1: что.
2: Да, этимология, она восходит к слову «ус». Ус, ус, ус, ага. понимаете? Вот
1: ус,
2: ведь как.
1: Ус, волоса.
2: И есть все, и четыре фазы. Есть четыре яйца, гусеницы,
1: так.
2: куколки
1: так.
2: и имаго.
1: Угу.
2: А вот задумайтесь, что такое имаго.
1: Ну, имаго, насколько я понимаю, самая интересная стадия.
2: Вот это и ждет нас всех. Люсенька намекает нам. Она говорит,
1: грандиозно.
2: Вы. Она говорит, вы.
1: Просто да.
2: Имаго.
1: Грандиозно.
2: Люди. Имаго.
1: Напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире передачи «Мы не одни». В гостях у нас Анастас Суйко, доцент кафедры УДЕ НИИ Горского. А мы прерываемся буквально на минутку.
0: Мы не одни!
3: Флора и фауна родной планеты.
4: Речной бобр. Грызун. Ввиду скудных кормовых ресурсов и ограниченности оптимальных мест обитания, насыщенность угодий бобрами наступает быстро, что определяет относительную стабильность популяции для определенного комплекса условий существования. Первоочередную задачу составляет разработка государственной стратегии восстановления тувинского бобра.
5: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн-радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
6: раздаем атрибуты. Фоменко Фейк Радио.
7: Peilin eessä istuskeli lämpörulla ulla. Kerro, kerro kuvasti, no mitä vikaa mulla? Kun ei saavu noutamaan, sadun uljas prinssi. Saisi olla maisteri tai inssi. Prinssi uljas satumaan, et tule katumaan. Lämpörulla ulla tunki tukan sisään valkin. Teki keveen kenttämeikin, sirotteli talkin. Kynsi veti kuteksin, maskaraa myö ripsiin. Yrjön kulmaa kohti lähti hipsiin. Siellä ulla nykyisin on iskukykyisin. Porschella vain porhaltelee perspirantti Antti. Bäckströmiltä pulisongit aina elegantti. Kuntokoulun kantakunti todellinen hiimän. Luottaa teho munien ja piimän. Antti haisee hyvältä ja menestyvältä. Kaupungilla käveli myös Pepsodentti Pentti. Ypäjältä kotoisin on miestä joka sentti. Iltakoulun viidenneltä teknilliseen hakee. Tytöt sanoo, se on sitten makee. Pentti tykkää spedestä ja kaivovedestä. Vanhan eessä patsastelee kamalasti väkee. Pepsodentti Pentti siinä rulla ullan näkee. Ensi tapaaminen päättyy pieneen ehdotukseen. Pentti saakin yllättävän sukseen. Ulla alkaa pälättää, mua vähän nälättää. Nakkikitskan eteen kaahaa perspirantti Antti. Näkee ulla jonossa, no onpas interessantti. Tarjo tälle ohimennen pari porilaista. Kohta seisoo Pentti ilman naista. Porsche kiitää jorvasta, ulla puree korvasta. Sivutiellä seisotetaan, Antti katso kultaan. Kumi puhkee vauhdissa, kun ei se ole sultaan. Kuukauden tai parin päästä pappi heidät vihkas. Jipi huudon, rulla ulla hihkas.

0: taidat olla impotentti. Voi kun tulis Pepsodentti-pentti. Alkaa Ulla Marina, näin päättyy tarina. Nyt päättyy tarina.
1: Новости на Фоменко Фейк Радио. Бизнес.
2: Краснобровский завод обрезной доски номер 2 решил провести IPO на лондонской фондовой бирже. Для реализации этого бизнес-плана директор и главный бухгалтер завода вылетели с каталогом своей продукции в Лондон, однако потерялись в аэропорту во время пересадки. Как сообщили наши радиостанции, найти их пока не удалось.
1: Финансы.
2: Центробанк решил отказаться от бумажных банкнот и ввести новую форму денег – насыпной рубль. В сообщении банка сказано, что в соответствии с государственной политикой перехода на высокотехнологичный уровень и в целях сохранения хвойных, плавный переход на насыпной рубль будет происходить в течение следующих 5 лет. Предполагается, что рубли будут отсыпаться в карманы граждан, которые те будут отмерять щепотью и горстью.
1: Культура.
2: Всемирно известный режиссер Стефан Пнёш сообщил о завершении своей карьеры в искусстве. По его словам, он планирует снять еще не более 10 фильмов, поставить 7 спектаклей и снять небольшое количество сериалов. Вот что он рассказал нам по телефону.
3: Дорогу молодым, я считаю, всегда важно вовремя. И мое время уже, увы. Я, конечно, сначала верну искусству все долги, но потом пора. Да. Пора. 10 фильмов. Не больше.
1: Фоменко Фейк Радио. Новости. Реклама на Фоменко Фейк Радио. С удовольствием сторожим ваш самовар. Фоменко Фейк Радио. Веселые сапожата.
4: И вот мы вернулись с вами, дорогие друзья. Я коротко расскажу вам, что с вами Юрий Бурзон, напротив меня укладчица. Удивительная женщина, укладчица просто, ну, самая талантливая, какая только может быть в вашем...
5: Давайте что-то уже предпринимать, да, понимаете? Суд у меня
4: сейчас
5: предстоит.
4: Сейчас я попрошу моих коллег набрать телефон, позвонить этому Кармену Анисовичу Бурзону.
5: Кармен Анис Чубоеву.
4: Это новый директор, который привел свою дочь Розу.
5: Который дня укладчиком не проработал.
4: Да, и который перевел нашу Зинаиду, удивительную, друзья мои, удивительную укладчицу, с изюма на компот. А компот это что?
5: Не, ну как компот, понимаете, это самое вообще, это просто такая низкосортная работа. Потому что в компот можно все запихнуть.
4: То есть, что там только нету,
5: да? Что-то только нет в этом компоте. Никакой стерильности не нужно, ничего не нужно. Сиди, да бросай все.
4: Я заметил, что иногда он и пыльный бывает компот. И, в общем...
5: Да это вообще отвратительно.
4: Сейчас мы наберем, да, мы позвоним в студию, мои дорогие друзья, сейчас мы наберем, позвоним Кармену Анисовичу и все-таки разберемся в этой ситуации.
5: Давайте, в конце концов, невозможно больше терпеть.
4: Я прошу вас. И мы связываемся, да. Я вас прошу, наденьте наушники. И мы связываемся с вами, связываемся с Карменом Анисовичем Боевым, который теперь у нас директор всего этого громадного предприятия.
5: Директор, да.
4: Конечно. Как он называется?
5: Уклад?
4: Усть-Уклад. Вот, с президентом можно его. Кармен Анисович сам себя произвел в президенты.
5: Ну, конечно, сам. Он себя во все сам производит.
4: Он перевел вас с изюма на компот.
5: С изюма на компот и в цех все время приходит.
4: И в цех приходит, топчется там, вы говорите, да?
5: Да,
4: что?
5: В стерильной обстановке, да.
4: В стерильной, да.
5: Не умеете себя вести
4: пыльный,
5: совершенно.
4: Топчет пыльный компот. Вот сейчас мы, и, естественно, перевел на вашу должность.
5: Дочь свою, Розу.
4: Ну, давайте так. Значит, Кармен Анисович, алло, вы меня слышите?
6: что говорите?
4: Это говорит Юрий Бурзон. Это Фоменко Фейк Радио. Мы вас приветствуем. Мы вас поздравляем.
6: Кто ты такой?
4: Я ведущий. Алло. Ведущий программы.
6: Куда ведущий?
4: Я что ведущий делает? Программы «Ловкие люди». И с нами действительно ловкий человек. И укладчица от Бога Зинаида Прыскина. Она только что с митинга, который был у вас
6: на... Прыскина мне там?
4: Да, Прыскина
6: что
4: здесь.
6: Что вы делаете, а?
4: Я расскажу.
5: Ты давай так и ори.
4: Да.
6: Что вы раздуваете, а?
4: Нет, мы
6: что
4: не...
6: Это?
4: Нет,
6: что, сучка, ты раздуваешь там?
5: Слушай, ты вообще с людьми даже не умеешь разговаривать.
4: Нет.
5: Ты вот какая ты все-таки скотина, а?
4: Нет, Кармен, не хорошо. Кармен Анисович.
6: Ты хамка.
4: Не, подождите, подождите.
5: Ты что, ко мне пойдешь? В суд пойдешь у меня.
6: Дали, зарплату тебе платили. Что надо еще?
5: Мы с девочкой тебя в суд отправим.
6: У тебя с липкими пальцами ходишь. На работу приходишь с липкими пальцами.
5: Да это ты с липкими...
6: Где гигиена?
5: Да это ты весь липкий, понял?
6: Где санэпидемстанция тебе отведу?
5: Это ты весь липкий, ты из дочки своей, из зятем своей, за всей семьей своей весь липкий. Слиплись все.
6: Ты знай меня, ты знай меня место свое.
5: Ты что, один вообще не можешь ходить?
6: Укладчик, расслабься меня.
5: Обязательно тебе дочь надо было привезти, обязательно тебе зятя надо было привезти, всех надо было привезти к месту.
6: Не лезь, не лезь, не свое дело, слышишь, меня сказал?
5: Видите, как...
4: Я вижу, вижу, вижу.
5: Я разговаривать вообще со мной.
4: Я
6: тебя засужу, сучка.
5: Это я тебя
4: засужу. Спасибо, все, все, все.
5: Понимаете, что происходит?
4: Спасибо,
5: нет,
4: мы заканчиваем.
5: Я так не оставлю,
4: мы
5: я заканчиваем. Так не оставлю тебя.
4: Мы заканчиваем эфир.
5: Дядина, какая
4: мы заканчиваем.
5: Какая?
4: Да. Спасибо. Кармен Ильич, спасибо. Спасибо вашу. Спасибо. Ну, что мне хочется сказать. Действительно, ситуация острая. Дорогие товарищи, ну вы видите, ну, друзья мои.
5: Слушайте, мне на митинг надо идти уже давно.
4: Да, митинг продолжается. А прямо с митинга к нам пришла Зинаида Прыскина. Ее перевел Кармен Анисович с Изюма на Компот. Поставил свою дочку Розу. После этого зятя. После, я не знаю, кто там бы у нее еще...
5: Ходят-то там все совершенно не стерилизуются,
4: да,
5: абсолютно.
4: И все не стерилизованы. И зять. И это, теща, ну все, все, все, свекровь Кармен Анисовича.
5: Невозможно просто
4: они...
5: работать так.
4: Невозможно.
5: В такой обстановке.
4: И со слипшимися пальцами Зинаида Прыскина силой воли, разжимая слипшиеся пальцы.
5: До крови.
4: До крови, которой кровь была просто изюм в крови.
5: В нескольких из коробок, да, там и осталась и... прямо кровь.
4: А, даже
5: моя.
4: В нескольких коробках осталась кровь, я понимаю.
5: Ну потому что никакой же, понимаете, никакого УПК, УТК у нас никакого нету. Теперь все у нас посылается.
4: Посылается.
5: Поэтому из крови послали.
4: Давайте будем посылать все. И действительно, надо посылать.
5: И надо в суд идти.
4: Надо идти в суд. И я благословляю вас, Зинаида. С вами была Зинаида Прыскина, укладчица от Бога.
5: Приходите в суд теперь к нам.
4: И я приду к вам в суд.
5: Поддержите нас.
4: Мы поддержим вас. Потому что изюм прежде всего.
5: Должен быть чистый.
4: Зиночка, целую вас. Всего доброго.
5: Пока.
4: До свидания.
5: Я на митинг.
4: Спасибо. Всего доброго.
1: Веселые сапожата. Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что наряду со стрижкой огнем постричься можно также мечом и щитом?

0: умело овладеваем. Фоменко Фейк Радио. Изнутри.
1: Дорогие друзья, на Фоменко Фейк Радио в гостях у Влада Жульпацкого в программе «Изнутри» исследователь жизни и быта муравьедов Лев Эммануилович Бабон. Лев Эммануилович, мы остановились с вами на том, что вы доминируете в стае, как самый гигантский самец. Я хочу спросить, не тяжело ли вам постоянно находиться на четырех конечностях?
2: Нет, я уже привык абсолютно. Я мог бы здесь вам продемонстрировать, но немножко, как говорится, позже это все сделаем. Вот. Вы понимаете, в чем дело? Да? Царство, вообще царство муравьедов, как бы оно, ну, скажем так, это животные, их так и называют животными. Но подцарство – это эуметазои. А эуметазои – это подцарство их. И вот вы понимаете, в чем дело? Ну, скажем так, тип хордовые, ну, подтип позвоночные. Вы понимаете, вот, надкласс четвероногие, как вы правильно заметили. Вы, наверное, хотели про самочек спросить.
1: Да, я хотел спросить. Про самочек, конечно же.
2: Ну, да.
1: Вот вы живете среди муравьедов ради самочек.
2: Конечно. Вы понимаете, это ведь как-то повелось от прабабки, опять же, когда она попала к муравьедам, они приняли ее за самочку. Вот. И начали, конечно, доминировать. Ну, и она какое-то время с ними провела, и она мне рассказывала. И
1: то вот... есть у вас, в принципе, в вашей генетике вполне возможно присутствует ген муравьеда.
2: Да, конечно.
1: Иначе вы бы так не любили муравьедов, и я люблю муравьедным человеком.
2: И особенно муравьедих, как я их называю.
1: Муравьедих, да. Как разговаривают между собой муравьеды?
2: Муравьеды, они выплевывают муравьев. У них как бы переизбыток иногда. Они съедают до 30 тысяч в день. Вы понимаете, что это такое? До 30 тысяч муравьев могут съесть, но излишние муравьишки, они как бы выплевываются. И вот таким образом они беседуют друг с другом. Да, мой дружочек?
1: Я хочу вот что спросить. А большой ли, велик ли объем, информационный объем между обмен? Информационный обмен, велик ли он между, скажем, муравьедами, между самцами, между самками?
2: Нет, они немногословны. Они немногословны.
1: Собираются ли они за общим столом как-то? Ну, есть ли у них какие-то досуговые вещи?
2: Ну, как скажем так, а в отличие от карликовых муравьедов, вы знаете, есть и карликовые, ну, я-то в стае, естественно, гигантов муравьедов, вот, но вот карликовые, они как бы собираются. Они собираются в кустах и на деревьях. Они ползают по деревьям. Мы, муравьеды, ну я так называю себя уже 7,5 лет. Я уже могу называть себя
1: муравьед.
2: Да, муравьед. Полноправным Эммануил Муравьевич Муравьедов. Так величают коллеги на кафедре.
1: Понимаю. Как часто вам приходится посещать все-таки университет, ваш научно-исследовательский институт, Лев Эммануилович, как часто вы выступаете с докладами?
2: Вы знаете, ну, как правило, 2-3 раза в месяц.
1: Ох-ох.
2: Да, конечно. И вы знаете, я исключительно останавливаюсь на периоде ухаживания, оплодотворения и последующего беременности, как бы, и ухода за ребенком, за детенышем.
1: За детенышем маленького муравьеда.
2: Малого муравьедика.
1: Потрясающе. Ну, мы сейчас буквально продолжим. Через буквально одну минуту вернемся. Да. Буквально спасибо.

0: Флора и фауна.
1: Барбатушка. Ареал барбатушки охватывает практически всю территорию России. Обитает барбатушка на заросших лесами лугах, опушках, в мелколесье. Кладка северной барбатушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной барбатушки начинается в августе.

до плинтуса и обратно. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.

0: Уйми заядлого. Фоменко Фейк Радио.
1: Леонардо. Волос
2: так,
1: лис.
2: Так, вот и расскажите, что это такое? Что это за материал?
1: Лису надо спокойно приманить. Для этого есть манок для лис.
2: Рядом с юртой водятся лисы?
1: Водятся, конечно. Так, конечно. С каждой юртой, я вам скажу, где-то 2-3
2: лисы рядом.
1: Да, да, всегда ходят рядом. И есть манок. Нигде не вы не купите этот манок. Это я сам его изобрел. Потому что
2: монолис. Это... Правильно он называется?
1: Ну, он монолис, да. Лизаман, ну, можно и
2: лизаман. Да, вы говорили.
1: Так вот, и этот маночек.
2: А какой
1: на
2: звук
1: лис?
2: Дает примерно
1: звук маленькой пташки такой, пташки-тетяшки такой, знаете, как
2: тетяшка?
1: Бы
2: тетяшка?
1: Да, тетяшка. Это, кстати, есть такая птица, она кусачая такая.
2: Живет рядом с юртой,
1: да. Угу. Так вот, вы издает такой... Вот так оно издает.
2: Радиослушатели, вы слышали?
1: Да. Вот так.
2: Потрясающий звук. Потрясающий звук.
1: Этот манок, и лиса идет на этот манок. Ей кажется, что сейчас она поймает добычу.
2: Но вот эту тетяшку.
1: Она ловит эту тетяшку и тут же кусает ее. А это специальный манок, такая специальная пропитанная.
2: Лиса обманута.
1: Лиса обманута, и она немножечко засыпает, потому что там он пропитан специальный такой тампончик.
2: Но она жива остается, это важно.
1: Она абсолютно жива, и мы берем волос, у нее волос. Мы берем волос лис, и после этого мы берем тетяшку, спокойно отпускаем, она уже как бы не нужна.
2: А тетяшка остается жива?
1: Конечно, или она не успела?
2: Эти радиослушатели наши всегда беспокоятся о здоровье животных.
1: Волос лис, мы берем волос лис.
2: Вот сейчас, секундочку,
1: Аркадий. Пожалуйста.
2: Скажите, сбривается вся лиса?
1: Нет, абсолютно. Там же, где этот клещ так. гадит, вот я вам скажу, там же нужно...
2: Где лежат фекалии, получается?
1: Где лежат фекалии. Вот там раскладываются вот эти волоски лис, по чуть-чуть, по одной мы немножко
2: Откуда
1: берем...
2: берется волос?
1: Где вот
2: с хвоста?
1: Хвост? Да, с хвоста,
2: ага.
1: С хвоста.
2: С белого кончика?
1: С белого кончика, обязательно.
2: Белый волос,
1: да.
2: Ага, так.
1: Белый волос. Он абсолютно белый, маленькие, очень маленькие. Мы берем их понемножку,
2: выстилаем. Сколько штук?
1: Ну, буквально 10-15.
2: 10-15, радиослушатели, записывайте.
1: 10-15 волосков мы раскладываем там, где эти фекалии, и все.
2: Покрываем фекалии
1: волосом. Да.
2: А покрывать нужно как бы просто вот, как сказать, вбросом или каким-то таким вот упорядоченным покрытием, что ли?
1: Смотри, действительно, вот тут
2: Это важно.
1: Вот прям какой-то молодец какая. Прям, я не знаю, вот какая.
2: Такая наша работа, чтобы был толк. Толк должен быть, да.
1: Как тебя зовут?
2: Меня? Ага. Меня Евгения.
1: Евгения, очень приятно, Женечка. Вот молодец. Я тебе скажу, здесь надо, я скажу тебе, перестелить сначала юрту. Сначала, потом уже положить этот волос. А юрта перестилается, она в 4 этапа.
2: Так.
1: Первый, верх-низ, бок левый, бок правый. Запоминайте, да? Сейчас, бок левый, верх-низ.
2: Верх-низ.
1: Бок левый, бок
2: записи.
1: Правый.
2: Бок левый, бок правый.
1: И так. Пупочек к пупочку. Вот так, оп,
2: так,
1: сложили,
2: стоп,
1: да?
2: Стоп. А пупочек что? Это такое?
1: Пупочек это завязка. Завязка там, где у юрты середина, мы называем это пупочек.
2: Пупочек там
1: складывается.
2: Что-то...
1: Абсолютно, да, складываются пупочки. Все пупочки завязываются, все.
2: И там
1: выносится.
2: Подождите, фекалии-то лежат.
1: Фекалии в нем находятся. Так вы выносите.
2: А зачем волос листа тогда?
1: Вы выносите сначала, вытряхиваете.
2: И фекалии все вытряхиваете.
1: И фекалии вытряхиваете. Тут же заносите, пока зайранский клещ не одумался,
2: так.
1: Не опомнился. Вы тут же заносите это все в юрту, тут же расстилаете все. И немножечко волос лис, там, где были фекалии, а там...
2: Подождите.
1: Поняла.
2: Так, значит, это место, где были фекалии, нужно отметить как-то.
1: Абсолютно.
0: Лабиринт Леонардо.
3: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
4: Минутка поэзии.
5: Память, глаза и улыбки стирает призраки легкие прожитых дней. Больше душа у меня не страдает от бесполезных и лживых речей. Где-то непонятно, где-то непознанно стало мудрее. Теперь я сова. С новой женою живешь ты осознанно. Значит, все брошу и на острова. Я, Ирина Рыбладзе, прочитала стихотворение Лены Гуевой «Прощай».
4: Минутка поэзии.
3: Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что удар озим и оборачивание добрым молодцем сокращает жизнь в среднем на 5 лет?
0: Педикюр. Вчера, сегодня, завтра. Исторические хроники. Итак, дорогие друзья, сегодня в эфире программа «Педикюр. Вчера, сегодня, завтра». Ну, как вы понимаете, всегда в этой программе мы поднимаем остро стоящие вопросы. Вопросы, которые, так сказать, без которых, ну, просто на ответы нельзя, эти вопросы не могут остаться неотвеченными. Связано это прежде всего с тем, что, ну, как вы понимаете, люди, которые не занимаются педикюром, не делают его, они, так сказать, докучают не только себе, своему здоровью, но и окружающим. Ну, даже просто элементарно хождение, так сказать, людей без педикюра, оно просто, ну, особенно в многоквартирных домах, в многоэтажных, вы слышите, когда это, так сказать, с каким грохотом бывает это происходит, а всего-навсего. А педикюру ведь, дорогие друзья, не просто как-то, а может быть даже уже и 5 или 7 тысяч лет. Но мы для того, чтобы разобраться в этом исторически, в этих процессах, было ли так всегда, мешали ли вот эти вот необработанные ноги своим шумом соседям, и вообще как-то вообще во все времена это было. Мы хотим понять, как он прошел этот трудный путь, этот педикюр, как он шел, как он двигался, как он накрыл, так сказать, на цивилизацию. Мы хотим понять, как все это происходило. То есть ноги — это ведь наше все. Это наше движение, это работа сердечной мышцы. И поэтому без педикюра никуда. И сегодня у нас в гостях... знаток, историк, исследователь педикюра в историческом аспекте, заслуженный ученый Валентина Тротова. Я, наверное, без отчества, Валентина?
6: Да, можно без отчества.
0: Спасибо.
6: Нормально.
0: Исторические хроники. Итак, Валечка, да, скажите, пожалуйста. Дело в том, что сегодня педикюр, ну, он с одной стороны как бы и в почете, угу, а с другой стороны как бы в некоторых местах он и в загоне.
6: В загоне.
0: Вот. Угу. И я хотел бы спросить, как все это начиналось? Как это все педикюрное движение начиналось?
6: Ну, вы знаете, хотелось бы начать с того, что в отличие от маникюра, где манус – рука, куре – ухаживать, педикюр – это педис – нога, и куре – ухаживать.
0: Господи!
6: Да.
0: Так вот в чем разница.
6: Разница вот в этом.
0: Она просто колоссальная.
6: Да. Вы знаете, хотелось бы отметить, что в додинастический период, когда правил Монтухотеп...
0: Так вы начинаете прямо с Древнего Египта.
6: Ну а как же? Ну а как же? А что делать? А что делать? По-другому нельзя. Понимаете, что все имеет значение. Дело в том, что Монтухотеп был богом войны.
0: Опа!
6: Да. И поэтому ногти не стриглись.
0: Опа-па! Ни на руках, ни на ногах.
6: Конечно, они отращивались. Воины отращивали ногти. Они окапывались. Им нужно было быстро вырыть окоп.
0: Угу.
6: Конечно.
0: Мы имеем в виду, конечно, древнеегипетские армии.
6: Естественно, да.
0: Вот эти мощные.
6: Да, угу, да. Бог войны, понимаете, так не вот случайно, конечно. Да, потом мы переходим к династическим.
0: Скажите, подождите, да, подождите. Я хотел бы тут вот про окапывание немножко вот все-таки понять.
6: Да-да.
0: Видите, как получается? Выходит так, что в какой-то момент,
6: да,
0: из-за того, что появился педикюр, то есть педис,
6: педис
0: и,
6: да,
0: и кур.
6: И куры.
0: Педис,
6: куры,
0: и кур. Куры.
6: Куры.
0: Куры,
6: да.
0: Педис и куры появились. То есть,
6: да,
0: нога и ухаживать.
6: Да.
0: совершенно исчезла человеческая возможность вот в этой вот длинной, вот этой вот пять тысяч лет вот этой эволюционной вот этой фазе, полностью, как я понимаю, исчезла возможность и умение окапываться.
6: Да, совершенно. Человек лишен этой возможности, понимаете? Если у него нет лопаты, он не может окопаться.
0: А раньше, получается?
6: А раньше он мог, понимаете? Он мог совершенно голым остаться в любом месте и быстро окопаться.
0: Так, получается, вы противница педикюра?
6: Нет, почему? Я не противница. Каждой эпохе, каждому веку свое.
0: Ага.
6: Сейчас, может быть, и не нужно окапываться так быстро.
0: Ну, может быть, и да. С другой стороны, давайте подумаем.
6: Потом асфальт, понимаете?
0: Понимаю,
6: ну, конечно, асфальт.
0: Как окапываться в асфальте?
6: Тут уже, понимаете, нужны другие
0: приспособления. Никаких ногтей ведь не хватит.
6: Да, поэтому
0: конечно.
6: Бессмысленно. Просто бессмысленно,
0: конечно,
6: да.
0: Конечно.
6: Да.
3: Исторические хроники. Знай и люби свой край.
6: Флора и фауна.
3: Барматушка. Ареал Барматушки охватывает практически всю территорию России. Обитает Барматушка на заросших кустами лугах, опушках и в мелколесье. Кладка северной барматушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной барматушки начинается в августе. Слез

0: Ювар Букачур.
1: Новости на Фоменко Фейк Радио.
2: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
1: Новости животного мира.
2: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
1: Общественно-политические новости.
2: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
1: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Сварные швы, клепанный каркас, палубное и трюмное хозяйство. Как все разумно.
4: Бесперебойное дизельное питание. Компьютеры для глобального обледенения. Гамак 3000. ООО «Долгота». Не бойся.
1: Даем люфт. Фоменко Фейк Радио.

0: мы снова в студии.
1: Итак, вот мы сегодня коснулись с вами, дорогие друзья, удивительного чуда, я бы сказал, нашей медицины. Это чудесное. Это панацея, скажите, Борис Борисович? Ну, это панацея?
2: Вы понимаете, мы вряд ли даже говорим о медицине в чистом виде.
1: А что это?
2: Дело в том, что это не медицина.
1: А что же это?
2: Вы знаете так, это... Это что ли энергетический отдел подразделения? Энергетическое.
1: Вот это
2: энергетика, конечно. Энергетика это, ну вы поймите, ведь производят нефть, другие газы.
1: Да.
2: Третьи экстракты.
1: Конечно.
2: Мы экстрактисты.
1: Экстрактисты.
2: Понимаете, в частности, из того, что мы вынимаем экстракты отовсюду, мы таким образом подпитываем энергией. А энергия, в свою очередь, в чистом виде,
1: и не теряя, и не теряя при этом ни гуппи, ни шмеля, абсолютно.
2: Нет.
1: Один шмель не пострадает.
2: Нет, во-первых, не отдадим шмеля.
1: Не отдадим шмеля, это же ваши постулаты.
2: Конечно. Или, например, нет износу яичек.
1: Нет износу яичек тоже.
2: Износ всего, это вообще вещь неприятная.
1: Да.
2: Неприятная. Но мы сегодня в 21-22 веке уже понимаем с вами, что вот это вот выжимка, она ведь совсем не то, что экстракт.
1: Ну, естественно, конечно.
2: Выжимка – это вот что выжили, то и смогли.
1: Да.
2: А экстракт – это все.
1: Это все.
2: Все мы взяли,
1: вот
2: понимаете?
1: На этой ноте я бы и хотел завершить нашу программу, хотя Борис Борисович обязательно еще.
2: Минуточку!
1: Нет, давайте еще.
2: Не сказал самое главное.
1: Давайте, скажите.
2: Я сейчас наблюдаю за вами.
1: Да.
2: И вы знаете, мне кажется, что вы как раз в той самой фазе.
1: Да вы что?
2: Да.
1: Помутнение?
2: Четвертый день.
1: Господи.
2: Признайтесь.
1: Поздно?
2: Но вы приближаетесь к крайнему сроку.
1: Я сейчас же возьму этот удивительный экстракт.
2: Экстракт гуппи?
1: Экстракт гуппи.
2: Правильно.
1: Правильно.
2: Да. С вами очень приятно.
1: Спасибо. Это очень приятно.
2: Очень приятно.
1: Я сейчас же и начну это делать, Борис Борисович. Я вас очень благодарю.
2: Да.
1: Вы чудо. Вот дайте я вам просто скажу. Вы чудо.
2: Спасибо.
1: Экстракты и вы. И все экстрактисты равняются на вас.
2: Спасибо.
1: Нежно.
2: До свидания.
1: До свидания.

0: Отчим вечірний снідію. Фоменко Фрік Радіо.
1: Іспить гусениці.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Владислав Жульпацкий здесь, в студии Фоменко Фейк Радио в ваших ушах неспешно продолжает свое движение. Сегодня у нас в гостях удивительное явление. Конечно же, явление. Это не просто, так сказать, существо. Нет! Это явление. Это явление, которое даже у меня нет сил и нет возможности описать со всех сторон. Потому что сегодня у нас в гостях впервые гусеница. Гусеница, настоящий гусеница. Я говорю настоящий, потому что зовут его Олег. Очень приятно. Здравствуйте, Олег. Олег просил не называть его фамилию. Да. Олег, настоящая гусеница.
3: Да.
2: Это удивительно. Удивительно. Ну, значит, смотрите, Олег, да. У меня вот такой сразу к вам вопрос. Нетривиальный. Этот вопрос прямо острый. Я просто хочу спросить вот так вот, прямо в лоб. Скажите, Олег,
3: ну, здравствуйте. Ну,
2: как вы решились?
3: Здравствуйте.
2: Как вы решились, Олег?
3: В самый последний момент.
2: В самый последний момент?
3: Да.
2: А как это произошло?
3: Ну, как? Ну, так. Я почувствовал, вот, в самый последний момент, когда набухается и... начинается. Я почувствовал.
2: Вы почувствовали?
3: Начинается.
2: Да. Я вот что хочу у вас спросить. Ведь самое важное сейчас, и это, простите, но уж мы на станции, а это острый вопрос, как вы понимаете, для того, чтобы было интересно, ясно, понятно, я задаю вам такой вопрос. Вы ведь единственная сегодня на планете гусеница.
3: Да.
2: Да? Вы единственный гусениц. Ну, тут, понимаете, какие вопросы, я не очень понимаю.
3: Гу-гу.
2: Гу-гу.
3: Меня так называют.
2: Вот, гу-гу. Я что хочу спросить, Олег. Ведь вы решили... не превращаться в бабочку. Я правильно понимаю? Я правильно понимаю?
3: Да!
2: С гусеницы превращается в бабочку.
3: Ну, конечно.
2: А вы решили не превращаться?
3: Нет.
2: То есть, каково это почувствовать, что ты окукливаешься?
3: Вот я вот хотел как раз поподробнее остановиться на этом.
2: Mm-hmm.
3: Значит, куколка.
2: Mm-hmm.
3: Она, по сути своей, это матрешка. Это просто матрешка.
2: Так, понимаю.
3: Это машина. Это не то, не сё.
2: Ага.
3: Не то, не сё.
2: Ага.
3: И вот, знаете, когда окукливаешься, у тебя какое-то ощущение, что вот сейчас что-то будет ужасное. Ужасное, что, во-первых, мне не хотелось никуда улетать.
2: Ну, я хочу спросить.
3: Да.
2: Получается, что вы единственный, так сказать, единственный гусениц?
3: Да.
2: Который, не окуклился.
3: Не окуклился.
2: И потом не стал бабочкой.
3: И, конечно.
2: То есть вам небо вас не влекло никогда?
3: Никогда, я не могу, я боюсь летать, во-первых.
2: Вот
3: я,
2: оно что.
3: Да.
2: Меня предлагали. Рожденный ползать, летать, как говорится.
3: Но не хочет.
2: И вы поддерживаете.
3: Рожденный ползать, летать не хочет.
2: Не хочет летать?
3: Не хочет.
2: Понимаю вас.
3: Мне предлагали несколько раз.
2: Mm-hmm.
3: Даже иногда говорили, знаете, мы вас сбросим прямо с вертолета. Не хочу я этого.
2: Я хочу вот что спросить.
3: Да.
2: Скажите, у вас есть какие-то шансы на... во-первых, вот так. Вот вы как бы остановили превращение в бабочку. Остановили.
3: Волей.
2: Волей.
3: Да.
2: Мощью своей воли.
3: Волей.
2: Да.
3: И силой.
2: Остановили.
3: За мной.
2: Угу.
3: Да.
2: И вот вы остановили. Вы таким образом поспорили с Дарвином. С Чарльзом. Он ведь в его теории эволюции говорится о том, что, в принципе, никогда гусеница не останется гусеницей.
3: Нет, конечно.
2: Да.
3: Но я готовлю сейчас книгу.
2: О, подождите. Подождите, мы это сейчас обсудим обязательно. Буквально вернемся к вам через несколько мгновений, послушав приятную музыку.
3: Спасибо.
1: Испыть гусеницы.
0: Не чураемся заброшенных скважин. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
4: Шилоклювка ржанкообразная. Либо быстро бегает, пригнувшись к земле и вытянув длинную шею, либо наоборот, медленно прохаживается, распушив крылья. Издает повторяющиеся звонкие мелодичные свисты. Кли, икли, икли.

0: Раздаем абонементы на нерест. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами хорошо. 101.ru.
2: Оркестровая яма.
3: Дорогие друзья, сегодня вновь в эфире программа «Оркестровая яма». Как вы знаете, эта программа, конечно, посвящена прежде всего музыке, и это следует уже из названия. Я веду сегодня эту программу с известным композитором, с одним из соавторов новой постановки, о которой сейчас пойдет речь. Ну, в общем, я представляю. Сегодня у нас в гостях лауреат премии «Малахитова и Орликин», прима театра оперетты имени Кальмана, народная артистка Алевтина Алексеевна Гусарова. Вот. И вместе с Алевтиной Алексеевной сегодня сюда пришел главный дирижер театра оперетты имени Кальмана Никис Лидис Домостопулос.
4: Да, да, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Сегодня пойдет, конечно, у нас рассказ о той интернациональной постановке, но буквально которую ждет, ну, я даже не боюсь этого слова, вся, может быть, даже наша страна. Не просто, так сказать, город, но даже просто страна, да?
5: Спасибо. Да, приятно слышать.
3: Ну, я буквально в двух словах скажу. Впереди премьера. Это спектакль театра оперетты, который называется «Набережная любви». Да, ну, я перечислю, конечно, всех, кто участвовал в нем, для того, чтобы, ну, так сказать, уже потом двинуться в нашу беседу. Итак, композиторы Алексей и Витольд Трескуновы, либретто Соломона Хвилидзе, балетмейстер Лариса Данзас, режиссер-постановщик Гедемина Стребаус, главный режиссер, как я уже, главный, простите, дирижер, Никис Лидис Домостопулос, который здесь, конечно, с нами.
5: Мой друг, мой друг.
3: Художник-постановщик Боже Гейсик. Вот. Ну, да. Репетитор по вокалу Вероника Евгеньевна Ли. Ну и водитель Руслан Боев.
5: Боев, да. Итак, хороший. Русланчик наш, да.
3: Ну что ж, ну, думаю, Никис Лидис, я думаю, да, что мы первый вопрос адресуем нашей героине, которая, да, сегодня, да, у нас здесь. Да. Напомню, что это Алевтина Алексеевна Гусарова.
4: Я люблю ее.
5: Народная артистка. Никис Лидис, ну,
4: я люблю вас.
3: Ну, подождите, прошу вас.
4: Ждем.
3: Алевтина Алексеевна Гусарова. Алевтина Алексеевна, скажите, пожалуйста, вы ведь первая исполнительница Изольды, правда?
5: О, приятно, что вы об этом вспомнили. Да, это так. Тут я не могу скромничать. Это правда, потому что правда остается правдой. Да, всегда, да.
4: Чудная, чудная, ну, я люблю ее.
3: Не только исполнительница Изольды, правильно?
5: Ну, конечно, я исполнительница Изольды и Инги.
3: Да, прекрасно.
5: Да-да-да, в этой прекрасной оперете Феликса Зую. Вилькин переполох. Да-да, Никис Лидис это помнит.
4: Да, я помню.
3: Скажите, вот там же, ну, кто же может забыть вот это вот? Ты же помнишь, ты же помнишь.
5: Ты как с тобой
4: получил?
5: Да-да-да.
4: Ну, вы-то подождите. Ну, я не могу, я люблю ее. Ну, спасибо, хорошо.
3: Я прошу вас. Ну, так вот.
5: Да-да.
3: Вы сейчас подготовили вот эту новую постановку.
5: Да-да-да.
3: Об этой постановке говорят все. Скажите, пожалуйста, ну вот это вопрос, наверное, не только к Алевтине Алексеевне Гусаровой, но и, конечно же, и к Никис Лидису, как главному дирижеру. Скажите, в чем разница между вот опереттой и уже набившим оскомину мюзиклом?
5: Никис Лидис, ну давай.
4: Я не могу, прямо я... Ну, я хочу, я не то, что не могу, я и могу, и хочу, и я хочу просто сказать.
5: Скажи правду.
4: Я говорю правду, она прелесть. Она прелесть. Она,
5: скажи,
4: я люблю
5: правду.
4: Ее. Ну, я правду говорю, что я люблю
5: Никис
4: тебя.
5: Никис Лидис, пусть зрители должны задать.
4: Пожалуйста.
5: В наше вот это вот страшное,
4: да,
5: время,
4: да,
5: засилье, вот это мюзикловое засилье,
4: да,
5: понимаете,
4: да,
5: зритель,
4: да,
5: а радиослушатель тоже, он должен знать разницу.
4: Да, понимаете? Я хочу сказать, разница есть огромная.
5: Да,
4: вот,
5: да,
4: например,
5: да,
4: «Баловни» мы знаем этот удивительный мюзикл, так его окрестили, мюзикл. Ну, как эти баловни могут сейчас вот по всей стране, я чувствую, вот это вот неприятие, зритель мучается,
5: да,
4: вы понимаете,
5: что?
4: Да?
5: Можно я перебью тебя?
4: Да,
5: если, простите.
4: Давай, целуйся.
5: Понимаете, просто распущенность, понимаете, какая-то пропагандируется, вот эта вот распущенность нравов. Совершенно другое дело в оперете, где легкость, где...
3: Набережная любви.
5: Конечно, набережная любви. Где прикосновение к руке – это уже целое огромное событие. И мы воспитываем молодежь,
3: понимаете? Понимаю вас.
5: Да.
4: Оркестровая яма.
3: Вы вместе в этом спектакле с Яном Трепетовым. Так сказать, вы поете, так сказать, партию Гали.
5: Конечно, да.
3: А он партию Стива. Правильно?
5: Да.
3: И вот что я хотел спросить. Набережная любви. Вы не могли бы приоткрыть завесу тайны над, так сказать, сюжетными коллизиями, автором которых является Соломон Хвилидзе? Ну, либретто, я имею в виду.
5: Ну, вы знаете, мне вам сложно отказать.
4: Алевтиночка.
5: Обаятельный ведущий.
4: Я ревную. Алевтиночка, не надо.
5: Но я легкую завесу тайны могу, наверное, все-таки приоткрыть. А скажу... Так, на сцене будет вода. Да. Потому что у нас замечательный художник.
3: Вы имеете в виду, конечно же, ну, Божика Гисика?
5: Ну, конечно.
3: Он ведь приехал из Праги, правильно?
5: Конечно, из Праги. Понимаете, Прага – это родина. Родина всех выдающихся художников театра. Я открою еще одну вам тайну. Будет вода. И будут наши синхронистки. Да.
3: Вот это да!
5: Да. Этого есть... еще не было нигде.
3: Вот это да. И все это как бы набережная любви.
5: Набережная любви. Да? Ну, так быть, скажу еще о третьей вещи, но это еще не все. Я только три вещи скажу, больше не буду говорить. И не кислитесь, не давай, если что, я могу заговориться. У нас еще будут дельфины.
3: Да. Так это просто непросто, непросто, непросто.
4: Я люблю,
5: не просто. Вы не представляете, насколько это непросто, да, все.
3: Это не просто спектакль, это уже, так сказать, какая-то феерия получается.
5: Феерия абсолютно.
3: Технологическая,
5: да,
3: правильно?
5: Да, именно так, именно так.
3: Не могли бы вы, не кислись буквально, ну, может быть, приоткрыть завесу и опять приподнять ее, так сказать, да? Может быть, какую-то короткую небольшую мелодию.
4: Конечно, я с удовольствием.
3: Прямо сейчас.
4: Ты готова? Но я тебя прошу.
5: Но ты мужскую спой, а я мужскую.
4: Хорошо,
3: ну,
4: мужская.
3: Ну да, сегодня нет Яна Трепетова,
4: да,
3: с нами.
4: Да, сегодня нет, но я
3: поет Стива
4: вот,
3: здесь.
4: Вот это его выход, когда Галя как бы томится. И он
3: ну,
4: таким...
3: Ну, на набережной.
4: На набережной томится. Дельфины хвостами своими.
5: Девушки,
4: дельфины.
5: Синхронистки.
4: Все, я люблю их всех. Но вопрос главный, все. Когда вот первое его, как я и называю, это первое провидение, как бы вот такое. Он говорит, ну, неужели? А? Как оно звучит?
3: Знаете, я прямо чувствую, все-таки...
4: Неужели?
3: Вы знаете, у меня даже есть такое ощущение, что для братьев Трескуновых, которые композиторы, это, наверное, пожалуй, что, наверное...
4: Это их пик.
5: Это прорыв.
4: Это пик.
5: Вы знаете, это прорыв.
3: Прямо сейчас по этим двум нотам... Прямо по этим двум нотам я прямо почувствовал...
4: Ну, неужели?
5: А ответ, знаете, какой? Ну, неужели? Стив, это ты?
4: А?
5: Да.
3: Господи,
4: да. Боже,
3: вы знаете, я, честно говоря, я еще не был ни на одном прогоне.
4: Я люблю тебя.
3: Я еще не видел, и даже и не слышал ничего, но вы все это держите в тайне, я понимаю.
4: Да, естественно.
3: Но тем не менее, вот по этим буквально первым нотам здесь и нашим радиослушателям, я думаю, совершенно понятно, что это просто, ну.
4: Это тревога.
5: Это дикая глубина. Понимаете, есть просто глубина.
4: Говори.
5: А есть глубина невероятная.
4: Говори.
5: Невероятная. Вот в этой музыке Трескуновы просто достигли какого-то апогея глубины.
3: Да вы знаете, мне тоже показалось,
5: да,
3: ну уж кощунственно скажу, ну как-то, вы знаете, где-то даже вот у меня внутренне закралось, господи, хотелось, сразу я услышал сейчас эти ноты, господи, да какой Евгений Онегин.
4: Да, во, как я почувствовал, да.
5: Сложно об этом говорить, но действительно так.
3: А вот это нервовоздействие одновременно, ведь вы перейдете мы ведь не забываем. Там одновременно и драматические сцены,
5: конечно,
3: которые
5: играются
3: как в драматическом театре. И тут же переходит, так сказать, в арии и в песню.
4: Да.
3: Так сказать, да, как...
5: Молниеносный танец!
4: Конечно. Более того, танцуют все. Там есть удивительный...
5: Все не танцуют. Никита Слидис, не надо.
4: Ну ладно.
5: Все не танцуют.
4: Мне так хотелось.
5: Не все могут танцевать.
4: Не все.
5: Не все.
4: Хорошо. Танцует Алексиночка.
5: Я танцую.
4: Да, да, да.
2: Оркестровая яма.
3: У меня такой вот вопрос. А вы, поскольку, ну, я понимаю, что... будете ли вы, так сказать, участвовать снова в конкурсе «Малахитовый Орликин»?
5: Юный «Малахитовый Орликин».
3: Ах, вот. Мне кажется, да. А скажите, а гастрольный план уже сверстан?
4: Уже. Уже я хочу Алевтиночку повезти в Бонюэ. Это, но вы знаете, это удивительно.
5: Бонюэ?
4: Да, в Бонюэ. Нет, я хочу, чтобы ты там была. Да, да, да, это такая удивительная страна, вы знаете, Бонюэ.
3: Да, да, да, да, да.
5: Сплошь набережная.
4: Да, да, да, это сплошь набережная.
3: Скажите, вот еще такой вопрос.
5: Такая аллюзия.
3: Вот еще такой,
4: да,
3: вот такой у меня вопрос еще технический. Сейчас Ла Скала очень любит, так сказать, на открытом воздухе представление давать. Не думали ли вы о том, чтобы набережную у любви продемонстрировать, так сказать, публике на открытом воздухе?
4: Это было, да. Я уж тогда скажу, это у нас, Алевтиночка, было в замысле в самом. Я говорю, мы хотели открыть, это open air. Это open air, да? А если в Бонюэ?
5: Да, ты любишь? Да, ну, конечно, конечно, на набережной.
4: Да.
5: А там единственная сложность, что дельфины могут уплыть, понимаете? Непонятно, как
4: не
5: сохранить.
4: Не волнуйся, я договорился.
5: Как сохранить этих
3: дельфинов. Будете выгораживать.
4: Да, да,
5: и,
4: конечно,
5: конечно, да. Есть еще опасность, связанная с синхронистками.
4: Но они не уплывут.
5: Но, понимаете, ну, некоторая загрязненность водоемов,
4: да,
5: она
4: же присутствует.
3: Ну, видите, получается, что одновременно и набережная любви одновременно является экологическим, так сказать, проектом.
4: А вы чувствуете, я почему заговорил про эту удивительную республику Бонюэ? Потому что там всегда жарко, там всегда тепло, боже мой, там все открыто. Там все чисто. И там, и как это будет смотреться, Алевтиночка, дельфины, и все чисто. Это, да.
3: Несколько слов я хотел бы спросить по отсутствующей сегодня у нас на интервью. Ян Трепетов просил.
4: Трепетов,
3: Ян. Это ведь его первая большая работа.
4: Ну да, да, да.
3: И вы вот так как-то доверили ему. Кому принадлежит выбор самого непосредственно Яна?
4: Ну,
3: решал ли это Никис Лидис, или это, может быть, Гедемина Стрыбаус?
4: Нет.
3: Или, может быть, это Алевтина Алексеевна?
5: Нет, ну а кто это может решать? Смешной вопрос. Как же мне работать с партнером, если я его не выберу, если не буду чувствовать его?
4: Да.
5: Понимаете, нужна какая-то сенсорная связь. Да, без нее
3: вот
5: никак.
3: Вот, Алевтина Алексеевна, здесь вот такой вот пришел сейчас острый вопрос по СМС.
5: Интересно.
3: Вас не пугает разница в возрасте, так сказать, между Галей и Стивом? Это пишет Виталий.
5: А ее нет.
4: Она абсолютно.
5: Ее нет?
4: Алевтиночка...
3: То есть вы ровесники с Яном Трепетовым?
5: Понимаете, дело в том, что Ян Трепетов мне признавался на репетициях, но не сразу, разумеется, где-то через неделю, что... Боже мой, говорил он, Алевтина Алексеевна...
4: Я старше
5: моложе,
4: вас. Да, он так и сказал.
5: Всех моих знакомых,
4: я помню,
5: подруг. И вы знаете, даже, ну, чтобы как-то сблизиться с Яном, мы даже были на несколько дискотеках.
4: Боже мой, это удивительно, это даже вот это такое.
5: А вот какие-то новые вот эти вот музыкальные стили. И вы знаете, я вполне чувствую их и могу, и должна не отставать от вот этой музыкальной, вот этих музыкальных направлений.
4: Абсолютно.
3: И тогда у меня сразу вопрос к Никис Лидису.
4: Да.
3: Значит, напомню, дорогие друзья, что сегодня у нас в гостях в программе «Оркестровая яма» находится народная артистка Алевтина Алексеевна Гусарова, прима театра оперетты имени Кальмана, и главный дирижер Никис Лидис Домостопулос. Готовится премьера спектакля «Набережные любви», и мы с удовольствием беседуем об этом. Вот что я хотел узнать у вас. Скажите, пожалуйста, Никис Лидис. Дело в том, что современные ритмы, которые, так сказать, вторгаются сегодня, вторгаются прямо в яму, прямо в оркестровую яму они вторгаются, и как бы оркестровые оркестр уже начинает жить другой нотой, другим как бы жанром, другим стилем. Вот. Это как-то отражается на, ну что ли, эти новые музыкальные веяния отражаются на партитуре каким-то образом.
4: Да, да. Да, мы это почувствовали. Мы это почувствовали. Без этого все равно мы никуда не денемся. От этого и без этого, и естественно. Мы просто... Я бы не был бы Никислидисом, если бы я в один момент не почувствовал, как отдается Алевтиночка. А как она отдается музыке?
5: Ну, понимаете, в партитуре сейчас появилось такое группетто и мордентов очень
4: много. Да, мордентов очень много.
5: Мордентов очень много. И вот эти вот варшлаги. Да. Вот эти прекрасные, варшлаги.
3: Тогда, вы знаете, что ж, уже подходит к концу наше время.
4: Да.
3: Я хотел бы попросить все-таки в конце нашей программы буквально приоткрыть снова
5: завесу. Какой лукавый человек.
3: Небольшой отрывок все-таки спеть вдвоем, где вы, конечно, Никислидис споете за Яна Трепетова.
4: Да, я с удовольствием это сделаю. Больше того, я с Левтиночкой настолько мне это нравится.
5: Хорошо,
4: давай. Ты не одна, ты не один. Давай, вот это. Ты не одна, ты не один. Давай. Ты не

0: теряю.
1: Ты не один,
0: но я не знаю, если ты
1: поверь мне,
0: уйдешь на мгновение.
1: Прощай.
0: Прощай.
2: Господи, дорогие друзья, вы только что прослушали отрывок из нового спектакля театра оперетты имени Кальмана «Набережная любви». Это прозвучали голоса народной артистки Алевтины Алексеевны Гусаровой и главного дирижера Никитслидиса Домостополоса. Потрясающе! Какая музыка! Музыку написали, как я уже говорил, Алексей и Витольд Трескунов.
3: Они молодцы.
2: С нетерпением ждем всех в театре, если, конечно, сможем достать билеты.
3: Пока-пока.
0: А пока-пока. Счастливо.
4: Оркестровая яма.
5: Проведи ладонью по плоскому. Просто проведи, Господи, как плоско, площадь, некуда. Магазины бытовой техники «Площадь Плоского».
6: 9 января 1946 года.
7: Классика в эфире.
8: Когда ты ушел? Я уже не помню. Я не считала время.

0: Пассируем похмелье. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Маньчжурская бородатая куропатка. Пердикс, дурика, сушкини. Бегает быстро и легко. Взлетает часто, с отрывистым криком. Летит прямо, не петляя. Чаще на небольшие расстояния и невысоко над землей. Приземляясь, планирует. Уходя кормиться, самка иногда слегка прикрывает яйца сухими стебельками.

0: Кабель судьбы. Шланг истины. Фоменко Фейк Радио.
1: Онлайн-радио 101.1 101.1

0: Здравствуйте, наши дорогие слушатели и зрители. С вами я, Ирина Рыбладзе, и наша программа «На правах рекламы». Сегодня у нас в гостях невероятно знойный человек, благодаря которому даже климат нашей студии не слегка изменился, потеплело, я бы даже сказала, Орест Музенидис. Он риэлтор. И первый вопрос. Риэлтор или риэлтор? Потому что в большом толковом словаре Кривцова риэлтор, а в юридическом словаре Туманова риэлтор. Слушатели интересуются.
1: Нет, все-таки риэлтор.
0: Риэлтор,
1: конечно, риэлтор – это наша основная профессия.
0: Да.
1: И поэтому это и звучит красиво.
0: Да.
1: Риэлтор.
0: Соглашусь с вами, соглашусь.
1: Да,
0: пожалуй,
1: да,
0: соглашусь.
1: Да.
0: Скажите, пожалуйста,

0: собственно, началось? Как началось? Потому что в большинстве случаев риэлторы – это люди, которые, находясь в каких-то перипетиях жизненных, приходят к этой профессии. А как вы к ней пришли? Вот что интересно.
1: Ну, я скажу так.
0: Да.
1: Пришел я к этому прежде всего.
0: Да?
1: Когда первый раз я просто предложил туалет, я имею в виду туалет на улице,
0: да.
1: Я предложил моему знакомому.
0: А, в смысле, вы знали, где он находится, этот туалет, а он не знал. И предложили за деньги, конечно же.
1: За деньги, конечно, да. Туалет, поэтому это, естественно, нормально, абсолютно.
0: Интересно, сколько это тогда стоило? Вот с чего вы начинали, с каких сумм?
1: 13 драхм.
0: Да вы что? А где дело происходило? У нас?
1: В Греции.
0: А, в Греции. Понятно, понятно.
1: И потом открылась фирма Музынидис.
0: Да, по туалетам она специализировалась, правильно?
1: Да, она называлась Му-му-му Музынидис.
0: Му-му-му Музынидис. Да. То есть, как сказать, вы именно занимались туалетами, и сначала это были друзья, которых вы за деньги, собственно говоря, отправляли в туалет.
1: Постепенно это превратилось в общую, так сказать, уже картину, когда приходили просто люди, которые незнакомые.
0: Да.
1: И все это. Кстати, мы как бы довольно неплохо работали.
0: Ну, у вас там была, по-моему, целая туалетная сеть открыта. Правильно?
1: Туалетная сеть была, называется... Не сходил, сходи.
0: Прекрасно, прекрасно. Практически лозунг.
1: Логотип. Не сходил, сходи. Да. Интересная вещь, что мне после этого, конечно, заинтересовала недвижимость. Уже более серьезно.
0: Ну да, да, да.
1: То есть, конечно, туалеты это тоже недвижимость, но все-таки это, ну, скажем так, недвижимость, которую можно передвигать.
0: Да, да, да, да.
1: А здесь я сейчас говорю уже о серьезных, как бы,
0: о серьезных
1: проектах, которые я, за которые я взялся.
0: Ага.
1: И вот одна из них это, например, ну, возьмем вот сегодня, что чем.
0: Да, да, да. Вот расскажите, очень интересно, чем вы сегодня занимаетесь.
1: Значит, это в Мразево, вы знаете.
0: Мразево, район. Конечно, да.
1: Мразево.
0: А раньше был совершенно, как сказать, такой неуютный район, в который мало кто хотел ехать.
1: Приобрел.
0: Да? Расцвел, расцвел просто. Мразево расцвело, да.
1: Во-первых, он стал зеленый, абсолютно зеленый. Мразево – зеленый район.
0: Ну да, потому что там, я так понимаю,
1: даже
0: что...
1: Даже зимой он зеленый.
0: Да, я знаю,
1: даже
0: потому что дома все зеленого цвета.
1: Все зеленого цвета, абсолютно. Они все в елках.
0: Да.
1: Вот так что и елки зеленые, и зеленые дома.
0: С вами же работают замечательные художники, правильно?
1: Художники.
0: Да.
1: Кувис. Пувис.
0: Пувис?
1: Пувис работает.
0: Да, Константин Пувис, конечно,
1: да. Потрясающий художник, он так красиво исполняет. Он может нарисовать дом, которого нет.
0: Потрясающе, потрясающе.
1: То есть вы придете, как бы, и у вас полное ощущение будет, что там стоит дом. На самом деле его нет.
0: Да, дорогие наши слушатели, зрители, может быть, вы и не знаете, но сейчас, после буквально, секундной паузы, мы вернемся, я вам кое-что расскажу.

0: Классика в эфире.
1: Мы прошли несколько шагов, и вот оно, место всех влюбленных. Водная гладь, как огромное зеркало, отражающее тысячи звезд, и большую, похожую на кусок сыра, луну. Сели на берегу, болтаем, целуемся, смеемся. А ты загадываешь желание, когда падают звезды? Нет, я никогда не видела падающих звезд. А хочешь увидеть? Хочу, но ты же не волшебник. Взмах рукой, и на меня посыпались маленькие звездочки, вырезанные из фольги. А я пыталась поймать их и смеялась, но желание загадать так и не успела. Слишком быстро и неожиданно начался этот звездопад. В эти минуты я подумала: глупая, и из-за чего ты переживала? Ведь все как обычно. Вот он, твой смешной и сумасшедший романтик, сидит рядом, смотрит на звезды и обнимает тебя. И тишина, только шум ветра и биение наших сердец. Вы прослушали отрывок из повести Димы Баца «Заинька».
0: Знаете ли вы что?
2: Знаете ли вы, что среднестатистическому утюгу требуется порядка 100 километров простыни и 500 метров пододеяльника, чтобы победить в конкурсе «Утюг года»?
0: Веселые сапожата.
3: И после того, как мы с вами, уже познакомившись, теперь разговорились с острым болгарским Станиславом, с перцем, в полном смысле этого слова, с большой буквы, я бы сказал, перец. Вот расскажите нам, вы делили на две группы людей, которые пережевывают, значит, перец. И некоторые пережевывают это до самого конца. То есть они как бы не передают сразу пациенту, пациенту, я сказал, а некоторые ведь бывают и пациенты у вас. Я, вот расскажите об этом. Ну, это же и лечебные пережеванные. Да?
4: Для.
3: Да.
4: Для нас самих, для компании, конечно, да? Это не может так.
3: Не может.
4: Но для тех, кто немножко это ест, ну, да. Это и лечение.
3: Это и лечение.
4: Это и лечение.
3: Одновременно.
4: Да.
3: Потрясающе.
4: И слюна опутывает, это же специальная слюна.
3: Это специально, получается специально.
4: А уж когда через желудочный сок, так вообще.
3: Когда через желудочный, когда сливается.
4: Ну, хочу сказать, да. Это же и от подагры.
3: И от подагры, так.
4: И, конечно, это от застоев.
3: От застоев.
4: Везде.
3: Стоев, вот, кстати, везде. И сам Стоев вам как бы вам помогал.
4: Разговор.
3: Нет, не хотите с ним.
4: Его предложение не пойдет.
3: Он ведь хотел это в Антарктиду
4: не
3: отправить.
4: Не пойдет.
3: Он хотел на север.
4: Не пойдет.
3: Хорошо, ладно.
4: Я только хочу сказать, сейчас компания растет.
3: Да.
4: И она уже большая.
3: Сколько?
4: 356 тысяч человек.
3: Ой, боже. Это закажет.
4: Все.
3: 369 тысяч работников.
4: Да.
3: Среди них есть женщины, рожавшие?
4: Нет.
3: Нет. Ну и слава богу.
4: Женщины-девственницы только.
3: Только девственницы. А это ведь влияет на слюну.
4: Конечно, на сок.
3: На сок и на слюну. Mm. Сок и слюна. Вот так сок бы я построил бы. Построил бы вот этот
4: наш
3: вот
4: диалог.
3: Наш диалог.
4: Конечно.
3: А как замечательно,
4: ну, что
3: Станислав разговаривает на русском языке. И улыбается.
4: Так потому что учил специально поставки делать.
3: Поставки, конечно, естественно.
4: 356 человек. Не только живуны.
3: Не только живуны. А кто еще?
4: Сейчас компания разрастается.
3: Так. И кто ж теперь?
4: И что ж? Мнем.
3: То есть не только жуете, еще мнете.
4: Мнем.
3: Но все мнете практически.
4: Ну,
3: почти.
4: Сейчас почти все мнем.
3: Почти все.
4: Мнем, чешем.
3: Чешем. То есть вы вычесываете или
4: Нет,
3: прочесываете?
4: Просто чешем.
3: Чешем.
4: Вот это прочесы, вычесы не нам.
3: Не на, это не вы, нам. Не вы.
4: Пока только жуем.
3: Это Стоев хотел сделать.
4: Мнем.
3: Да.
4: да. чешем.
3: Жуем, мнем, чешем.
4: 356. Просто как пример для вашей программы.
3: Да, да.
4: Но может только, если делать,
3: да.
4: то маленький бизнес становится большим.
3: Да, то есть вы на пути уже к расширению, к большому бизнесу. Как бы, да?
4: Да.
3: Я вас могу поздравить с этим.
4: А цены не растут.
3: Цены не растут. Нет. То есть по-прежнему...
4: Пожуй-пожуй, отдохни.
3: Пожуй-пожуй, отдохни. У вас сколько родилось вот этих удивительных таких умозаключений? Пожуй-пожуй, отдохни. Mm-hmm. Потом, значит...
4: Жуй-не-спи.
3: Жуй-не-спи. Сок и слюна.
4: Слюна и сок.
3: Слюна и сок,
4: по
3: да.
4: порядку.
3: По порядку, слюна
4: сначала
3: и сок.
4: Сначала слюна,
3: да.
4: потом сок.
3: Да.
4: Так не может, что сок.
3: Слюна, а слюна сок, потом. Сок, да. Но потом есть еще слюна, сок, кал. Правильно?
4: Это не хочется говорить.
3: Не хочется говорить, но не будем.
4: Это
3: не будем.
4: Без смысла, это не продается в нашей компании.
3: Не продается.
4: Мы экологически чисты.
3: И абсолютно. Хорошо, вот. Хорошо. И вот с экологически чистым перцем я сейчас уже заканчиваю беседу. И хочется сказать спасибо вам. И спасибо вам и вашим всем работникам. 369 тысяч, вы вдумайтесь.
4: 356.
3: А, 356. 356. Среди них и девственницы, конечно, работают, не рожавшие. То есть это абсолютная слюна, стерильная просто, удивительная. Вы добились результата.
4: Да.
3: Это и есть малый бизнес с, как бы с претензией на большой бизнес, вы
4: да.
3: понимаете?
4: Я хочу передать всем привет.
3: Пожалуйста, я вас
4: сказать
3: прошу.
4: Сказать главное. Жуй-жуй, не спеши.
3: Жуй-жуй, не спеши. Я даже вижу эти стадионы, которые поднимают руку. Жуй-жуй, не спеши. Жуй-жуй.
4: Ну что но... стадионы, мы не футбол.
3: Нет, не футбол.
4: Мы здоровье.
3: Но ведь вы, когда собираетесь всеми вашими деревенскими, этими сельскими, так сказать, вашими массивами, вы собираетесь, где-то у вас какой-то праздник же проводит.
4: Но праздник жеваного перца.
3: Жеваного перца, конечно.
4: Ну а как же? Два раза в год.
3: Два раза. В год. Угу, угу. И что же, скажите, в этот момент какие-то, может быть, праздники проводятся параллельно?
4: Я же сказал.
3: Свадьбы тоже?
4: Я же сказал. Ну что, два раза делаем
3: да,
4: такие.
3: Так, так, так.
4: И это такие большие, большие угу. фестивали.
3: Угу.
4: Но много уже конкурентов сейчас.
3: Уже много.
4: Они хотят все жевать.
3: Ну вот Стоев, вот ваш этот...
4: Что все... вы мне тычете мне Стоев?
3: Ах, то хорошо, не будем про него.
4: Прошу вас.
3: Да, не будем.
4: Хватит это.
3: Да бог с ним, бог с ним.
4: Стоев будет здесь, пусть Стоев и говорит вам.
3: Правильно понимаю вас. Хорошо, не Кто расстраивайте, улыбнитесь. А, спасибо, давай, дорогой. Буквально расцеловал бы в самый перец. Буквально бы расцеловал. И давайте с вами будем заканчивать нашу программу. Ура! Ура Станиславу Калову, ура жеваному перцу, ура девственницам. Всего доброго, мы заканчиваем программу. До свидания.

0: веселые сапожата. Флора и фауна родной планеты.
1: Степная теркушка, семейство теркушковых. У нее длинный и вилочковый хвост, а также белая гуска. Верхняя часть тела преимущественно темного, оливково-коричневого цвета. Половой зрелости достигает на первом году жизни. Моногамны.
2: Смакуем мнимое. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Оближи губы.
4: Оближи губы.
3: Пыльца не даст тебе уснуть.
4: Пыльца Курского. Во всех аптеках для дальнобойщиков.
5: Лида, не сей сумятицу. Фоменко Фейк Радио.
1: Как потерять нить?
6: В гостях у нас сегодня Юрий Бызлов. Это эксперт. Ниточник. Я вот что хочу спросить вас как эксперта.
7: Эксперта-ниточника. Да.
6: Юрий.
7: Да.
6: Вы же, так сказать, занимаетесь этим всю жизнь.
7: Да.
6: Вот наша программа называется «Как потерять нить».
7: Да.
6: Я вот о чем хочу сказать. Это сложно. Ну, то есть, вот у человека, предположим, линия судьбы, значит, она вся построена вокруг достатка.
7: Ну, да, конечно.
6: А вот если он ее взял и потерял?
7: Ну, я вам скажу так.
6: Это цель человека в жизни – потерять нить или нет?
7: Вы понимаете, вот все вы опять как бы крутитесь вокруг да около, А я точно вам скажу, я вам точно определю. Мы рассматриваем человека на грани.
6: Человек на грани.
7: Да. То есть, например, есть два способа познать...
6: То есть, я бы сказал так, когда человек... еще не психанул?
7: Да.
6: Но уже псих.
7: Но уже, скажем так, на грани. Да.
6: Ну, вот,
7: уже
6: вот.
7: На грани. Тут есть как раз два способа. Это же все как
6: Или наоборот. Он уже психанул, но еще не псих. Уже псих, но еще не психанул.
7: Вот. Вот это хороший.
6: Такая вот, да?
7: Это хороший вариант.
6: Как
7: это
6: я
7: хороший.
6: Тонко чувствую вас.
7: Боже мой. Вот мне
6: понимаю
7: приятно.
6: И
7: мне
6: чувствую.
7: Приятно. Да. Я бы даже пригласил вас на мастер-класс.
8: Да. Спасибо.
7: Да, да, спасибо. Так он и называется. Ну, ты... Вытька нитька.
6: Ах!
7: Да, конечно.
6: Как потерять ее?
7: Как потерять нить?
6: И зачем?
7: Есть два способа.
6: Если она
7: я
6: есть.
7: Сейчас объясню. Есть два способа. Это химико-технологический
6: так.
7: и психофизический.
6: Ага.
7: Вы немножко коснулись уже психофизического. Угу. То есть я еще не псих, но уже психанул.
6: Угу.
7: Или я еще не психанул, но я уже псих.
6: Да.
7: Вот. Это психофизический способ. Угу. И я вам скажу. А первый – это химико-технологический. То есть мы как бы мы должны почувствовать химию. То есть ниточка – это ведь химия. Химия. Что такое химия любви?
6: Да-да, понимаю вас.
7: Да, мы знаем.
6: Понимаю
7: вот,
6: вас.
7: Вот. Как потерять нить? То есть все ищут, как найти эту нить.
6: Угу.
7: Да нет, не нужно искать. Она есть. Нить с вами всегда внутри
6: ага.
7: вас. А иногда нужно потерять ее.
6: Угу.
7: То есть дать себе свободу.
6: Ну, то есть,
7: не
6: ну, например,
7: быть заскорузлым.
6: Если вы тяготитесь какой-то нитью, ну, например...
7: Ведь человек психует из-за этого.
6: А, нитью достатка, например, вы
7: да.
6: тяготитесь. Лучше ее
7: вот
6: отбросить,
7: гонится потерять. Гонится за длинным рублем.
6: Гонится за длинным
7: да.
6: рублем.
7: Он гонится, гонится. Mm-hmm. Он как бы погоняет. Он в этот момент забывает про все. Про родных, про близких. Потом вдруг вспоминает, что есть родные и близкие.
6: А поздно.
7: А он уже один.
6: Давай.
7: И вот в этот момент, я хочу сказать, и вот в этот момент надо отмотать, знаете, как...
6: Так.
7: Понимаете? Вы почувствовали сейчас, как я отмотал?
6: Удивительно, да.
7: Вот я вам советую, кстати. Вот именно вот это называется потерять нить. Отмотайте назад.
6: Вот.
7: Я
6: в новом месте.
7: На новом месте. И вы... Уже на новом месте.
6: Mm-hmm.
7: Вы чисты.
6: Mm-hmm.
7: Вы
6: ну, скажите, а вот да. я вот что хочу спросить.
7: Да, пожалуйста.
6: Это только, так сказать, ну, такое вот просто психотехнологическое воздействие
7: ну,
6: вашего.
7: Да.
6: Оно психотехнологическое.
7: Не бойтесь потерять нить.
6: При помощи чего? При помощи чего?
7: При помощи.
6: То есть вы прикладываете какие-то...
7: Я обязательно.
6: Не только беседуете.
7: Нет.
6: Но и прикладываете.
7: У нас есть датчики сенсорные системы, конечно. И вот мы берем немножко... Они чуть-чуть, они как бы вас обволакивают.
6: Mm.
7: В основном вот в этих частях.
6: Я просто говорю, на голое тело или крепость?
7: Обязательно.
6: Mm.
7: Обязательно на голое тело. Крепость. Вы абсолютно, абсолютно должны быть голые.
6: Mm-hmm.
7: Вы заходите в камеру.
6: Mm-hmm.
7: Это, ну, скажем так, она отчасти напоминает барокамеру.
6: Mm-hmm.
7: Но будем говорить, что это гораздо mm-hmm. серьезнее. Я mm-hmm. и сам, конечно, изобрел ее.
6: Mm-hmm.
7: Я и первый ее и попробовал.
6: Ох,
7: боже мой. Какая свобода там, вы не представляете, вы голенький, и у вас только датчики и сенсоры.
6: Все. Вот так.
7: Вот. И
6: вот
7: вы
6: так.
7: находитесь там в определенном. Это, естественно, это уже.
6: А ведь датчики и сенсоры это тоже ведь нити.
7: Это нити.
6: Нить.
7: Вот. И вот вы, как бы, и вы тут же освобождаетесь от всего. Что такое медитация? Человек оставляет эту нить. Он расстается с ней на какой-то момент. То есть он теряет ее. И тогда он медитирует. Как только он постоянно с нитей, я имею в виду, вы понимаете?
6: Нитя, я понимаю вас.
7: Нежно
6: называете, да?
7: Нитька, нитя. Вот, как он только с этой нитей находится. Это ретинута. Вы понимаете, что такое ретинута?
6: Нет.
7: Ну и хорошо. Так вот, смотрите. Есть несколько слов, которые я попытаюсь вам объяснить. Ретинута.
6: Угу.
7: Одна из них.
6: Угу.
7: Ну, например, пастораль.
6: Угу.
7: И абрис.
6: Угу.
7: Вот три, как бы,
6: важные
7: работаем,
6: вещи,
7: да.
6: которые
7: мы работаем
6: из вот которых на... нить и слагается.
7: Конечно. Угу. Мы работаем на трех вот этих, как бы,
6: уровнях.
7: Угу.
6: Уровнях.
7: Угу. Или субстанциях. Вот.
6: Угу.
9: Как потерять нить?
10: Знаете ли вы что?
11: Знаете ли вы, что пчелы волнуются во сне в новолуние, а в полнолуние гадают на рекламных объявлениях?

0: Груша навсегда останется самкой. Фоменко Фейк Радио. Вперед, Ротозей!
1: Приветствую вас, дорогие наши слушатели, зрители. С вами передача «Вперед, Ротозей!». И у нас в гостях сегодня потрясающие совершенно люди. Ну, естественно, с вами я, Ирина Рыбладзе. Но в гостях у нас, как вы видите, два просто умопомрачительных мужчины, которых мы, наконец, заполучили в гости. Даже мне самой не верится, что это случилось, потому что долго, мы этого добивались долго. И, наконец, они пришли к нам, пришли. Да, у нас в гостях профессиональные ротозеи Джон Плужников и Сергей Че.
2: Да,
1: прекрасно, прекрасно, я невероятно рада. Надо сказать, что я перед программой готовилась, смотрела ваш сайт, рассматривала фотографии, все пыталась понять, можно ли как-то визуально, так сказать, отличить ротозея, сразу же понять, что это ротозей.
3: А? Кто отвечает?
2: Ну, давай я, давай. Давай,
3: почему ты?
1: Сергей?
2: Ну, давай сделаем так. Я как будто вроде бы начинаю, и ты вдруг говоришь.
3: Ну, давай.
2: А вот что я хотел
3: сказать.
2: Да.
3: Дело в том, что ротозей, это ротозей, он виден отовсюду.
2: Абсолютно.
3: Ротозей виден отовсюду. С любой точки. С нижней, с верхней, сбоку. Вы видите ротозея проносящимся. Вы видите медленно идущего, лежащего на пляже, сидящего. В ресторане, где хотите. Ротозея можно отличить. Во-первых.
1: Да.
3: Простой обычный ротозей, который еще не находится в нашем движении. Mm-hmm. Даже движение, как вы уже сказали, Ирина, совершенно верно, называется ватага ротозеев.
1: Ватага
3: ротозеев, ну, как вы понимаете, ватага — это группа.
1: Да.
3: А ротозеев — это не фамилия. Это ротозей — это, так сказать, призвание. Это я бы даже сказал, это геном. Как врач говорил, я гену.
2: А давай-ка я сейчас подхвачу.
3: Подхвати.
2: А подхватил сейчас.
3: Не надо.
1: А вот ваше сегодняшнее одеяние, оно случайно или это специально подобранное одеяние?
2: Я расскажу.
3: Снимать будут, нас будут снимать. Мы знали, поэтому мы пришли в наших фирменных майках и фирменных галстуках.
1: Да, да, да, я так сразу поняла.
2: Это уни.
1: Да. А скажите, вот такой острый вопрос. Скажите, вот ваш приход к нам на передачу в определенное время не нарушает ли, так сказать, концепции вашего движения в атаке ротозея?
2: Не, в коем случае.
3: А кто сказал, что мы пришли в определенное время?
1: Ну как, у нас определенное время было с
3: вами. Ну, вы сами, дорогая моя, сказали, наконец-то.
1: Ну, наконец-то, потому что уже много-много месяцев мы с вами пытаемся
3: договориться. Ну, мы немножко же опоздали, верно?
1: Ну, это совсем не считается.
3: Совсем полтора часа.
1: Полтора часа, это не что.
2: Это не страшно абсолютно. Тем более, может,
3: перебор. Ротозея не опаздывает.
1: Но мы пришли вдвоем одновременно, вот что интересно.
2: Я вам больше скажу.
3: Да,
2: это мы обсудим сейчас. Мы сейчас обсудим. Когда ротозеи чуть опаздывают, они берут первое что? Они берут пакетик.
1: Да?
2: С морковным чаем.
1: Вот да вы все. Что?
2: Конечно. Правильно?
3: Ну, это само собой. Но я хотел сказать, мы пришли вдвоем.
1: Вы пришли вдвоем?
3: Почему?
1: Да.
3: Потому что мы столкнулись в дверях.
1: Ах, вот оно что. Ясно, да. Ну, я-то думала, что вы заранее как-то договорились о встрече, может быть, даже свете.
3: А знаете, у нас ведь в нашем движении ватага ротозеев, вообще ротозеев, договариваться — это очень принято.
1: Принято, да?
3: Принято.
2: И в результате не приходить.
3: Нет, ну нет, такого специально не приходишь. Нет, конечно, все стремятся. Если договорился, слово ротозея — закон.
2: Да.
3: Слово ротозея — закон.
1: Даже так, да?
3: Да, конечно.
1: Ну, прекрасно. А скажите,
3: как выполнить ротозею свое слово? Это трудно.
1: Да.
2: Это другое.
1: Вот очень важно, что вы сказали, что ротозея можно отличить сразу, сходу, мгновенно, просто.
2: Осанка.
1: Да, просто сразу.
2: Его поступь.
1: Да.
2: Во-первых, вот про поступь я и хотел сказать.
1: Да.
2: А от бедра идет. Как бы от бедра. Я даже могу показать.
1: Некая свобода,
2: Не надо. А может и не надо, действительно.
1: Некая мальчишковость есть.
2: Но я не то, что мальчишковость. Не путать, вот это не детскость.
1: Не детскость, да?
2: Это поступь уже бывалого. Mm-hmm. Как бы такого
1: самца,
2: уже.
1: Даже прямо скажем.
2: Самца, это естественно. Да. Если вы сейчас про это имеете в виду.
1: Ага.
2: Да.
1: А мы на секундочку прервемся и скоро опять встретимся с вами.
2: Хорошо.
0: Вперед!

0: Откупориваем Хоттабыча. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Камышница. Обычно молчаливая птица, однако способна издавать ряд громких и резких звуков. Среди них можно выделить низкочастотный стрекочущий крик, несколько напоминающий щебет сороки. Нечто вроде кик-ик-кик, кик-кик или круг. Другой звук односложный, но такой же громкий и резкий. Кик или кирк. Настороженная птица издает более тихое кур во время полета. Либо весной в ночное время камышницы кудахчут в быстром темпе. Крек-крек-крек, крек-крек-крек.

0: Хоменко Фейк Радио.
1: С нами хорошо. 101.ru.
2: Будь безобразником!
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Сегодня в нашей программе, а наша программа сегодня новая абсолютно, сегодня премьера программы, да, премьера программы, программа называется «Будь безобразником». «Будь безобразником» — потрясающая программа, и сегодня у нас в гостях на Фоменко Фейк Радио у меня, у Влада Жульпацкого, в гостях сегодня... Вероника Сатан. Вероника Сатан. Девушка, женщина, которая, так сказать, ну, оторвалась, можно сказать, от реальной жизни, которая, которая с самого раннего детства почувствовала, что она бедовая. Да, да, да, да, да. И сегодня мы, дорогие друзья, беседуем, как я уже сказал, с Вероникой Сатан. А Вероника Сатан, как говорится, главный создатель и управляющий ООО, компании ООО «Бедовые мысли». Да. Здравствуйте, Вероника Юрьевна.
4: Какая Вероника Юрьевна? А что так официально-то, Влад?
3: Ну хорошо.
4: Ну какая? Я вообще, в раздевалке знакомлюсь сразу.
3: Сразу, да?
4: Да конечно, что ты.
3: Скажите, вот давайте сразу перейдем к делу. Ну? О чем я хочу спросить? Скажите, пожалуйста, когда вы почувствовали, что вы бедовые?
4: О, ну это было давно. Это, понимаете, ну лет в пять, наверное. Лет в пять, наверное, я потерял метрику. Да, да, и сразу начала жить как-то, очертя голову. Потерял специальности.
3: Вот так вот, да?
4: Ну, конечно.
3: Скажите, а вот это вот жить, очертя голову, вообще, да. как это? Вы, это же все время связано с, это связано с контрастами. Все время,
4: конечно.
3: Все время вы на грани, так сказать, на грани противозакония.
4: Ну, естественно, понимаете, я и сюда-то... как случайно, можно сказать, попал, потому что я на самом деле с утра думаю, не махнуть ли на море. Да, вчера в бассейне познакомилась там с одним мужчиной. Ну вот и решила на Охотское.
3: То есть покупаться немного в холодном. Из холодного в холодное.
4: Ну конечно, а так интересно, автостопом, во-первых, он предложил мне поехать на Охотское и там покупаться.
3: А я вот хочу спросить у вас, поступки, вот эти вот бедовые поступки, да. Кстати, вот этого вот бедового человека,
4: но.
3: Они, ну, во-первых, конечно, я понимаю, что вы пришли к тому, чтобы создать компанию, компанию «Бедовые мысли», не просто так.
4: Не просто так, я поняла, что я не одна такая, нас много. Нас много бедовых, и, ну, пока сейчас «Бедовые мысли», понимаете, называется, но это всего три дня, потому что много было уже названий. А, было название «Без руля», потом «Без витрил», потом «Оторви И».
3: «Оторви И».
4: «Оторви И», да. Сейчас пока бедовый, но я думаю, что что-нибудь еще придумаем, потому что, ну, нельзя, как сказать, нельзя в одном все время тухнуть, затухать.
3: Понимаю вас.
4: Да.
3: А вот скажите, пожалуйста, у меня такой вот, такой непростой вопрос.
4: Давайте.
3: Непростой вопрос. Вы стали, будучи сама бедовой, вы стали собирать вокруг себя бедовых, правильно?
4: Ну, естественно.
3: Одного за одним. Одного за одним. И вот сразу я хочу спросить, вот как? Вы же ведете статистику, наверное.
4: Ну, я веду статистику. Я говорю, когда я стал бедовой, бедовые потянулись, так сказать. Потянулись.
3: Потянулись к вам бедовые, да? Которые тоже живут, очертя голову, да?
4: Но текучка большая, понимаете? Вот в чем проблема.
3: Ну, то есть поживут бедовыми, и потом раз и перестанут.
4: Естественно, я сама удивляюсь, как мне до сих пор это ООО. Работает, да? ООО все время. Удивляюсь каждый день. Неужели мне еще ООО?
3: Я вот что хочу спросить у вас. Скажите, пожалуйста, вот эти вот бедовые, которые они приходят, уходят,
4: Я заменю сейчас, чуть-чуть мне не пошло. Мне кажется, так как-то будет поигрить.
3: Вот! Настоящая бедовая,
4: хорошо?
3: Вот она красотка, вот она, боже мой. Вот Вот это ведь бедовый поступок.
4: Ну, естественно.
3: Поступок
4: ну,
3: бедовый. Бедовый. Да. Поступок бедовый. Вот сразу видим, как жить, очертя голову. Дорогие друзья, и мы сейчас вернемся к вам буквально через одну, две, полторы, три, 17, и продолжим нашу удивительную программу.
4: Может быть.
1: Будь безобразником. Не время ягозить и маяться. Пальпируя мышь, отшвырни ретро и ощупай, ощупай свое будущее. Мой офис. Теперь можно все. ООО. Мой офис. Операционные системы 22 века. Мяу. Минутка поэзии.
0: Русь моя, чего ж ты не запела мне во след, когда я уходил? Вот уже и роща облетела, вся покрылась пятнами белил. Прогляжу все очи на дорогу, на чужбине, в мачехе стране. Но уж не вернусь к тому порогу, где во след не спела ты во мне.
1: Вы прослушали стихотворение Сергея Гасанова «Плети». Читал автор. Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что прыжки в сторону не бывали олимпийским видом спорта и не будут им никогда?

0: Дорогие наши друзья, мы беседуем сегодня с удивительным отцом. Какой он чудный! И зовут-то отца нашего. Какой он чудный! Чудо просто, а не отец. Чудо-отец Данила.
1: Здрасте.
0: Здрасте. Скажите, Данила, сразу вот первый прям встречный вопрос. Как удивительно, он прямо хрюкает, прямо и удивительно, дорогие мои. Да, так вот, вам пришлось заменить мать. Вот насколько вам пришлось заменить мать?
1: Ну, смотрите.
0: Да.
1: Он сейчас сказал про то, что я хрюкаю.
0: Да.
1: Он говорит о том, что вы обратили на мой недостаток. Ну, недостаток, мой недостаток обратили внимание, да еще публично. Значит, что вас плохо воспитывали?
0: Нет, нет, ну что вы.
1: Не-не, это я сейчас не замечание, это я просто констатирую. А констатирую я почему? Потому что у нас ведь как?
0: Да.
1: Дело в том, что когда я видел, например, что мать делает воспитание детям.
0: Да,
1: нашим,
0: да.
1: Детям.
0: Да.
1: Делает воспитание, ну, слабоватое. Ну, то есть, ну, когда дети вдруг стали замечать, говорит, пап, что ты...
0: Ну да, я понял, да.
1: Я понимаю. А я что я буду говорить? Это разве хорошо вот это акцентировать?
0: Не, не, не надо, ну, конечно.
1: Ну, вот вы акцентировали, что говорится. А вам, кажется, вот и все.
0: Ну,
1: поэтому
0: простите.
1: Мне пришлось взять мать и заменить после такого воспитания.
0: Понимаю вас.
1: И все.
0: Понимаю вас.
1: Ну, не полностью.
0: Ну, а на сколько?
1: Ну, где-то на три четверти, я так заменил на три где-то четверти.
0: Ну, вот как это вот вы почувствовали?
1: Ну, знаете, были такие моменты, когда вот так вот я вдруг чувствую, что прям сначала у меня вдруг ни с того, ни с сего как-то вдруг начало тут в груди у меня как-то, понимаете, вот так как-то в груди. А потом уже я почувствовал...
0: Себя матерью?
1: Чьей матерью?
0: Вот я и поэтому и хочу спросить.
1: А, ну да,
0: да,
1: своей,
0: да,
1: собственной,
0: да.
1: Своей собственной матерью,
0: ну,
1: конечно,
0: вот,
1: я
0: почувствовал.
1: У меня вот, знаете, да, как-то вот в груди стало, ну, как-то нагнетаться.
0: Накопилось.
1: Да. Понимаете, я как-то
0: образом, это...
1: ну...
0: Данила,
1: как-то... так, да, ну,
0: это редчайший случай.
1: Ну,
0: вы же должны были как-то разорваться.
1: Не, ну я должен был разорваться, но я же не разорвался.
0: Ну, это естественно.
1: Но дело не в том, дело в другом.
0: Да.
1: Ну, но что? Вы когда как... ты мать, понимаешь? Когда ты одновременно и отец, когда ты одновременно и мать.
0: Да я вот я и поговорю, Данил, вы профессиональный отце-матерь.
1: Ну, отце-матерь, да, и получается, да, ну такая у меня.
0: Но это же удивительно.
1: Слушайте, ну есть профессиональные, там, не знаю, металлурги, есть профессиональные космонавты.
0: Да.
1: А есть профессиональные отце-матерь, вот и отце-матерь.
0: Прервемся на музыку.
2: Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна.
4: Северный кожанок. Редкий вид кожанов. Крыло сравнительно узкое. Ухо тонкокожее. Загнутый вперед козелок. Полет быстрый, с частыми взмахами крыльев, резкими бросками и крутыми поворотами. Зимует поодиночке.
5: 101.ru
0: Смени свои атрибуты. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Бизнес. Краснобровский завод обрезной доски номер 2 решил провести IPO на лондонской фондовой бирже. Для реализации этого бизнес-плана директор и главный бухгалтер завода вылетели с каталогом своей продукции в Лондон, однако потерялись в аэропорту во время пересадки. Как сообщили наши радиостанции, найти их пока не удалось.
0: Финансы.
1: Центробанк решил отказаться от бумажных банкнот и ввести новую форму денег – насыпной рубль. В сообщении банка сказано, что в соответствии с государственной политикой перехода на высокотехнологичный уровень и в целях сохранения хвойных, плавный переход на насыпной рубль будет происходить в течение следующих 5 лет. Предполагается, что рубли будут отсыпаться в карманы граждан, которые те будут отмерять щепотью и горстью.
0: Культура.
1: Всемирно известный режиссер Стефан Пнёш сообщил о завершении своей карьеры в искусстве. По его словам, он планирует снять еще не более 10 фильмов, поставить 7 спектаклей и снять небольшое количество сериалов.

0: но потом пора. Да, пора. 10 фильмов, не больше.
1: Фоменко Фейк Радио. Новости. Катание на роботизированных собаках с дистанционным управлением. Коктейль-бар «Телепорт». Космопитание 9-го уровня.

0: Приїжджайте, будем рады. Знакомим с тыльной стороной. Фоменко Фейк Радио.
1: Корни. С вами снова я, Ирина Равладзе. У нас в гостях доктор медицинских наук, академик Георгий Станиславович Пазух.
2: Да.
1: Да, который нам рассказывает о чудесном средстве, которое было изобретено в лаборатории его имени, да. Которое называется просто диванит. Продолжайте, пожалуйста. Так вот, мы, значит, уже знаем, что незаметно для мужа жена должна капать вот это вот средство.
2: Это капается, да, и постепенно, mm-hmm. постепенно.
1: В борщ, там, в щи.
2: В борщ, mm-hmm. в щи, в зелень, как говорится, можно mm-hmm. даже в салаты.
1: А скажите, а спиртные напитки можно капать?
2: Можно, это даже усиливает. Вот, усиливает, кстати, в нашей спиртные. Лаборатории мы пробовали. Специально прелые травы,
1: да.
2: Как бы преломляли да. их вместе со спиртным.
1: Да, да, да.
2: И это давало еще больше эффект.
1: Эффект. Алкоголь, то есть
2: а он, между прочим, эффект пазуха. Эффект пазуха. Он ага. так и называется. И есть, я да, уже да. защитился.
1: Да.
2: Так что вы можете меня поздравить.
1: Алкогольный эффект пазуха.
2: Алкогольный эффект пазуха.
1: Да, да, да.
2: Так
1: mm-hmm.
2: он и, так сказать, назван. И...
1: То есть, например,
2: да.
1: за обедом муженек
2: да,
1: просит
2: да,
1: рюмку
2: да,
1: водки,
2: да,
1: а
2: да,
1: ты
2: да,
1: раз
2: да,
1: незаметненько
2: да.
1: так подошла и кап-кап-кап.
2: Можно капнуть чуть-чуть вот да. этого просто диванита. Mm-hmm. Значит, постепенно что начинает происходить?
1: Вот расскажите, что начинает происходить?
2: Значит, начинают прорастать корни.
1: Мать честная, куда?
2: Из области таза.
1: Так,
2: у мужчины так. из тазовой области.
1: Ягодичные.
2: Ягодичные, тазовые, ягодичные угу. области.
1: Так.
2: Начинают прорастать корни. Корни. Вот, он даже не замечает, как эти корни
1: так.
2: начинают прорастать в диван. Прямо в диван.
1: Скажите, а подождите, вот сейчас у меня в голове не укладывается. Корни, они как выглядят? Как у растений или как у...
2: Ближе к корням прелых растений.
1: Вот прелых растений.
2: Да, прелых mm-hmm. растений. То есть это как бы немножко такие уже жухлые чуть-чуть.
1: Жухлые, пожухлые корни.
2: Чуть-чуть пожухлые.
1: И непосредственно из ягодиц.
2: И из ягодиц. Естественно, mm-hmm. конечно, мужчина этого не замечает, потому что он как бы находится все время... Любимое место мужчины мы знаем
1: да.
2: у телевизора.
1: На диван.
2: На диване
1: да.
2: и так далее. Вот именно в диван. Мы, да. работали именно, мы работаем именно с диваном.
1: Так, ну вот извините, вот, ну, может да, быть, да. несколько, ну, как сказать, прямолинейный ну, вопрос,
2: да,
1: ну, что
2: да,
1: делать?
2: Да.
1: А вот, извините, а если нужда?
2: Объясню. Значит, нами разработаны специальные, значит, туалетные комнаты. Есть клиника, которая выпускает эти туалетные комнаты.
1: То есть он же диван, он же туалет? Так получается?
2: Да, диван-туалет. Диван-туалет,
1: прелестно.
2: Это нормально.
1: А прелестно,
2: да,
1: слушайте,
2: да,
1: прелестно.
2: Конечно,
1: и
2: конечно.
1: Главное, не нужно да, даже отрываться
2: да.
1: от просмотра.
2: И когда он постепенно как бы срастается.
1: Да,
2: он срастается с этим диваном, он уже как бы без него не может.
1: И Вова, и жена
2: и он психологически, тоже... главное, что он вырастает не только корнями
1: да.
2: и из области таза,
1: да.
2: но он еще и психологически срастается с диваном,
1: да.
2: и он как бы, это его продолжение.
1: Продолжение.
2: Продолжение.
1: А жена
2: ему,
1: уже
2: продолжение.
1: Приходит и берет его, надо сказать, тепленьким. Просто.
2: Ну да, она уже берет его тепленьким, и с диваном он уже не может выйти, собственно говоря, никуда.
1: Но скажите, вот нет все-таки в этом какого-то, ну, не чувствует ли вот этот вот муж, который вроде как и обрел благополучие, конечно,
2: да.
1: потому что он и с диваном,
2: ну,
1: и даже по нужде не надо вставать,
2: да, да.
1: И жена рядом всегда, и водочка опять.
2: Под боком,
1: да,
2: конечно.
1: Под боком, да, но да. вдруг все-таки какая-то, понимаете, прихоть возникнет куда-нибудь выйти?
2: Конечно, в этом
1: да.
2: случае как бы мы и продумали, почему мы работаем именно
1: да.
2: с диванами, а не с креслами,
1: да.
2: Не с каким, не со стульями,
1: да.
2: вы понимаете.
1: Да, да, да.
2: Потому что со стульем, с креслами
1: да.
2: можно, в общем-то, каким-то образом просочиться
1: да.
2: и выйти на
1: да.
2: воздух, что
1: да.
2: называется, из квартиры,
1: да.
2: из дома, откуда угодно.
1: Но тут уж никак не выйдешь.
2: Но с диваном уже это невозможно.
1: Так вот я и говорю. А
2: с
1: вот
2: диваном
1: это, да,
2: невозможно.
1: Да.

0: Иваном невозможно. Да,
1: да. Невозможно, да. Абсолютно. Да. Невозможно.
0: На этой, ну, я бы сказала, даже драматической ноте прервемся чуть-чуть ненадолго.
1: Да.
2: Корни. Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что стрижка волос может приводить грибника к грибным местам, а рыбака к месту клёва?

0: Легко. Онлайн-радио. Онлайн-радио. 101.ru.
1: Гарантируем нерест. Фоменко Фейк Радио.

0: Мы снова в студии «Фоменковой радио». Здесь Владислав Жульпацкий и Тимур Назеев. Человек, который ограничивает неограниченное. Он прополз через Северный полюс. Ползком, представьте себе. Ни на машине, ни на вертолете. Ползком. Смешно. Никаких лыж. Просто, как говорится, на брюхе. Таким образом, ограничив свои движения, хотел доказать и доказал, что человек и его возможности беспредельны.
1: Конечно.
0: И вот сейчас мы переходим ко второй части нашего рассказа. И выясняется... что Тимур Назеев без помощи рук надкусил алмаз.
1: Да! Я сделал это как бы шутя.
0: Я хочу спросить.
1: Да.
0: Ну, таким образом вы доказываете, ну, если говорить о стоматологическом аспекте, да, вы доказываете, в принципе, что зубной камень человеческий, он крепче алмаза.
1: Чувствуете? 12 атмосфер.
0: 12.
1: 12.
0: Ну, 12 для алмаза это ничто, мой друг.
1: 12 это первые 10 часов, когда я полз. А вот когда я приполз, и первое, что я сделал, я надкусил алмаз, это было уже 90 атмосфер.
0: Обалдеть.
1: Да.
0: Да.
1: Вот что дала мне вот это удивительное... вот это вот...
0: путешествие.
1: Путешествие,
0: да.
1: Вот я...
0: Вот это работа на грани беспредельного.
1: Абсолютная.
0: То есть, условно говоря, получается, что человек, проползая через Северный полюс, проходя его ползком...
1: Приобретает
0: давление 90 атмосфер...
1: 90?
0: В челюстно-лицевом моменте.
1: В моменте, да. Именно имелся в виду,
0: понимаю,
1: конечно,
0: вас.
1: Через...
0: Понимаю.
1: Вот нижние, что я хочу...
0: Нижние,
1: да.
0: Я вы ведь надкусили хотел... его без помощи рук.
1: Без помощи рук, абсолютно. Я просто, как скажем так, я взял себя в руки, вот так я бы сказал, я взял себя в руки и, откинув руки назад, я надкусил его.
0: Я вот что хочу спросить.
1: Да.
0: Надкусив, так сказать, алмаз,
1: да,
0: уже после того, как вы проползли Северный полюс.
1: Конечно.
0: Вы, ну, я уже говорил, что вы не пользовались помощью рук. Рук не было.
1: Нет, абсолютно.
0: Они не участвовали.
1: Абсолютно.
0: Они были за спиной, правильно?
1: За спиной.
0: Так вот, какие группы мышц вы задействовали?
1: Самые неожиданные.
0: Так.
1: Хотя немножко я хотел коснуться еще перистальтики, но чуть позже. Перистальтики на морозе. Это ведь такая книжка моя называется. Я сразу написал книжку, как я приполз назад. Я написал книжку «Перистальтика на морозе». Ты можешь себе писать? Это удивительно, Владик. Это прямо вот перистальтика сана начинает работать. Прямо. И тебе остается только выбрасывать каловый масс.
0: Ну, это при чем здесь?
1: Как я объясню? Объясню. Здесь как раз задействованы неожиданные группы мышц.
0: Ага.
1: Конечно. Прежде всего работает сфинктер. Удивительным образом работает. Но самое главное, руки, они как бы начинают тебя подталкивать. Ты сам себя подталкиваешь. И я вам скажу, я вывел даже формулу.
0: Так.
1: Формула, где Е, запомните, Е равняется H.
0: Удивительно.
1: Понимаете?
0: Да.
1: А такая формула.
0: Да. Е равняется H. Это поразительно.
1: Вот.
0: И ведь до вас никто ни разу...
1: Никто, представьте себе, не додумался даже.
0: Удивительно. Дорогие друзья, что я хочу сказать. Сегодня у нас в гостях...
1: Да.
0: Был удивительный человек. Человек, который ограничивает себя неограниченным. То есть
1: да.
0: Он ограничивает себя тем, что не дает своему организму возможности. Ну, например, если мы с вами можем идти, он ползет. Если мы,
1: стоять, он лежит.
0: Да. Если, например, нужно алмаз, так надкусить обязательно. И без помощи рук. И естественно, вот эта формула, когда Е равняется H. Сегодня у нас в гостях был Тимур Назеев. Удивительный ползун, как я его называю. Спасибо вам.
1: Да не за что.
0: Спасибо, мой дорогой
1: всегда
0: друг.
1: В этом самом.
0: Прежде чем мы расстанемся с нашими слушателями.
1: А мы расстаемся.
0: Да. Хорошо. Что дальше?
1: Дальше.
0: Прополз через Северный
1: дальше
0: полюс.
1: Я скажу
0: надкусил
1: вам.
0: Алмаз. Что дальше?
1: Я же скажу. Жизнь в дупле.
0: Обалдеть.
1: Да. Жизнь в дупле.
0: Поздравляю вас.
1: Да. 20 лет в дупле.
0: Держите нас в курсе.
1: Конечно, обязательно. Я буду. У меня будет стоять специальные камеры там.
0: Спасибо.
1: В дупле.
0: Спасибо.
1: Да, пожалуйста.
0: Спасибо. Тимур Назеев на Фоменко Фейк.
1: Спасибо.
0: Радио.
2: Осаливаем, но не пятнаем. Фоменко Фейк Радио.
3: Знай и люби свой край.
4: Флора и фауна.
5: Мордунка сложением и окраской имеет сходство с перевозчиком, но несколько крупнее и коренастее. Бровь светлая, брачная песня самца, исполняемая в низком трепещущем полете, либо на земле с наклоненной головой и с раскрытыми крыльями. Громкий, размеренный, раскатистый свист, передаваемый как курьи, курьи, курьи. Так, вспугнутая птица издает резкое.

0: крутимся волчком. Забегаем вперед, трёмся на краю. По сути, мы кегли. Фоменко Фейк-радио.
1: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
2: Ромбы. Сегодня в программе «Ромбы» у Владислава Жульпацкого председатель жюри ресторанного каталога «Рубиновые ромбы» Карина Цейс. Это абсолютно новый каталог, который хочет смести с лица земли, стереть, так сказать, мишленовские звезды и подменить их, поменять их на рубиновые ромбы. Ну, это действительно, в общем, в какой-то мере уже назрело, потому что все это сомнительная иностранщина, она, вы понимаете.
3: Да.
2: Мы вернемся к Николаю Засееву, который повар, который первым получил первый рубиновый ромб.
3: Ромб, да.
2: Вот как мы уже выяснили, рубиновые ромбы даются навсегда, их хотеть уже потом нельзя. Это была битая касатка, блюдо битая касатка, да, вымоченное в соке желудя.
3: Желудя, да.
2: Вот что я говорю. А с чем была конкуренция? С кем она конкурировала? С кем конкурировало
3: я
2: блюдо?
3: Я сейчас скажу, да. А, значит, ну, там еще были претенденты. По-моему, это был омлет из мойвы. Это, по-моему, сейчас скажу, как же его звали. Федор Чекалин.
2: А, Чекалин.
3: Да, да, да, да, тот самый, да, вы знаете. Вот,
2: да, ну, конечно. Вот, из ресторана «Мосты».
3: «Мосты», да, точно, «Мосты». Вот у него было такое блюдо, которым он очень гордился. Это мойвовый омлет, а омлет из мойвы. Ну, вот, но не вышло, нет. Битая касатка, как сказать, все-таки победила.
2: Я вот слышал, что прямо они шли...
3: Ноздря в ноздрю.
2: Ноздря в ноздрю, но я вдруг... Там вот я помню, что я когда читал о том, как проходил этот конкурс, вот, неожиданно ворвался в первую строчку буквально, да?
3: Засеев?
2: Нет, ну Засеев, само собой. Я имел в виду Сергея Лупацкого, который работал в ресторане «Акрополь».
3: Ну, конечно, вот, да, да, Лупацкий, да.
2: И он, так сказать... принес выдающееся блюдо под названием «Куриное кольцо».
3: Куриное кольцо Лупацкого. Но это все знают, требуют. Дайте мне, пожалуйста, куриное кольцо Лупацкого. Да. Но, да. А куриное кольцо в этот раз, да, не вышло, проиграло. Ну, там и яйцо было, как сказать, само яйцо, из которого делается кольцо. Было не то, немножко было недостаточно свежее
2: вот
3: яйцо.
2: Вот в чем дело.
3: Да.
2: Яйцо, из которого делается кольцо,
3: да,
2: было недостаточно свежим. И да, поэтому, да,
3: поэтому, думаю,
2: жюри,
3: да,
2: так сказать, жюри, как говорится, да, почувствовало.
3: Ну, конечно,
2: унюхало.
3: Ну, там так, ну как сказать, у нас такие тонкачи работают.
2: Ой,
3: с таким вообще просто. Что вы?
2: Понимаю.
3: Ведь до того, как жюрите, ну, практически, ну, дня три никто ничего не должен есть.
2: Ах, вот.
3: Ну, конечно.
2: Ну, голодненькие.
3: Голодненькие чуть-чуть, да, голодненькие,
2: вот
3: такие свеженькие.
2: Вот какой у меня вопрос к вам.
3: Да.
2: Скажите, пожалуйста, Карина.
3: Пожалуйста.
2: Почему не участвуют иностранцы?
3: Ну, а зачем?
2: А вот точный ответ.
3: А мне кажется,
2: точный ответ. Почему не участвуют иностранцы, а зачем?
3: А зачем?
2: Что же у нас нет своих?
3: А что же, у нас мало народу, что ли?
2: Вот.
3: Мало талантов. Да вы что, земля-то полнится, понимаете?
2: Ой-ой-ой.
3: Талантами. Ой-ой-ой. Такие вообще интересные вещи, такие открытия, понимаете, происходят. Вот мы говорили про сок из желудя.
2: Да.
3: А что творится, когда настаивают блюда на брюквенном соке?
2: О, господи.
3: Да вы что? Да. Да.
2: Забытая совершенно редька
3: забытая редька всплывает. Куда бы мы с иностранцами, понимаете, ушли? Опять бы погнались за плесенью какой-нибудь,
2: да,
3: и что бы стало с нами?
2: Иностранная плесень,
3: да, иностранная,
2: она, конечно,
3: а тут берешь сныть. Пучок сныти.
2: Конечно.
3: И, боже.
2: Обматываешь его в кольцо,
3: да,
2: куриное, которое настойно уже на яйце.
3: Да.
2: Да. Яйцо настойное.
3: А тут тебе и сурепка.
2: Какая прелесть. Ой, сурепка это вообще.
3: Да что вы?
2: Меня прям, знаете, потекли слюни.
3: Да?
2: Да, ну, слюни вот, прямо потекли.
3: А вы меня про иностранцев.
2: Согласен.
3: Ну, а что они могут предложить?
2: А ничего.
3: Ничего.
2: А ничего, дорогие друзья.
3: Ничего.
2: И на этой высокой ноте мы прерываемся с вами для того, чтобы вернуться буквально через минуту.
1: Ромбы.
0: Перегрызая камни.
4: Превозмогая боль.
0: Переплывая лаву.
4: Шашлык из последнего.
1: Кафе у Варана. Днем и ночью.
4: Чудеса армянской кухни.
5: Инструкция применения 35 88 74.

0: Поэзии. Виктор И. Просто. Ураган моей души, дверь закрой и не дыши. У болота камыши и под кленом ландыши. Все дороги хороши, ты во след мне помаши, а когда вернусь в тиши, ты письмо мне напиши. Напиши, что ты в глуши, мысли в строчке распуши, наточи карандаши. Напиши мне, напиши. Минутка поэзии. Знаете ли вы, что?
1: Знаете ли вы, что варенье из лепестков одуванчика можно подавать под видом варенья из лепестков роз, если добавить в него немного розового акрила?
2: Лабиринт Леонардо.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в программе «Лабиринт Леонардо» у нас очень интересная тема. Тема звучит следующим образом. Как клизмовать себя? И в гостях сегодня у нас профессионал своего дела, человек, который посвятил всю, я не боюсь этого слова, свою жизнь, сознательную жизнь всю свою, посвятил клизмованию самого себя, естественно, и он, так сказать, владеет всем этим, так сказать, в совершенстве. И сегодня мы беседуем с ним с большим удовольствием. Это Ярин.
4: Здрасте.
3: Ярин Александр Викторович.
4: Да.
3: Здравствуйте, Александр.
4: Здравствуйте.
3: Викторович.
4: Здравствуйте.
3: Александр Викторович, ну вот мы говорим сегодня о клизмовании себя.
4: Клизмование – это так же, как гнездовье птиц.
3: Да вы что?
4: Да.
3: Да вы что?
4: Да. Потому что, если вы наблюдали за птицами, они буквально с веточки на веточку, с веточки на веточку, с маленькой на большую, с большой на среднюю.
3: Скажите, вот, простите, ну, я вот перебью вас, уж извините.
4: Ничего.
3: Я хотел вот что спросить. Клизмование как таковое, да? Это ведь, суть его.
4: Да.
3: Это очищение.
4: Да.
3: Да?
4: Да.
3: Очищение. Как вам пришло в голову, как вот вы подошли к этому, ну, и решили стать профессионалом клизмования?
4: Я прежде всего затронул саму суть. Суть клизмования в чем? Это вход маленький, небольшой толчок и впрыск.
3: Вот три. Это получается, как будто вы даже бы, как бы,
4: да.
3: Двигатель внутреннего сгорания.
4: Двигатель, да, почти двигатель. Но не случайно у птиц мы подсмотрели это. Птицы так и делают. Когда они кормят птенцов, когда они как бы натруженными клювом они перетирают пищу, кормят птенцов, они что делают? Они делают впрыск. Они как бы передают тело пищи, передают птенцу. То же самое мы передаем, но не птенцу.
3: Скажите, давайте поговорим о зимней клизмовке.
4: Зимняя клизмовка. Да, зимняя клизмовка, она отличается, естественно, от того, что мы делаем летом. Летом нас кусают комары. Зимой комары не кусают нас, потому что они спят. Их нет. Забудем комаров. И сейчас мы переносимся с вами, как бы, вот перед нами зимовье птиц.
2: Лабиринт Леонардо.
5: Флора и фауна родной планеты.
6: Высоколобый, бутылконос. Вид клюворылых, отряда китообразных. Зубатые киты живут стайками, состоящими из животных разного пола и возраста, включая детенышей. Излюбленный корм – кальмары, за которыми бутылконосы совершают погружение более чем на километр и продолжительностью более часа. В желудке бутылконосов находят до 10 тысяч клювов кальмаров.
7: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн-радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Тренажеры Метлер. Как реагирует попугай на пряное и кисломолочное? Он будет повторять ваши движения до

0: Когда получен разрешение?
1: 8-го.
0: Спасибо.
2: С трудом проскальзываем внутрь. Фоменко Фейк Радио. Ресторанный обзор.
3: Дорогие мои друзья, дорогие мои дорогие, как я вас всегда называю, это сегодня с вами ресторанный обзор. И в гостях у нас официант ресторана «Хамовит». Зовут его Анатолий. И я сейчас хочу спросить по-простому у Толи. Все-таки, вы знаете, вот что это за ресторан? Что у вас, чем он отличается от других ресторанов?
4: Да чем он отличается? Ну, ничем он не отличается. Приходят люди, так жрут нормально, и все, ну, никаких там разницы ничего.
3: Но если бы я хотел вот что-то особенное вот заказать, например, какой-нибудь, я не знаю, какой-нибудь пышки.
4: Какие в задницу тебе пышки едут? Охренел, что ли? Пышные тебе будут пышки.
3: Не, я понимаю, но...
4: Не, ну, ты спросил, почему так вот так?
3: Почему так-то?
4: Вот именно, а я тебе отвечу.
3: Почему?
4: Сядь да покакью. Мы у нас, потому что в ресторане, блин, принято. Мы, потому что, ну, хотели, блин, чтобы повнимательнее. Ну, то есть, побольше народу ходило. Народы, которые приходят, ну, люди, которые приходят, они же, ну, они хотят быть обосранными. И посланными.
3: Да я вот все. Я понимаю.
4: Достаточно жестко. У нас прям в системе, блин, такое.
3: У вас...
4: Меню открываешь, там херак написано. Че ты, блядь, читаешь? Спроси это языком. Можешь спросить?
3: Да.
4: Русским. Ну и че?
3: Спасибо.
4: Ну вообще, я вот спасибо, блин. Спроси. Че мы делаем? Как готовим?
3: Ну
4: как вообще пришло в голову?
3: Как вы в голову? Как вы в голову?
4: В голову тебе 13.
3: Слышь, в голову. Как здорово.
4: Ты подумай своими мозгами.
3: А почему так дорого, скажи?
4: Че так? Че ты мне?
3: Дорого.
4: Ты прежде чем, ты, во-первых, мы, во-первых, первые ввели.
3: Да.
4: Ты приходишь, садишься.
3: Да.
4: Короче, ну, я типа официанта подошел, ну сразу тебя нормально тебя спросил. Ты сначала покажи бабки.
3: Бабки
4: покажи, есть у тебя перед обслуживанием.
3: Да.
4: Ты сначала покажи деньги.
3: Ну я понял.
4: Деньги
3: да.
4: не покажешь, подняли тебя, высадили из ресторана.
3: И все,
4: остался
3: да?
4: голодный.
3: Да.
4: Не вообще по-любому хочу сказать, это важный момент. Заранее, бля, проверяем. Всех на входе, на выходе.
3: Ну, я понял, да.
4: Чтобы ничего не воровали, ничего, все было.
3: А к бару можно подойти?
4: Я тебе подойду сейчас,
3: бля.
4: Там очередь, не видишь? К бару, бля, подойти.
3: Нет, ну просто иногда, знаете, люди подходят, пока ждут к бару.
4: Слышь, это не у нас. Иди, у нас здесь рестораны.
3: Я понял.
4: В округе 300 ресторанов, все мудовые.
3: А скажите,
4: а у нас у одних нормальные
3: ресторан. А что-то я в туалет захотел. А можно в туалет, например, вот зайти просто, если
4: ты
3: это
4: не трогает. Ты что, тебя номерок покажи.
3: Ну вот.
4: Тебе номерок, тебя при... Не, вообще ты пришел. Ты на входе получил инструкцию, как себя вести.
3: Ну да.
4: Ну и что там написано?
3: Ну написано, что
4: ну, все.
3: Подождать.
4: Чего тебе подождать?
3: Надо подождать.
4: Да определись тебе, сать или срач. Понимаешь,
3: нет,
4: с отдельный ресторан.
3: Я не
4: ресторан
3: могу.
4: Не отдельный туалет для сать, отдельный для
3: срача. Так срач. Здорово. Я просто удивляюсь. Потрясающе.
0: Ресторанный обзор.

0: 101.ru.
1: Поговори с этикеткой. Смутьян. Фоменко Фейк Радио.
2: Сексуальная. Революция. Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях доктор медицинских наук, член-корреспондент, потрясающий человек, который совершил прорыв на ниве ни медицинских, ни лекарственных средств, создал новое нелекарственное уникальное средство. Представлю этого человека. Это Георгий Урусович Высусов.
3: Здравствуйте.
2: Да, и вместе с нами его пациентка Регина.
4: Регина.
2: Регина просила не называть ее
4: фамилию. Не называйте, пожалуйста, мою фамилию.
2: Вот. Итак, дорогие друзья, буквально вкратце. Дело в том, что только что на рынок выброшено уникальное, потрясающее средство, которое называется «Семя выпи». Да, семя выпи. Это новое нелекарственное средство, и его создатель, автор Георгий Русович Высусов сегодня у нас в гостях. Ну, прежде всего, конечно же, я хотел бы обратиться к Георгию Русовичу и спросить его, что же такое семя выпи, от чего оно, для чего оно, как и что?
3: Немножко, пока Региночка подышит, можно подышать.
4: Немножко подышать.
3: А я пока расскажу про семя выпи. Семя выпи – это удивительное, уникальное приспособление, которое помогает сейчас нам, всем, кто был на Галапагосских островах и затем встречался с морскими львами, с морскими, так сказать, животными удивительными. Все это как бы оттуда идет, из недр Галапагосских островов. Оттуда мы вытягивали, так сказать, вот эту вот субстанцию и вот эту вот удивительную...
2: Простите, Георгий Урусович, почему же тогда выпи? Причем здесь семя выпи?
3: А я объясню. Дело в том, что выпь обладает уникальной способностью обладать в разных местах одновременно.
2: Ах, вот оно что. Обладать в разных местах одновременно.
3: Можно подышать пока.
2: Простите, Регина, у меня такой вопрос. А семя выпи, как вам пришло? К чему это? Для чего? Что это? Повышает потенцию, желание? Лечит ли это, так сказать, бездетность? Может быть, это усиление ребра, костной ткани? Что это?
3: Вы сталкивались с понятием «либидо»?
2: Конечно, сталкивался.
3: Я постоянно сталкиваюсь с этим понятием. И вот теперь Региночка тоже сталкивается с этим.
2: Георгий Юрьевич, прошу прощения. Георгий Юрьевич, я вот что хочу спросить. Вы, как врач, в какой-то момент для себя поняли, что на Земле в целом не хватает нелекарственного препарата, который бы помог людям что?
3: Который бы помог людям обрести удивительную способность трансформироваться. Понимаете,
2: удивительно. То есть не только мужчины.
3: Не только мужчины, но и женщины, конечно, подвержены этому удивительному. Вот этой удивительной, так сказать, способности. Явно способности проявились в Региночке. Региночка сейчас с нами. Региночка может показать.
2: Давайте сначала, может быть, тогда, чтобы понять на примере Регины, как работает это нелекарственное средство. Напомню, дорогие друзья, Георгий Урусович Высусов, член КОР и доктор мед, изобрел нелекарственное средство, которое называется «Семя выпи».
0: Сексуальная. Революция.
2: Регина, расскажите, пожалуйста, о себе.
4: О себе?
3: Да, Региночка, пожалуйста.
4: Даже не знаю, мне кажется, что ничего интересного нету, но теперь я стала гораздо более интересной.
2: Так, а что же было до того, как в вашей жизни появилось это самое семя выпить?
4: О, вы знаете, это были какие-то серые будни. Серые, бесцветные, день похож на другой день, но того момента, как я познакомилась с Георгием Урусовичем.
3: Да-да-да-да.
4: Моя жизнь, она просто приобрела...
2: Дышите, одну... Скажите, что было с вами? Скажите, что было с вами? Ну, так сказать,
4: что
2: у вас,
4: со мной
2: у вас
4: было?
2: Что было с личной жизнью?
4: Ничего.
2: Что было, так сказать, с рождаемостью детей, семейной?
4: У меня не было ничего, понимаете, ничего не было вообще. Я в каком-то коконе
2: жила. То есть, будем откровенны, вы не могли преодолеть девственность?
4: Я не могла преодолеть ничего, даже знакомства с мужчинами у меня не было, понимаете? Но даже в детском саду какие-то невинные игры, они все проходили в одиночестве.
2: И теперь?
4: Конечно, да. А теперь я настолько раскрепостилась, что другие проблемы возникают. Я не могу себя остановить. Я не могу себя остановить.
2: Господи. Вот это да. Я смотрю сейчас на Регину и сам как-то бунтарски. Как-то бунтарски ощущаю в себе какое-то вот это вот брожение. Хотя я еще... Когда я еще даже близко не принимал ничего и не пробовал.
3: Вы должны.
2: А просто я рядом с Региной, а она принимает это семя выпить. И вот что я хочу спросить у Георгия Урусовича. Георгий Урусович, скажите, пожалуйста, вот семя выпить. Вы, когда решили, так сказать, исправить эту ситуацию, ну, я имею в виду...
3: Риночка, не волнуйтесь.
2: Отсутствие. Приподнять немножечко, как сказать, неприподъемное. Приподнять его немножко. Вы решили. И вот что вам, как врачу, как методологу, как человеку-создателю, как, так сказать, членкору, что ли, как доктору, Ну, вы скажите мне, вы вот подумали, первое, это мазь,
3: это
2: таблетки.
3: Да.
2: Это что?
3: Это стержень. Это стержень. Региночка сейчас подышит, пока немножечко поговорим. Удивительная игра стержня. Стержень должен ни в коем случае не сгибаться. Он должен присутствовать во всем ваших поступках, желаниях.
2: Ну, это
3: ваших,
2: как бы философская подоплека.
3: Да, да.
2: А вот расскажите мне, пожалуйста, о том, как вот я сейчас вижу, сейчас я вижу, к нам приходят смс-сообщения, в которых, люди вот уже задаются вопросом. Слышу голос Регины. Понимаете, в основном, конечно, женщины. И в основном, конечно, женщины спрашивают, как пользоваться семьей.
3: Очень просто. Экстракт. Это экстракт семени выпи.
4: Экстракт.
3: Это экстракт.
2: Скажите, пожалуйста, Георгий Юрович. Экстракт. А что лучше? Вот здесь Светлана из Нижних. Ну, я не буду говорить.
3: Простите,
2: адрес.
3: Пожалуйста, я понимаю, из Нижних.
2: Подождите, от нее вопрос. Вот, например, от нее вопрос.
3: Да.
2: У меня нет мужа.
3: Да.
2: И из-за этого... У меня нет детей.
3: Я понимаю. Это две взаимосвязанные
2: где
3: моменты.
2: Купить растирание?
3: Не нужно растирать.
4: Экстракт.
3: Вот, Региночка правильно говорит сейчас.
4: Я вопрос к ведущему, извините, не могу. А можно я вас приглашу на танец?
2: Да, господи,
3: конечно, можно.
2: Буквально сейчас заиграет музыка, и, конечно, мы пойдем с вами потанцуем. Только закончим эту нашу нелегкую работу по объяснению нашим радиослушателям, что же такое семя выпить.
4: Хочется танцевать.
0: Сексуальное.
3: Сексуальная
0: революция.
3: Мы прежде всего начали с Региночкой именно с танцев, и только позже я прописал ей буквально полпипеточки этого экстракта. И только потом...
2: Скажите, пожалуйста, вот я хочу сказать, как он, во-первых, фасуется?
3: Фасуется очень просто. 1:4.
4: Угу. Пузырек.
2: Ну и вот такой вот вопрос. Пипетки уже сразу вместе? Уже вместе?
4: Есть пипетка.
3: Они вместе уже есть.
4: Пипетка прекрасна.
3: Удивительно, да.
2: То есть пипетка вместе уже продается.
4: Пузырьком.
2: Скажите, пожалуйста, вот сегодня. Сегодня ведь, наверное, в силу того, что вы здесь.
4: Мы здесь?
3: Да.
2: Здесь у нас на радио. Да. Здесь на Фоменко Фейк Радио. Вы сегодня вполне, наверное, могли бы предложить какие-то скидки?
3: Скидки можно предложить. Я могу предложить одно проведение буквально и два и легких созыва. Два легких созыва, одно проведение.
2: Ну, вы говорите загадками, а на самом деле
3: это,
2: люди
3: это
2: хотели
3: очень
2: бы знать,
3: просто.
2: Сколько сегодня, вот первому позвонившему, например, сколько пузырьков с пипетками можно было бы получить?
4: Георгий Русь.
3: Да, ну я ради,
4: можно,
3: ради
4: ну,
3: Региночки
4: можно.
3: Можно
4: я
3: предложу скидки? Ну хорошо, пусть предложит Региночка, да, пожалуйста.
4: Я думаю, что первым пяти дозвонившимся мы можем сделать 20%.
3: Да,
4: ну, конечно, да,
2: прекрасно, прекрасно. Итак, дорогие друзья, первым пяти позвонившим семя выпи. Это, экстракт. Напоминаю, это экстракт
4: пузырьке.
2: В пузырьке с пипеткой, который сразу же в корень меняет вашу личную, общественную, любую жизнь. Ну и, конечно же, сразу появляются мужья, у кого их нет, у кого нет жены, и у кого нет дети. Все появляется сразу.
3: Кстати, попробуем.
2: Первые пять дозвонившихся 20% скидка, соответственно.
3: Вы можете попробовать сами, кстати, это удивительно. Удивительное.
2: Подождите.
4: Но сначала потанцую.
2: Да, вот мне показывают уже звонки, пошли.
3: Хорошо.
2: Напомню, дорогие друзья, что мы сегодня получаем 20% скидку здесь на нелекарственный препарат семя выпи. Алло,
5: здрасте, я попала.
2: Представьтесь, пожалуйста.
5: Алло.
2: Я говорю, представьтесь, пожалуйста.
5: Таня, меня зовут Таня,
2: Простите, как вас зовут?
5: Березняк.
2: Я имею в виду, как зовут вас?
5: Таня, Татьяна меня зовут.
2: Татьяна, очень приятно. Татьяна Березняк, правильно я
5: понимаю? Абсолютно правильно, меня зовут Татьяна Березняк. У меня не вопрос. У меня просьба. Георгий Урусович, у меня к вам просьба. Мне надо пузырек с 20% скидки. Можно мне получить?
3: Пожалуйста. Я с удовольствием вам предложу его.
5: Там инструкция есть?
3: Инструкция прилагается.
5: Только мне протирки не подходят. Мне только пузырек.
3: Без протирки вам все будет.
5: Благодарю. Я вас благодарю. Это Таня из Выхина была.
2: Татьяна из Выхина вот уже только что получила 20% скидку и пузырек семени выпи. Напоминаю, семя выпи — не лекарственное средство. В гостях у нас сегодня доктор, научный корреспондент. Доктор, научный корреспондент. Георгий Урусович Высусов, создатель, автор этого нелекарственного препарата. И Регина, его подопечная.
0: Сексуальная. Революция.
2: Региночка, буквально, а что с детьми?
4: С детьми все, теперь в порядке, пять.
2: У вас пятеро детей уже?
4: Конечно, да.
3: Можно поздравить.
2: И видимо, вот скажите, это удивительно, что я узнал. Семя выпи сокращает время беременности.
4: Да, вы знаете...
2: И увеличивает количество плодов.
4: Да, потому что это пять за два раза.
3: Да, удивительно.
2: Скажите, 3,2 или 2,3?
4: 2,3.
2: 2,3. И это что, в течение какого времени получилось?
4: Вы знаете, в течение полутора лет.
2: За полтора года вы пятерых детей родили.
4: Конечно, это, понимаете, фантастика. Совершенно
3: это,
4: фантастика.
3: Это удивительно. Планировалось 2, 2 и 1, а потом получилось...
4: Поэтому вот Георгий Русич, он мой бог вообще, он создатель. Ну,
2: фантастика. Скажите, Георгий Русич, у меня такой вот вопрос. Дорогие друзья, мы не выводили в эфир сейчас, всех остальных. Уже 5 звонков закончено, поэтому можете не звонить. Я вижу, как разрывается красным. Красная трубка становится у телефона, но мы уже больше не будем принимать звонки. Извините, потому что у нас было всего 5. Семя выпи, оно, знаете, не резиновое, как говорится.
4: Танцевать мы будем.
2: Да, солнышко, конечно, Региночка, танцевать будем. Хочу спросить у Георгия Урусовича. Здесь вот вопросы, которые идут у нас по СМС. Вот такие вопросы. Основное из них, если втирание.
3: Втирание есть.
2: Это уже мужчина.
3: Оно помогает.
2: Это уже мужчина.
3: Конечно, это мужчины в основном после 64 лет. В 63 начинали, оказалось рановато. 64 это как раз тот самый возраст. А в 65 как раз все начинает развиваться, набухать. Вот это вот самое
2: важное. Ну что ж, понимаю вас. Да. Скажите, пожалуйста, никаких противопоказаний нет или есть?
3: Никаких противопоказаний буквально. Даже можете вертеть халахуп.
4: Знаете, обычно начинаешь принимать какой-то препарат, и начинаются побочки.
3: Да,
4: А тут ни одной побочки вообще нет. Никакой побочки.
3: У семи выпей, у семи не выпей, нету побочек. Иди
4: за
3: побочка.
4: Я уже не могу, не могу сидеть.
2: Итак, дорогие друзья,
4: танцы.
2: В эфире была программа «Сексуальная революция», и мы встречались с Георгием Урусчумцевым и Региной. Напомню, семя выпи – новое нелекарственное средство. До свидания.
1: Сексуальная.
0: Сексуальная.
1: Сексуальная.
0: Сексуальная.
1: Революция.

0: Валим любое. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Пискливый геккончик. Мелкая ящерица, достигающая в длину 40 миллиметров. Туловище и голова слегка приплюснуты. Зрачок вертикальный, ушное отверстие мелкое. Пальцы прямые, активность ночная. Весной активность начинается в конце марта, начале апреля, когда геккончики выходят после зимовки. Половая зрелость наступает в 20-месячном возрасте при длине тела 25-28 миллиметров. Спаривание в конце апреля-мая. Молодые гекконы выходят из яиц в июле-августе.

0: мозолим с первого взгляда. Фоменко Фейк Радио.
1: Теперь скажите, велика ли ваша паства?
2: Почитай, все выхино. Оттуда пошло.
1: С самого, так сказать.
2: С самого выхино, да. Да.
1: Я вот что хочу у вас спросить. Вы знаете, что сейчас все стали увлекаться, так сказать, большим количеством разных течений, направлений, движений. Это можно, пожалуйста. Ну вот, ваше течение, власть прополиса, ну... Вы знаете, что есть еще и другие течения?
2: Знамо дело, знамо.
1: Скажите, знаете ли вы, например, Игната Рябова, основателя движения «Святые Соты»? Фу ты,
2: Господь! Вот ты я! Игнат! Игнат Истукан! С измальства, как бельмо! Со своими окаянными сотами. Анафема ему, прополис ему в дым.
1: Подождите.
2: В дым ему.
1: Подождите. Ну, надо понять просто, ну, чем отличается движение Игната, как вы его называете, Истукана, от власти прополиса, ну?
2: Ох, тяжко. Хорошо.
1: Ну вот, святые соты, чем отличаются от власти
2: прополиса? Истукан он. Он на чем? На чем он? Свое это... Тьфу ты, брать, и в дынь ему, и все. Не хочу я про него. Не хочу. Он самый, что и не есть, шершень. Пойми, шершень. Знаешь, что такое шершень? Забирается в самую душу мнет.
1: Ну, то есть мы не можем понять, в чем разница, в принципе. Да?
2: Разница огромная. Прополис — это сила, это вечность.

0: корням.
1: Мы не свекла, не грибы.
2: Мы веселые бобы.
1: Если ты откроешь рот,
3: то отправишься в полет.
1: Мы такие заводные.
2: С нами вам всегда везет.
4: Позволь себе любить себя. Ешь все бобовое.
5: Здоровое питание.
6: О-о-о, Оптобоб. Торгуем контейнерами.
7: Рецепты бобовых блюд на сайте www.optobobups.org.
8: Лицензия 4578-4239-88-4857.
9: Классика в эфире.
10: Олег Бузин. Ненависть. Он предложил поднести ее сумку. Сумка оказалась довольно тяжелой. Дождавшись зеленого сигнала светофора, они пересекли дорогу. Там женщина попросила проводить ее до квартиры. Я живу вот в этом доме, совсем рядом. А сейчас скользко. Он не посмел отказать. Он даже не понял, как получилось, что он вошел в квартиру. Старушка, открыв дверь, сразу юркнула внутрь. Ему пришлось войти следом, чтобы отдать сумку или хотя бы поставить ее на пол. Еще на лестничной площадке в ноздри ему ударил едкий запах аммиака. Он поморщился, но все равно шагнул в приоткрывшуюся перед ним темноту. Старуха уже стояла в комнате в окружении стаи разномастных мяукающих кошек. Разговаривала с ними ласково, как с детьми. «Ну что, мяу-мяу, а я поесть вам принесла». Он попытался уйти, но женщина задержала его. «Нет, ну что вы, молодой человек, я не могу вас отпустить, не напоив чаем». Скрипя сердце, он согласился. Она открыла термос. «У меня чай с шиповником, с травами, любите?» Налила ему полную кружку темной, приятной, непонятными запахами жидкости. Пока он пил, скупо отвечал на вопросы старушки. «Зовут меня, живу здесь, неподалеку». Допив чай, он отставил кружку и, собираясь уйти, хотел было извиниться. Но вдруг почувствовал, что не может говорить. В то же мгновение мышцы живота свело в спазме. Он согнулся пополам, застонал. Ему пришлось опуститься сначала на корточки, а затем он потерял сознание и, упав на бок, прямо на загаженный кошками дощатый пол, умер.
9: Классика в эфире.
11: Знаете ли вы что?
12: Знаете ли вы, что докторская колбаса помогает сосредоточиться на проблеме, если эта проблема глобального масштаба?

0: Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе, Фоменко Фейк Радио, всегда с вами. И у нас сегодня в гостях скромный человек, но невероятного таланта. И это человек, который всегда остается за кадром. Это оператор Аркадий Бозин. Скажите, три финала ведь у вас в фильме?
1: Ну да, у нас ведь предполагает это полный метр. Во-первых, это полный, абсолютно полный метр. 360D.
0: Да.
1: Я говорю, когда видно со всех сторон, все выпукло.
0: Все время, да?
1: Вот так вот. Это очень тяжело работать.
0: Это же может как-то подташнивать,
1: нет? У нас и всех подташнивало, и меня тоже, и помощников даже моих, Жорку подташнило, рвало прямо его на части там. Особенно, когда вот
0: на аппаратуру, что ли,
1: начал стучать членом по грибам.
0: Так это опять со всех сторон снимали?
1: Да. Когда Стас там стучит, ну вот, по грибам, всех начал рвать. А мне-то тяжелее, потому что как бы я-то за камерой стою.
0: Ну, конечно, вам же за все вы в ответе.
1: Да, ну да, вот. И, короче говоря, когда это началось, вот такая ситуация, все там, конечно, плакали. Все плакали.
0: Плакали, да. А почему финал это три?
1: Три финала, потому что, ну, как бы на выбор зрителю. Мы даем на выбор. Мы ему даем как бы...
0: Ну вот смотрите, вот кинотеатр, сидит там 300 человек.
1: Да.
0: А вы же не можете, как сказать, спросить у каждого...
1: Нет, а это же специально, это же онлайн все время, это уже другое поколение.
0: То есть это не в кинотеатре, это не будет идти?
1: будет в кинотеатре
0: а
1: идти.
0: А как вы спросите у зрителя, какой финал?
1: Нет, у него пульт в руке, он там...
0: Ну экран-то один?
1: Экран один.
0: Конечно. А как быть?
1: Ну вот он нажимает пультом, соответственно. И вот так они будут нажимать друг другу, значит...
0: И будет перескакивать тот...
1: будет перескакивать, да, и как бы в результате...
0: Ну, точно может стошнить, извините?
1: Естественно.
0: Ну, может, вы это выйду?
1: Да, конечно. Не могу я. Просто тяжело.
0: Когда... Какой-то... Аркадий Алексеевич, наверное, я так поняла, что у вас очень тяжелый был съемочный процесс...
1: Ну, ничего страшного.
0: Вы просто устали, наверное.
1: Да, да, потому что мы же все время...
0: Снимали на природе все время.
1: Ну, как это? Естественно, на природе.
0: В дождь?
1: В
0: снег?
1: Дождь. Да, да. Потом они растут, эти тусики.
0: Так что, и что такого страшного? Я не знаю про этот гриб, я не знаю, что вы так все время начинаете плакать, когда вспоминаете об этом грибе.
1: Да нет, дело в том, что вы... это же настоящие были грибы, это же не реквизиты, не искусственные.
0: Ну, и что, вам жалко сильно... грибы или
1: нет,
0: что?
1: Нет, мне не жалко эти грибы. Зачем они...
0: Так почему? Что вас так трогает?
1: Ну, потому что это вода любого тронет. Вот если бы вы увидели, это вас бы тронуло тоже. Как бы, вот вы сморчки, знаете грибы?
0: Ну вот сморчки я знаю.
1: Это еще хуже, понимаете? Гораздо хуже, понимаете? И запах очень, очень такой тяжелый, едкий. У нас Андрон, вот, который играл этого Стаса-то грязного, его тоже немножко подташнивало чуть-чуть. Ну а что делать?
0: Ничего себе, съемочки у вас были.
1: Тяжело.
0: Всех рвало бесконечно.
1: Да, всех рвало, нимф тоже рвало. И получилось у нас получился хоррор, и мы сделали три финала. То есть, где рвет один финал, второй там только подташнивает чуть-чуть, и третий все абсолютно, держат себя в руках. Вот так. Вот, но я не буду рассказывать специально, это же никому не интересно.
0: Ну, конечно, конечно.
1: Какие по-настоящему финалы, конечно. Что там происходит с нимфами в результате, конечно. С этим Гарри.
0: Билеты очень дорогие, понимаете?
1: Билеты дорогие, но, понимаете, это же 360D.
0: Ну,
1: понимаете,
0: да.
1: Это же...
0: Я понимаю,
1: да,
0: конечно,
1: это первый
0: я понимаю.
1: Раз.
0: Не каждый сможет себе позволить.
1: Ну, есть скидочные, да. Так билет стоит...
0: скидочные для кого?
1: В партер 480 рублей.
0: Так, а скидочные для кого?
1: Ну, для тех, кто проберется как-то, я не знаю, там, ну... На балкон или куда-нибудь там, ну, к
0: то
1: нам...
0: есть это какие-то состязания, то есть не то, что там
1: мы проводим перед этим состязание, естественно, называется это эротические старты, это будет в фойе. Вообще, это я вам всю рассказываю историю.
0: Да, ну, конечно, а как же?
1: Надо режиссера этого позвать.
0: А как зовут режиссера?
1: Матвей Занов. Да, Матвей Занов, это абсолютно молодой парень.
0: Он такие всегда снимал домашние, милые сериалы.
1: Ну, домашние, у него хоум было.
0: Да.
1: Сначала начинал с хоум-видео. А вот теперь вот эротический уже хоррор. И он меня позвал, потому что он знает, что я прямо кидаюсь в это, прямо как на амбразуру. Ну, единственное, что я сам не участвую.
0: Ну и слава богу,
1: да.
0: Знаете,
1: ну, слава
0: что?
1: Богу. Да, я не могу, я говорю, я переживаю.
0: Вы и так переживаете, понимаете, если бы вы участвовали, я же не знаю, что, чем да бы все закончилось, вы нам очень дороги, понимаете? Потому что таких операторов по пальцам перечесть, на самом деле.
1: Спасибо, ладно.
0: Просто по пальцам перечесть.
1: Ладно.
0: Да. Ну что же сказать вам, Аркадий Алексеевич? Ну, мы благодарим вас. Благодарим про ваш рассказ.
1: Покурить, ты сама.
0: Сейчас пойдем, я вам покажу, где можно покурить.
1: Да, да.
0: А ну вот так вот, да, уважаемые телезрители, уважаемые слушатели, вот такие вот фильмы у нас выходят. Ну, понимаете, ну, мне это очень интересно посмотреть. Я еще не видела, конечно. Он
1: вам надо посмотреть обязательно.
0: Да, ну я вот, ну, надо запасайтесь какими-то пакетами.
1: Я предупреждаю, что тяжело.
0: Потому что, вот как говорит Аркадий Алексеевич, подташнивать будет.
1: Подташнивать вам будет, да. 21 есть уже?
0: Мне есть, да.
1: Ну, хорошо,
0: спасибо.
1: Нормально.
0: Мне очень приятно. Вот. Да, так что, друзья, запасайся пакетами и радостно идем на фильм «Растление грязного Стаса». А режиссер, напомните.
1: Занов.
0: Ну, да. А оператор, конечно же, Аркадий Бозин, который только что у нас был в гостях на Фоменко Фейк Радио. С вами была я, Ирина Рыбладзе. До скорых встреч.
2: Очевидное. Флора и фауна родной планеты.
0: Жужжала средний. Внешнее строение большинства жужжал очень своеобразно. Тело короткое, широкое, почти шаровидное. Покрыто длинными густыми волосами. Крылья в покое направлены в стороны и назад, напоминая положение крыльев у скоростных самолетов. Крылья у жужжалы среднего с многочисленными бурыми точками. Обитают на луговых цветах. Личинки жужжалы – паразиты.
2: Присовокупим искомое к желанному. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Надорви уголок.
3: Потяни язычок.
2: Глотни и скомкай.
3: Рима задин. Озноб уйдет.
2: Не является лекарственным препаратом.
3: ООО «Одно здоровье».
4: Лицензия 313-347-984-590. Минздравом можно.
5: Обуздай обузу. Фоменко Фейк Радио.

0: Дорогие друзья, здесь Владислав Жульпацкий. И сегодня у нас удивительные гости. Ираида Кремнева, урожденная русалка. Ну, расскажите поподробнее.
1: Ну, так вот, ну, понимаете, ну, конечно, он был капитаном корабля.
0: Боже!
1: Да, рыболовного судна.
0: Не какой-то там старший помощник?
1: Нет, не какой-то. Он был капитан. Капитан корабля. И, ну, ни для кого не секрет, что у нас есть под водой связь. Ну, не только у вас МГТС. У нас тоже есть свое МГТС. Да, морская глубинная телефонная сеть.
0: Конечно. Морская глубинная телефонная сеть.
1: Да, МГТС. И все как надо. Абонентская плата. Все это есть. Поэтому, мне кажется, люди очень мало знают вообще о нас. Вот. И он просто случайно мне позвонил. Случайно, ошибся номер.
0: Ах, вот оно
1: да,
0: что!
1: Да-да, просто вот так вот началось наше случайное знакомство.
0: Скажите, ну вот тут я хочу спросить, как повел себя русал ваш, который... Кстати, как русала вашего звали, который последним за вами ухаживал?
1: Ну, мы его русала звали, вы знаете, простым именем Михаил.
0: Значит, Миша, русал Миша вдруг узнал о том, что за вами стал ухаживать капитан Леонид.
1: Капитан Леонид, нет.
0: Который работал на Сейнере.
1: На Сейнере, конечно.
0: Я понимаю.
1: Да, да. Вот, ну как он себя повел? Ну, конечно, он взбеленился, и был шторм, естественно.
0: Да, я слышал, что русалы ведь очень мощные.
1: Мощные, очень мощные.
0: Они мощные, прям реагируют, прям очень.
1: Мощный был очень большой шторм, или они чуть не погиб.
0: Они же его запускают, что?
1: Они запускают, конечно. А тем более, если они группируются, они любят группироваться. Любят, да, группироваться, то если они уже в пятером, например, собрались, то все, это пиши пропало. И поэтому мой Леонид, он вот он чуть и не погиб. Вот я его спасла, ну и пошло-поехало. То есть он-то хотел, Мишка хотел разрушить все, а получилось все наоборот.
0: Вот оно что. И вы полюбили, конечно, Леонида.
1: Полюбил Леонида.
0: Вы его спасли?
1: Я его спасла.
0: Вы его дотащили до берега?
1: Нет, я его обратно на Сейнер закинула, потому что с Сейнером было все нормально. Да. Закинул на Сейнер.
0: Он выпал с Сейнера, вы его на Сейнер обратно.
1: Я его обратно киданула, да. Ну, понимаете, потому и вот, собственно, с тех пор и началась моя вот эта рыбная ловля.
0: Ах, вот оно что!
1: Конечно, да.
0: Я вот что хочу спросить у вас.
1: Да.
0: Вот вы когда, так сказать, ну, у вас была любовь вот эта вот с Леонидом. Она же была такая, ну, так сказать, наверное, не как с русалом Мишей. Она была другого рода.
1: Да нет, ну, вы понимаете, русалы еще, я не случайно назвала их животными, понимаете? Ну, никакой романтики, никаких подарков, никаких, никаких стихов не услышишь никогда от русала. Это просто хватит, хватит, бряк,
0: да?
1: Там.
0: Хватит, бряк.
1: Хватит,
0: да?
1: Хватит, бряк, все.
0: Хватит, бряк, все.
1: Да.
0: И коротко достаточно.
1: Коротко и ясно. А вы думаете, от хорошей жизни русалки вот это выходят, хороводы водят, хохочут, поют? Да это же от отчаяния.
0: Ах, вот.
1: Ну, конечно, вы не представляете, как тяжела жизнь русалки. Вот страшная, совершенно страшная жизнь. А вы думаете, просто так вообще все эти истории про моряков, которых... Ну, а что делать? Ну, душа просит, романтика.
0: Потому что я понимаю, что все-таки русалы, то есть, ну, русалы мужского рода, они, конечно, ведут себя ужасающе.
1: Да просто чудовищно.
0: Относительно русалок.
1: Дико скабрёзные, все шутки, вот эти, вы понимаете?
0: Понимаю.
1: Все вот просто...
0: И, в общем, вы полюбили Леонида.
1: Я полюбила прекрасно.
0: И все шло хорошо.
1: И все шло хорошо.
0: Почему же оборвалось?
1: Он меня бросил.
0: Не понимаю, почему.
1: Я тоже не понимаю. Но я не знаю. Не знаю. То ли хвост. Не знаю. Не знаю. Понимаете, на суше. Мы пробовали жить на суше. Но вот видите, даже сейчас это происходит. Хвост как-то начинает обмекать.
0: Он обмекает как-то, да и немножко сохнет.
1: Сохнет.
0: Хвост.
1: Сохнет хвост. Понимаете, он теряет вот эту эластичность. Теряет все свои вот эти прекрасные свойства. Сейчас он блестеть перестанет еще чуть-чуть. Ах, как вы понимаете, в море он не смог со мной жить. Ну, потому что жабер, нет?
0: Вот в чем дело, да?
1: Да.
0: Ну, вот тут я слышал, что вы не хотели, чтобы он видел вас раздетым.
1: Ну, не хотела, я не хотела. Вообще, русалки очень застенчивые.
0: Ах, вот оно что, да?
1: Ну, а что, это ничего не с этим нельзя поделать, а он все разденься, да разденься, а вот у тебя, а что у тебя с хвостом, что за сухой хвост?
0: И вот так это медленно сошло на нет. Вот эта первая пылкая влюбленность.
1: Да,
0: она
1: да,
0: сошла. А уже к Мише вы вернуться-то и не могли, к русалу.
1: Нет, ну к Мише я не могла вернуться. Но скажу вам по секрету, что Леонид, он, конечно, меня не забывает. Ну, хотя у него уже жена, бухгалтер, я знаю. Но иногда мы с ним встречаемся.
0: Ага.
1: Он, да, да, да, да.
0: То есть кое-какая интимная жизнь все-таки у вас есть. То есть он...
1: Да, иногда бывают.
0: Леонид, капитан Леонид, изменщик.
1: Но он изменщик, да, но он все равно лучше любого русала, понимаете, лучше. А дело в том, что так как я уже пристрастилась к работе, ну вот помогая вот эту рыбу сгонять, вот,
0: ну, вот трафик, да, да, травы, да,
1: да, да, да, да. Поэтому, ну, сначала, как сказать, мне нужно было просто, ну, как сказать, в каком-то, ну, отдохновение, отдохновение какое-то, чтобы было.
2: Русалка. Знаете ли вы что?
0: Знаете ли вы, что слезы радости внешне абсолютно идентичны со слезами горя? Поэтому отличить их можно только с помощью лабораторного анализа.
3: Сначала я не так. Я не знаю, что я не знаю.

0: Отпусти пустомелю. Фоменко Фейк Радио. Разлинуй лист.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в программе «Разлинуй лист» у Влада Джульпацкого гость весьма известный. Представляю с большим удовольствием продюсера Money BMG GmbH Studio Сергей Пупыш. В общем, одним словом, я понимаю так, что в клипе с Долиной,
2: то есть
1: во время записи с Долиной,
2: Запись с Долиной.
1: Звучало ли вот это вот «Не давай мне, не давай». Давайте, значит, подождем. Значит, смотрите, на этот вопрос нужно, значит, набирать номер. Да. Ответ такой, для того, чтобы выиграть запись с Долиной. Да. Если вы поете, конечно. Если вы не поете, можете нам даже не звонить.
2: Слушайте.
1: Значит, смотрите, чтобы выиграть запись Долиной, нужно позвонить 8-800-24-61-72-86-15, угу. Потом 237, потом 40, потом плюс.
2: Угу.
1: Если вы, например, считаете, что нет таких слов «не давай мне, не давай»
2: в клипе с Долиной,
1: в клипе с Долиной,
2: угу,
1: то вы звоните 8-800-24-46-11-17-24-19-43-562 минус.
2: Угу.
1: Вот. Ну что, мы ждем звонка.
2: Давайте ждем звонка. Ну пока давайте вопрос.
1: Вот, ну давайте я вас спрошу сейчас. Я вас спрошу
3: сейчас.
1: Не успел спросить. Вот уже здравствуйте. Здравствуйте.
3: Алло, я дозвонилась.
2: Да.
3: Здравствуйте.
1: Как вас зовут? Представьтесь.
3: Меня зовут Мика.
1: Мика?
3: Волоцкая. Поволоцкая.
2: Ой, Мика. Здрасте.
1: Да.
2: А вы поете? Я слышу, какой голос. У вас голос обалденный.
3: Спасибо, Сергей.
2: Вы шепеляете, что ли?
3: Влад? Да. Я хотела ответить на вопрос.
2: Давайте.
1: Но вы отвечаете на вопрос только в том случае, если вы поете.
3: Ну, я, конечно, пытаюсь. Я не чужда пени.
2: Прекрасно. У вас есть записи?
3: Ну, вы знаете, у меня только такие пока любительские записи есть.
2: Ну, понятно.
3: Но я собираю записи моих любимых исполнителей.
2: Хорошо.
3: И звоню, хотела ответить на вопрос.
1: Отвечайте.
3: Очень хочу... Запись Долины.
2: Хотите?
1: Ну, давайте, Ника.
3: На мой взгляд, в клипе с Долиной нету слов «не давай мне». На мой взгляд, нет.
1: Абсолютно правильный ответ. Вот удивительно. Второй звонок и второй. Я поздравляю вас. Вы будете записываться вместе. Делать запись с Долиной, да?
2: Вы будете делать
1: запись с Долиной. А потом будете, соответственно, куда? Если сделаете запись, потом уже будете в клипе.
2: А потом в клипе с Долиной уже вас покажут.
1: Сначала запись с Долиной.
2: Представьте себе, запись с Долиной, а потом в клипе с Долиной. Представляете?
3: Спасибо,
1: Никочка,
3: Сергей,
1: Никочка,
3: спасибо, Влад,
1: не вешайте, пожалуйста, трубочку.
3: Конечно. Мне надо оставить, да?
1: Да, контакты наши. Редактор возьмет у вас контакты.
2: Пойте, спасибо большое.
3: Я готова дать контакты.
2: Давайте.
1: Сейчас будем брать ваши контакты. Сейчас. Итак, дорогие друзья, слава богу.
2: Да.
1: Итак, дорогие друзья, Money BMG GmbH Studio, Сергей Пупыш, сегодня представляет удивительную возможность для наших фантастических людей. Сегодня, кто нас слушал, и сегодня сразу дозвонилась первым номером у нас Ника Потоцкая.
2: Да.
1: Она...
2: Поволоцкая.
1: Ника Поволоцкая.
2: А где ты
1: ее
2: видел?
1: И она выиграла запись с Долиной. Соответственно, потом она будет в клипе с Долиной. Но теперь же у нас следующий. Давайте все-таки Сергей,
2: Давайте
1: о чем нам с вами говорить. Я хотел сказать вот что. Все-таки попробуем сделать так, чтобы на следующую передачу перенести запись с Дюны и в клипе с Дюны.
2: Потому что сегодня
1: уже много вот этого в клипе с Дюны и в клипе запись с Дюны.
2: Да, уже много. Давайте.
1: Поэтому хотелось бы...
2: Запись с Дюны будет в следующей программе. А вот давайте так и сделаем.
1: А в клипе с Дюной тоже.
2: В клипе с Дюной.
1: В клипе с Дюной будет в следующей программе. А в клипе с Долиной будет в этой. Ну и все.
2: Вот так и решили.
1: И все. Мы вас поздравляем, дорогие друзья.
2: Спасибо.
1: Все, кто выиграл, 10 тысяч рублей и запись с Долиной.
2: Да,
1: вот,
2: да.
1: И, ну и, соответственно, теперь вы окажетесь прямо в клипе с Дюной.
2: Ну.
1: Ой, то есть, простите, в клипе с Долиной.
2: Клипе с Долиной. Что клипе с Дюной
1: вещи.
2: Потом.
1: Где,
2: клипе с Дюной на следующий
1: год. А в клипе с Долиной,
2: конечно. А в клипе с Долиной сейчас.
1: Клипе с Долиной. Ну вот.
2: Хорошо.
1: И на этой высокой ноте мы заканчиваем нашу программу.
2: Спасибо,
1: обнимаем
2: спасибо.
1: Вам. Спасибо. Целую, напомню, целую, что целую. В студии сегодня был Мони BMG GmbH Studio, Сергей Пупыш, главный продюсер. Всем привет. Пока-пока.
2: Спасибо, сладкие.
0: Разлинуй лист. Отдуваемся за молодоженов. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
4: Лопатень. Птица бекасовая. Голова, шея и грудь взрослых птиц рыжеватые, с темно-коричневыми пестринами. Нижняя сторона черноватая, со светло-коричневыми кромками. В зимнем наряде отсутствует красноватая краска. Молодые, как взрослые в зимнем наряде, но немного бурее и пестрее. Голос – жужжащий трельки.

0: Потрись о славу. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами хорошо. 101.ru.
2: Разлинуй лист.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в программе «Разлинуй лист» у Влада Джульпацкого. А как вы, Влад Джульпацкий? Это я, очень приятно. Я хочу сказать, дорогие друзья, вы, конечно, знаете нашу программу прекрасно. Эта программа посвящена шоу-бизнесу. От начала до конца здесь мы встречаемся с разными интересными людьми и с воротилами, так сказать, этого самого шоу-бизнеса. Мы встречаемся здесь же с певцами, с композиторами, с продюсерами, с музыкантами. Ну, в общем, со всеми. Ну и, конечно же, так сказать, сегодня у нас тоже гость весьма известный, весьма, так сказать, ну, разнонаправленный, потому что это, прежде всего, конечно, и продюсер, ну, прежде всего, и, конечно же, это и композитор, и автор текстов, и аранжировщик, вот. Ну, в общем-то, представляю с большим удовольствием руководителя и владельца и продюсера Money BMG GmbH Studio. Я правильно называю?
4: Правильно.
3: Money BMG GmbH Studio, Сергей Пупыш. Здравствуйте, Сергей.
4: Здрасте.
3: Конечно, я думал, вы Виталий, но оказалось,
4: нет,
3: что вы...
4: Нет.
3: Простите,
4: что,
3: ради бога.
4: Что
3: я хотел спросить
4: да,
3: вас, друг
4: да,
3: мой.
4: Да,
3: ну,
4: да,
3: вы
4: да,
3: понимаете
4: да.
3: прекрасно, что огромное
4: могу,
3: количество
4: могу
3: сейчас
4: говорить, извините,
3: в шоу-бизнесе...
4: Не могу сейчас.
3: В шоу-бизнесе сегодня, не мне ли вам рассказывать, огромное количество людей, все заняты, кстати, так называемым легким хлебом. Вот так вот, легкими добычами. Ну вот, соответственно, я хотел в двух словах спросить у вас, что сегодня у вас происходит в Money BMG GmbH студии, Сергей?
4: Ну что, во-первых, это не легкий хлеб. Нелегкий. Это хлеб совсем не легкий. В нашей студии BMG GmbH студио, естественно, это называется студио. У нас когда-то мы назывались студия, но теперь это уже студио. Естественно, потому что мы сотрудничаем и с международным музыкальным центром, и, естественно, и Грэмми.
3: Ну, просто скажите, сколько групп у вас?
4: Восемь групп.
3: Восемь групп под вашим началом.
4: Под моим началом.
3: Это всего восемь групп в Money BMG GmbH Studio, да?
4: Да.
3: Ну, вот что я хочу сказать. Ну, назовите пару, может быть, мы знаем их прекрасно.
4: Ну, вот из буквально недавних я их откопал. Вау.
3: Ну, и, конечно, заключили контракт.
4: Ну, естественно, конечно. Группа «Тамарочки».
3: Тамарочки. Какое интересное название.
4: Да, я сам назвал.
3: Да, Тамарочки.
4: А почему Тамарочки? Они близняшки.
3: А сколько их?
4: Их семь.
3: Семь. Удивительно. И
4: вот
3: все они сестры-близняшки,
4: такая
3: да?
4: Такая семья,
3: понимаю,
4: да. Понимаю. Вы знаете, что они на Дону, они хлопкоробы, они занимались хлопком.
3: Раньше. А сейчас они поют.
4: Это
3: прекрасно.
4: Все
3: это
4: Тамарочки.
3: Прекрасно. Скажите, ну это фолк.
4: Как?
3: Это поп-фолк.
4: Арт-поп-фолк.
3: С трудом выговаривается, но, честно говоря, арт-поп-фолк.
4: А это сейчас очень модно, кстати.
3: Понимаю, модный стиль. Я вот что хочу спросить. Ну, меня, конечно, не очень интересуют ваши, честно говоря, планы на будущее, потому что, это слушаем?
4: Ну,
3: послушайте, я не обижаю, просто не хочется сказать, ну что вы все время рассказываем на словах о музыке?
4: Ну,
3: это странно, да?
4: Давайте
3: не будем сейчас вот прям включать, слушать, сидеть нелепо и слушать вашу монограмму. Зачем нам это? Сначала, так сказать, пускай наш Тамарочки станут звездами, а потом, как говорится...
4: Вот.
3: И я хотел бы, чтобы Сергей, как вы знаете, Сергей у нас сразу здесь, в нашей программе, обычно мы долго не затягиваем, не откладываем в долгий ящик, представляем, так сказать, нашего гостя и сразу начинаем наш веселый розыгрыш.
4: Конечно.
3: Дорогие друзья, сразу предупреждаю, в программе «Разлинуй лист» тот, кто правильно отвечает на вопрос, получает 10 тысяч рублей.
4: Долларов хотел сказать.
3: Ну что вы, господи.
4: Ой,
3: какие доллары?
4: Мой,
3: мы же, господи. Не надо нам деньги наших партнеров. Давайте наши отечественные.
4: Наши. Поддержим наши.
3: Давайте
4: вопрос.
3: Вопрос на 10 тысяч долларов. Задавайте.
4: Давайте так.
3: Я напомню, что вопрос задает Money BMG GmbH Studio, продюсер Сергей Пупыш.
4: Слушайте, знаете, вот... Во-первых, вы знаете, что в клипе с Долиной было очень много людей занято. И это недавно вот как раз снимали. Колоссальное количество. И вот, пожалуйста, я вот сейчас назову две цифры. Две цифры, а Владик сейчас озвучит, как бы, что вам нужно делать. В клипе с Долиной участвовало 24 человека. Или 28.
3: Ну, это очень интересно, потому что на самом деле я смотрел, специально готовился, когда к программе смотрел, специально это клип с Долиной. Клип с Долиной. И клип с Долиной, значит, в нем, в этом клипе с Долиной снимается, в клипе с Долиной снималось, ну, не просто 24 или 28, а просто очень много. Ну, там несколько.
4: Там вообще около сотни.
3: Да, ну какой, ну, по полное впечатление у меня, что это несколько десятков тысяч. Конечно, они размножены, да.
4: Да,
3: понимаю, они размножены, я понимаю, компьютером. Я хочу спросить, сколько человек непосредственно вот принимало участие? Этот вопрос задает Сергей Пупыш, Мони БМЖ ГМБХ Студио. Значит, разыгрываем, напоминаю, 10 тысяч рублей. Итак, в клипе с Долиной снималось 24 или 28 человек. Если вы, так сказать, выбираете цифру 24, вы должны набрать номер 8 856 742 13 11 00 19 643 0 и на конце плюс обязательно.
4: Это в клипе с Долиной 24.
3: Да, и мы тогда снимем трубку. Это 24, как бы, в это будем звонить по 24. Да. А если вы считаете, что в клипе с Долиной снималось 28 человек, то вы набираете 8 856 724 00 90 37 196 11 2 и минус. Понимаете? Вот. И тогда мы, кстати, вступим с вами в беседу. Вот, собственно, все. Итак, повторяю свой вопрос.
4: Да.
3: Сколько человек снималось в клипе с Долиной?
4: Да, в клипе с Долиной.
3: В клипе с Долиной, да, в клипе с Долиной. Вот, собственно, и все.
4: Да.
3: И мы ждем, конечно, ваших звонков.
1: Разлинуй лист!
0: Сладкие мурашки. Вдали от греховных зон. Наполни свой рот будоражью. О-о-о, сладкие мурашки. Сосательные конфеты из Пловдива. Без лицензии. Просто. Классика в эфире.
2: Школьная жизнь была серой, будничной, сплошным наказанием. И школа, и учителя тогда одно сплошное серое пятно в моих воспоминаниях, пока не появился Владимир Антонович, учитель музыки. И жизнь окрасила свои цвета. Мы ждали его появления на уроке, ждали после уроков. Мы провожали его до дома, он провожал нас до нашей остановки. И разговоры, разговоры. Невозможно было расстаться, оторваться от него, от его взгляда, от его добрых, участливых, насмешливых глаз. Он вошел в нашу школьную жизнь как праздник. Захотелось учиться, стать лучше. Ему всегда было интересно, о чем мы думаем, какое у нас настроение, какие планы. Со звонком бежали вниз в кабинет музыки, чтобы увидеть его. Все устраивались вокруг, и все устраивались вокруг, пытаясь увидеть его глаза, услышать его голос, дотронуться до него. «Ну как настроение?» – спрашивал он. «Как провели день? Что нового?» А мы, перебивая друг друга, перекрикивая, сбиваясь, кричали, чтобы только услышал он. Услышал именно тебя и ответил именно тебе. Перемены были короткие, поэтому договаривались о встрече после уроков. И тогда уже могли наговориться вдоволь. Он слушал наш гвалт, наши сбивчивые речи, но отвечал всегда понятно. Пространно, к чему мы прислушивались молча, нам всегда было понятно, о чем он говорит. И потом, уже расставшись с ним, мы еще долго перебирали в голове все его слова. Вы прослушали отрывок из романа Татьяны Лабоцкой «Школа любви».
0: Классика в эфире. Знаете ли вы что?
5: Знаете ли вы, что Горбуша еще в 19 веке подала прошение о выходе из семейства Лососевых? Но оно было утеряно Почтой России.
3: В программе «Антре Андраша» сегодня в гостях у нас у Юрия Бурзона и Владислава Жульпацкого Олеся Чуб. Потрясающая дрессировщица. Продолжательница династии дрессировщиков. Ну вот, мы уже поговорили о том, что гагары погибли, отца не стало. В вашей памяти всегда гагары неразрывно связаны с папой. И я хочу у вас спросить. Восемь нутрий все-таки, как они связаны, эти восемь нутрий, которые у вас в номере работают, как они все-таки связаны, вот это вот, ну, гагары же летают.
6: Да.
3: А нутрии-то плавают.
6: Надо, ну, вы забывайте только лишь о том, что, что гагары, что нутрии, это совершенно водные, так сказать, жители. Что нутрии, как бы для нее вода это все, что для гагары вода это все. Вы знаете, что гагара может нырять? Да, вы что, да. Не знали? Да, конечно, конечно. И с этим как раз и связана гибель одной из гагар.
3: Так у вас поэтому, получается, у вас поэтому все нутрии одеты в костюмы гагар.
6: Конечно, да, совершенно правда, да. Они даже чуть летают. Ну, вы видели? Видели, да?
4: Конечно, летают.
6: Да, вы говорите, где гагары. Ну, по-моему, сейчас очевидно.
4: Я первый раз обалдел.
3: Потрясающе. Вот это, кстати, было придумкой и просто удивительно.
4: Как вы называете нутрии, скажите? Как их зовут? Их же восемь. Они как гагары. Они тоже каждый... Каждый свое имя, каждый.
6: Ну, каждый свое имя, свой характер. Знаете, просто сейчас уже становится сложно, потому что мы путаемся, потому что это уже три поколения нутрий. Там ведь там уже есть и внуки, и внучата, понимаете?
4: Дедушки,
6: да, да, да, да. Ну, им все равно, по-моему, вот знаете, они, как сказать, между собой вот этого всего, что у нас, вот да, нету совершенно.
3: У меня вот такой вопрос. Вы знаете, а кто? Я просто хочу спросить, кто шьет костюмы для нутрий, костюмы гагар. Кто шьет?
6: Ну, это шьет Нина. Да. На нашего просто потрясающий, я бы сказала, просто великолепный, удивительный совершенно художник по костюмам. У нутрий, да, Нина. Нина замечательно шьет. Вот эти вот, вот эти, да.
4: Она и вам тоже ведь?
6: Ну, конечно, она одевает весь номер. Она одевает меня, она одевает нутрий. Восемь штук, мужские костюмы ведь там есть у нутрий и женские. Есть мужская гагара, есть женская гагара.
4: Ну, естественно, конечно.
6: Да, отличаются и костюмы, оперение и детали. Поэтому, да, это очень кропотливая работа, потому что связано с пером, с пухом. Это сложно.
4: Удивительно.
3: Я, вы знаете, хотел бы внести такую, ну, немножко, может быть, лирическую ноту, грустинку.
6: Грустинку?
3: В наш сегодняшний разговор. Дело в том, что хочу узнать, как погибли отцовские гагары. Те настоящие, не костюмированные сегодняшние нутрии гагары. А те гагары, которые Иртыш, Лена, вы вот говорите, они улетели, но мы, я же знаю, они погибли.
4: То есть за Обью, как бы, они пошли за Обью.
6: Во-первых, все началось, конечно, с Оби. Вот, да, потому что Обь, она, как сказать, пала жертвой первая. И на самом деле это трагическая история, потому что...
4: Ну,
6: все знают вот это вот название птичий мех. Это же не шуточное название. На самом деле, вот этот пух, гагачий пух, он использовался. Он использовался для дамских шляпок. И вы знаете, ну, у нас были очень красивые гагары. И Обь была просто потрясающей. Вот здесь вот грудка и живот был просто вот в этом замечательном меху. И у нее, значит, этот пух срезал наш монтировщик.
4: Ой-ой-ой.
3: Скажите нашим, пожалуйста, радиослушателям, кто такой монтировщик, они не знают.
6: Да? Да?
4: Нет,
6: да? Мы монтировщик. Монтировщик – это человек, который занимается постановкой декораций.
4: Монтирует.
6: Да. Который потом занимается размонтировкой декораций, размонтирует. Вот это монтировщик
4: так
6: называется.
4: Вот когда он стал размонтировать, вот продолжайте дальше. Что там произошло?
6: Я не знаю, когда это произошло. Либо когда монтировал, либо когда демонтировал декорацию. Он, как сказать, у нас же гагары очень были ручные, они замечательно общались с всеми.
3: Я прерву вас на одно мгновение, сделаем небольшой перерыв в нашей программе и вернемся буквально через мгновение.
6: Хорошо.
0: Знай и люби свой край.
7: Флора и фауна.
8: Оляпка. Единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка – резкая «дзит-дзит». Пение – громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются, весной возвращаются на свои прошлогодние территории, охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.
7: 101.ru
9: Всегда рядом с обрядом. Фоменко Фейк Радио.

0: поводок, магия мужества и балансира. О-о-о, резиновые братья. Шиномонтаж и калибровка трехколесных велосипедов. Липосакция отменяется.
1: Лицензия 62-33-99-97-99-97-64-83-42-15-67-422-86-2-СМ.
0: Исправляем ошибки Рудольфа. Фоменко Фейк Радио. Отношениях.
2: А вот мы снова в студии, да. С Камеей Захарьевной Потской. Это женщина-калька,
3: да.
2: Юрий Бурзон перед вами, у ваших ног практически, потому что вы удивительно растворяетесь в собеседнике.
3: Это правда, да.
2: Ну, не вот случайно вы являетесь женщиной-калькой, конечно.
3: Да, поэтому я решила заняться журналистикой.
2: Ага.
3: Потому что есть у меня все-таки определенные способности моментально располагать к себе любого человека.
2: Вот это очень хорошо. Это очень,
3: да,
2: приятно.
3: Да, он открывается, как сказать.
2: Потрясающе.
3: Можно с ним беседовать на любые
2: темы. На любые темы. Да. То есть получается, что все-таки вы пошли в журналистику.

0: в журналистику, да. Ну, потом еще 6 институтов.
1: Еще 6 институтов?
0: Да, сейчас заочно учусь.
1: Боже мой, боже мой, боже мой. Это просто удивительно.
0: В институте стали и сплавов.
1: И даже стали и сплавов?
0: Да, да, решила, что это очень интересная мужская такая вроде история, но ну? Мне тем более интересно. Про стали и сплавы
1: узнать. Ну да, то есть вы хотите все мужское как-то вот на себя.
0: Ну да, правда, потому что я уже много где училась, потому что все, что связано с моделированием одежды, вот это все женское, это я все уже постигла. Угу. Поэтому теперь надо приниматься уже за мужские какие-то.
1: Как отрасли. Интересно. Вот даже косу вы как-то очень интересно заплетаете.
0: Да, я так чуть-чуть ее тереблю.
1: Тереблю. Это хорошо, это интересно. Тереблю — это вообще красивое такое название. Я бы вам даже предложил бы, может быть.
0: Тереблю — это блюдо есть такое. Вы разве не пробовали никогда?
1: Нет, не пробовал.
0: Тереблю.
1: Нет. А что это такое?
0: Ну, это очень интересное, по-моему, французское, что ли, блюдо. Тереблю.
1: Тереблю.
0: Да.
1: Угу. Да. Не пробовал.
0: Пудинг, пудинг, определенный пудинг, мягкий такой.
1: Мягкий, удивительно. Да. Вы вообще вся мягкая.
0: Да, я люблю все мягкое. Но если надо, могу полюбить и жестко.
1: Правда?
0: Но останусь мягкой.
1: Ах ты, боже мой.
0: Да.
1: Как это приятно. Но вот мы с вами перешли, наконец, от девочки Кальки к барышне Кальки. От барышни мы перешли уже
0: к... Нет, а к барышне мы никуда не будем.
1: Никуда. Ну, давайте про барышню Кальку тогда еще поговорим.
0: Ну, потому что барышня Калька, это, да. Это как бы на этом можно остановиться, потому что...
1: Давайте.
0: Я не собираюсь идти дальше.
1: Вообще?
0: Ну, конечно.
1: То есть вы до сих пор барышня Калька?
0: Ну, конечно, нет, но барышня-то я буду всегда, независимо ни от чего.
1: Да уж, конечно, естественно, да. Но вот скажите, чуть ближе к вашим отношениям, ну, скажем так, вот с мужской половиной.
0: Ну, что с мужской половиной? Ну, очень хорошие у меня отношения. Понимаете, даже не знаю, чем, насколько я...
1: Мужчины буквально носят вас на руках.
0: Представляю интерес для вашей передачи, которая любит острые всякие темы и вопросы.
1: Мы любим острые,
0: что,
1: да?
0: Ну, у меня ничего острого нет. У меня никаких углов, потому что я сглаживаю все углы.
1: Это же замечательно.
0: Ну, в общем, да.
1: Это хорошо.
0: Ну, в общем,
1: конечно. Это мечта в какой-то степени, да?
0: Ну, вот поэтому я 7 раз замужем уже была.
1: Как здорово. Ну, я так понимаю, что это не предел.
0: Не знаю, насколько, ну, как сказать.
1: Ну,
0: насколько будет изобретательным мой муж.
1: Ну, я понимаю.
0: Потому что мне же нужно осваивать другие горизонты. Он понимает, что если я такова, то ему тоже нужно что-то все время в себе новое открывать, чтобы мне было подо что подстраиваться.
1: Да, это вообще постоянно, то есть это ощущение танго.
0: Ощущение,
1: где
0: да.
1: он ведет ее, да.
0: Да?
1: Но при этом все время предлагает ей разные пути.
0: Да, да, да.
1: И она под... Под его влиянием,
0: да,
1: так
0: да,
1: сказать,
0: да,
1: трансформируется.
0: Да. Конечно, конечно.
1: Женщина-трансформация.
0: Женщина-трансформер.
1: Женщина-трансформер. И вот давайте на этой удивительной сентенции «Женщина-трансформер», да. которая сидит передо мной, сделаем легкую паузу.
2: Об отношениях. Знаете ли вы, что?
3: Знаете ли вы, что лесные ягоды обижаются на это название, полагая, что оно характеризует их как необразованных и примитивных?

0: нами легко. Онлайн-радио. 101 ру. Самостоятельно подносим карту. Фоменко Фейк Радио.
1: На газу готовим вместе.
2: Итак, сегодня в программе «На газу», дорогие друзья, как обычно, мы приглашаем только выдающихся поваров, которые являются лидерами в своей поварской отрасли. И сегодня у нас, как это ни удивительно, я бы сказал, это династия. Ну и из этой династии сегодня у нас повара, работающие с шеф-поварами. Ну, это мы сейчас подробно узнаем, кто шеф, кто су-шеф. Вот, это семейная пара из ресторана «Суматра». Ресторан «Суматра». Это повара Виталий и Жанна Скобода.
3: Да.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Вот что я сегодня хотел вас спросить. Ну, как обычно, наша студия, как вы знаете, она приспособлена к подготовку. И всегда у нас здесь и газ, и электрические плиты. Но хоть это было и сложно, я хочу вам сказать, но тем не менее, сейчас мы попросим вас, конечно.
4: Я перестал.
2: Да. Просто готовить.
3: Виталий, увидись, я тебя прошу.
2: Сейчас, подожди. Значит, муж и жена Виталий и Жанна, сегодня Скобода, семья Скобода у нас здесь. Вот, они, я напомню, являются в ресторане «Суматра» поварами главными.
3: Да,
2: а кто из вас, вот я, конечно, Виталий, я первый вопрос хочу задать. Я первый вопрос хочу все-таки задать сейчас, Жанне, потому что она все-таки девушка.
3: Конечно, да.
2: Увидишь.
3: Конечно, даме вопрос. Виталий, да. Сиди тихо.
2: Господи, какие у вас отношения прекрасные. Все-таки муж и жена.
3: Задорные.
2: Она сатана.
3: Виталий.
2: Ну так вот, я хочу спросить у Жанны. Жанночка, что... Ну, во-первых, скажите, вы шеф или су-шеф?
3: А вы как думаете?
2: Ну, я сейчас вот так смотрю на вас и понимаю.
3: Ну, конечно.
2: Вы шеф.
3: Ну, конечно. Но не Виталий же.
2: Ну, да. Видимо, я не буду... Это я бы в процессе узнаю. Скажите, пожалуйста, сегодня у нас блюдо, которое является коронным блюдом ресторана «Суматра».
4: Да.
2: Сегодня мы обсуждаем, и делаем, конечно же, здесь, на газу, в программе «На газу». Мы готовим буйвола.
3: Да. Буйвола будем готовить, да.
2: Да. Я вот что хочу спросить. Ну, ведь есть два подхода, да, в готовке буйвола, правильно?
3: Ну, два. Два традиционных, а еще один нетрадиционный.
4: Ну, это Жанна делает.
3: Ну, я люблю новое.
4: Любит, любит.
2: А я все-таки спрошу сейчас у Виталия Скободы, который, так сказать, со своей женой работает в ресторане «Суматра». Вот, с чего начинается готовка буйвола?
3: Виталий.
4: Нет, ну действительно, да я каждый раз, Жанночку, я так ее просто... И я вам скажу, что, в чем основная, так сказать...
2: С чего начинается?
4: Да, буйвола надо приманить.
2: Ну и вот сразу у меня вопрос, Я знаю, что хорошие повара, они, конечно, закупают все сами.
4: Да.
3: Ну, конечно, закупают.
2: На рынках у них свои поставщики, естественно.
3: Но приманивает.
2: Да, вот.
3: Только Виталий.
2: Да.
1: На газу готовим вместе.
0: Пасквили. Срочно. Недорого. Фоменко Фейк Радио.
5: Флора и фауна родной планеты.
6: Карапузик. Плоскушка. Тело очень плоское. Черный, лаково-блестящий. Голова направлена вперед и не втягивается под переднюю спинку. Мандибулы хорошо развиты. Тазики расставлены. Особенно широко задние. Лапки копательные. Большинство можно встретить на падали, в навозе, экскрементах, разлагающемся растительном материале.

0: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
1: Жизнь без пупка.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях удивительный человек. В гостях сегодня Томислав Кредов. И встреча с этим человеком, с этим интереснейшим человеком, произошла не случайно. Сам по себе Томислав – сенсационное явление. Томислав – человек без пупка. Здравствуйте, Томислав!
3: Здравствуйте.
2: Очень приятно. Здравствуйте. У меня сразу к вам два вопроса.
3: Давайте.
2: Как вы появились и что вам дает отсутствие пупка?
3: Ну, давайте я сразу отвечу на второй вопрос, хорошо?
2: Ну, пожалуйста.
3: Значит, смотрите. Ну, вообще, я всего добиваюсь сам. Понимаете, да? Ну, ничего мне не дает пупок. Запомните еще раз.
2: Я запомню.
3: Ничего.
2: Прекрасно.
3: Понимаете? Сам все. Своими руками, своими способностями, своим вожделением. Я добиваюсь все сами. Все двери, вы думаете, что просто так передо мной откроются? Нет! Не откроются двери. Понимаете?
2: Ну, казалось бы.
3: Казалось бы, да. Вот нет. Нет. Вот таким же как путем, как все, я иду, я пробиваюсь, я бьюсь головой об камин. Извините, это образно я сейчас сказал. Вот. И что бы я скажу? Поблажки мне не нужны.
2: Казалось бы, просто задери майку.
3: Вот,
2: покажи
3: задери,
2: пупок.
3: Покажи пупок. Хотите, покажу? Не хочу. Я как бы сам себе отвечаю. А зачем? Вам показать пупок?
2: И у меня, Томислав, еще два вопроса к вам.
3: Да, пожалуйста.
2: Ну, вот два вопроса. Скажите, пожалуйста, как вы появились и с чего вы в жизни, чего вы в жизни добились?
3: Да, я сразу отвечу, давайте, на второй вопрос. Хорошо? Вы не против, я на второй отвечу? Хорошо. Ничего. Вы думаете, мне легко? Я что, особенный? Нет. У меня просто нет пупка. Понимаете?
2: Да.
3: Вот и все.
2: Да,
3: вот
2: Томислав, все. Да. Еще два буквально вопроса.
3: Да.
2: Значит, первый вопрос. Как вы появились и как вы обходитесь без пупка? Вот.
3: Сразу. Я сразу сейчас прямо отвечу на второй вопрос.
2: Угу.
3: Никак.
2: Угу.
3: Откуда я могу знать, как обходится без пупка, если у меня его нет? Как?
2: И никогда не
3: у
2: было?
3: У меня нет и никогда не было.
2: Ага.
3: И все.
2: Ну, понимаете? Меня, ради бога, Томислав, извините.
3: Ну, конечно.
2: Но в завершении нашей программы я хотел бы задать вам всего два вопроса.
3: Ну?
2: Как проще? С пупком или без пупка? И второй вопрос. Как проще? С пупком или без пупка?
3: А давайте я отвечу сразу на второй вопрос.
2: Давайте.
3: Честно?
2: Угу.
3: С пупком проще.
2: Угу.
3: Проще с пупком.
2: Я вас правильно понимаю?
3: Да.
2: Что
3: да.
2: Вот мы, да. Обычные люди, люди да, с пупками,
3: да, да, да.
2: Порой не ценим своего пупка.
3: Вот.
2: Мы забываем о нем.
3: Вот.
2: А ведь ему необходимо внимание.
3: Вот.
2: Ну вот хотя бы иногда. Правильно я понимаю?
3: Конечно.
2: Томислав, вот как вы считаете, пупку необходимо внимание?
3: Поймите, у меня никогда не было, нет и не будет пупка.
2: Вот так вот, да?
3: Да. Угу. И как человек без пупка, я советую. Любите свой пупок. Понимаете? Вам никогда не понять, что такое жизнь без пупка.
2: Боже мой.
3: Любите свой пупок.
2: Боже мой.
3: Вот и все.
2: Любить пупок.
3: Да, вот.
2: Любить свой пупок, это говорит сегодня нам человек.
3: Конечно.
2: Нам говорит это человек, у которого не было, нет и никогда не будет пупка.
3: Вот.
2: Это поразительно. Конечно, со стороны оно виднее. Ну, дорогие друзья, я хочу сказать, мы, конечно, узнали сегодня много интересного и нового. Сегодня у нас в гостях был Томислав Кредов, человек без пупка.
3: Да.
2: Мы прощаемся с вами. До новых встреч.
3: Пока.
1: Жизнь без пупка.
2: реклама на Фоменко Фейк Радио.

0: Классика в эфире.
1: В этот день дружили все. Тени машин и кошек, тени телевизоров и футбольных мячей, тени газетных киосков и мусорных баков, даже тени людей с тенями автобусных остановок. В мире царила идиллия. И в этой идиллии существовали мы. Те, кто все время, обливаясь слюнями, смотрели на счастливую жизнь беспечных людей. Завтра весь мир проснется, ну а пока тень капельницы из районной больницы прогуливается вместе с тенью пихты. Они парят над парком, в котором мирным сном спят фонтаны, и где царит тишина. Машины не выплескивают зловонный дым, а тихо мчат в надежде завтра вновь обрести свободу, но они не хотят осознавать, что тихий мир, созданный, наполненный ими этим холодным зимним утром, завтра вновь заполнится суетой. И кто-то поведет детей в школу, кто-то потеряет сознание и пойдет на рельсы, кому-то будет суждено услышать первый плач долгожданного дитя. А кто-то придет в офис, охлажденный кондиционером, купленным на грязные деньги, и погрузится в мир иллюзий, зависти, подлости, лжи. Для кого-то чистоты, но лишь единицам.
2: Вы прослушали отрывок из повести Марины Пряхиной «Врачи». Читала Ирина Рыбладзе.
0: Классика в эфире.

авто. Знаете ли вы, что автобус без водителя смотрится намного эффектнее, если движется со скоростью 80 км в час?

0: Здравствуйте, дорогие слушатели и зрители. С вами я, Ирина Рыбладзе, на Фоменко Фейк Радио. Передача «Шоколад». Напоминаю, кстати, что наши передачи вы можете слушать на всех и смотреть во всех социальных сетях, которые вы знаете. Фоменко FM. Набирайте и смотрите, и слушайте с удовольствием. Итак, у нас сегодня в гостях любимец женщин, потому что, да, мы очень любим шоколад, как мы знаем. А у нас в гостях шоколатье, известнейший шоколатье Петр Массерони.
1: Здрасте,
0: Петр, дорогой.
1: Здрасте.
0: А почему такая фамилия, интересно?
1: Ну, что такой вопрос? Ну, такая фамилия. Ну, потому что я итальянец.
0: Ну, итальянец.
1: В девятом поколении.
0: Это я знаю. А скажите, ну, а может быть, как-то переводится, интересно, ваша фамилия?
1: Массерони?
0: Да, Массерони.
1: Ну, это, знаете, сразу от нескольких слов. Во-первых, от пассировка.
0: Пассировка.
1: Да. Маскарпоне.
0: Маскарпоне.
1: Это сыр, да?
0: Да.
1: Пассируй сыр.
0: Пассируй сыр?
1: Да.
0: Боже мой, интересно.
1: Пассируй сыр.
0: Его можно пассировать вообще? Сыр.
1: Ну, конечно.
0: А почему же вы не стали сыром заниматься, а стали заниматься шоколадом?
1: А вот я хочу сказать, ну, мне в детстве привиделось, что у меня вообще в семье все занимались сыром.
0: Да, да, да.
1: А мне почему-то вдруг ни с того, ни с сего, когда захотелось, может быть, уйти немножко в сторону, что ли.
0: Да.
1: Ну, и я однажды, проходя по улице, почувствовал запах шоколада и подумал, господи, что это такое? Что это такое?
0: Дивное.
1: Да, почему такое вот неожиданный такой запах. Ну, мы все знаем шоколад с самого детства всегда.
0: Да, ну, конечно,
1: да. У нас, в Италии. Ну, что вы, господи, там шоколад-то, господи, на каждом углу. Ну, и я вдруг стал улавливать.
0: Да.
1: И чувствую немножко такое, знаете,

0: Немножко прогорклый.
1: Какой прогорклый?
0: Прогорклый.
1: То есть не очень приятный?
0: Ну, прогорклый, но, знаете, не то, что неприятный, а вот завораживающий.
1: Завораживающий,
0: да. И вот я как завороженный пошел на запах, и зашел, так сказать, а там, прямо захожу, а там прямо, знаете, ну, подгорел шоколад в, ну, это было небольшое, маленькое кафе.
1: Кафешка,
0: господи. Да. Ну, и все, я захожу, и вдруг вижу, что все отвернулись,
1: А шоколад ты пригорел?
0: Подгорает шоколад. Ну, на плитке.
1: На плитке.
0: И от этого такой, понимаете, запах. Ну, я, конечно, а я был маленький.
1: Да.
0: Ну, я говорю, конечно, посмотрите, у вас горит шоколад.
1: Да,
0: я
1: скажу,
0: о, как прекрасно, спасибо, ты
1: Бомбину,
0: заметил.
1: Да.
0: Чуть не случился пожар, вот и так далее.
1: Да.
0: Вот. Ну, и с тех пор я подумал, господи, надо же, как-то вот меня это как-то прямо меня это
1: встряхнуло,
0: понимаете?
1: Да.
0: Вот. Ну, и я стал заниматься шоколадом.
1: Вы стали заниматься шоколадом. Да. Скажите, вопрос...
0: То есть мне показалось, что это хорошая затея.
1: Это хорошая затея, да. И вы были правы. Если учесть вашу популярность, вашу известность, то, конечно, вы были правы, что не стали пассеровать сыр, как ваши родственники. Скажите, Петр, почему вас зовут?
0: А потому что у меня есть, так сказать, немножечко русской крови, понимаете?
1: Подмешалось.
0: Немного.
1: А из-за этого вы так прекрасно говорите по-русски?
0: Да, это прабабушка.
1: Прабабушка?
0: Прабабушка занималась со мной. Я думаю, что родители все время были заняты, и бабушка была.
1: Пассеровали сыр все время.
0: Ну, все время занимались сельским хозяйством, и здесь сыром.
1: Сыром, да.
0: Ну, вот. А я, естественно, был все время с прабабушкой, а она очень хорошо говорит.
1: Да. Правильно я понимаю, что ваши родственники, которые занимались сыром, вы говорите, они сельским хозяйством занимались, они его прям выращивали. То есть это новый какой-то сыр, который был выращен на грядках буквально.
0: Ну, не так, не совсем так.
1: Не совсем так, да? То есть это
0: так,
1: уже легенды.
0: Так,
1: обросло легендами.
0: Обросло все легендами, да. Конечно же, но главное же не это, понимаете, я во время работы с шоколадом, я, кстати, вдруг открыл для себя важное.
1: Да, вот это интересно, да. Так.
0: Ну, вы знаете, выясняется, что шоколад в какой-то момент.
1: А вы знаете, вот вы рассказываете, что вы открыли именно важное, а мы ненадолго прервемся на небольшую музыкальную паузу.
0: Шоколад.
2: Флора и фауна родной планеты.
3: Барматушка. Ареал Барматушки охватывает практически всю территорию России. Обитает Барматушка на заросших кустами лугах, опушках, в мелколесье. Кладка северной Барматушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной Барматушки начинается в августе.
4: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
5: Колеблем непоколебимое. Фоменко Фейк Радио.
6: Syytetty taiteilija Ivan Ivanovits Nyhtänköljä. Mitä sanottavaa teillä on puolustukseksenne tämän syytteen johdosta?
7: Herra oikeuden puheenjohtaja. Me herrat kuljemme iltalypsyn aikaan, ja iltalypsyn aikaan, ja iltalypsyn aikaan.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Для того, чтобы полететь в космос, не надо лезть в космический корабль. Просто найди в интернете Фоменко Фейк Радио. Мой седину, предупреждай старость. Фоменко Фейк Радио.
0: Сексуальная.
3: Сексуальная.
0: Сексуальная.
3: Сексуальная.
0: Революция.
4: Здравствуйте, дорогие друзья, на Фоменко Фейк Радио сегодня в программе «Сексуальная революция», а это очень любимая вами программа. Здесь ведь не только, так сказать, советы, здесь и рассказы, здесь и даже в некоторых случаях бывает видео. Вот. Но чего здесь только не бывает в этой программе. Итак, сегодня у нас в гостях снова инженер, но уже инженер другого направления, другого рода, других смыслов, что ли. Сегодня инженер-конструктор, создатель искусственных вагин Игорь Пусин. Напоминаю вам, да, напоминаю вам, дорогие друзья, да, что мы здесь сегодня в этой программе «Сексуальная революция» говорим обо всем откровенно. Не обманывая себя.
5: Ни в коем случае.
4: Итак, дорогие друзья, Игорь Пусин, инженер-конструктор.
5: Да.
4: Расскажите, пожалуйста, дорогой Игорь, ну, у нас здесь, я хочу вам сказать, признаться, у нас здесь до вас в гостях был еще один инженер-конструктор. Я не буду называть его имени.
5: Да я догадался.
4: Вот. Он конструктор фалоимитаторов.
5: Да.
4: И он сказал, что никакого отношения к конструктору вагин он не имеет. Это абсолютно разные.
5: Мы не
4: разные профессии, разная работа. И он назвал вас как одного из лидеров этого конструкторского движения, конструкторских работ. Расскажите, пожалуйста, как вы пришли к тому, чтобы стать инженером, конструктором вагин, я это боюсь слова.
5: Во-первых, это, да, ну не надо этого слова вообще бояться не нужно, потому что вагина, что это такое? Это кладезь. Это, это как бы это средоточие, мы говорим. Мы как бы с этим подходим. У нас подход такой. И вот это вот средоточие, мы должны его оформить. Здесь ведь и дизайнерская работа удивительная. У нас работает очень много дизайнеров. Рябин, во-первых.
4: Да вы что?
5: Да, он у нас.
4: Обалдеть.
5: Рябин, конечно.
4: Я-то считал, что Рябин у вас...
5: Да.
4: Простите
5: да,
4: меня, я
5: да.
4: еще недавно был ну, в гараже выставки современного искусства, и
5: да.
4: там Рябин выставлялся, и выясняется,
5: он выставлялся,
4: что он уже сейчас
5: уже
4: у вас.
5: Уже у нас, потому что
4: обалдеть,
5: он ушел.
4: Обалдеть.
5: Он работал со стволами. Он все время увлекался. У него там ствол в ночи, ствол там такой-то. Но все. Только вагины сейчас, только вагины. Рябин,
4: он является, оформляет. Рябин является дизайнером и
5: оформителем.
4: Вот к чему я хочу задать какие вопросы. Мне сейчас сюда на пульт, простите, вот здесь сюда к нам прямо в компьютер приходят смс-вопросы. Сразу уже, я пока их приберегу.
5: Ну, давайте.
4: Но это, среди...
5: Хотя мне интересно
4: да,
5: уже.
4: Да, конечно.
5: Конечно,
4: Игорь, вы знаете, вот какая штука. Я хочу спросить, вот здесь вот уже мягко тут люди задают вопросы.
5: Ну, да. Ну,
4: общий смысл их таков, пока не буду конкретно. Как стать инженером-конструктором вагин?
5: Вы знаете, ведь это не случайно говорят и инженер человеческих душ. Есть такое выражение. А ведь это инженер сосредоточенных вагин и
4: смыслов. Я вот что хочу...
5: Да.
4: Понятно, что вагина – это смысл.
5: Это смысл.
4: Бытия,
5: это территория смысла.
4: Территория смыслов.
5: Конечно,
4: ясно.
5: Конечно.
4: Но я хочу задать вам вот какой вопрос. Механика этого дела.
5: Да.
4: Механика. Ну, то есть, прежде всего, материалы.
5: Материалы, я понимаю. Пока что мы работаем с пупырышками. Да. Это, вы знаете, что это... Какие, так сказать? Это, ну... Изначально это эластопласт, но только это вчерашний день. Сейчас у нас есть, конечно. Ну, раскрою. Это тайна. Была до некоторых как бы времен. Но, тем не менее, эластопласт М.
4: Новый материал,
5: из которого вы сегодня
4: создаете ваши вагины.
5: Да.
4: Мы вернемся буквально к нам в студию через несколько минут. Сейчас небольшой перерыв.
0: Сексуальная революция. Знаете ли вы, что?
6: Знаете ли вы, что среднемесячная высота снежного покрова в феврале напрямую влияет на количество яиц в кладке отдельно взятого грача?

0: Клизмуй себя с отвагой. Фоменко Фейк Радио.
1: Важная сила. Мы вернулись с вами в студию. С нами Евгения Павловна Урина. С вами Юрий Бурзон, дорогие друзья. И мы беседуем с Евгением Павловной. Конечно, с ведущим нашим удивительным уринотерапевтом. Я бы сказал, уринотерапевтом номер один. И говорим, конечно, о книге.
2: О книге, да, вся правда,
1: да,
2: об урине.
1: Пожалуйста, вся книги, правда об урине, да, пожалуйста.
2: В конце книги, вот понимаете, очень важно мне было. В конце книги есть небольшая, как сказать, отдельная еще такая вставка из рецептов блюд на урине.
1: Это то есть очень это важно. Блюдо уже?
2: Да, блюдо.
1: Которые, ну, то есть это уже кулинария, в общем.
2: Да. Уринотерапия переходит чуть в кулинарию.
1: Да. То есть уринокулинария.
2: Да.
1: Вы также, это в книге у вас называется.
2: Да, уринокулинария.
1: Уринокулинария.
2: Да. И, значит, там есть и выпечка.
1: И выпечка даже, да, есть. Потрясающе.
2: Конечно, да. И выпечка.
1: Удивительно. Как вы...
2: Очень много
1: как
2: супов.
1: Как вы все угадали,
2: Господи. Да, и набор супов. Но самое главное, там еще после всего этого есть...
1: Маленькие супчики тоже, нет, да? Из урины.
2: Это
1: протертые или как это?
2: Супчики продаются уже во всех аптеках.
1: Суп-пюре это получается?
2: Суп-пюре, которое просто суп-пюре. Надо вот растворить.
1: Растворить урину, урине, как бы, да, и получается?
2: Да.
1: Либо это с запахом... Там, не знаю, жимолости.
2: Нет, вот это
1: или
2: очень
1: что
2: важно.
1: Это?
2: А понимаете, но так как мы говорим про ингалирование, что это очень важно,
1: так.
2: То запах как раз тот, который нужен. Запах урины.
1: А, запах урины.
2: Только.
1: Конечно.
2: Только.
1: Потому то есть что супчики с запахом урины.
2: Да. Так вот,
1: хорошо.
2: Но там еще есть специальные свободные листы для заметок.
1: Где?
2: Для заметок. В книге.
1: В книге?
2: В книге.
1: А, для заметок, естественно.
2: Это каждый читатель.
1: Может.
2: Каждый нас читать.
1: Да.
2: Может. Как сказать, свою историю всю,
1: да.
2: Как бы постепенно,
1: то есть каждый свой
2: пошагово,
1: день,
2: да,
1: как урина,
2: да,
1: проникала,
2: да,
1: в его
2: как прошла
1: сознание,
2: клизма,
1: скажем
2: как
1: так.
2: Прошла клизма, как пошли капли,
1: как пошли капли в нос, в уши,
2: в глаза.
1: Урина в нос,
2: да.
1: Урина в глаза.
2: Удалось ли собрать ночью?
1: И удалось ли собрать ночью? Как интересно.
2: Да.
1: Евгения Павловна, да, спасибо. Одного, я чувствую, вашего визита будет недостаточно. Я думаю, что мы коснемся
2: я
1: еще раз.
2: Я очень надеюсь, что вы присоединитесь
1: к книге. И мы присоединимся. Я, может быть, начну пробовать.
2: Ну, мне кажется, вам
1: по чуть-чуть.
2: Пора.
1: Мне бы пора было.
2: Я вам конфеток несколько принесла.
1: Несколько конфет вы принесли?
2: Да.
1: Боже, как приятно.
2: Да.
1: Как приятно. Я попробую обязательно. А как называете? Бон-бон? Или как ваши конфетки называют?
2: Ури-ури.
1: Ури-ури. Как удивительно. Ури-ури. Вот
2: да.
1: На этой счастливой ноте, дорогие мои радиослушатели, я прощаюсь с Евгением Павловной, я говорю ей спасибо, я говорю ей до встречи, и я говорю ури-ури.
2: До свидания.
1: До свидания.
0: Влажная сила. Ходим в любом. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
3: Кудрявый пеликан, баба-птица. Горловой мешок светло-желтый. В брачный период красновато-оранжевый. Ноги серые. У молодых пеликанов курчавость гривы развита слабо. Голос кудрявого пеликана – низкие, глухие, ворчащие, рычащие и хрюкающие звуки, которые можно слышать в гнездовой колонии. Остальное время он молчалив.
4: Рай, рай, рай. Эй, Велет, киппись, ван!

0: Только, блин, ретивое. Фоменко Фейк Радио.
1: Онлайн-радио 101. 101 РОО.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Программа называется «Назад в семью» здесь и сейчас. Здесь и сейчас в гостях у нас потрясающая, удивительная Эльвира Томина, глава компании «Верну любого».
1: По-любому.
0: Это ведь, да, это ведь и название вашей компании.
1: Да.
0: Это ведь и лозунг одновременно вашей компании.
1: Да.
0: В чем дело, дорогие друзья, расскажу в двух словах, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Эльвира Томина в своей компании «Верну любого» занимается возвратом мужчин-гулен в семью. Мужчин-гулен в семью. Да. Скажу сразу, что возвращение 100%.
1: Да.
0: Это ведь не какое-то там, знаете, вот это зелье приворотное.
1: Зелье, колдовство,
0: ворожи. Ничего, все
1: нет.
0: По-другому.
1: Честно.
0: Расскажите, пожалуйста, Эльвира, как все начиналось? Как все пришло вам это в голову вообще? Как?
1: Началось с Коли, с моего мужа, который в какой-то момент, да, решил попробовать сходить налево.
0: На сторону.
1: Нет, я решила не распускать слюни. Нюни вот это вот, звонить подружкам, плакаться там так. Так далее, а просто взять все в свои руки, снять халатик, тапочки, одеть каблучок, выйти на улицу, подкраситься. Он меня не узнал.
0: Вот это да.
1: Да.
0: Ну, вы худели специально?
1: Я полнела специально.
0: Боже.
1: Он любит круглые.
0: Не квадратные, не острые.
1: Да, не острые.
0: Округлые.
1: Да,
0: понимаю вас. Полюби округлое, как говорится.
1: Полюби округлое,
0: вот
1: да.
0: Это да.
1: Полюби ко мне
0: округлое. Коленька, ты какой у вас, а, интересный мужчина. Ну,
1: Коля,
0: и
1: да.
0: Вы что? Как это происходило?
1: Ну, как это происходило? Ну, подкатился я ему уже, будучи круглой, это я подкатилась, конечно, на каблучках-то. Ну, а что?
0: Тук-тук-тук.
1: А он и рад, он и растворился весь, понимаете?
0: То есть он,
1: влюбился, да?
0: Да, прямо
1: знал,
0: сразу влюбился с первого взгляда?
1: Ну, конечно, да.
0: Не понимая, что это вы?
1: Не понимаю, что это я, да. Ну, а когда он понял, то было уже поздноватенько. Да. Тогда ему жизнь, мне-то не показалось.
0: То есть вы приперли его к стенке и сказали ему: ах ты, Колян изменщик.
1: Да, ах, Николай, да. Ну вот, все, с тех пор ты он тихохонько сидит у меня.
0: Вот так вот, да? И вы решили организовать компанию «Верну любого».
1: Да, пришла мысль. Ну а что же, если, как сказать, если способности есть, явно совершенно. Ну явно есть способности, то давай.
0: Ну то есть в двух словах объясню нашим слушателям, что же происходит. Дело в том, что когда жена чувствует, что муж ищет развлечений на стороне, а она обращается, эта жена, обращается в компанию Эльвиры Томиной «Верну любого». Эльвира принимает заказ. И выходит, так сказать, на встречу с объектом.
1: На тропу.
0: Встречается с этим объектом.
1: Да.
0: Объект, как я понимаю, обращает на Эльвиру внимание.
1: Сразу.
0: И вы сразу начинаете организовывать с ним вторую параллельную семью.
1: Гнездовку.
0: Гнездуетесь, как говорится, да?
1: Да.
0: И вот тут-то и начинается сразу непосредственно возврат в семью, а в обратно нашего клиента.
1: Отползает.
0: Ох-хо-хо-хо-хо. Расскажите, пожалуйста, в двух словах. Как вы, во-первых, я знаю, что вы уже сейчас идете даже с опережением.
1: Я с опережением,
0: не только когда жена чувствует, что...
1: Да, уже, понимаете, сначала мы по факту работали. Ну, когда уже произошел факт, так сказать, измены, да. А потом, значит, когда что-то почувствовал, какие-то там что-то интуиция, да, какая-то, вроде как. А теперь просто заранее, еще никто ничего не почувствовал.
0: То есть даже, может быть, еще не поженились?
1: Профилактику делаем.
0: Профилактику. То есть они еще не поженились, а вы

0: что они же могут и устроить как бы из этого бизнес.
1: Ну, конечно, но конечно. Вообще мало таких людей, которые это понимают. Не случайно вот, мы вот, вас позвали, понимаете?
0: Я объединяю всех пока что, так сказать, ну, вы, наверное, хотите меня просто спросить, какая оплата?
1: Оплата, вот чтобы мне, например, в эту соцсеть вступить, вы не выспались, да?
0: Нет, нет, все хорошо, я просто много крутил, педалил.
1: А, ну, конечно.
0: Да,
1: конечно.
0: Педалил и сегодня ночью.
1: Кислород.
0: Ночью вот, педалил, да.
1: Да, да, да. А оплата, вот, как, чтобы войти в соцсеть, нужно что-то заплатить?
0: Нет.
1: Нет, бесплатно, да?
0: Абсолютно бесплатно. Бесплатно.
1: А вот скажите, вы безвозмездно работаете?
0: Вы знаете, мы работаем за питание.
1: За питание.
0: За питание. Ну, да, вот за питание. Хорошо. За питание, да, да.
1: А скоро услышимся.
0: Да.
2: Связь. Не тереби старость. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
3: Крахаль большой. Птица размером с домашнюю утку. Свои гнезда крахали устраивают в дуплах старых деревьев, растущих вблизи водоема, иногда в нишах старых построек, разваленных каменных зданий. Самец никакого участия ни в устройстве гнезда, ни в насиживании яиц не принимает. Пролетная птица.